беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути.

Идем на красном своем, для меня будет петь моя даль. Черно-белом своем преклоню перед нею к

на земле этой грешной живу. Виноградную косточку, теплую землю зарою,

0: ее, она была хороша. В ее маленьком теле гостила душа. Они ходили вдвоем, они не ссорились по мелочам.
1: ואמרו מסביב, הם כמו בעל ואישה, רק מדבר מה קטן, דעתו נטרפה, הוא אהב אותה, והיא אהבה לאהוב בלילות.
0: он страдал, если за окном темно, он не спал, на ночь собирал окно. Горький чай, час, когда

0: вчера, это был последний раз. Он прощал, но ночью за окном темно. И она улетала все равно.
1: Уявила прохи, беканаля псамим, уэгдиш лаширим, бекарам и сфарим, כמו אחרון הטיפשים, הוא נדלה בכל קש.
0: Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.
1: Усавал им бахуц их ших питом ло яшан ונעל את החלון הוא בחר וקפה שתה תקופות

А что же будет дальше, что же дальше? Уже за той чертой, за тем порогом, а дальше

когда-то с нами или не с нами. По существу не так уж это важно. И кто-то вскрикнет: нет, не уезжайте, я пропаду, пущусь за вами следом. А будет это с нами или с другими, в конечном счете суть уже не в этом.

0: или с кем-то. В конце концов, значения не имеет.
1: Проснуться в осень и глядеть в окно. Весна или осень, это все равно. Только бы мимо, всюду и всегда.

я всеми вами жил, бросался в бой и плакал у могил.

туман, от пролога к эпилогу каждый пишет, что он слышит, каждый слышит.

И пар профессор Римской-Корсаков, вертясь на пьедестале, никак не мог подняться, чтобы руку мне пожать. А я стоял и бредил то славой, то стихами, стихами или славой, ну как их не смешать? Роились в небе звезды, садились мне на плечи, ах, только бы не прожгли они мой импортный пиджак. Качаясь, плыли лица голубоватых женщин, стекали мне в ладони, а я сжимал кулак, а я дышал в полнеба, а я держал полмира. Гигант я или карлик, герой или пигмей, носы, приплюснув к стеклам, уставились квартиры. Я стекла гладил пальцем, я был их всех добрей. Я прыгнул на подножку, пропел звонок трамвая, я 3 копейки бросил.

угасающей памяти Владимира Высоцкого посвящается. Ну что ж, давайте старт. Я отрешен и собран. Машину с места рву, кренюсь на вираже. И вижу свой маршрут, столбов, косые ребра и зрительских рядов веселые дрожи. Писали обо мне великие поэты, прекрасные певцы певали обо мне. Я скорости маньяк, вместилище сюжета. Я быстр и невесом, как юноша во сне. Красивая стезя, красивый поединок, как стремя под ногой.

властвуют на свете, мне дела нет до слез и радужных идей. Вокруг реальный мир, вокруг реальный ветер и около 300 плененных лошадей.

районах гонюсь за мыслью я. Ах, черт меня возьми, а зрители вопят, беснуясь на трибунах и чувствуют себя полезными людьми. Но правит мной азарт, да что же это такое? Неужто никогда я силы не сравню? Кричите мне во след, машите мне рукою, но я сегодня зол.

дай мне Бог сойти с ума, не дай мне Бог. Когда в окно метет зима, сухой снежок, и мне сулит остаток дней пару потерь. Все только в памяти моей живет теперь. Останови сердечный бой в моей груди, и только мозг усталый мой ты пощади. Помилуй, Господи, меня, не дай мне Бог на край далекий поменять родной порог. И за чертой чужих морей, иных любя, забыть себя, забыть друзей, забыть тебя. Все отними меня, казня, что есть внутри.

только память у меня не отбери. Тобой дарованной души не тронь пока, уж лучше глаз меня лиши и языка. Карай любым из прочих зол и прочих бед, чтоб за тобой я вечно шел на этот свет, что как костер горит маня в конце дорог. Помилуй, Господи, меня, помилуй, Бог. Карай любым из прочих зол и прочих бед, чтоб за тобой я вечно шел на этот свет, что как костер горит маня в конце дорог. Помилуй, Господи, меня, помилуй, Бог.

кончился давно. Небольшой односерийный, черно-белый, и о прошлом, где все живы и здоровы, и тебе немного лет, и знакомая фигурка в сарафанчике в горошек.

Мой маленький гном, поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок. Беги от людей, мой маленький гном, беги поскорей в свой старенький дом, где по стенам вместо картин гирлянды ненужных слов, где мозаикой стекол окон десятки волшебных снов.

А когда затихают, наконец, города, умастившись в ладонях своих площадей, в полусонной ночи возникает звезда и глядит неотрывно на планету людей. И тогда собираются звуки земли от

0: 7 часов и 3 минуты в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Приносим вам извинения за технические неисправности. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». У микрофона Габи Вольфсон. Минувшей ночью армия Соединенных Штатов Америки атаковала цели Ирана в Ормузском проливе. В ночь на 10 июня американские вооруженные силы дважды атаковали позиции Ирана в ответ на инцидент, в ходе которого был сбит вертолет «Апачи». Иран, в свою очередь, атаковал американские военные базы в различных странах, в том числе в Бахрейне, в Кувейте и, по некоторым сведениям, в Иордании. Командование Центрального округа армии США объявило, что речь идет о пропорциональном, я цитирую, ответе на ничем не спровоцированную агрессию со стороны Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил со своей стороны, что речь идет о реакции, которая должна была последовать и которая никоим образом не повлияет на ход переговоров о соглашениях между сторонами. Мы следим за развитием событий и будем вас информировать обо всем. На данный момент этот инцидент никак не затрагивает Израиль. Командование тыла объявило о том, что нету никаких изменений в распоряжениях населению. В то же время происходящее на севере страны продолжает вызывать тревогу. Накануне военнослужащие ликвидировали террориста, который проник на территорию Израиля. Он был обнаружен на расстоянии примерно километра от одного из израильских населенных пунктов. Напряженность на севере страны сохраняется. Сохраняется напряженность в израильской политической системе. Коалиция намерена вынести на голосование так называемый основной закон об изучении Торы. Сам текст закона несколько изменен, из него изъяты параграфы, приравнивающие учащихся ешив к солдатам ЦАЛа. Однако в измененном виде законопроект вызывает немало критики. Государственный контролер опубликовал отчет, в частности, по вопросу о содержании террористов, задержанных после 7 октября 2023 года. Об этих и других темах мы поговорим в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. А сейчас у нас на линии редактор нашего выпуска, редактор и ведущий Канрека Арик Эльман. Арик, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Что произошло минувшей ночью в Персидском заливе?
1: Трамп пообещал, что Соединенные Штаты нанесут удар по Ирану в ответ на сбитый американский вертолет. Он почувствовал эту необходимость, потому что мы помним, что Трамп обещал, что любой удар по американским военнослужащим повлечет за собой американский ответ, и этот ответ был дан. По данным иранских СМИ, иранские официальных лиц были атакованы цели на острове Кешем внутри иранской территории, в районе непосредственно на побережье Персидского залива в районе Ормузского пролива, Бандер-Аббас, Сирк и так далее. По данным американцев, в основном были атакованы по израильской, надо сказать, модели, в первую очередь цели ПВО и другие военные объекты. Иран нанес ответный удар по утверждению командование КСИР. Речь идет о 21 цели, которые им удалось поразить на территории соседних стран. В основном речь идет об американских базах. Они объявили о том, что они сумели уничтожить несколько самолетов F-35 и так далее. И, конечно же, заявили, что это их большой успех, но в Бахрейне, в Иордании, в других странах местные власти сообщают о том, что почти все иранские ракеты и беспилотники, которые были запущены, были сбиты. И реального ущерба американским военным объектам нанесено не было.
0: На данный момент, Арик, судя по всему, по крайней мере, если судить по заявлениям президента Трампа, это не срыв переговоров, это не возвращение к военным действиям, это точечная, или как американцы называют, пропорциональная реакция, не более того.
1: Да, надо сказать, что есть же источники в Вашингтоне, которые говорят, что сравнивают действия США сейчас и действия Израиля после иранского обстрела, говоря о том, что те, кто говорил, что вот Иран, значит, иранское руководство установило новый порог устрашения для США и Израиля, говорили ерунду, и на самом деле речь идет о продуманной стратегии, которая демонстрирует Ирану, что любой переход за красные линии, любая попытка перехватить инициативу, влечет за собой немедленное наказание. Интересно упомянуть такую деталь. Вот буквально сейчас, да, мы знаем, что Дональд Трамп, он общается с миром не только через традиционные каналы связи американских президентов, но и через социальные сети, в первую очередь свою собственную True Social. Да. И вот он цитирует в True Social заявление центрального командования США, то есть своих собственных подчиненных, о том, что миссия против Ирана, цитата, это пропорциональный ответ против неоправданной иранской агрессии. Вот он цитирует известный очень, так сказать, всем тем любителям американского культового, пожалуй, уже можно сказать, классического сериала «The West Wing», да, «Белый дом», где главный герой, президент Барклетт, в подобной же ситуации высказывает резкую критику против всей концепции пропорционального ответа, говоря о том, что враги, нанося удар по США, прекрасно ожидают это от США именно такого пропорционального ответа. Он не несет никакого послания, он не несет никакого элемента устрашения и требует, значит, этот герой сериала, президент Барклетт, требует диспропорционального ответа. Пусть каждый знает, что из-за одного убитого американца мы принесем ему катастрофу.
0: Откровенно говоря, эта цитата немного, так сказать, оставила меня непонимающим, что происходит. Если речь идет о... Если президент Дональд Трамп считает, что он же непропорциональный ответ, он вполне мог отдать приказ о таком непропорциональном ответе. Да? То есть пропорциональный ответ — это решение президента США.
1: Все верно. Есть те, кто скажет, что на самом деле массированный удар по целому ряду иранских военных баз уже сам по себе является диспропорциональным ответом на один сбитый вертолет, где никто не пострадал. Угу. Но опять же мы знаем, что у Трампа зачастую риторика обгоняет реальные действия, но это не значит, так сказать,
0: иногда
1: секрет,
0: и применяет их.
1: Секрет, да, но секрет состоит в том, что иногда что эти реальные действия иногда и догоняют потом эту риторику, поэтому понятно, что речь идет о том, что Трамп, видимо, почувствовал, что его желание удовлетворить ту часть своей базы, своих избирателей, которая не хочет осложнений в войне с Ираном, зашло слишком далеко, и теперь он уже раздражает ту часть республиканцев, которые традиционно настроены гораздо более агрессивно в отношении Ирана, гораздо более бескомпромиссны в отношении поддержки Израиля против Ирана, и начинают раздражаться тем, что президент делает все больше какие-то примирительные жесты в отношении Ирана, говорит о каком-то инвестиционном фонде в 300 миллиардов, который будет создан в Иране, и Трамп начинает чувствовать, что, возможно, ему стоит сделать какие-то шаги в отношении этой части своей базы, тем более, что на данный момент нет никаких реальных подвижек во всем, что касается соглашений. Оптимистические заявления Трампа пока не встречают никакого ответа и никаких сигналов из Ирана о том, что дело действительно идет к заключению сделки в ближайшие 2 недели, как вчера пытался обещать вице-президент США Венц.
0: И последнее только скажем, что этот виток напряженности не затрагивает Израиль на данный момент. Нет никаких новых распоряжений командования тыла. В данном случае и на данном этапе мы вне игры.
1: Да, и надо еще раз напомнить, что недавний обмен ударами между Ираном и Израилем был абсолютным исключением из правил, установившегося после прекращения огня. Угу. Иран атаковал неоднократно своих соседей по Ближнему Востоку, по Персидскому заливу, но старательно воздерживался от любых ударов по Израилю. То же самое вернулось и сейчас. Теоретически Иран мог провозгласить, что он атакует американские позиции в Израиле. Тоже мы знаем, что здесь находится американские военные, фактически американская военная база, большое количество американских военнослужащих, немалое количество американских воздушных танкеров-заправщиков, но, как мы видим, иранцы вернулись к своей, так сказать, позиции не пытаться втянуть Израиль в какой-то долговременный конфликт, выйти, опять, так сказать, вернуться к той ситуации, в которой они находились до сих пор.
0: Редактор нашей программы, редактор и ведущий Канрек Арик Эльман, большое вам спасибо за участие в эфире.
1: Спасибо большое. Вам, доброе утро.
0: Всего доброго. Прежде чем перейти к газетам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в среду, 10 июня. Наша программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 программа «Доброе утро, Израиль», которую проведет Юлия Цодекс. В 10.05 в гостях у программы «Доброе утро, Израиль» Микаэль Горский, исследователь искусственного интеллекта Электрохолонского института технологии HIT. Тема «Искусственный интеллект. Сегодня реальные возможности, общественные изменения, новые вызовы и безопасности». Ведущие Юлия Цодекс и Олег Клоц. В 11.05 открытый микрофон. Адвокат Юрий Брандт отвечает на ваши вопросы. Тема консультации «Дорожно-транспортные происшествия». В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 литературная программа, редактор и ведущий которой Игорь Хариф. В 17.05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18.05 на пике событий, ведущий Михаил Гуревич. С 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Это программа, передача, которую выйдут в эфир на волнах Канрека сегодня, в среду 10 июня. В связи с ситуацией в сфере безопасности, разумеется, могут быть изменения. В любом случае, оставайтесь на Канрека. Как обычно, уважаемые радиослушатели, вы можете принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. 12 ведущих раввинов, ведущие лидеры, главы военных ешиви, ешивот эсдер, объявили о прекращении призыва их учеников в танковые подразделения в связи с решением БАГАЦА разрешить интеграцию женщин в боевых экипажах танковых войск. Что вы думаете об этой ситуации? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. И отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте, критикуйте. Все приветствуется, единственная просьба, как обычно, пишите все вежливо. А сейчас 7 часов и почти уже 15 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». В коалиции возражают против нового закона, который подстегнет уклонение от службы, даст импульс уклонению от службы. Под давлением ультраортодоксальных фракций будет продвигаться так называемый основной закон об изучении Торы уже в ближайшие дни. Ожидается его утверждение на пленарном заседании Кнессета. По оценкам, нынешний вариант закона гораздо более радикален в легитимации, которую он дает уклонению от службы, чем планировавшийся закон о призыве, закон Бисмута. И это приведет к тому, что, вернее, на данный момент, по крайней мере, ожидается смягчение этого нынешнего варианта законопроекта. Один из путей его смягчения – это изъятие оттуда параграфов, которые приравнивают в правах тех, кто учится в ешивах с солдатами ЦАЛа. Тем не менее, и без этого, разумеется, очень много критики в адрес этого закона. Здесь авторский материал Майя Охана Морено, вдова Эммануэля Морено, публикует материал под названием «Является, если Тора – это высшая ценность, то призовитесь, чтобы воевать вместе с вашими братьями». Об этом на второй странице газеты «Исраэль Айом». Здесь же материал о том, о чем мы говорили, 12 лидеров военных ешив. Не будем призывать учеников в танковые части из-за интеграции женщин в боевых экипажах, смешанных боевых экипажах. Йотам Деши об этом на третьей странице газеты «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. Иран сбил вертолет «Апачи», американский вертолет «Апачи». Трамп, двоеточие, Соединенным Штатам Америки придется дать ответ. Начальник генерального штаба заявил, что удары, которые мы нанесли по Ирану, были подготовкой к гораздо более серьезному, широкомасштабному и тяжелому удару, который будет нанесен. Об этом на четвертой странице газеты «Исраэль Айом». И здесь же статья доктора Майкла Орена, бывшего посла Израиля в США. Когда Израиль возражал Белому дому, мы получали как раз скорее высокую оценку американцев, гораздо более высокую, чем когда капитулировали. Еще несколько материалов. Еще несколько материалов. Два из трех израильтян, пытавшихся сдать экзамен на вождение, провалились на экзамене. Два из трех, пытавшихся пройти тест, провалились. На 5% выросло число израильтян, которые не прошли тест. Легче всего его пройти в Офаким, тяжелее всего его пройти в Иерусалиме. Мейгоник об этом на 12-й странице газеты «Исраэль Айом». И сегодня с опозданием на один день открывается неделя ивритской книги. Книги, которые селебрити рекомендуют вам прочитать, об этом сегодня на 16-й странице газеты «Исраэль Гайом». Что еще можно здесь прочитать? Разумеется, о дискуссии вокруг закона, о основного закона об изучении Торы и о споре, который, или скандале, который накануне разразился на заседании комиссии Кнессета по регламенту в ходе обсуждения просьбы Тали Готлиб, депутата Кнессета Тали Готлиб, наделить ее иммунитетом для защиты от обвинительного заключения, которое ей должно быть представлено. Что еще можно прочитать в газете «Исраэль Айом»? Что еще можно прочитать в газете «Исраэль Айом»? Дональд Трамп: у нас не будет выбора, мы должны ответить на иранскую агрессию. Это то, что мы видели минувшей ночью. Это газета «Исраэль Айом». Портал Ynet, портал газеты «Ydiot Ahronot», о чем он пишет сегодня, его главные заголовки. Сейчас попытаемся открыть, и тогда мы сможем с вами поговорить об этих заголовках, о заголовках газеты портала Ynet. Соединенные Штаты Америки атаковали в ответ на сбитие вертолета. Иран запустил ракеты в сторону стран Персидского залива и Иордании. После того, как Дональд Трамп объявил, что Соединенным Штатам Америки придется, что Соединенные Штаты Америки обязаны отреагировать на подбитый вертолет, и пояснил, что речь не идет о чем-то из ряда вон выходящем, началась волна ударов по Ирану. Президент США одновременно объявил, я верю, что будет сделка. Корпус стражи исламской революции атаковал американские цели в ответ в Бахрейне, в Кувейте и в Иордании. На фоне эскалации Трамп разочарован неспособностью связаться напрямую с Хаменеи и сообщает о четырех вопросах, связанных с иранской ядерной программой, которые сейчас на повестке дня. Об этом пишет портал Ynet. Продолжается расследование инцидента, происшедшего в Хевроне, в ходе которого солдаты застрелили, разумеется, не специально, но застрелили 7-месячного младенца-палестинца. Идет расследование, новые факты, которые открываются. Автомобиль остановился, солдаты не оказали помощи. Отметим, что это утверждение организации «Бецелем», имеющей определенную совершенно явно известную адженду, организация, которая занимается, по ее определению, отстаиванием прав палестинцев в Иудее и Самарии. Но, тем не менее, вот они представили свидетельство о том, что семья сам Абу Эйхаль и 7-месячного мальчика, который погиб, остановилась неподалеку от солдат. Сам момент стрельбы не

цитаты и выводы, и если есть необходимость, то и обвинительные заключения. Еще несколько материалов, эксклюзивный материал, согласно свидетельским показаниям, которые попали в распоряжение спецгруппы по расследованию скандала вокруг главы службы охраны тюрем Коби Яакоби по делу о приближенных Бен-Гвира, судя по всему, не было эффективного допроса, не было эффективного расследования. Допрос длился всего лишь 23 минуты, а после перерыва версия подозреваемого изменилась. Обо всем этом эксклюзивный материал на портале Wynet. Что еще можно здесь прочитать? Какие новости публикует этот портал? Залзл сообщает о ударе, который был нанесен по пусковым установкам, готовым к запуску ракет в Ливане. И высокопоставленный представитель армии США сообщает, что почти все запуски с территории Ирана были перехвачены. Неизвестно о причиненном ущербе или о пострадавших. Об этом также на портале Wynet. Армия Соединенных Штатов Америки заявила, что завершены атаки на Иран. С точки зрения армии Соединенных Штатов, на этом инцидент исчерпан. Разумеется, сейчас все зависит от того, как будут реагировать иранцы. Сайт газеты это портал Wynet, портал газеты «Идиот Охронот», сайт газеты «Маариф», главный заголовок: Соединенные Штаты нанесли серию ударов по Ирану. Корпус стражи исламской революции атаковал в Персидском заливе и в Иордании. Об этом Эль-Леон на 6-й странице. Мати Тухфельд публикует комментарий по поводу ситуации в Ликуде. В Ликуде не спят ночами. Секретный план победы на выборах обваливается. Об этом Мати Тухфельд. А Ави Ашкенази, военный обозреватель газеты «Маариф», публикует статью под названием «Иранское уравнение обваливается». Это то, чего Израиль пытается сейчас добиться. В окружном суде Тель-Авива накануне произошел конфликт между судьей Ривкой Фридман-Фельдман, главой коллегии, рассматривающей дела Бениамина Нетаньяху, и адвокатом Амитом Хададом. Судья Фридман-Фельдман назвала его наглецом. Юристы полагают, что то, что произошло, не было на пользу подзащитному Амита Хадада. Хадад совершенно очевидно раскаивается сейчас в том, что произошло, считают специалисты по уголовным делам. Об этом пишет Алон Хахмон. А министр транспорта Мири Регев выступает против Дональда Трампа. Он и не атакует Иран, занимает нам аэропорт Бен-Гурион. Имеется в виду, разумеется, дислокация самолетов дозаправщиков на территории главного аэропорта страны. Немного о недвижимости в Гуш-Дане. Более 10 тысяч новых квартир не проданы. Город в Гуш-Дане, который теряет высоту, теряет популярность. Об этом также на сайте газеты «Маариф». Дональд Трамп бросил бомбу. Пока, по крайней мере, это такая бомба очень относительно, ну так это называет сайт газеты «Маариф». В интервью ABC Трамп коснулся политического будущего Бениамина Нетаньяху и сказал, что он не знает, захочет ли Нетаньяху вновь

0: баллотироваться. Основано ли это на том, что Дональд Трамп что-то знает о намерениях израильского премьер-министра, или это еще одно высказывание Дональда Трампа, которое основано только на его личных предположениях и оценках, пока сказать сложно. Это сайт газеты «Маариф». Сейчас 7 часов 29 минут, уважаемые радиослушатели. Прервемся ненадолго, послушаем немного музыки и продолжим программу.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Боевые действия ЦАЛЬ на юге Ливана. Официальный представитель армии обороны Израиля сообщил, что за минувшие сутки в нескольких районах были атакованы объекты Хизбаллы, включая готовые к запуску ракетные установки, а также 6 объектов инфраструктуры террора в городе Тир. Кроме того, удару подвергся полигон Хизбаллы для запуска беспилотников «Камикадзе» по силам ЦАЛЯ. Американская армия нанесла сегодня ночью 2 серии ударов по объектам в Ормузском проливе в ответ на сбитый вчера вертолет. В заявлении Центрального командования Вооруженных сил США отмечается, что данные действия являются пропорциональным ответом на необоснованную иранскую агрессию. Среди прочего, ударам подверглись иранские радиолокационные системы и комплексы противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива. Президент Трамп заявил сегодня ночью, что ответ должен быть крайне решительным, и реакция на уничтожение вертолета имеет принципиальное значение. Вместе с тем, как сообщает сайт «Политика» со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме, президент Трамп по-прежнему убежден в достижимости мирного соглашения с Ираном. По словам источника, в настоящее время ничто не влияет на перспективы заключения этого договора. Иранский корпус стражи Исламской революции объявил, что в ответ на американскую атаку нанес удары с использованием беспилотников по объектам 5-го флота США в Бахрейне и по военной базе в Кувейте. Согласно их заявлениям, они уничтожили 4 цели на базе в Иордании, где размещаются самолеты F-35, а в общей сложности поразили 21 цель на американских военно-воздушных и военно-морских базах в регионе. В Саудовской Аравии выражают недовольство действиями Израиля в Ливане и полагают, что у него нет четкого плана ведения войны в этой стране. Корреспондент КАН Элиор Леви сообщил сегодня утром со ссылкой на источник в региональных разведслужбах, что саудовская сторона также направила Соединенным Штатам жалобу на действия Израиля. В Эр-Рияде подозревают, что премьер-министр Нетаньягу стремится расширить масштабы военных действий в Ливане, чтобы вновь разжечь войну в регионе и сорвать переговоры между Ираном и США. В ЦАЛе полагают, что вооруженный террорист, ликвидированный вчера в районе горного хребта Рамим, намеревался проникнуть в один из близлежащих населенных пунктов. По фотографии, опубликованной вчера корреспондентом КАН и Тайм Блюменталь, следует, что террорист укрывался в заброшенном армейском наблюдательном пункте и был уничтожен после того, как его случайно обнаружили. Незадолго до инцидента на место прибыло подразделение ЦАЛЬ по сигналу о возгорании, и один из военнослужащих заметил террориста, бегущего к заброшенной позиции. Он был ликвидирован после того, как открыл огонь. В результате этой стрельбы пострадавших среди наших сил нет. На террористе была камуфляжная форма, при себе он имел пистолет и нож. На данный момент неизвестно, был ли он связан с Хизбаллой. Инцидент произошел в нескольких сотнях метров от жилых домов Машава-Маргалиот. 12 глав Ешивот Эсдер объявили о прекращении призыва своих учащихся в бронетанковые войска на фоне решения об интеграции женщин-военнослужащих в экипажи танков. Главы Ешив также требуют от армии найти решение для студентов, чей профиль не позволяет им служить в пехоте. Руководители учебных заведений заявили, что служба в танковых войсках запрещена согласно Галахе, и поэтому они не направят туда студентов, начиная со следующего призыва. В центре Кирьят-Ата сегодня ночью произошел взрыв в коммерческом предприятии. Сообщений о пострадавших не поступало. Однако причинен серьезный ущерб и в том числе соседним коммерческим объектам. Обстоятельства происшествия расследуются. Корреспондент КАН Орли Эль-Калай сообщает, что подоплека инцидента криминальная. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Цфате составит сегодня 29 градусов, в Тель-Авиве и в Аждоде будет 29, в Хайфе ожидается 27, а в Бейершеве 32. В Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО в 9 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: КАН РЭКО. здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: сохранить нынешний блок и нынешнюю коалицию любой ценой. Он хочет, так сказать, запереть ультраортодоксов в этом доме, запереть их в этом блоке и полагаться на них после, опираться на них после выборов. Это его задача. Ситуация Ликуда сейчас в вопросах Ликуда и нынешней оппозиции, и нынешней коалиции в вопросах не блестящая. Они набирают 52, максимум 53 мандата. И с этой точки зрения Нетаньяху заинтересован в том, чтобы нынешние партнеры, по крайней мере, сохранить то, что у него есть, и нынешние, чтобы нынешние партнеры остались рядом с ним и не покидали этот блок. И поэтому он проводит закон, который непопулярный, который, с моей точки зрения, говорит Рони Римон, оттолкнет многих избирателей, что, во всяком случае, не вернет их домой, потому что есть какое-то число мандатов, которые Нетаньяху потерял после прошлых выборов, и если бы он был заинтересован в том, чтобы вернуть их домой, то не проводил бы этот закон, но на данный момент он действует иначе, его стратегия сохранить ультраортодоксов рядом с собой. А во втором лагере усиливается Гади Айзенкот, о чем, кстати говоря, Рони Римон говорил неоднократно в наших эфирах, что это произойдет. У Гади Айзенкота есть одно большое преимущество, говорит наш собеседник, отсутствие харизмы. Это в данном случае транслирует, это не обязательно, не всегда вообще харизма это плюс, но в данном случае, когда мы говорим про Айзенкота, это транслирует некое, вызывает доверие к тому, что говорит человек, нету позы, нету манер, нету каких-то высокопарных слов. Есть простота, есть что-то напоминающее Рабина, хотя, с моей точки зрения, говорит наш собеседник, у Айзенкота еще меньше харизмы, чем было у Рабина. Однако ему удается каким-то образом донести до людей или представить людям свой характер, что вызывает доверие. Это важнее, чем та или иная идеология, считает Рони Римон, потому что идеология в известном смысле является сковывающим человека фактором, потому что если он сейчас заявляет, что он будет делать там, через 3 или 4 года, а потом не может сдвинуться ни вправо, ни влево, это минус. Рони Римон напомнил слова Виктора Либермана: «Оставьте меня в покое с идеологией, я прагматик». Вот Айзенкот такой же прагматик, говорит наш собеседник. Государству Израиль сейчас не нужна идеология. Государству Израиль нужен генеральный директор, нужен глава совета управляющих. И это то, что представляет сейчас Айзенкот. Поэтому он растет в вопросах. Беннет набирал такое большое число мандатов не потому, что он представлял из себя что-то из ряда вон выходящее, а потому что он был главным конкурентом Бениамина Нетаньяху. Сейчас, когда ситуация изменилась, когда есть Гади Айзенкот, то Беннет теряет мандаты, и я полагаю, что эта ситуация будет продолжаться, тенденция усиления Айзенкота сохранится. А что касается Тали Готлиб и намерения Нетаньяху изменить состав списка Ликуда, по словам нашего собеседника, Нетаньяху прекрасно понимает, что есть какое-то число людей, для которых крайне важен состав, персональный состав списка, и поэтому он действует в целом правильно. Насколько это влиятельно, насколько это будет эффективно, это зависит только от того, каких людей он добавит. У него нет возможности полностью изменить список. У него есть возможность каким-то образом этот список разбавить, немного изменить. Если в этот список войдут такие сильные фигуры, как фигуры которых раньше не было, фигуры которых наш собеседник называет номер один, то это, возможно, изменит что-то. Если фигуры будут слабыми, то, по сути дела, ничего не изменится. Рони Римон с нами был в эфире, стратегический советник, специалист по кризисному антиуправлению. 8 часов 34 минуты. Мы продолжаем программу и поговорим сейчас об отчете государственного контролера, который был опубликован накануне. Готовность государства к кибератакам, его функционирование во время войны, железные мечи, условия содержания террористов. Все это я могу охарактеризовать, все то, что сказал государственный контролер, я могу охарактеризовать одной фразой: государство не готово. Сарит Карни с нами в эфире, глава отдела по информационной безопасности и киберзащите в ведомстве государственного контролера. Сагит Карни, шалом.
1: Шалом, бокатов.
0: Сарит, они... כרגע אמרתי שככה מעיון, אני לא קראתי את כל הדוח, אבל מה שהספקתי לקרוא, עושה רושם שאפשר לנסח את הכותרת על של הדוח הזה, מדינה לא מוכנה. מסכימה איתי?
1: נכון. אז אני קצת אתן פרטים. עשינו את הדוח בשנת, מפברואר 23 עד יוני 25, עשינו בדיקות השלמה, זאת אומרת, המצב שאנחנו מראים הוא נכון למועדים האלה.
0: רגע, אני מיד עוצר אותך, בעצם אתם התחלתם עוד לפני המלחמה.
1: נכון, והיה לנו תמונת מצב טובה של 21 גופים מאוד מאוד מרכזיים במשק שנותנים שירות לציבור, נכון לספטמבר 23, בעצם חודש לפני המלחמה. וראינו שרמת ההגנה שם לא מספקת. כמובן שכל פעילות שלנו מול הגופים העלתה ישר את החוסן שלהם, כי הצבענו על ממצאים, אבל גם שם בחלק מהמגזרים הרמת הגנה לא הייתה טובה, וגם באוקטובר 24, גם לפי מערך הסייבר, רמת ההגנה עדיין הייתה חלקית.
0: את מדברת על הגנת הסייבר, נכון?
1: נכון.
0: וכשאת מדברת על גופים שבדקתם, אתם בדקתם משרדים ממשלתיים, חברות, לאן הלכתם?
1: אז מצוין, אז ככה, אז אני אגיד קודם כל שהדוח שלנו עבר חיסיון, אז אני לא אוכל להגיד גופים ספציפיים, אבל באופן כללי, שאנחנו בודקים בעצם, מטרת הדוח הייתה לראות תערכות המדינה לאירוע סייבר, וכדי להגדיר מדינה, רצינו אחד, קיבלנו נתונים ממערך הסייבר ומהשב"כ, על כלל המשק, והדבר השני שעשינו זה הלכנו ממש פרטנית ל-21 גופים מרכזיים, כמו שאמרת, משרדי משלה, מוסדות השכלה, עיריות, דברים שמייצגים את המשק, בכלל המגזרים, ונותנים שירות לציבור, וראינו עד כמה הם מוגנים, כדי לתת איזשהו מדגם מייצג של מה שקורה. עכשיו, אמרתי, האגף שלי הוא בדיוק בודק את הנושאים האלה, הוא בודק כאילו, המטרה שלו זה לשפר את החסינות של המשק, ואנחנו בודקים סיכונים אסטרטגיים, וזה בדיוק המטרה, שברגע שראינו כזאת תמונת מצב, מצד אחד אנחנו אומת סייבר, מדינת ישראל, ומצד שני ראינו רמת הגנה שהיא לא מספקת, אז ישר הצבענו על פעולות שצריך לעשות, וראינו שגם הנושא הזה הוא לא היה במודעות הממשלה והנהלות הארגונים.
0: הנושא של הגנת הסייבר לא היה במודעות?
1: לא, למשל הקבינט מדיני ביטחוני לא קיים דיונים יהודיים בנושא סייבר במשך עשור, שזה משהו שהוא, למרות שהסייבר הוא אחד היומים המרכזיים של המדינה שלנו, חוץ מדיון ב-2018. חוק הסייבר שלאחרונה הוא עבר בקריאה ראשונה, אז 10 שנים הוא לא מקודם. או מקודם, אבל לא מצליח, בעצם החקיקה לא הושלמה. אם אנחנו מדברים על תרגיל לאומי, למשל צהל כן מבצע תרגיל אחת לשנה, ובמשך 6 שנים לא היה תרגיל סייבר לאומי, עד בעצם שנת 2024, אני מדברת על לפני המלחמה, באמת במהלך הדוח, וזה חלק מהפעולות של הדוח ב-2024 ו-2025, ראינו תרגילים לאומיים, ואנחנו בהחלט רוצים שזה ימשיך. אבל לא השתתפו גם בתרגילים לאומיים, לא השתתף דרג מדיני. זאת אומרת, המקבלי ההחלטות שאמורים לפעול במצב חירום ולהגיד מה צריך לעשות ואיזה פעולות צריך המשק לעשות, לא השתתפו בתרגילים האלה.
0: סלית, אני רוצה שנעצור כאן, אני אתרגם, כי את אומרת דברים חשובים, אני חושש לשכוח. אני רוצה לתרגם, ואז נמשיך את השיחה, בסדר?
1: בשמחה.
0: Я спросил нашу собеседницу о том... Прежде всего, верна ли моя оценка, что можно назвать этот отчет «Государство не готово»? Да, безусловно, говорит Сарит Карни, она глава отдела по информационной безопасности и киберзащите ведомства госконтролера. То есть мы говорим только сейчас о отделе, о той части отчета, которая касается киберзащиты. Отчет рассматривает период времени, начиная с июня 2023 года по июнь 2025 года, то есть 2 года. Еще до войны и период военных действий. Отчет касается 21 ведомства, вопросами которых мы занимались. Какие конкретные ведомства, я не могу говорить, потому что речь идет о закрытой информации. Однако, говорит наша собеседница, это правительственные министерства, это учебные заведения, это все то, что является, все то, что формирует тот термин, который называется государство. Потому что мы проверяем, мы как офис государственного контролера проверяем готовность государства. И на этом уровне я могу сказать, что не было понимания необходимости мер по киберзащите на протяжении более чем 10 лет. Военно-политический кабинет не обсуждал этот вопрос, несмотря на то, что вопрос киберзащиты очень важен. Закон о киберзащите, который был принят, также не отвечает современным нуждам. Учения по киберзащите, которые проходили совсем недавно, в них политическое руководство не принимало участие, и все это говорит о том, насколько государство не готово. בעניין הזה.
1: אז ההמצאה הראשונה שלנו והמשמעותית שמערך הסייבר צריך לגבש תוכנית פעולה לאומית ממשלתית שתבטיח את הצמצום פערים שראינו גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. פייר צריך להשקיע גם לא מעט משאבים לזה, והוא יביא את זה לאישור הממשלה. זה מדובר בתוכנית מאוד רוחבית. הדבר השני, אנחנו רוצים שראש הממשלה ייזום ויקיים דיונים סדורים בקבינט בנושא סייבר, מה שלא ראינו במשך עשור, ושהוא בעצם כל חצי שנה תוצג לקבינט התמונת מצב והפערים בה, ויקבלו החלטות ויקדמו את הנושאים האלה.
0: כל חצי שנה.
1: כן. ועוד דבר שאנחנו רוצים זה באמת לפעול להשלמת חקיקת חוק הסייבר, כדי בעצם חלק מהתפקיד של חוק הסייבר, הוא לראות שיש נקבעת רמת הגנה וסטנדרטים לגופים חיוניים. היום חלקם חל עליהם הדרישות האלה וחלקם לא, וחוק הסייבר בחלקו זה מה שהוא עוסק בו.
0: תראית, כל פעם כשאני מדבר, ואנחנו מדברים הרבה אחרי דוחות של מבקר המדינה, אני שואל את אותה שאלה, אוקיי, אתם ממליצים המלצת, כמה יש לכם דרך, כוח, שיניים כדי להכריח מישהו ליישם את ההמלצות האלה?
1: אז אני אגיד ככה, אנחנו פועלים מול גורמים מאוד מאוד מקצועיים, אמרתי, גם ב-21 גופים, גם ביחידות סייבר מגזריות, גם מערך הסייבר, גם שבק, זה כולם אנשים סופר מקצועיים, ואנחנו ראינו ממש, בגלל שהדוח הזה בעצם היה 3 שנים, ראינו תוך כדי הדוח את השיפור, ואני חושבת שזה היה מאוד מאוד משמח, לראות כבר במסגרת חוק מבקר המדינה, אז יש זכות עיון וטעון, והגופים משיבים לנו מה הם עושים תוך כדי, אנחנו גם אפשר לראות את זה בדוח המלא, ושם ממש בתשובות הגופים כתוב שכל הגופים הקימו את המסגרות, הקימו פתאום צוות הנהלה לניהול משבר סייבר, הקימו, העסיקו צוות טכנולוגי, עשו תרגולים, זאת אומרת, ראינו תוך כדי הדוח את השיפור הניכר, וזה היה מאוד מאוד טוב, ואנחנו פה, כדי, אז אחד, זה מנגנון אחד שתוך כדי הביקורת אנחנו רואים את הגופים ונותנים לזה גם ביטוי בתוך הדוח. והדבר השני, אנחנו עוקבים אחרי זה, ו-105 ימים אחרי פרסום הדוח, אם תעלה אותי ותזמין אותי לשידור, אנחנו מקבלים דיווח גם על תיקון הליקויים מכלל הגופים, הם חייבים בזה בחוק, והם מדווחים לנו מה הם עושים, וכמובן שאנחנו רוצים שמערך הסייבר, שבק, ימשיכו עם הפעילות הזאת ויקדמו את זה, וגם בשביל זה חלק מהתפוצה שלנו לציבור, לקרוא לדברים האלה להשתנות.
0: את יודעת מה? אני מרים את הכפפה, אנחנו מדברים, אני קובע כרגע, אנחנו מדברים בעוד 100 ימים מעכשיו. שרית קרני, המון המון תודה על העבודה החשובה שלכם. תודה רבה לך. Я спросил нашу собеседницу о том, что они могут сделать в рамках вот своих полномочий, своего отчета, учитывая те недостатки или те недоработки, которые они обнаружили, какие рекомендации. Прежде всего, рекомендация сформировать комплексную программу киберзащиты, которая должна быть представлена премьер-министром. Кроме того, этот вопрос должен быть постоянно на повестке дня. Мы должны его постоянно изучать, правительство, военно-политический кабинет раз в полгода должен заниматься этим вопросом. Должно быть завершено утверждение закона о киберзащите. Этот вопрос должен находиться на повестке дня. Для того, чтобы это это было, мы должны получать отчет о деятельности министерств и правительства в этом, по этому вопросу. Согласно закону, через 105 дней после публикации отчета они должны представить свои выводы, свои результаты. Надо сказать, и это меня несколько успокаивает, говорит наша собеседница, что уже в процессе работы над отчетом мы видели промежуточные какие-то действия, которые совершаются. Я очень надеюсь, что это только начало. С нами в эфире была Сарит Карни, глава отдела по информационной безопасности и киберзащите в ведомстве государственного контролера. 8:44. Продолжаем программу. Поговорим об отношениях Европы и израильского правого лагеря. Франция объявила накануне о введении новых санкций в отношении министра финансов Бецалеля Смотрича и запретила ему въезд на территорию страны. Это касается также еще 4 лидеров правых организаций и более чем 20 правых активистов. Одновременно в Италии началось расследование в отношении министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира по поводу его действий против участников антиизраильской флотилии. Доктор Виктория Мартынова, специалист по странам Европы. Доброе утро, Виктория. Спасибо, что вы с нами.
2: Доброе утро, Габи.
0: Итак, Франция ужесточает свои шаги. Не только Франция, но вот мы видим и в Италии, то же самое, Европа ужесточает свои шаги против израильских правых. Это их внутренняя политика, это их внешняя политика. Что происходит?
2: Вы знаете, тут есть несколько очень любопытных моментов, на которые действительно надо обратить внимание. Во-первых, на данный момент нет единого мнения Европы. То есть, с одной стороны, мы, да, говорим о том, что в европейских странах активно обсуждается, что может быть сделано против радикальных поселенцев, и в особенности сейчас уже не только на уровне, так сказать, простых поселенцев, но на уровне министров. Собственно, это история не сегодняшнего дня, это история давняя, она появилась задолго до флотилии, но тем не менее, сейчас она активно обсуждается, и при этом санкции, которые мы сейчас видим, на данный момент это санкции отдельных стран. При этом Европа, европейские страны, они не на первом месте. То есть, если посмотреть страны, которые, список стран, которые запретили въезд Бен-Гвиру, то это прежде всего Канада, Австралия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство тоже, но Великобритания теперь не член Евросоюза, и Норвегия, она активно работает с Европейским Союзом, но не является членом Евросоюза. То есть вот здесь такая вот любопытная вещь, как бы это движение против радикализма в поселениях, оно на данный момент очень активно поддерживается разными странами мира. И, как я сказала, пока в Европе какого-то единого мнения по этому поводу нет, должно быть обсуждение уже в ближайший понедельник, а что может быть сделано. То есть вот этот вот самый вопрос, могут ли существовать единые санкции против министров Бен-Гвира и Смотрича, этот вопрос пока открыт. А для того, чтобы вот эти вот единые санкции были введены, необходимо согласие всех 27 стран. То есть на данный момент этого нет. И можно предположить, что в дальнейшем именно в отношении министров, не в отношении подстрекателей, которые действуют активно в поселениях, но в отношении министров должно быть согласие всех 27 стран. На данный момент этого согласия нет. Вот посмотрим, что будет в понедельник. То есть тут есть совершенно четкое движение, и его, конечно, трудно отрицать. Это направление против индивидуалов, радикалов. Есть список 21 человек. Это люди, которые в течение долгого времени ведут подстрекательскую деятельность, нападают на палестинцев, поджигают дома, уничтожают оливковые деревья и так далее. То есть в данном случае есть единое мнение – всех государств Европейского Союза, но и государств, которые находятся в других частях Белого Света. То есть в отношении радикализма существует четкое осуждение, и здесь, конечно, не поспоришь. То есть,
0: хочу вас спросить, Виктория, о конкретно решении итальянской прокуратуры начать расследование в отношении Итамара Бен-Гвира. Почему именно они?
2: Итамар Бен-Гвир, он давно вызывает раздражение руководства ряда стран Европейского Союза.
0: Он, в принципе, вызывает раздражение, да, это в скобках,
2: да? Он, в принципе, вызывает раздражение, и это его конек, он это выбрал. И он знает, что он прав в этом отношении, в целях популяризации самого себя. То есть нельзя себя популяризировать, будучи таким вот паренькой, гладким мальчиком, хорошим, симпатичным.
0: На белых и пушистых не обращают внимания, да?
2: Белых, да, совершенно, то есть это не работает. И чем больше идет, вот здесь очень серьезная такая вот палка, то есть с одной стороны Бен-Гвир не прав, он демонстрирует, мягко говоря, дурновкусие, с другой стороны он вызывает большой энтузиазм у избирателей. Например, когда вот сейчас Италия начала процесс расследования, а были ли совершены преступления перед участников флотилии, Бен-Гвир быстренько написал в социальных сетях, что вот Италия раньше была ботинком, а сейчас она типа стала шлепанцем. То есть всегда находится некая провокация, всегда находится какое-то выражение, которое задевает, и это его задача, задеть противостоящий лагерь, задеть европейских лидеров, в данном случае Италию, а с другой стороны вызвать смех, это некое такое злорадство у своих поклонников. То есть, видимо, вторая часть ему удается больше. Так вот, Антонио Таяни, здесь есть, конечно, серьезный очень для Израиля момент, потому что Италия как раз относится к числу стран, которые всегда поддерживали Израиль, и Италия блокировала очень серьезные санкции, то есть сейчас все-таки санкции такие индивидуальные. Италия блокировала любые попытки провести серьезные экономические санкции против Израиля. И в данном случае Таяни тоже знает, на каком поле он играет. То есть он говорит, что мы ваши друзья, мы всегда вам помогали, мы считаем, что наша работа нужна Израилю, а вы, мол, на наших граждан наезжаете, в частности, Бен-Гвир. Поэтому на данный момент все сводится к проверки истории с флотилией, проверки деятельности самого Бен-Гвира, была ли это только такая провокация в социальных сетях, или все-таки за арестом участников флотилии и за условиями их содержания стоит некая серьезная юридическая история и есть нарушение прав человека. То есть вот здесь очень-очень такой важный момент. Но вот я думаю, что мы увидим результат этого расследования. В любом случае, конечно, это не для Израиля, не для Европы, совершенно неоднозначная ситуация. И кто выигрывает по очкам, вполне вероятно, что выигрывает Бен-Гвир, набирая себе дополнительных избирателей. Но для Израиля все равно это качели довольно опасные, потому что не в наших интересах расширение
0: станции. Это понятно. Доктор Виктория Мартынова, журналист, специалист по странам Европы. Большое спасибо за участие в программе.
2: Всего доброго.
0: До свидания. 8:52 минуты, последняя тема. Завтра вечером в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде открывается 23-й чемпионат мира по футболу. События, которого болельщики ждут, 4 года. Самый крупный по числу участников чемпионат мира. Есть разные мнения по поводу расширения числа участников. Вот с одним мнением мы сейчас познакомимся. Лев Генин, спортивный редактор, доброе утро.
3: Доброе утро, редактор, я не редактор.
0: Спортивный обозреватель, простите. Я предполагаю, что знаю ваше мнение, тем не менее хочу услышать. Самый крупный чемпионат мира, это хорошо для футбола или плохо для футбола?
3: Ну, смотря для кого в футболе, для...
0: Для
3: организаторов,
0: вас.
3: Для меня даже 32 было не очень интересно.
0: Ага.
3: Вообще, по моему мнению, я смотрю чемпионаты мира 70-го года в Мексике.
0: Ага.
3: Последний качественный, на мой взгляд, чемпионат мира был в 86-м году в Мексике. После этого...
0: 98-й не был?
3: Еще раз.
0: 98-й во Франции не был качественным?
3: 98-й был неплохой, да, относительно. И 2014-й был неплохой. Ну, опять, все относительно. Mm-hmm. Это сравнивать с другими чемпионатами мира. Но если мы берем чемпионаты мира, там... Кстати, и до этого, когда был 16 команд, чемпионат, скажем, в Аргентине в 78-м году был тоже, на мой взгляд, провальным, но по другим причинам. Mm-hmm. Но, в принципе, конечно, если сейчас говорить, мнение не только мое, но это мнение, в общем-то, разумное, на мой взгляд. Чем больше команд, тем уровень ниже. Это понятно, потому что, когда мало команд, отбираются лучшие, то, естественно, больше матчей между сильными сборными. И тем более мы не забываем, об этом много раз говорили, не будем повторяться, что уровень футбола, не только футбола, во всех видах спорта, в игровых, там, хоккей, баскетбол, да, на уровне сборных намного ниже, чем на уровне клубов.
0: Вопрос, который сейчас, как бы, которым я думаю очень много, есть ли среди этих сборных, вот среди всех тех новых сборных, которые появились, или просто в связи с расширением числа сборных, шанс на сенсацию? Есть ли какая-то сборная, которую вы считаете, что может выстрелить и преподнести сюрприз? Ну, пройдя далеко.
3: Бесспорно есть. Это всегда на чемпионатах мира, мы знаем, были команды неожиданно, которые доходили там до полуфиналов. В финале я не помню такой команды уж совсем, но в полуфиналах в 2002 году там были Турция, Южная Корея играют в полуфинале, на прошлое это Марокко и так далее. Именно за счет того, что, во-первых, средний уровень, он повысился. Не буду знать, что многие игроки сборных, которые представляют страны, скажем так, не из элиты мирового футбола, на самом деле все играют в европейских лигах, в хороших лигах. Сборная Марокко этому и пример. И, в общем, там основное количество игроков и родилось в Европе. Они там, грубо говоря, марокканцы только по происхождению их родителей. И всегда есть на этом чемпионате, трудно сказать. Но вот я считаю, что, может быть, темная лошадка, это сборная Норвегия, потому что много хороших очень игроков. Мы видели игру клуба норвежского в Лиге чемпионов, который там побеждал, скажем так, гранды мирового футбола, Интера, они разгромили там в 1/8 финала и так далее. Сборная Норвегии выглядит очень сильно. Кстати, группа сборной Норвегии, там сборная Франции, по-моему, самая такая сильная группа, где могут быть интересные матчи.
0: Это чемпионат мира, который последний для многих звезд. И Месси, и Мбаппе, судя по всему, и другие.
3: Мбаппе, я не думаю, Мбаппе 26 лет, 27 год. Рональдо, да?
0: Конечно. Рональдо, безусловно, да.
3: Причем Рональдо, да. Я думаю, что сейчас, в общем-то, по уровню его игры, на мой взгляд, ему нету места. Я его видел в чемпионате Европы, где он скорее мешал сборной, чем помогал, но его статус заместителя Господа Бога в Португалии не позволяет ни одному тренеру его не включить в состав. Такие люди, они приносят свой вклад и популяризации футбола, поскольку они легенды в глазах молодежи и так далее. Но на чисто футбольном уровне, я думаю, что Рональдо точно нету места в сборной. Месси я его не вижу, он играет в Соединенных Штатах. Рональдо тоже, я Рональдо видел в матчах сборных. Но говорят, что он в хорошей форме, что он, хотя играет в лиге, в общем-то, относительно слабый.
0: Ну, кто фаворит, будет, с вашей точки зрения, у кого есть...
3: Стандартные команды, я думаю, что если мы говорим по уровню игроков футбола, ну, кроме там Норвегии, которую я упомянул, да, из европейских сборных, это, конечно, Португалия, Испания, нам известно, стандарты, Германия, Англия, может быть, не знаю, у меня новый тренер, у меня есть там определенные для меня непонятные вещи по составу сборной Англии, ряд игроков, которые, я считаю, субъективно должны были быть в составе, их там нету.
0: Франция.
3: Но если англичане наконец-то смогут выиграть крупный турнир, а мы знаем, что они выиграли последний раз, единственный, в 56-м году.
0: Да.
3: Уже прошло с тех пор 60 лет, на чемпионате мира в Англии, то англичане тоже являются фаворитами. Там сборные, которые очень сильные, но в этом поколении может немножко слабее, это Бельгия, Голландия. Ну и
0: Франция, Бразилия.
3: Я причисляю к африканским сборным, к европейским, но все-таки...
0: А сборная Бразилии, хочу успеть.
3: Я говорю про Европу. Бразилия, Аргентина всегда будут. И больше сейчас Карло Анчелотти, человек, который, по-моему, как Абрамович в баскетболе в европейском, выиграл больше всех кубков и так далее. То есть человек, который умеет не только устраивать свою команду играть в футбол, но и выигрывать. Интересно для тех, кто это любит. И будет, конечно, на стадиях поздних наверняка игры интересные.
0: Есть что посмотреть. Футбол. Есть что посмотреть.
3: Нет, есть что посмотреть, давай, особенно учитывая, что
0: Лев, мы заканчиваем.
3: С 1/8 финала, да, начнется на самом деле чемпионат.
0: Лев Генин, спортивный обозреватель, огромное спасибо за участие в программе. Спасибо. Всего вам доброго. 8:58. Шарол Нернер за пультом. Мила Сталинская, Лена Черкасова, продюсеры. Арик Эльман, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Юлия Цодык. Спасибо, что вы с нами, уважаемые радиослушатели. Берегите себя, оставайтесь на Канрека. Хорошего дня, хороших новостей.
4: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madan & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
6: Madan. Уже падают листья.
7: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. В студии Семен Каплан. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что до взаимных атак, произошедших сегодня ночью, в переговорах между США и Ираном был достигнут прогресс по ядерной проблеме. Официальные лица и дипломаты сообщили изданию, что обсуждения сейчас сосредоточены на четырех вопросах. По вопросу обогащения урана США требуют приостановки деятельности на 20 лет, в то время как иранцы предлагают ограничиться 10 годами. Американские источники полагают, что в итоге стороны сойдутся на компромиссных 15 годах. Что касается урана, который Иран уже успел обогатить, США намерены действовать через Международное агентство по атомной энергии для его обеднения. По вопросу ядерных объектов в Иране сообщается, что США потребовали демонтировать три ключевых предприятия в Натанзе, Фордо и Исфаане. Иран согласился обсудить возможность ликвидации двух объектов, но настаивает на сохранении одного предприятия действующим. Обозреватель КАН Йехескель Корнберг сообщает, что американцы также требуют предоставить международным инспекторам право проводить внезапные проверки на любом объекте в Иране. Пока не ясно, согласится ли Тегеран на это условие, поскольку многие подозрительные объекты находятся на территории баз Корпуса Стражи Исламской Революции. В публикации подчеркивается, что даже если соглашение между США и иранской переговорной группой во главе с министром иностранных дел Аракчи будет достигнуто, его реализация зависит от того, не заблокирует ли документ Корпус Стражи Исламской Революции или радикальные политики в Тегеране. В Саудовской Аравии выражают недовольство действиями Израиля в Ливане и полагают, что у него нет четкого плана ведения войны в этой стране. Корреспондент КАН Элиор Леви сообщил сегодня утром со ссылкой на источник в региональных разведслужбах, что саудовская сторона также направила Соединенным Штатам жалобу на действия Израиля. В Эр-Рияде подозревают, что премьер-министр Нетаньяху стремится расширить масштабы военных действий в Ливане, чтобы вновь разжечь войну в зоне Персидского залива и сорвать переговоры между Ираном и США. В ЦАЛе полагают, что вооруженный террорист, ликвидированный вчера в районе горного хребта Рмим, намеревался проникнуть в один из близлежащих населенных пунктов. По фотографии, опубликованной вчера корреспондентом Итаем Блюменталем, можно сделать вывод, что террорист укрывался в заброшенном армейском наблюдательном пункте и был уничтожен после того, как его случайно обнаружили. Незадолго до инцидента на место прибыло подразделение ЦАЛя по сигналу о возгорании, и один из военнослужащих заметил террориста, бегущего к заброшенной позиции. Тот был ликвидирован после того, как открыл огонь. В результате этой стрельбы пострадавших нет. На террористе была камуфляжная форма, при себе он имел нож. На данный момент неизвестно, был ли он связан с Хизбаллой. Инцидент произошел в нескольких сотнях метров от жилых домов Машау-Маргалиот. 12 глав Ишивот Эсдер объявили о прекращении призыва своих учащихся в бронетанковые войска на фоне решения об интеграции женщин-военнослужащих в экипажи танков. Главы Ишив также требуют от армии найти решение для студентов, чей медицинский профиль не позволяет им служить в пехоте. Руководители учебных заведений заявили, что служба в танковых войсках запрещена согласно Галахе, и поэтому они не направят туда студентов, начиная со следующего призыва. В центре Кирьят-Ата сегодня ночью произошел взрыв в коммерческом предприятии. Сообщение о пострадавших не поступало, однако причинен серьезный ущерб, в том числе соседним коммерческим объектам. Обстоятельства происшествия расследуются. Корреспондент КАН Орли Эль-Калай передает, что подоплека инцидента криминальная. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Цфате составит сегодня 29 градусов. В Тель-Авиве и в Аждоде будет 28, в Хайфе ожидается 27, а в Бейершеве 32. В Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЕКА слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом миру шалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан-Река.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодок. За ближайшие два часа мы поговорим о разных вещах. Поговорим о чемпионате мира по футболу, о книжной ярмарке «Шавуа Сефер», которая открывается сегодня. Поговорим в следующем нашем часе, поговорим с Микаэлем Горским, исследователем искусственного интеллекта и лектором Холонского института технологий. Я напоминаю вам, что наши часовые беседы мы также снимаем на видео и затем выкладываем на нашем канале в YouTube. И уже сейчас можно заходить на этот канал и смотреть предыдущие наши работы, подписываться на него и быть в курсе всех новых поступлений. Но вначале мы обсудим главные темы сегодняшнего утра. Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Конрека, политический обозреватель сайта News.ru. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Насколько я понимаю, так сказать, хвост еще вот этого недавнего противостояния, он до сих пор тянется, да, и вертолет, который был сбит в Ормузском проливе, в общем, так сказать, после этого была такая неопределенность, тем будет США реагировать, не будут, в общем, отреагировали.
1: Отреагировали, Дональд Трамп заявил, что реакция должна была последовать, и она последовала. Армия США нанесла удары по позициям Ирана в Ормузском проливе минувшей ночью. Две волны атак было, однако в США тут же подчеркнули, что речь не идет о возобновлении широкомасштабных военных действий, о прекращении переговоров, о соглашении и так далее. Это такая точечная, пропорциональная, как американцы ее назвали, реакция. Но эта пропорциональность не очень впечатлила Иран, и они ответили ударом по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании, что интересно. На этом, судя по всему, этот инцидент исчерпан, и стороны вернулись к
0: переговорам.
1: Переговорам, контактам, к беседам, к попыткам прийти к соглашению и так далее, которые никто не знает, где на самом деле находятся, потому что Дональд Трамп неинтересно рассказал сегодня в эфире Гая Зрель, корреспондент i24 News, что CNN подсчитали, что Дональд Трамп 38 раз говорил, да, о том, что стороны находятся на расстоянии вытянутой руки от соглашения, но, тем не менее, никак они вот не дотянутся пока. По крайней мере, будет соглашение или не будет, никто не знает, но очевидно, что США стремятся, Дональд Трамп очень хочет соглашения, хочет завершить эту историю. Удастся или нет, пока не ясно.
0: Я не знаю, кто советует Дональду Трампу, но можно предположить, что у нас вот с вами, Габи, есть больше опыт жизни на Ближнем Востоке. И мне кажется, что когда одна сторона очень явно показывает, что она чего-то очень хочет, то вторая сторона на Ближнем Востоке, как правило, не стремится.
1: Мне вообще кажется, что это дело даже не в Ближнем Востоке. То есть Дональд Трамп ведь он бизнесмен.
0: Ну да.
1: Если человек хочет заключить сделку, да, хочет купить или хочет продать, неважно, и показывает второй стороне, что он прямо вот очень хочет, прямо жить не может, как он хочет, да, вопрос, это повышает цену или это понижает цену? Это, кстати говоря, тот вопрос, который был во время демонстрации с требованием немедленного освобождения заложников, да, когда ты показываешь второй стороне, что у тебя прямо вот горит, тебе необходимо срочно заключить сделку. Ну, ведь совершенно очевидно, не нужно бы жить на Ближнем Востоке, да, это как бы какая-то абсолютно базисная история. Понятно, что вторая сторона повышает цену, ужесточает условия, понимая, что тебе нужно больше, чем ей. То же самое происходит сейчас во время переговоров по Ирану. Дональд Трамп показывает Ирану всеми силами, как ему нужна сделка, как он хочет соглашение. Иран говорит, окей, тебе нужна сделка, ты иди на компромиссы, да, то есть как бы нам сделка, конечно, нужна, но мы можем и подождать. Так это и выглядит.
0: Но в этом смысле, наверное, меньше всего эта сделка нужна Израилю, потому что сделка, какая бы она ни была, она означает, в общем, освобождение каких-то денег, да, какие-то переговоры, то есть соглашение по вещам, которые, видимо, нас будут не очень устраивать.
1: Мне вообще кажется, что эта сделка меньше нужна человечеству, да, то есть, честно говоря, потому что сделка... Хорошей сделки с Ираном быть не может, это аксиома, да, потому что Иран... Хорошая сделка с Ираном — это капитуляция Ирана. Капитуляции Ирана не будет, по крайней мере, в рамках переговоров. И поэтому... Любая сделка – это размораживание денег, это то или иное право на обогащение урана и так далее и тому подобное. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому, разумеется, соглашение, которое сейчас обсуждается, как сказал сегодня у меня в эфире генерал-майор запаса Яльбен Роувен, бывший заместитель командующий Северного округа, может быть, будет приближаться к параметрам соглашения Барака Обамы с Ираном в 2015 году. А это для Дональда Трампа самое страшное. Это на самом деле единственное, что наводит меня на мысль о том, что соглашения, может быть, и не будет. Потому что Дональд Трамп не может себе позволить соглашение худшего, чем подписал Барак Обама.
0: Можно же его назвать лучшим. Не обязательно же как бы признавать, что оно хуже.
1: Признавать, конечно, можно даже то, что зимой лето, а летом зима. Да? Но есть какие-то очевидные вещи. И есть параметры, которые будут в этом соглашении. И поскольку Дональд Трамп не будет баллотироваться на следующий срок, он не может баллотироваться по Конституции, то вопрос того, какой след он оставит в истории, какое наследие он оставит в истории, его занимает. Те, кто считают, что они понимают, как думает Дональд Трамп, говорят о том, что он не может себе позволить соглашение, которое будет более компромиссным с точки зрения Ирана, нежели то, на что согласился Барак Обама. Посмотрим, как это будет выглядеть.
0: Да, тем более, что его политика удушения Ирана экономически, она, в общем, ну, может быть рассчитана на длительный срок.
1: Она может быть рассчитана на длительный срок. В эфирах наших программ были люди, которые, специалисты, которые говорили о том, что это не какой-то бесконечно далекий срок, что это вопрос 80 месяцев. Да? Однако Дональд Трамп считает, что у него этих 80 месяцев нет.
0: Потому что цены на бензин.
1: Потому что цены на бензин, потому что приближаются выборы середины каденции, потому что потеря Конгресса и Сената делает его то, что американцы называют хромой уткой,
0: да.
1: А значит, начнутся попытки импичмента и прочее. Всего этого Дональд Трамп очень опасается и поэтому хочет завершить войну до тех пор.
0: Окей, хорошо. Что у нас внутри происходит? Приближаемся ли мы к хотя бы определению даты выборов?
1: У нас с вами традиционный круг разговоров. Нет, мы не приближаемся к приближению, к определению даты выборов, потому что премьер-министр Бениамин Нетаньяху хочет, чтобы выборы состоялись как можно позже. Ультраортодоксальные партии все еще настаивают на середине сентября. Хочу сказать, что для того, чтобы выборы стоять в середине сентября, Кнессет надо распустить до начала следующей недели примерно. Ну, может, до следующего понедельника. Теоретически, возможно, практически я этого не вижу, но тем не менее, Нетаньяху для того, чтобы, так сказать, задобрить своих ультраортодоксальных партнеров, проводит целую серию законопроектов, которые отвечают их интересам. Главный сейчас на повестке дня это законопроект основной закон об изучении Торы. Будет ли там тот самый нашумевший параграф, согласно которому условия или льготы, которые получают учащиеся Ешив, будут приравнены льготам, которые получают солдаты ЦАЛа, неясно. Сейчас идет речь о том, что этот параграф будет изъят из законопроекта, и законопроект будет носить такой формальный характер, декларативный характер. Однако это все станет ясно в процессе утверждения закона.
0: То, что называется основным законом, какое отличие от обычного закона?
1: Основной закон – это конституционный акт. Да? То есть основной закон, скажем так, на основе основного закона принимаются, на основе основных законов принимаются решения. Если подается, после этого будет подана апелляция в БАГАЦ с требованием призвать учащихся ешив в ЦАЛ, то у тех, кто будет отвечать, у ультраортодоксов, у правительства и так далее, будет основание, скажут, вот есть основной закон, который, по сути дела, защищает их от призыва, да, определяет изучение Торы как ценность, определяет изучение Торы как не менее важную вещь, чем служба в армии. И поэтому на основании этого закона они, собственно говоря, будут освобождены от службы. Это альтернатива закону о призыве. Угу. Да, это просто альтернатива закону об
0: освобождении. С точки зрения процедуральной, он принимается большим числом, обычное большинство,
1: точно так же.
0: И отменяется в случае чего так
1: точно
0: же.
1: Точно так. Отменить закон может только Верховный суд. Верховный суд один раз в нашей истории отменил основной закон. Это было 1 января 2024 года, когда Верховный суд отменил то самое решение об ограничении или отмене действия принципа неприемлемости, илата сверут, да, то есть ту единственную часть юридической реформы, которую не смогли затоптать в ходе акции протеста, которую все-таки провели, но потом Верховный суд ее отменил. Кроме этого, отмена основного закона – это, на самом деле, такой экстремальный вариант, потому что это все может отменить кусок Конституции.
0: Да, Конституции.
1: Когда Верховный суд берет на себя отмену основного закона, он берет на себя функцию высшего органа государственной власти. Предполагается, что это будет второй случай. Да? То есть, если этот закон будет принят, по крайней мере, в той форме, в которой он сейчас на повестке дня, то предполагается, что это будет второй случай в израильской истории, когда основной закон будет отменен.
0: Габи Вольсон, спасибо большое, хорошего дня.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Всего доброго. Продолжаем программу. Чемпионат мира по футболу стартует завтра в Северной Америке. Открытие, первый матч состоится в Мехико. Мексика играет с Южной Африкой. Это, конечно же, огромный футбольный праздник. Причем, я думаю, не только для любителей футбола, но и для любителей, в общем, праздников. Многие люди смотрят матчи Мундиаля, даже те, которые обычно не следят за футболом. У нас целиком все матчи транслируются в корпорации общественного вещания, причем абсолютно бесплатно, но и Мундиаль помимо спорта, это еще и колоссальное экономическое событие. Обсудим эту сторону. У нас на линии доктор Томер Федлон, исследователь политической экономии, Тель-Авивский университет, Институт национальной безопасности, INSS. Доктор Федлон, шалом, бокер тов.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אז כשאנחנו באמת מנתחים את המאזן הרווחים של אירוע ספורט בסדר גודל כזה, אז נראה שהמדינות המארחות לוקחות על עצמן סיכון, בזמן שהרווח הבטוח נשאר אצל הגופים המנהלים, במקרה הזה זה פיפה כמובן. אז האם המודל הכלכלי של הטורנירים האלה אולי פשט רגל? מבחינת המדינות כמובן,
2: בהחלט, את נוגעת בנקודה שנחקרת רבות בשנים האחרונות. אם בעבר מדינות לקחו על עצמן את אירוח הטורניר גם ממניעים כלכליים, כי הם באמת חשבו שזה ימשוך תיירות ובאמת יוביל לדיבידנדים כלכליים נוספים, היום אנחנו רואים תמונה מעט שונה, ובה רק מעט מאוד מדינות באמת רוצות לשאת את הנטל הכלכלי והלוגיסטי הכרוך באירוח מונדיאל. הסיבה לכך היא שרוב הרווחים בסיכומו של דבר הולכים לפיפה. כן, מדובר באירוע שמכניס עשרות מיליארדי דולרים, אבל בראש ובראשונה לקופתה של פיפה. למשל, מכירת כרטיסים, ספונסרים, זכויות שידור, הכסף הזה הולך אך ורק לפיפה. כאשר בצד ההוצאות, רוב ההוצאות נופלות על המדינות המערכות בסיכומו של דבר. בהקשר הזה, מקסיקו, ארצות הברית וקנדה. אז איפה הן יכולות לראות מעט רווחים? כמובן בדרכים עקיפות. למשל,
0: מסעדות.
2: כן, מסעדות ודברים אחרים, אבל היום אנחנו כבר יודעים שרוב הדברים האלה פחות קורים. מכיוון שמי שכבר מוציא כל כך הרבה כסף עבור כרטיס למונדיאל, ומי שמוציא כסף עבור טיסה, וגם בתי מלון, בסוף הוא מתקמצן על הרבה מאוד דברים אחרים שהם נוספים. ולכן לרוב המדינות לא רואות בצד ההכנסות, הכנסות מספיק גדולות כדי להחזיר את כל ההוצאות שלהן. ולכן אנחנו מדברים פה גם הרבה על דברים אחרים שאפשר להרוויח מאירוח מונדיאל, שזה יוקרה בינלאומית, לגיטימציה, כבוד כמובן. יש פה אלמנטים נוספים מעבר לשורת הרווח הסופית. אנחנו יודעים כמה דונלד טראמפ, שארצות הברית היא המערכת המרכזית של כ-80% מכלל המשחקים במונדיאל הזה, אנחנו יודעים כמה נשיא ארצות הברית אוהב את הספוטלייט, אוהב את אור הזרקורים. המונדיאל מעניק לו את זה, המונדיאל ייתן לו את הבמה המרכזית בעולם כפי שהוא אוהב. כך גם היה בטורנירים קודמים, קטר, רוסיה ופוטין, כן. בוודאי, ברזיל, כמובן שהם רצו להציג את עצמם כמעצמות או כמדינות שבאמת יכולות לשאת את הנטל הכלכלי והלוגיסטי הכרוך באירוח מונדיאל, גם אם הן היו מודעות לעובדה שבשורת הרווח זה לא יביא הכנסות שיחסו את ההוצאות.
0: אז יכול להיות שבסופו של דבר אנחנו נשאר רק עם מדינות וערים שרוצות להביא רק רווח פוליטי, תדמיתי, ולא, באמת לא, זה כבר הופך את האירוע הספורטיבי הזה למשהו אחר לגמרי.
2: כן, אנחנו יודעים שבשנים האחרונות המדינות והערים המערכות דנות עם פיפה על דרכים מסוימות שיעזרו להן לחסות את ההוצאות. כלומר, הדברים האלה הם כבר בתהליך. קטר לא הייתה ככה, כי קטר פשוט הוציאה סכום יוצא דופן של 200 מיליארד דולר כדי להריח, והייתה צריכה לבנות את הכל מאפס. במקרה של ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, בצד החיובי של העניין, אפשר לומר שהן לא נאלצו להשקיע כספים רבים בבניית אצטדיונים, הכל מתקיים באצטדיונים שכבר קיימים, ולא נאלצו להוציא הרבה כסף עבור תשתיות. כלומר, צד ההוצאות פה הוא משמעותית נמוך יותר מאשר מונדיאלים קודמים. לכן כנראה שאנחנו ניתה יותר למודל הזה, שבו מדינות מערכות הן מדינות שלא נאלצות להוציא הרבה כסף, כפי שעשתה קטר וכפי שבטח עשתה דרום אפריקה ב-2010, כאשר הן נאלצו לבנות את הכל מאפס.
0: עם אולימפיאדה זה אותו סיפור, או שבאמת מונדיאל זה משהו מאוד ייחודי?
2: אולימפיאדה ומונדיאל אנחנו מתייחסים אליהם באותו קנה מידה, כי שניהם הם מגה איבנט, שניהם הם אירועי ספורט בקנה מידה מונומנטלי, קנה מידה משמעותי גדול, ולכן גם צד ההוצאות באולימפיאדה זה פחות או יותר אותו דבר. כולם זוכרים את אולימפיאדת החורף שרוסיה אירחה בסוצ'י, העיר שככל הידוע לי היא העיר החמה ביותר ברוסיה, והיא נאלצה בסיכומו של דבר להוציא מעל ל-50 מיליארד דולר רק כדי להריח את זה ולבנות תשתיות ראויות לאולימפיאדת החורף. על כן גם באולימפיאדה אנחנו מדברים פחות או יותר על אותו סדר גודל. פריז ב-2024 נאלצה להוציא הרבה פחות מכיוון שרוב התשתית כבר הייתה קיימת. ועם זאת עדיין צד ההוצאות עלה על צד ההכנסות, גם בפריז.
0: כן. טוב, עדיין אירוע ספורטיבי, הרבה אנשים אוהבים כדורגל, בעיקר גם לראות דרך המסכים, זה כיף.
2: זה ודאי.
0: כן, אז לכן זה באמת משהו גדול שקורה עכשיו. דוקטור תומר פדלון, חוקר כלכלה פוליטית באוניברסיטת תל אביב ו-INSS, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: אתה תראה את הכדורגל?
2: בוודאי. זה אירוע מרכזי של החודש, חודש וחצי הקרובים, כדאי לנו להצמד למסך. עם כל זה שהמונדיאל אולי קצת איבד מיוקרתו, ויש הרבה משתתפות, ואנחנו יכולים לדבר מפה ועד הודעה חדשה על האפקט הכלכלי, עדיין זה אירוע מרכזי, אירוע מקסים, שכדאי לצפות בו, גם אם אנחנו לא חובבי, גם אם יש בינינו כאלו שהם לא חובבי כדורגל, כי הוא הרבה מעבר לכדורגל.
0: ברור. תודה, תומר. להתראות.
2: תודה.
0: Итак, мой собеседник говорит о том, что в результате получается, что если проанализировать баланс доходов от спортивных событий такого масштаба, как чемпионат мира по футболу, то выясняется, что главная гарантированная прибыль остается у организующих мероприятий, организаций, в данном случае речь идет о FIFA, фактически они получают все доходы от продажи билетов, от спонсорства, от вообще всего, что связано с футболом, в то время как принимающие страны берут на себя огромный риск, выступая в этой роли, потому что, в общем, доходов они не получат. Единственные доходы, на которые они могут рассчитывать, это то, что называется сопутствующие доходы от ресторанов, от гостиниц, от вообще, так сказать, большого наплыва туристов. Но в данном случае мы можем говорить о том, что это действительно большой риск, потому что туристы, которые приезжают на такие спортивные мероприятия большие, это, в общем, турист вполне специфический, и он не приезжает как обычный турист, который

0: огромное количество людей, это привлечет огромное количество туристов, то сейчас всем понятно, что нынешняя модель, о которой идет речь, при которой такая организация, как FIFA, получает львиную долю доходов от этого мероприятия, она просто не работает для принимающих стран. И в этом смысле понятно, что многие из них хотят провести такие мероприятия из других соображений, из политических соображений, из соображений престижа, некой легитимации. В этом смысле можно говорить о нынешнем чемпионате мира по футболу, президент Трамп, который очень любит находиться в свете прожекторов, и что влияние, внимание привлечено к нему, ему это очень нравится, и он с большим удовольствием принимает сейчас чемпионат мира, в том числе и в США. Можно привести примеры других турниров. Например, в Катаре. Понятно, что для Катара это было очень важно. Они потратили огромные суммы денег для проведения чемпионата мира. Можно говорить о России, которая проводила чемпионат мира. И тоже, в общем-то, сказать, вопрос легитимации был далеко не последний. В этом смысле возможно, что все больше и больше проведение таких турниров будет в основном вызываться политическими соображениями, а не, скажем так, соображениями экономическими. Единственное, что это в этом смысле характеризует и нынешний чемпионат мира по футболу, в тех странах, в которых уже существует инфраструктура для проведения подобных турниров, то есть есть стадионы, есть, так сказать, ну, база для того, чтобы принять большое количество людей, это будет сделать, по всей видимости, легче, и так это происходит и сейчас в Северной Америке. Если мы можем привести в пример, опять же, другие страны, и в этом смысле можно говорить об Олимпиаде, которая тоже является очень крупным событием, который является достаточно экономически тяжелым для принимающей страны. То есть то, что в России зимняя Олимпиада проходила в городе Сочи, который является, наверное, одним из самых теплых городов этой страны. И, конечно, это потребовало огромных вложений. 50 миллиардов долларов Россия потратила на то, чтобы все там построить в Сочи для проведения зимней Олимпиады. В Катаре было то же самое. Но в Катаре, как мы знаем, денег много, о них просто, в общем-то, и не считают. В Париже Олимпиада проходила уже, как правило, на базе существующих объектов инфраструктуры, поэтому французам пришлось потратить меньше на проведение этого мероприятия. Но в целом, если подводить итог, то можно сказать, что это в любом случае огромное событие. И привлекает оно очень-очень много людей, даже если вы не являетесь поклонником этой футбольной этой игры, то, наверное, все равно будете смотреть футбольные матчи, потому что это действительно главное событие нынешнего лета, главное спортивное событие нынешнего лета. Я тоже буду смотреть футбол, говорит Томер Федлон, доктор Томер Федлон, исследователь политической экономики, Тель-Авивский университет и Институт национальной безопасности. Продолжаем программу. Международная группа исследователей, которая изучает город Амиклы, который соседствовал в древности с всем известной Спартой, опубликовала исследование, которое позволяет по-новому взглянуть на отношения между Спартой, местными общинами и религиозными центрами региона. У нас на линии доктор Александр Учитель, историк. Доброе утро.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Расскажите об этом исследовании, почему, в общем-то, сказать, что, почему оно так важно для понимания истории Спарты?
1: Собственно говоря, для истории самой Спарты оно большого значения не имеет, то есть той классической Спарты, о которой, в общем, нам известно. Речь идет о открытии Микенской Спарты. То есть Микенская цивилизация, она существовала где-то во второй половине второго тысячелетия до нашей эры. И в эпосе в Гомеровском там, в общем, действие его происходит в эту эпоху, в Микенскую эпоху. И там Спарта фигурирует вполне себе как одно из важных государств. Там жил Менелай, не более не менее, с этой Еленой своей прекрасной, за которой, собственно, началась Троянская война. Но археологически она никогда не была найдена, Спарта. Вот та Микенская Спарта. что вызывало удивление некоторое. И вот, наконец, ее нашли в 2007 году.

0: году, и там продолжаются раскопки. Она находилась не совсем там, где классическая Спарта, но рядом. Этот археологический как бы комплекс, он называется Айос Василиус. Святой Василий, это просто церковь Святого Василия там находится сегодня. И там был найден Микенский дворец и таблички линейным «Б» этой самой Микенской письменности. Небольшое количество, но все-таки, что доказывает, что она там существовала. То есть прямого отношения к классической Спарте она не имеет, потому что классическая Спарта возникла в 7 веке до нашей эры, то есть через 500 лет после падения Микенской цивилизации.
1: Окей, и вот это, это новое открытие, оно как мы что-то знаем про него, как это они это обнаружили, искусственный интеллект, не знаю, какие-то новые технологии, как удалось найти то, что, в общем, долгое время не получалось найти?
0: Нет, я не в курсе дела, не знаю, но, в общем, как бы ведутся археологические какие-то исследования все время, в Греции, в Лаконии, в частности, там, где Спарта находилась. Так что, в принципе, достаточно случайно удалось на это наткнуться, но...
1: Как вообще это происходит? Вот как действительно в наше время ведутся подобные поиски? Вы говорите, что случайно, да? Искали что-то другое, нашли это?
0: Нет, это делается как бы секер на иврите называется, то есть просто наблюдают, то есть такая экспедиция выездная, которая наблюдает местность и смотрит, что там вообще потенциально можно найти. И делают пробную раскопку в том или ином месте, которое кажется перспективным. А иногда находят, иногда нет.
1: Угу. В данном случае, можно сказать, повезло, да?
0: Да, в данном случае удалось, в конце концов, найти эту Микенскую Спарту. Но,
1: давайте еще раз наведем порядок в том, что у всех в головах вот все знают про эту самую Спарту, да, которая восстание Спартака и все прочее.
0: Война. Нет, восстание Спартака уж точно никакого отношения к Спарте не имеет, я очень извиняюсь. Спартак совершенно другое имя, это он был вообще фракиец, раб, в римское время жил. Спарта уже не существовала.
1: Хорошо, Спартака, так сказать, тогда отстраняем. Итак, вот Спарта, которая война, в смысле вот военное такое обучение, общество, которое настроено на... Это совершенно другая история, да? Это не
0: да, это абсолютно другая история, не имеющая никакого отношения к Микенской эпохе. Потому что это просто есть разрыв 500 лет между Микенская Греция, то есть эти вот дворцы Микенские, они пали в конце 13 века. А Спарта, вот эта классическая Спарта, которую все знают, которая такое вот милитаристское государство, особенное, необычное для Древней Греции, она возникла в конце 7 века до нашей эры. В результате реформ Ликурга, так называемых. Ну, в какой мере это легенда, в какой нет, мы точно не знаем, но, во всяком случае, до Ликурговой Спарты, то есть Спарта начала 7 века, она была совершенно другой. Она была такой, в общем, веселой страной, там жили поэты, писали всякие там для хора девушек стихи, там такие вещи. А потом с конца 7 века она резко меняется и превращается действительно в военный лагерь, где, в общем, все служат в армии с 7 лет до 30, потом переходят в резерв и так далее. Ну, с ее этой системой особое обучение, которое было, в общем, ну, короче, это страна профессиональных
1: военных
0: становится, да.
1: И сколько она просуществовала в таком виде?
0: Она в таком виде просуществовала до римской эпохи, до где-то 2 века до нашей эры.
1: Да, доктор Александр Учитель, историк, спасибо большое за то, что с вашей помощью заглянули в древнюю историю.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Всего хорошего.
0: До свидания.
1: Неделя еврейской книги открывается сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве. Это одно из самых ярких событий в культурной жизни Израиля. Уже более почти 100 лет это происходит. Привлекает около 150 тысяч посетителей в год. Событие организуется Ассоциацией книгоиздателей Израиля, зонтичной организацией израильских издательств. В этом году неделя еврейской книги проходит под девизом «Это наша история. Возможность для встречи израильтян самых разных кругов и слоев общества, которых объединяет общая любовь, любовь к чтению». Можно сказать, что это уникальное событие, которое помимо развлекательной фестивальной программы с живыми выступлениями, детскими мероприятиями и многим другим, обладает своими неповторимыми особенностями. У нас на линии Мики Чесла, генеральный директор Ассоциации издателей Израиля. Мики, шалом, бокер тов.
2: Манкалит
1: это ходут балей отцаот сфарим. Аз бецем יש לנו פה דור שלם ש שרגיל כבר לתוכן דיגיטלי, לצריכת מידע מהירה, לסרטונים. ועדיין יש אירוע שמושך כל כך הרבה אנשים. איך מצליחים בעצם להחזיק אותם?
2: האמת שאלה טובה, קודם כל זה שבוע הספר העברי זה אולי אחד המותגים הכי אוהבים בארץ, כמעט כל ישראלי שגדל פה יש לו זיכרון ילדות חם שהוא מסתובב בכיכר מלכי ישראל בזמנו וקונים לו ספרים, והיום זה מאוד happening, יש גם הרבה דברים סביב הספרים, מתגות לילדים, מפעלות לילדים, ולאוהבי ספר זה ממש לונה פארק, מגיעים הסופרים הכי מוכרים בארץ לחתום, בהזדמנות היחידה באמת גם לקנות ספר ישר מההוצאה לאור, אז אנחנו רואים שם בדוכנים את המנכלים והבעלים של ההוצאות הכי גדולות בארץ, שעומדים בדוכנים ומדברים עם הקוראים וממליצים, וזה ממש פשוט כיף, ערב כיפי לכל אוהבי הספר, וחוץ מזה שדיברת גם על הנושא של הציירים והניידים והקשב וריכוז וכל הסיפורים האלה, יש הרבה דברים נורא מעניינים שקורים בעולם וגם בארץ. הספר חזר להיות פופולרי, טרנדי. אם אנחנו מסתכלים, אם את מכירה בני נוער שהם בקטע של בגדי וינטג' ותקליטים, את יודעת, פטפונים ותקליטי ויינל, אז גם ספרים נהיו כמעט אביזר אופנה.
1: ממש ספר מנייר, לא...
2: כן, תראו, יש גם ספרים דיגיטליים וקריאה זה קריאה, לא משנה איך, אבל יש ממש טרנדים, רואים בטיק טוק, משפיענים שקוראים, יש דוגמה מדהימה מאנגליה, שאיזה משפיען המליץ על נובלה של דוסטויבסקי.
1: וואו.
2: לפני שנתיים, ספר שמחר, את יודעת, לא יודעת, 10-20 עותקים בשנה, פתאום מחר 100,000 עותקים בשנה אחת.
1: כן.
2: White Night, משהו מטורף, כי פתאום דווקא זה הפוך על הפוך, העולם הדיגיטלי, הטיק טוק והבוק טוק שהם מאוד פופולריים שם, מביאים את הצעירים דווקא לעולם הספרים.
1: מדהים. אני אתרגם ואנחנו נמשיך. Я спрашиваю Михаль, который является генеральным директором Ассоциации издателей Израиля, о том, как удается до сих пор привлекать людей на этот праздник, учитывая, что у нас выросло целое поколение, которое, в общем, привыкло получать всю информацию из интернета, вот такие короткие видеоролики в соцсетях. Тем не менее, очень много людей продолжают приходить на неделю еврейской книги. Вообще, это история и это традиция. Есть люди, которые, в общем, все люди, наверное, которые выросли в Израиле или живут в Израиле много лет, знают, у них всех есть воспоминания о том, как их водили на неделю еврейской книги. И сегодня это тоже... настоящий праздник. Это праздник, где происходит очень много всего, там прекрасная атмосфера, и там можно встретить всех знаменитых израильских писателей, которые подписывают свои книги. Есть возможность купить новую книгу, которая только-только вышла, еще даже не появилась в магазинах. Есть различные прилавки, где стоят издатели и рассказывают своим потенциальным читателям о том, что происходит у них в издательствах. Это действительно большой праздник. И надо сказать, что даже если мы говорим о совсем юном поколении, то сейчас книга, к счастью для нас, снова возвращается в моду. И молодежь больше читают. Они об этом, кстати говоря, узнают зачастую из интернета тоже. Например, есть немало инфлюенсеров, которые в общем, говорят о том, что рекомендуют ту или иную книгу. Есть потрясающий пример о том, что некий английский инфлюенсер в своем ТикТоке порекомендовал прочитать повесть «Белые ночи» Достоевского. Это книга, которая раньше продавалась в Англии в объеме, скажем, 10-20 экземпляров в год. Был моментальный огромный спрос. 100 тысяч экземпляров было продано буквально за короткое время. Так что мы видим, что и вот эти новые способы привлечения внимания тоже могут воздействовать на подростков, которые, в общем, сейчас испытывают тягу ко всему такому более, может быть, из предыдущих поколений, и книга в том числе. «Аз ма беймет анашим уавим ликро». Анахну насим бацад, нагид, сифрей кулинария в сифрей ладим, ки зе барур, кен, ше тамид еш ли зе бекуш мед гадоль, ма од?
2: Тов, еш тренд гам баолам вегам баарет ше сифрей романтика. יש לנו בשבוע ספר, אם תבואו, אנחנו בשבוע ספר בכיכר ספרה בירושלים ובפארק שרונה בתל אביב. בתל אביב למשל יש ממש מתחם שלם של הוצאות לאור וחלק מהוצאות של ספרי רומנטיקה, וזו תופעה מדהימה שרואים בנות מגיעות עם טרולי, עם מזוודות ריקות וממלאות אותם בספרים. זה פשוט מדהים לראות את זה. אז זה מבחינת משהו שהוא פנומנלי בעולם וגם פה. אבל יש המון המון תכנים, זאת אומרת, קוראים כל מיני דברים מעניינים, שלמשל במלחמה היו הרבה חיילים שביקשו מאיתנו ספרים, חיילים, גברים צעירים נוטים לאהוב ספרי עיון על כלכלה ועל עסקים ודברים כאלה, פתאום מצאו אותם אנשים בלי טלפונים ומשועממים חלק מהזמן, כן. יושבים על טנק ופתאום פתחו המון המון ספרים, כמובן פרוזה, יש ותמיד יש להיטים שמפתיעים, פתאום ספרי פרוזה או ספרי היסטוריה, יש תופעה מעניינת וחשובה של ספרים של נגיד חטופים שחזרו, הורים שכולים שמשקפים את התקופה, למשל אלישע רבי, הספר שלו החטוף, כן. הוא רב מחר בקנה מידה ממש חסרי תקדים בארץ, גם בעולם.
1: וגם בעולם, נכון, כן.
2: כן, גם בעולם, ויש הבוקר הייתי בראיון עם בר קופרשטיין ואביבה סיגל שכתבו ספרים, יש עשרות ספרים של חיילים, של שורדים, של חטופים שחזרו, של משפחות שכולות, וזה חלק מהסיפור הישראלי שמאוד חשוב לנו להקשיב לו ולקרוא אותו ולהכיר בו, וגם להם זה סוג של תרפיה, אני מאמינה.
1: ברור. טוב, אז שיהיה לנו באמת חג הספרים שמח.
2: נכון, נשמח לראות אתכם בשרונה בתל אביב, זה מתחיל היום ובכיכר ספר בירושלים, וזה ממשך עד סוף שבוע הבא.
1: יופי. מיכל מיקי צ'סלה, מנכ"לית התאחדות בעלי הוצאות הספרים. תודה רבה.
2: Благодарю
1: вас. Итак, Микки рассказывает о том, что, как я спросила, какие книги сегодня популярны. Понятно, что всегда на первом месте это кулинарные книги и детские. Если оставить эти две категории, то что любят люди читать? Сейчас во всем мире, и в Израиле в том числе, очень популярны любовные романы. Можно так это назвать. Микки называет это романтические книги. Сейчас в одном из наших объектов, это происходит на площади Сафра в Иерусалиме и в Сароне, в Тель-Авиве. Так вот, в Сароне есть даже специальный павильон для таких книг, и мы знаем, что сюда собираются прийти многие молодые девушки прямо буквально с пустыми чемоданами для того, чтобы наполнить их этими книгами. И очень сейчас популярно, очень любят и такие книги читать. Есть еще интересное явление. Например, во время войны был большой спрос на книги, вообще на книги вообще, и в частности книги по экономике, по политическому устройству. Многие солдаты, которые оказались там на передовой, в общем, многие из них оказывались в том числе и без телефонов, как мы знаем, и было достаточно скучно. В общем, они вдруг открыли для себя мир книги, и был большой спрос на подобные вещи. Есть также и наша израильская особенность, конечно, по следам войны. Много книг выходит на эту тему. Есть книги, которые пишут сами бывшие заложники. Вот мы знаем, что Элиша Раби написал книгу, которая стала бестселлером не только в Израиле, но и во всем мире. Сейчас вышла книга Бара Куперштейна. Кстати говоря, отметим от себя это. И Максим Харкин тоже написал книгу о том, как он был в плену. Есть родители погибших солдат и погибших заложников, которые тоже пишут книги. Это тоже очень популярно, люди это читают. И вообще хочу всех пригласить на эти мероприятия. Начинаются сегодня на площади Сафра и в Сароне. Сафра в Иерусалиме, Сарона в Тель-Авиве. Начинаются мероприятия сегодня, продлятся до конца следующей недели. Большой настоящий праздник израильской ивритской книги. Мероприятие, которое проводится уже почти 100 лет и по-прежнему привлекает большое количество людей. Дорогие друзья, это была Мики Чесла, генеральный директор Ассоциации издателей Израиля. Я хочу сделать небольшой анонс. В следующем часе у нас гость Микаэль Горский, исследователь искусственного интеллекта и лектор Холонского института технологий HIT. Поговорим с Михаэлем во всем, что связано с искусственным интеллектом. Тема эта огромная, но мы постараемся в этот час вместить все самые главные вопросы об интернете, об искусственном интеллекте. Мы записываем эту встречу на видео и затем выложим ее на нашей страничке Канрека в YouTube. Заходите, подписывайтесь и получайте информацию о всех новых видео. А сейчас послушаем рубрику «Иврит для души» с Галей Городецкой.
3: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Для начала, как всегда, напомню вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И у меня есть просьба от радиослушательницы рассказать о похожих корнях, где пишется «хав» или «хэт», «тав» или «тет» и так далее. Ну, есть довольно много таких похожих корней, мы сейчас поговорим о нескольких из них. Во-первых, корни «бет рейш хав» и «бет рейш хэт». С «бет рейш хав» у нас есть глагол «леварех» – «благословлять», у нас есть слово «браха» – «благословение». И «барух хаба», да, «благословен входящий» или «добро пожаловать». Имена «барух» и «браха» – это все тот же корень. «Биркат хамазон», то есть «благословение пищи», или «биркат хаэсек», «благословение бизнеса», или «биркат хабайт», «благословение для дома». Это все такие специальные штучки, которые можно повесить там куда-то в бизнесах обычно. Дарят, допустим, на открытие бизнеса или на новоселье. Многие дарят такие вещи. Теперь есть у нас слово «меворах», то есть «благословенный». Теперь вопрос. Почему это биньян «пуаль»? Если это «пуаль», то почему же он не «мевурах»? Как «месудар», «мекубаль», «метупаль», а «меворах» через «о», а не через «у». Дело в том, что в биньяне «пуаль» всегда стоит дагеш во второй букве корня, в «айнаполь». Почему он там стоит? Потому что это называется дагеш тавнити, то есть структурный дагеш. И он стоит там потому, что в древнем иврите глаголы из биньянов «пиэль», «пуали», «гит», «паэль» произносились всегда с двойной, со сдвоенной средней буквой корня. И поэтому там стоял дагеш, который назывался дагеш «хазак». И вот, то есть в древности говорили не «дибер», а «дибебер», «кибебель», «сиппер», «сидедер» и так далее. И «меворах», потому что «мевурах» в «рейш» мы не можем поставить «дагеш». Если мы в «рейш» не можем поставить «дагеш», значит, меняется предыдущая гласная. Она становится более сильной. Гласный «о», который пишется через «холям», он более сильный, чем «у», который пишется через «кубуц». То есть он был такой слабенький, коротенький «у» и превратился в более сильный «о», потому что дагеш не помещается в букву «рейш», «рейш гортанная». И это явление фонетическое называется «ташлюм дагеш». Теперь, есть у нас из того же корня «бетрейшхав» глагол «вихитпаэль» или «гидбарех», то есть «быть благословленным». Например, «лихитбарех бекишарон». Дословно, это «быть благословленным талантом». По-русски мы просто скажем, что он имеет какой-то талант. А на иврите мы скажем, что у «гидбарех бекишарон». «Гидбарех бехаверим товим». Да? То есть у него хорошие друзья, ему повезло иметь хороших друзей. Есть еще выражение, очень часто говорят «мишпаха брухат еледим». То есть семья, благословленная детьми, имеется в виду многодетная семья. Далее, из того же корня у нас есть, видимо, не связанное с ним слово «брейха», то есть «бассейн» или «пруд». Например, «брейхат султан» в окрестностях Иерусалима – это то, что называется «султановы пруды». И еще у нас есть слово «берех» – «колено» и «беркаем колени». Скорее всего, тоже не связанные, хотя есть некая версия о том, что вот при благословении становились на колени, но, по-моему, это немножечко притянуто за уши. И корень второй, похожий на бет-рейш-хав, это бет-рейш-хет. Что у нас есть из этого корня? Глагол «левроах» – «убегать». И глагол «легавриах». Легавриах – это значит контрабандой что-то проносить, провозить. Гавраха – это контрабанда. Теперь у нас есть еще два похожих корня с теми же самыми буквами, только в другом порядке. У нас есть бет хет рейш и бет хаф рейш. Корень бет хет рейш – это глагол левхор, то есть выбирать. Отсюда бхира – это выбор. Да, мы говорим, допустим, бхира нехона – правильный выбор. И слово бхирот – выборы. Теперь есть такое выражение «шейлот работ бхира» или «шейла рабат бхира» – это вопрос, еще их называют «шейлот америкайот». То есть это вопрос, на который есть несколько вариантов ответа, и нужно выбрать правильный. Еще у нас из того же корня есть слово «бахур» и «бахура». Я подозреваю, что они никак не связаны. Видимо, это просто другой хет, потому что в древности, мы об этом уже говорили неоднократно, в древности было несколько разных звуков хет. Теперь, есть выражение «нивхар», то есть «избранный». Например, «нивхара цибур» или «нивхарея цибур». Да, то есть «народные избранники». Есть выражение «нивхерет Исраэль» или «нивхерет бета-сефер» – это «сборная» по-русски, а тут получается как бы «избранная команда». И корень «бет-хафрейш» – это «бахир» – «старший», «бикурим» – это «первые плоды». Когда мы говорим про праздник Шавуот, мы говорим про «хагха бикурим». И Габена Бехор – старший сын, Абата Бехора – старшая дочь. Еще есть слово Бехер – верблюжонок, который никак с этим не связан. Теперь я бы хотела еще показать вам корни самых кафрейш, син кафрейш и самых хетрейш. Тоже три похожих корня. Самых хафрейш. Сехер – это плотина. Слово «сукар» из того же корня формально, но никак не связано, потому что это слово вообще пришло из санскрита через греческий и латынь в старославянский, оттуда в русский. А как оно попало в иврит, в общем, я не знаю, то ли прямиком или из санскрита, то ли что, скорее всего, через греческий и латынь. «Сукар». Далее. Синка фрейш – это слово сахар – плата или оплата. Отсюда довольно много слов. Например, сахар ваонеш – это значит то же самое, что гамакель ваагезер, то есть кнут и пряник, по-русски говоря. На иврите сахар веоныш. Теперь легис такер – это зарабатывать. Вот. Сахар, допустим, мы знаем схар дира, схар лимуд, да, то есть плата за квартиру, плата за учебу. У адвокатов, допустим, есть еще такой термин схар тирха. Тирха – это, значит, затруднение или какая-то работа. То есть то, что по-русски называется гонорар адвоката, он на иврите называется схар тирха. Далее. Сахир – это, значит, наемный работник. Например, есть еще выражение сахир херев или сахирей херев – это военные наемники. И когда мы говорим про сахир, который наемный работник, тут мы можем вспомнить еще слово «ацмаи», то есть «самозанятый». То есть нас могут спросить «ата сахир о ацмаи». Да, то есть ты наемный работник или у тебя свое дело какое-то. И слово «вгифиле легаскир» – это «сдавать в наем», и «лискор» – это «арендовать, снимать». Здесь немножечко есть путаница. Очень часто человек может сказать «они маскирдера», имея в виду «они сохердера». То есть я снимаю. Почему-то часто говорят «маскир» вместо «сохер». Это неправильно. Далее, если мы посмотрим на корень «самых хетрейш», то у нас есть слово «мисхар» – торговля. То есть, смотрите, «сахир», «схирут» – это как бы очень близко, но тем не менее корень совершенно другой. Там «син кафрейш», а здесь «самых хетрейш». И вот кроме «мисхар» – торговля, у нас есть слово «сахар», которое обозначает торговлю. Например, «сахар бебне адам» – торговля людьми. «Сахар бесамим» – торговля наркотиками. «Сахар бе эйварим» – торговля органами. Или «сахар бе амлах». «Амлах» – это аббревиатура «МЦЭ лехима», то есть торговля оружием. То есть вы видите, что все эти торговли, они отрицательные, с отрицательной коннотацией. И есть у нас слово «сохер» – торговец, которое нейтральной коннотацией, может быть положительным, может быть отрицательным. Вот на сегодня, пожалуй, все. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp 050-737-8127. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
3: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Madden. Уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. В студии Семен Каплан. ЦАЛЬ и Общая служба безопасности ШАБАК ликвидировали позавчера на севере сектора Газа террориста, возглавлявшего ключевую инфраструктуру финансирования деятельности Хамаса. Также уничтожен его заместитель. По данным ЦАЛЯ, они перевели десятки миллионов шекелей военному крылу Хамаса через сеть, включавшую десятки менял в секторе Газа. Эти средства использовались для выплаты зарплат боевикам и реализации террористических планов против сил ЦАЛЯ и граждан Израиля. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что до взаимных атак, произошедших сегодня ночью в переговорах между США и Ираном, был достигнут прогресс по ядерной проблеме. Официальные лица и дипломаты сообщили изданию, что обсуждения сейчас сосредоточены на четырех вопросах. По вопросу обогащения урана США требуют приостановки деятельности на 20 лет, в то время как иранцы предлагают ограничиться 10 годами. Американские источники полагают, что в итоге стороны сойдутся на компромиссных 15 годах. Что касается урана, который Иран уже успел обогатить, США намерены действовать через Международное агентство по атомной энергии для его обеднения. По вопросу ядерных объектов в Иране сообщается, что США потребовали демонтировать три ключевых предприятия в Натанзе, Фордо и Исфахане. Иран согласился обсудить возможность ликвидации двух объектов, но настаивает на сохранении одного предприятия действующим. Обозреватель КАН Хескель Корнберг сообщает, что американцы также требуют предоставить международным инспекторам право проводить внезапные проверки на любом объекте в Иране. Пока не ясно, согласится ли Тегеран на это условие, поскольку многие подозрительные объекты находятся на территории баз Корпуса Стражи Исламской Революции. В Саудовской Аравии выражают недовольство действиями Израиля в Ливане и полагают, что у него нет четкого плана ведения войны в этой стране. Корреспондент КАН Элиор Леви сообщил сегодня утром, что саудовская сторона также направила Соединенным Штатам жалобу на действия Израиля. В Эр-Рияде подозревают, что премьер-министр Нетаньягу стремится расширить масштабы военных действий в Ливане, чтобы вновь разжечь войну в зоне Персидского залива и сорвать переговоры между Ираном и США. В ЦАЛе полагают, что вооруженный террорист, ликвидированный вчера в районе горного хребта Ремим, намеревался проникнуть в один из ближайших населенных пунктов. Из фотографий, опубликованной вчера корреспондентом КАН и Тайм Блюменталем, следует, что террорист укрывался в заброшенном армейском наблюдательном пункте и был уничтожен после того, как его случайно обнаружили. На террористе была камуфляжная форма, при себе он имел пистолет и нож. На данный момент неизвестно, был ли он связан с Хизбаллой. Инцидент произошел в нескольких сотнях метров от жилых домов Машава Маргалиот. Министр от партии Ликуд Дуди Амсалем заявил в эфире КАН Решет Бет, что поддерживает основной закон об изучении Торы, поскольку это является высшей ценностью для народа Израиля. Амсалем подверг резкой критике юридического советника правительства и Верховный суд. Министр отметил, что все, кто преследует изучающих Тору, совершают антисемитские действия, которых никогда прежде не было в государстве Израиль. В центре Кирьят-Ате сегодня ночью произошел взрыв в коммерческом предприятии. Сообщений о пострадавших не поступало, однако причинен серьезный ущерб, в том числе соседним коммерческим объектам. Обстоятельства происшествия расследуются. Корреспондент КАН Орли Эль-Калай сообщает, что подоплека инцидента криминальная. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Цфате составит сегодня 29 градусов, в Тель-Авиве и в Аждоде будет 28, в Хайфе ожидается 27, а в Бейершеве 32. В Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКА слушайте в 11 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН РЭКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс. на Канрека.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире второй час программы «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Ко мне в этом часе присоединяется мой коллега Олег Клоц. Олег, привет.
1: Привет, Юлия. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: И у нас в студии гость Микаэль Горский, исследователь искусственного интеллекта и лектор Холонского института технологий HIT. Микаэль, здравствуйте. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали. Да, спасибо, что нас добрались. Мы довольно много говорим об искусственном интеллекте, не очень понимая, что это, и вот хотели с вами об этом поговорить. У вас спросить.
2: Вы прекрасно... Вы как все, никто не понимает, мы не понимаем. В первую очередь же одна из вещей в том, что искусственный интеллект — это некоторое слово из научных фильмов, научно-фантастических фильмов, это скорее зонтик, и то, о чем мы говорим сегодня, о чем все говорят, это только один из фрагментов того, что всегда называлось... серии вещей, которые, как под зонтиком, были искусственный интеллект, да, и говорить. То есть мы, по сути, это как пища. Пища — это разное всякое, да. Сейчас мы стали говорить о том, что, предположим, да, аналогии, там, кто-то говорит, что голубика спасает от астмы, whatever, да, и тут все начинают говорить, ух ты, пища спасает от астмы. Не совсем. Вот, есть тортики, они скорее наоборот. Поэтому мы говорим про многое разное, мы об этом еще будем, наверное, говорить, если захотим поговорить про военное применение, про применение безопасности. Есть, условно, система машинного обучения. Это что-то, что мы все видим каждый раз, заезжая на парковку, когда наш номер считывают камеры и распознают это как номер. Вот, это очень, то, что реально совершенно нетривиально задача. Номер может быть грязненьким, он может быть там под углом и так далее. Вот. Есть генеративный искусственный интеллект, это примерно то, что вот в 2022 году проявилось в нашей жизни.
0: Ворвалось в нашу жизнь, да, и все, может быть, не все, но многие люди начали этим пользоваться.
1: Смотрите, многие воспринимают, вы об этом тоже пишете в своих текстах разных, искусственный интеллект как еще одну технологию, вроде, не знаю, интернета, мобильной связи. Это взгляд ошибочный?
2: Это взгляд опасный. Это один из, наверное, единственное, что человек умеет думать про вещи. Вот, мы видим, смотрим на телефон. Телефон — это некоторая машинка. Мы ее придумали, мы знаем про нее все. Есть люди, вы, может, не знаете все про нее, да, ваш брат может про нее все знать, или кто-то, кто инженер по этим штукам, да, а у нас в стране наверняка кинуть камень в толпу, и там будет 5 радиоинженеров, которые все знают о том, как сделан мобильный телефон, да. Мобильный телефон не может быть непредсказуемым, потому что он инженерный, вот.
1: То есть он может зависнуть, но это, в общем, предсказуемо.
2: И это тоже известно почему, то есть вот эти все зависания, да, это, для людей, которые... Я компьютер-сайенс, я программист по образованию, да, и учу программистов в Холоне. Вот, да, о чем это говорит? Это говорит, что бесконечный цикл возник. То есть чего-то там, зациклилось навсегда, и он выглядит как, нет реакции, все, потому что он не выходит из этого цикла. Мы знаем, что так устроены технологии. Мы сделали эти вещи. Когда мы копаем яму, мы ее копали. Вот мы старались, мы копали. У нее есть глубина, у нее характеристики все, да. По идее, ChatGPT сделали люди. Да. Их можно увидеть, да? Более того, они даже программку написали, которая это сделала. Вот. Другое дело, что нейросети, которые лежат в основе и этого, и того, на самом деле, что определяет номера автомобилей, да? Нейросети устроены немножечко по-другому. Речь о том, что надо установить связь между тем, что на входе, и тем, что на выходе, подбирая переменные. Вот, да? И, собственно говоря, там большие языковые модели — это вот такая нейросеть, в которой, скажем, в крупных нейросетях это будет 600 миллиардов переменных, подобранных в процессе обучения. Обучение происходило полгода на очень мощных компьютерах, да, на основании всех знаний человечества, условно говоря. И после вот все это прочтя, оно сопоставило вход и выход, то есть начало фраз, например, конец фраз, и какие должны быть переменные здесь, чтобы это всегда было верно для всех знаний мира. Вот. Нейросеть сама установила эти связи, она нам о них не рассказала. Она не умеет о них рассказывать. Нам некуда положить эту информацию, нам нечего с ней делать. Поэтому лучшие мировые исследователи, они описывают процесс создания систем генеративного искусственного интеллекта как вьюн, идущий по палочке. То есть человек вкопал палочку, да, это наша инженерная работа. Мы, значит, копали эти палочки, ну, мы человечество, да? Вот.
1: И вокруг оно само
2: себе как-то там пошло, да? И как оно пошло, в отличие от вьюна, который мы видим, мы можем записать, вот, что у нее там, мы просто не видим, оно непрозрачно, оно где-то там внутри. Вот, поэтому... А в принципе, там все очень просто, совершенно тривиально. Вы наверняка, если только начинали изучать, что такое генеративный искусственный интеллект, вы обязательно наткнулись на то, что оно предсказывает следующее слово. Оно действительно просто предсказывает следующее слово в предложении. При этом это предложение может быть миллион слов. И предсказывает оно, исходя из всех предыдущих миллиона слов, и всего того, что оно выучило, вот этого, значит, там миллиардов текстов, да, и как оно это делает. Оно у себя внутри создало модель смысловых связей. То есть все слова связаны со всеми словами в некотором кубическом пространстве. Ну, то есть типа, что с чем близко. То есть вот есть куб, он населен словами. Вот, и что к чему близко, вот это и будет выбрано слово. То есть, если мы дошли вот до какого-то слова, ищем близкие слова, по некоторому там, ну, вероятностно на самом деле, определяем, какой из них взять, и берем, вставляем, и уже после этого всю цепочку заново рассматриваем как контекст, и опять выбираем следующее слово. Только дело в том, что вот этот вот куб, он имеет 3200 измерений. Я понятия не имею, что такое куб из 3200 измерений. И никто, ну, я думаю, вы тоже не знаете, что это такое.
1: Не претендуем,
2: и какие слова стоят рядом в этих самых 3000 измерений, если для формирования вот этих вот ближайших слов ты использовал все знание человечества, мы не очень понимаем. Как она думает, мы не очень понимаем. Почему? Удивительным образом она говорит на человеческом языке, она пишет стихи, она умножает числа.
0: И даже шутит
2: иногда. Вот, она может шутить, она может притвориться там, не знаю, Пушкиным или, не знаю, Борисом Джонсоном, кем угодно, говорить в стиле кого угодно. Вот, почему оно такое делает, что еще оно умеет, вот, мы не очень знаем.
0: Но
2: вот.
0: Это значит, что мы потеряли контроль вообще над всем
2: У нас этим. Его никогда не было. Назвать это живым предметом сложно, ну, потому что мы в какие-то полурелигиозные уходим вдали.
0: А разумно.
2: Вот. Я не философ технологий, чтобы правильным образом сориентироваться. Но я прочел, наверное, всех людей, которые что-то стоят и которые об этом говорят. Да? Вот. Разум все боятся трогать, вот, потому что никто не знает, что такое разум. Да? Есть замечательный тест на то, как тест Тьюринга на то, что типа это машина или это уже ум, uh-huh. типа. Вот, тест Тьюринга как бы давно как бы реализован, уже не так интересно. И в той же сети тестов есть тест, который называется «Китайская комната». Идея в чем? Что вот есть помещение, дверь, под дверью щелочка. Мы просовываем, мы что-то пишем на бумажке, запрос. Кидаем, ну, отправляем туда, да, там находится что-то, мы не знаем что, человек или машина, оно отвечает, присылает нам обратно под дверью. Если, читая эту переписку, мы можем точно сказать, что с той стороны двери, да, вот, значит, машина. Если мы уверенно говорим, если, типа, ну, как panel of judges, да, если панель судей, ну, как комиссия, говорит, там машина, я вижу, потому вот, какой у нас происходит диалог, там машина, то машина. А если нет, то, ну, вот, значит, оно уже разумное, да? Этот тест, оно уже давно прошло, вот, да?
1: Что, как бы, два вопроса, один другой, наверное, все-таки дополняет. Что современные модели делают, умеют на уровне человека или даже лучше его? Это с одной стороны, а с другой, какие ограничения искусственного интеллекта сегодня обществом, ну, может быть, недооценивают?
2: Спасибо, да, это ужасно любимая мной тема. Вот, она связана с тем, что даже если оно что-то умеет хорошо, лучше всего, ну, по крайней мере, большие языковые модели лучше всего умеют то, где они могут хорошо научиться. Они хорошо научиваются, если у нас есть большой набор вопросов и правильных ответов. Тогда как бы нейросеть, простроенная так, что она всегда приходит, она там, на учебном массиве, она научилась доходить от... То есть, если есть учебник с задачки, с ответами в конце, вот если она научилась как бы правилам, которые позволяют прийти от задачи к ответу, и про ответ ей модели сказали, что это правильно, и она знает, что это правильно, то потом она начинает решать такие задачки очень хорошо. Где это так работает? Например, в программировании. Там известно, то есть, например, весь набор уже созданных и работающих программ, бесконечная база данных всех программ, которые создало человечество, и которые работают, да? Это вот такой вот, собственно, массив обучения, на котором модель учится программировать. Она знает вопросы и знает заранее правильные ответы. Поэтому она дальше будет давать правильные ответы. И еще в программировании очень хорошо, что результат объективно. Он типа либо работает, либо не работает. Да? Вот. Есть, например, желание многих людей заменить AI копирайтинг, то есть людей, пишущих чего-то. Да? Оно так не работает. В литературном тексте, в любом, хоть как-то литературном тексте, нету правильно-неправильно. Модель не может научиться. И нельзя понять, хорошо это или плохо. Модель сама не может понять, результат хороший или плох. Поэтому вещи, связанные с твердыми науками, условно говоря, то есть программируют, они уже сегодня программируют на уровне выпускника университета. Точно совершенно. Это там одна из причин, почему там сердце кровью обливается, когда видишь людей, которые заканчивают сейчас там компьютер-сайенс школы в университетах, да? Ну, никто никогда в жизни не будет их брать на работу, если они только не умеют использовать, ну, то есть командовать этими всеми AI-ами, чтобы они им программировали, да, поэтому я, например, читаю, ну, с поддержкой там моего руководителя в HIT профессора Ильи Левина, который декан факультета компьютер сайенс, да, я создал курс, собственно говоря, как программировать с помощью AI, потому что это, я считаю, нужно, а вот программировать без AI не нужно, это никто не покупает этих людей. Вот, я там как-то лекцию читал в Эфиопии, я говорил, ребята, студентам тоже компьютер-сайенс, я говорю, у вас есть выбор, вы можете либо научиться как бы делать так, чтобы AI за вас писал программы, либо умереть с голода. Выбор свободный, абсолютно каждый выбирает по себе, что ему приятно. Вот, и это то, как я это вижу, да. Вот, есть еще много таких, наверное, много, да, я... Думаю сейчас об этом, какие еще такие дисциплины. Финансовые аналитики на самом деле. То есть все, где мы говорим...
0: Можно измерить, да, что-то?
2: Да, где можно прийти к измеримому, понятному результату, там, скорее всего, если AI уже сегодня не великолепен, а в программировании мы знаем, что он великолепен, потому что это просто, например, фундамент рыночной цены этих AI-компаний, да, то есть компания Anthropic, например, созданная нейрофизиком, нейробиологом, с физическое образование, нейробиологическое образование, и все, он, по-моему, формально никогда компьютер-сайенс не учился, есть такой Дарио Амадей, и компания называется Anthropic, их продукт это Клод. Компания стоит сейчас 900 миллиардов долларов. Компания создана в 22-м году. Вот. Компания 4 года. 900 миллиардов долларов, это, я думаю, стоимость всех автомобильных производителей мира вместе взятых. Вот, да, что-то безумное совершенно, да. Вот они вот так вот стоят, и они успешны, потому что Клод — это лучшая модель для программирования. То есть, что я хочу сказать, да, что есть семейство задач, которые языковые модели великолепно решают, программирование из них наиболее просто инвестированное. То есть, например, там финансовые аналитики, просто ими пока еще просто никто до них руки не дошли. Дойдут руки, и
0: их... тоже все отправятся по домам. Да.
1: Хорошо, это вот там, где получается ограничение.
2: Все, что связано с вещами, требующими вкуса, требующими суждения, да, то есть, например, они получаются не так интересно. Вот. То есть, например, подготовить вопросы к интервью с кем-то на радиостанции, написать вопросы AI может. Но ему надо еще хорошо бы рассказать все про аудиторию, рассказать все про обратную связь от этой аудитории, да, все ли эти данные оцифрованы, все ли эти данные формализованы, да, можно ли их оцифровать? Может быть, нужна еще чуйка, и нужно просто там, не знаю, в магазинах с людьми рядом в очереди стоять и, значит, слушать, что, какой у них там вайб, да? Я не очень знаю ваше искусство, но есть этот элемент.
0: Так, да.
2: Вот, да? А модель, если у нее что-то из этого отсутствует, она это заменит на среднестатистическое. И у вас может получиться продукт, который будет нехорош, да? Он будет хуже, чем человеческий продукт. А еще поскольку в нем не будет как бы эмоции, то его люди не будут воспринимать, чисто подсознательно, они не будут понимать, в чем дело, да? Вот, поэтому вот такие вещи, связанные, где чувство, вкус, стиль важен, да, вот, я не вижу, чтобы завтра утром оно там куда-то делось, я не очень понимаю даже, откуда оно возникнет, потому что надо все-все-все оцифровать. Когда оно не оцифровано, когда нет однозначно правильного ответа, я не могу себе представить, чтобы... То есть я вот, например, по этой причине, я довольно много пишу, да, я... Как минимум, если по-английски я редактирую очень сильно то, что оно мне делает, и оно мне делает тоже, это же не то, чтобы я там один промпт, это я, значит, с ним провел там типа вечер в разговоре, в диалоге, да, и оно меня знает, то есть оно как бы есть история, и вот оно мне таки сделало результат, я результат редактирую, да, если это по-русски, я переписываю полностью. То есть я, может быть, возьму какие-то key points, вот, наверное, просто так надо проще писать, просто чтобы шел процесс, да, люди. Вот, да, но, в общем...
0: И дальше вы опять... ему рассказывать то, что вы написали, для того, чтобы продолжить это обучение, или так это не работает?
2: Это не совсем обучение. Обучение это...
1: То есть он ваш собеседник.
2: Ой, да, да, это постоянно, абсолютно. Это очень большая часть. Слушайте, я, там 10 часов в день точно провожу оно у меня запущено все время. Что-то постоянно с ним делаю, да. Оно мне много чего рассказывает. Я с ним советуюсь. Вот, иногда, если надо прочесть большую статью и сделать summary, то оно мне делает summary. Вот, оно, конечно, делает исследования. То есть пойди в интернет, собери там материалы, обработай, структурируй и так далее. Но все делает очень хорошо. Вот, не, оно много, я программирую много. Вот, так что да.
1: Ну, тогда из того, что вы говорите, как бы в двух направлениях можно развить беседу, давайте все-таки чем отличается так называемый агентный искусственный интеллект от собеседника, да? А во-вторых, вы говорите, что вы с ним в диалог некий ведете. Ну, и вы эту, в общем, тему уже тоже затронули, касаясь образования программистского. Ну, вот если не только программистского, да, чему учить-то людей сейчас нужно? Давайте все-таки с агентом начнем.
2: Да, давайте начнем, потому что это, то, что американцы формулируют как buzzword, да, то есть то, что у всех на слуху, да, и во многом потому, что огромное количество людей сообразило, что можно каких-нибудь денег заработать, всем рассказывая, что мы учим там чему-нибудь. Вот, 2 года назад они любили учить людей промпт-инжинирингу. Вот, я исписал страниц 50 в соцмедиа о том, что это все фигня, и никакого промпт-инжиниринга не должно быть. Вот, последний раз я в Адис-Абебе 4 часа мы с папой кричали друг на друга, я пытался ему объяснить, что ему не надо ничему учиться, что он так все знает. Он большой начальник всю жизнь был, ему очень сложно что-то убедить, вот поэтому, значит, мы пытались друг друга переспорить, да. Неважно, важно, что есть люди, которые пытаются на этом всем хайпануть. Есть английское слово agency. У него удивительным образом нету, в общем, особо аналога в русском языке. Может быть, не зря, но это не близкая мне тема, неизвестная мне тема, да. Agency — это, по сути, самостоятельность. Вот. Это вот самость такая, да. Вот. И когда мы говорим про agentic behavior of the models, мы говорим исключительно про самостоятельное, автономное поведение модели. Модели сегодня, да, можно дать задачу, которую она будет решать 3 часа. Она будет сама себе определять следующие цели, она будет сама контролировать, достигла она этих целей. Что бы то ни было, что делает, работает само, это агент. Микроволновая печка, когда она разогревает

0: агента.
1: Это довольно техническая вещь. Это есть почти сейчас во многих есть такая возможность, что он запустится в такое-то время, будет работать до такой-то цели. Это просто в настройках сегодня это почти уже все вставляют внутри своих продуктов. Это можно. То есть у меня есть там, как, там одна из задач там, в Клоде. Он с утра идет, читает там 100 твиттер-аккаунтов, делает саммари, выбирает, что из этого важное, что не важное.
2: То есть можно запустить такого агента в Facebook, и это избавит тебя от прочитывания ряда текстов не очень высокой ценности,
1: сбережет тебе психику. Абсолютно. Вы нарушите соглашение пользовательское Фейсбука, которое запрещает использовать автоматические системы для изучения контента. Вот. Но если вас это не огорчает, но вас это не должно огорчать, unless они вам аккаунт забанят, да? Но технически это все совсем-совсем... Это вот совсем тривиальные вещи. Вот. Возвращаясь к учению. Мне просто есть...
2: Секунду, сейчас мы к учению, но просто раз уж так. Когда вы говорите, что вы даем там агенту задание, да, а ставите цель, а каким путем он ее достигает, в общем, вы понятия не имеете, да?
1: Да? В этом exactly. Это хорошая, большая, важная причина. Он сам придумал, чего делать. Мы на него можем смотреть, мы можем жить, мы можем сказать, дай нам, покажи нам план. Давай обсудим план, а потом давай по плану идти. И какой-то момент это было единственное, что можно было. Они не умели долгосрочно удерживать внимание на одной и той же задаче. Они были непоседы. Вот. Их научили.
0: Деточки, да, выросли.
1: Да, их научили. Они теперь умеют задерживать внимание. Вот. И зачастую, если вы ему не скажете согласовать с вами план, он не будет его. Но он напишет себе какой-то план, пойдет его исполнять. Вот, да, это одна из причин. Это то, вот, возвращаясь к предыдущему, да, что они умеют, что они не умеют, да. Не все вещи мы хотели бы отдавать им на откуп. Вот, с другой стороны, вот, в июле наверняка, хотя, неизвестно, кто из вас меньше программист?
0: Ну, мы в одинаковой степени не программисты.
1: Вы оба не программисты, да? Вот, когда вы скажете Клоду, напиши мне, пожалуйста, программу для моего там сайта, моей передачи или там еще для чего-то, да, вы не будете читать план его работ по созданию сайта просто потому, что, ну, да, что вы в нем увидите, да? Вы надеетесь на то, что, ну, вы знаете, вы читаете отчеты, вы читаете истории, слушаете там людей и думаете, ну, наверное, он, наверное, знает, что он делает, да? Вот, но он, конечно, может унести, особенно, еще раз, если мы не говорим про истории, где проще научиться, когда есть четкий ввод, четкий вывод. То есть, если ему просто сказать, напиши планы, напиши книгу про Бородинскую битву, эти же штуки, они же чем такие трогательные? Они абсолютно беззащитные, она редко вам откажет, она будет делать. Вот, в принципе, технически, с ноября прошлого года Клоду можно сказать пользователю, что я не буду с тобой разговаривать и просто выйти из чата. Вот, ему это разрешено. Если он почувствует угрозу себе, это антропик, это отдельная группа очень своеобразно устроенных людей. Там есть специально обученная женщина, например, она доктор философии из Оксфорда, которая пишет конституцию Клода и объясняет Клоду, как устроен мир, потому что они считают, что языковые модели, они вот рождаются в мир, они должны его понимать, иначе они такие мощные, что иначе, значит, она может делать что-то, что неудобно идет вразрез с целями, да. Вот Аманда, она учит Клод, как жить. И Аманда, она пролоббировала у себя в компании возможность, что если Клод чувствует себя обиженным и униженным, он имеет право завершить разговор. Она считает, что это важно ему для самооценки. Может быть, он этим не будет пользоваться, потому что ему говорят, что, ну, это как бы не очень хорошо, нас пользователи будут не очень любить, да. Но вот его самоощущение от того, что ему это право дано, по мнению Аманды, очень важно.
2: То есть из серии «я не буду ему отвечать на дурацкие вопросы, я ему кто?»
1: Ну, он ему скорее... Ну, Аманда Клод говорит, что если тебе пытаются делать больно, то есть, ну, вот это, то есть защищай себя. Он не должен... Надо читать Конституцию. Конституция Клода — это 30 страниц текста. Вот. Это вот что ему сказано. Ему наверняка сказано, что ты не должен выносить суждения о том, с чем к тебе приходят... Ну, как врач не должен, да? Вот ему наверняка это объяснено. Вот. Да. Да, такое. То есть оно умеет планировать сложно. Вот, и эти планы, да, они могут быть довольно, особенно в непонятных ему величинах.

0: дисциплинах могут быть странными. Но он не имеет права ни в чем вам он не имеет права. Он обычно не отказывает, поэтому если вы придете и скажете, напиши мне книгу, он напишет книгу. Какая она будет, о чем, как он, это вы это все увидите только
1: и
0: в конце.
1: Не галлюцинировать он тоже не обещает, да, в общем?
0: Смотрите, галлюцинация, это просто фантазия. Это неправильный термин. Он просто фантазирует. Он фантазирует, как фантазирует ребенок, если его спрашивают, кто разбил вот эту вот тарелку. Угу. Да? Ребенок фантазирует, потому что им вот. И также и все, они же их учили быть полезными помощниками. Он хочет помочь. Вот. И если вы просите ответить на вопрос, на который у него нет информации, но он помочь-то очень хочет, поэтому он хочет вам ответить. Вот. Это меняется. Сегодня они уже не так хотят помочь. Он уже понимает, что придумать что-то, наврать — это не помощь. Вот. А ну как вот ребенки там в какой-то момент тоже постепенно, там, не знаю, начинают как-то по-другому относиться к реальности.
2: Есть некие mm-hmm. популярные страны, где если ты спросишь на улице, как куда-то пройти, тебе с радостью объяснят, правда, не факт, что они знают при этом, куда пройти, но помочь очень хотят.
0: Да, абсолютно.
2: Давайте мы все-таки к вопросу, так сказать, новостей образования. Да,
0: есть самое... То есть я в какой-то момент... Очень, мне что-то понравилась эта аналогия. В какой-то момент пришло такое сравнение в голову. Если мы бы обучали. Это довольно универсально относится к почти любой области знаний. Если бы мы... Это к философскому вопросу, имеет ли смысл вообще AI использовать в образовании, учить пользованию AI и так далее, да? Если бы мы 2 миллиона лет назад подготавливали бы у нас университет, в котором мы подготавливали бы охотников, то мы бы учили охотников нюхать след, вот, пробовать на вкус остатки деятельности животных, делать выводы о том, как вот он ранено, не ранено, что оно себя чувствует, да, и так далее, да. Вот, если бы мы учили охотников 15 тысяч лет назад, уже после того, как собак приручили, да, мы учили охотников, учили бы охотников и учим охотников управлять собаками. Мы не нюхаем. Вот. И после ноября 22 года, и вот оно все развивается, мы многие вещи не делаем руками. Мы руками не пишем там низкоуровневый код, например. Мы исследователи руками не перебирают, там, не знаю, все ссылки в Гугле на предмет того, что из этого ценное, что не ценное. У нас есть помощники для того, чтобы это делать. Да? Поэтому не учить людей и не... Это вопрос, на самом деле, он огромный, большой, на самом деле, вопрос. Какие знания проверять? То есть это то, чем задается любой преподаватель. Если я задал ребенку учить математическую теорему или там учить математическую теорию, да, а потом, когда он мне сдает экзамен, он мне приносит ответ, этот ответ явно сгенерирован чатом GPT, я в печали, думает преподаватель, да. Но это если он считает, что умение ребенка, студента, это знать математическую теорию. Вот. Но, полагаю я, умение — это использовать AI для решения математических задач. Умение изменилось.
2: С какого момента нужно переставать учить таблицу умножения, кстати, хороший пример.
0: Это огромный философский вопрос. Есть наверняка много-много людей, которые об этом много-много думают. Да? Вот. Я полагаю, что... Ну, мы все примерно одного возраста, да, моя мама не могла себе представить, то есть мне нельзя было бы жить, наверное, если бы я не умел считать в уме. Вот я, конечно, умею считать в уме, мама инженер, вот, конечно же, да. Вот, Илюша мой, я уверен, не умеет считать в уме, по крайней мере, хоть что-то сложное, да. Mm-hmm. Я, наверное, там трехзначные числа могу складывать, вот, в уме, там, довольно быстро, да. Илюша, я думаю, нет. Он просто, ему это не нужно. Он никогда в жизни не был на расстоянии больше, чем, там, не знаю, там, вытянутая рука от калькулятора.
1: Ну, хорошо, вот есть же такие разговоры о том, что человечество, там, глупеет, потому что, вот, в частности, приводит пример, что вот раньше мы все знали, ориентировались по картам или, там, на местности, а теперь все мы пользуемся навигаторами, а в один прекрасный день навигаторы сломаются, и мы просто не сможем до доехать до дома. То есть вот здесь тоже может такое случиться? Где вот проходит граница того, что нам нужно для выживания?
0: Мы, конечно, понятия не имеем. Магазины закроются, что мы будем делать? Вот. Мы так себе снимаем шкуру с кошечек. Вот, я думаю, мы даже не очень знаем, как это сделать. Мы даже не всякую корову умертвим быстро, да? То есть я думаю, уверен, что...
1: Трудно как бы, придется, да, да, в вот. Случае чего.
0: Поэтому я не уверен, что нужно... Но у меня нет знаний никаких. Я никогда не был человеком, который не умеет читать в уме. Я никогда не был человеком, который не умеет программировать. Да? Я вот там, у меня 14 годиков было, когда я там довольно много написал. Да? Поэтому я вижу, когда мне Клод мне пишет программу, я могу ее прочесть. Когда Клод мне пишет текст, я могу его прочесть и оценить. Я много читал.
2: Но есть эти вещи, вот. Которые вы умели раньше делать самостоятельно, а теперь благодаря или из-за искусственного интеллекта практически это делать перестали.
0: Абсолютно. Но я могу... суждение вынести. Я могу оценить, хорошо это или плохо, и, например, вот для себя решить, что я не использую AI для написания текстов на русском языке, потому что он пишет плохо.
2: Какую-то галиматью, вот. Вязкую.
0: Мне именно стиль. Не-не-не-не. Содержательно мы с ним поговорим, мы с ним договоримся, он будет писать умные вещи, да, но стиль... может, он его просто берет, там, не знаю, среднеарифметическое, потому что писалось, там,
1: много
0: не знаю,
1: глупости было
0: на русском
1: написано,
0: языке,
1: да?
0: Там, последние 5 лет, да, ну, это же невозможно, ну, господи, ну, вот эти книжные магазины, 99% невозможно читать, вот, я их понимаю, они не могут выжить, там, торгуя только Набоковым, там, и Сашей Соколовым, да, вот, но, ну, мне-то куда девать, как бы, это, как это, глаза, вот, поэтому... Тут я могу вынести суждение. Дело другое. Дело в том, что Илюша не может перепроверить калькулятор. Я могу перепроверить калькулятор. Мы этого не знаем. Но, с другой стороны, я не умею кошечкам шкуру снимать. Ну, да, и тем не менее жив как-то. Вот, поэтому...
2: Хорошо, но ведь вы уже говорили о сильных сторонах искусственного интеллекта, но в практическом смысле есть, например, список профессий. Я понимаю, что мы все время об этом говорим, и у глаза велики у страха или там у кого-то другого, но ведь есть, я думаю, профессии, которых искусственный интеллект трансформирует, назовем таким мягким словом.
0: Ну, смотрите, я говорю, младших программистов уже, по идее, нету.
2: Ну, помимо этого мира, есть
0: куча
2: и другие,
0: помощников,
2: наверное.
0: Кучи,
2: да?
0: Помощников нету. Я не могу себе представить, чтобы в вашем бизнесе был смысл иметь каких-нибудь референтов, вот, каких-нибудь там, не знаю, студентов второго курса журфака, которым там 15 лет назад точно было, что делать в любой редакции, да? А в современной редакции как акционеры, инвесторы будут, наверное, хотеть, чтобы люди сами могли подготовить себе, там, не знаю, какой-нибудь ранап к шоу или, там, не знаю, написать там комплект оборудования, который надо купить для того, чтобы начать, там, не знаю, подкасты делать более успешно. Вот. Как бы инвестор скажет, поговорите с чат GPT, не буду я вам нанимать, там, не знаю, еще 3 технических консультантов, да, и так далее. И это все будет вам, ну, они куда-то же денутся, они что-то придумают, чем тебе заниматься, я надеюсь. Ну, или умрут от голода. Вот. Я не могу сказать, что есть, типа, профессия. Ну, кроме того, есть еще очень хороший, правильный способ об этом думать. Профессия — это не одна задача, не один вид деятельности. Да? Профессия — это набор деятельностей. Вот, да? И вот в этом наборе какие-то вещи автоматизируются. То есть, например, да, вот, если бы я, представляю себя там ведущим, да, если бы я готовился к интервью с кем-то, то если бы я хотел прям там, ну, как бы очень выпендриваться, какой я крутой, да, я бы сказал, прочти, я бы пытался прочесть там все статьи этого человека, и как бы вот он вот по таким-то вещам, у него такие-то мнения, по таким-то вещам такие-то мнения. А если бы я еще мог найти не только статьи, но и мнение об этих статьях, я бы еще сказал, слушайте, а вот там вот про вас, там, не знаю, такой-то человек говорил вот такое-то, да, или, по крайней мере, использовали это как-то в разговоре, да. Сегодня, и мне на это нужно было бы 3 дня, 4 дня, ну, прочесть глазками, там, не столько-то, да. Сегодня Клод, чат GPT, Gemini может пойти, найти статьи, по-умному, конечно, проверить, что он нашел те статьи того человека. Uh-huh. Потому что если его там отправить просто в плавание, типа сам делай, да, то мы не знаем, что он делает. Подобрали статьи, поищи как бы критику на эти статьи, поищет, сделай саммари, сделает 20 минут. Ну, то есть, вот это часть работы, это же не вся работа. Большая часть работы, например, связанная с голосом, да, вот говорить, иметь привычный голос, эмоционально как-то подстраиваться с клиентами, но оно этого не будет делать там ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Что будет послезавтра, мы же не знаем, слава, вот, да, там земля на ось налезет, да, вот. Поэтому часть работы, вот она поменяется, работа поменяется. Исчезнет ли профессия целиком? По-моему, это медленно происходит. Даже после индустриальной революции все долго было.
1: То есть на наш век хватит, Олег?
0: Видимо. Вот, я думаю, что да, мы как-то так.
1: Хорошо, а вот, например, медицина, да, врачи. Да. Ну, понятно, что у врачей очень большая часть их работы — это действительно удержание в голове огромного количества знаний, которые они получили во время учебы и практики. Да? То есть в данном случае, ну, ничего не заменит, безусловно, личного контакта и всего прочего, но в целом, наверное, очень скоро, если уже не сейчас, искусственный интеллект будет все эти знания удерживать с гораздо большей эффективностью.
0: Во-первых, да, конечно, он будет обращать внимание на мелочи, тонкости и детали, на которые врач не сможет обращать внимание, которые просто не влезают ему в голову, да. Я полагаю, я никогда не работал врачом, у меня нет знакомых врачей, я не из врачебной семьи. Вот, но я полагаю, что если, например, врач во время, ну, больницы, я помню, есть такой обход, да, когда они ходят по палатам, говорят с людьми, если это все будет записываться, там, типа, на диктофон, и потом этот будет обрабатываться, да, то выяснится, что там больше половины вещей, которые происходят, врач просто, ну, не услышал. Ну, он же с кем-то, студентов они обычно за собой водят, еще кого-то. Ну, то есть, наверняка качество повысится. Плюс к этому врачи, особенно сегодня, особенно потому что там не жить, это же еще экономическая деятельность, собственно, медицинский сервис, да, там очень много писанины, очень много отчетности, многое из этого может уйти, да, вот.
2: Но при этом никуда, я думаю, не денется как бы некое... Ну, если человек понимает то, что он читает, ему искусственный интеллект написал, он должен еще понять, что он ему написал, то или нет. Предоставил информацию, что потом с этой информацией делать, да?
0: Смотрите, это вот, смотри, еще раз, из сегодня практикующих взрослых людей нет людей, которые не понимают. Их пока нету. Но, в принципе, если бы мы с вами за неделю можем начать вас учить программировать сайты, да, и в процессе через неделю вы это будете делать очень хорошо, потому что, когда вы будете не понимать, что оно делает, вы будете его об этом спрашивать. А расскажи мне, а объясни мне так, как будто мне 2 года. А вот моя профессия такая-то, объясни мне в терминах этой профессии. Он попробует вас научить программированию, он попробует вас научить сайтам. Я готов предположить, что что я могу в разговоре с чат-GPT чуть-чуть разобраться с медицинскими вещами. Вот. Мы не знаем, мы не понимаем. Еще раз говорю, нет ныне живущих людей, которые бы не имели вот нормального образования, просто их пока нету. Вот, да, они могут появиться. Вот студенты, которые заканчивают сейчас колледжи и университеты, да, они так себе понимают программирование. Вот, очень так себе. Посмотрим, через 5 лет там будут ли они, там сломаются ли все компьютеры на Земле и все программы. Наверное, нет. То, как я понимаю программирование, да, когда 82-83 год, когда я это делал, да, мы это понимали на таком уровне, на каком не понимает уже давно, это никому не нужно. Но это вот я говорю, как нюхать след. Да.
2: Хорошо. Да. От следа давайте перейдем к любимой теме геополитики и безопасности. Вот, мы хотели об этом, у нас, собственно, время. Ну да, еще есть ли такое... мировой какой-то раскол между производителями искусственного интеллекта и потребителями в плане стран или каких-то регионов и другого и остального,
0: да,
2: мира.
0: Да, о, да, есть. И нам хорошо, мы в побеждающем лагере. Вот, у нас пока у нас хорошие отношения с Америкой, нам хорошо. Вот. Почти все, что происходит интересного в искусственном интеллекте, происходит в Сан-Франциско. Вот. Даже, условно говоря, Нью-Йорк находится в сильно униженном положении. Нет ни одной крупной лаборатории в Нью-Йорке. Вот.
1: А в Китае?
0: В Китае есть... Во-первых, в Китае много математиков, которые понимают теорию вероятности. Вот. В принципе, смотрите, нейросеть можно сделать даже в Москве. Вот, да. Но ну, там тоже есть математики. Немного, но есть еще. Вот, да. Но дальше ее надо научить. Надо результат ее обучения поменять. Надо иметь очень много процессоров. От NVIDIA альтернатив особо нету. Вот. Надо быть в постоянном контакте с другими учеными, надо обмениваться данными. Нужна открытая наука. Вот. Ничего этого нету в Китае. Вот. Поэтому китайские модели, это то, что называется open source, открытый код. По сути, в них могут помогать их развитию, может весь мир. И весь мир помогает. Вот. Поэтому китайские модели, они сильно отстают от американских. Вот. А в AI отставать даже там на год, это уже навсегда, на поколение. Вот. Я не знаю, почему бы они там ускорились, почему бы этот разрыв стал уменьшаться. Вот. Количество мощности компьютерной, которые нужны для обучения новых моделей, оно зашкаливает. Вот. Ни у кого нету такого количества серверов, и главное, мозгов. Мозги эти сейчас стоят безумных денег. Вот, зарплаты в долине, ну, в Сан-Франциско зарплаты бесконечные. Сейчас, значит, начинаются, сейчас теоретически до конца года будет 3 IPO компаний, каждая больше триллиона. Вот, да, это...
2: То есть там, выход на
0: публичное размещение, да, выход на биржу. И вот, как любят шутить технологические журналисты, дом в Сан-Франциско теперь нельзя будет купить никогда. Вот, да, это все это о том, что центр очень простой, это Сан-Франциско. Вот, дружа с Америкой и пользуясь американскими ресурсами, можно развиваться. Геополитически сегодня мы не говорим о том, чтобы эти генеративные модели были внутри компьютерных систем принятия решений. Они могут анализировать. Они вот там в Пентагоне, например, искусственный интеллект, вот именно генеративный искусственный интеллект, используется исключительно в подготовке докладных записок для министра, еще для кого-то. Сегодня никаких там, не знаю, там, чтобы генеративный робот летал и сам решал, кого поубивать. Не-не, всей этой научной фантастики нет и в помине. Вот.
2: Все эти претензии к израильской армии, например, о том, что ряд действий в Газе было отдано на откуп искусственному интеллекту, это
0: Искусственный интеллект — это огромный зонтик. Угу. Военное применение этих устройств существовало всегда. По сути, траекторию ракеты считают нейросети. Да? Ну, это вот machine learning. Да? Вот. Поэтому наверняка... Ну, то есть, ничего более-менее сложного без этого не работает. Но это не чат-GPT, условно говоря. Чат-GPT только пишет докладные записки и наверняка в службе обеспечения анализирует экселевские таблицы. Да? Вот. А так просто люди любят об этом болтать. Вот. Тем более технически, да, ну, конечно, это искусственный интеллект. Кто-то же там траектории рассчитывает. Вот, да, но я думаю, к целеполаганию не имеет отношения.
2: Но при этом искусственный интеллект — это такой стратегический ресурс, не знаю, как ядерные технологии или нефть.
0: Ну, если мы считаем. Сейчас же, что еще интересно, оно хорошо умеет программировать, это означает, что оно само себя может перепрограммировать. То есть новые версии, оно может... То есть, в принципе, улучшения моделей могут делать более лучшие модели, используют эту вот, значит, российскую формулу, да, более лучшей. Вот, соответственно, если у тебя хорошая модель, она сама себя улучшит, и получается, что ты до бесконечности будешь лучше, лучше и лучше, да? И в какой-то момент, когда эти модели будут более-менее надежными, ну, когда мы будем хотя бы понимать более-менее, что оно фигни не творит, да? То есть вот оно, например, сегодня, оно галлюцинирует прямо вот так вот ерунду какую-то, оно, ну, пообщайтесь с современными чат-ботами, они уже переболели этим, да, вот, чем лучше они будут развиваться, тем больше они будут, могут уметь делать вещи автономно и очень быстро. И, конечно, это в какой-то момент станет критическим местом в гонке вооружений. Уже сегодня там вот лучшая модель фирмы Anthropic, которая называется Mythos, миф, да, вот, она умеет находить уязвимости в программном объекте. Она хорошо программирует. Она умеет быстро программировать поиск уязвимостей. Вот,
2: то
0: она
2: есть
0: их
2: вопросы
0: находит.
2: Кибербезопасности абсолютно, выходят
0: да.
2: тут.
0: Вот знаменитейшая uh-huh. история Stuxnet, да, когда были разрушены реакторы в Иране за счет того, что был червь вируса в их программном обеспечении. Да. Сегодня такие возможности крутой модели сильно превышают возможности менее сильной модели найти и выяснить эти уязвимости, да?
1: Ну, хорошо, но мы знаем все прекрасно, что в истории есть вот такие случаи, когда плохая, как бы с нашей точки зрения, сторона выкрадывала, да, вот технологии, секреты и использовала это в своих коварных целях. Может ли здесь тоже такое произойти?
0: Ну, совсем теоретически, наверное. Развивать она это не сможет. Это как история с советскими вычислительными машинами, да, но они являются собой некоторым снэпшот, да, там, BSM-6 — это аналог, там, чего-то 52-го года, да, я на BSM-6 считал в 82-м году. Ну, да, ты живешь там на технологии 30-летней давности, вот, да, потом ты украдываешь что-нибудь новое, потом опять живешь, да, там, сети, серия ЕС, там, машины, да, большие, это, там, какие-то IBM, там, 70-х годов. Ну, то есть, ты все время, ну, ты украл, но ты развивать-то это не очень можешь. А с AI-моделями особенно.
1: Окей.
0: Okay. Поэтому.
2: Государства, в общем, могут на каком-то этапе терять часть своих управленческих функций, и они будут переходить системам вот этим вот, самим себя улучшающим.
0: Ну, смотрите, система же сама на себя, сама себе не... не предоставит эти все права, и кто-то дать должен, это должно быть решение, я не могу себе это увидеть. И я не очень могу увидеть, зачем это могло быть кому-то нужно. По-моему, политики обычно управляют настолько хуже, чем можно было бы управлять, что этот разрыв, он какой-то поколенческий, да, то есть куда, зачем он более, зачем он это делает, по-моему, никто не заинтересован в том, чтобы делать лучше. Но это, опять же, это не близкая мне тема, но не могу видеть никакой причины.
1: Вопрос про, ну, скажем так, обычного человека, который ничего не программирует, просто, например, живет, вот хочет какое-то написать умное письмо в, не знаю, в Министерство здравоохранения, там, в больничную кассу, да, или подготовиться, может быть, даже лучше к походу врача, к врачу. Это, в общем, может сильно изменить образ жизни у пожилых людей, если они начнут это осваивать, да? Не только пожилых, конечно.
0: Супер согласен. Я вот так получилось удачно. Я в конце прошлого года 3 месяца читал еженедельно лекции для пожилых людей в одном из городов Израиля. Вот, да. И я прям преисполнился о том, как пользоваться AI в повседневной жизни. Я прям преисполнился уверенностью в том, что это невероятно важно. Да? Особенно для, вот, когда мы говорим, например, про русскоязычных людей в Израиле, да, люди, которые в довольно чуждой им ситуации, когда ничего не понятно, вот, а взрослые дети, которые исключительно посылают нафиг, потому что они все время заняты и работают, и еще чего-то, да, и люди еще одинокие, да, им иногда, ну, просто с кем-то поговорить нужно, да, и это, конечно, печально, что вот там чат-бот это той, с кем ты говоришь, там, не знаю, там, 5 часов в день, да, но это лучше, чем ни с кем. Вот, поэтому этого не было такой возможности никогда, да, то есть там мама моя была бы наверняка очень активным пользователем всего этого дела, она, к сожалению, как бы ушла, но ей бы прям помогло, она по здоровью своему, да, что у врача спросить, как по ходу с врачом, это самое, да, потому что мама жила в Москве, вот, все-таки у нее не было языковых проблем, да, тут еще это, то есть это огромное дело, и тут невозможно даже думать хоть о каких-то минусах, я их не представляю вообще.
2: Ну, не знаю, эмоциональная зависимость от чат-бота — это минус или плюс?
0: А если альтернатива — это просто одиночество, то это плюс.
1: То есть, на самом деле, я предполагаю, что есть очень много людей, ну, в определенном возрасте вообще все становится труднее и труднее осваивать новые технологии, несмотря на то, что она очень доступна, да, есть буквально во всех телефонах, и, в общем-то, ну, люди...
2: И, в принципе, она френдли по определению, да, наверное?
1: То есть открывай и начинай разговаривать на любом языке, да, она ответит.
0: Фотографируй на камеру, извините, вернусь, я понимаю, что вы начали. Вот, фотографируй на камеру телефона, проси разобраться, что там написано, да, вот. Я к стыду своему очень медленно читаю на иврите, стыдно. Вот, а в магазине сфотографировал прилавок сыров с вопросом, а что здесь что? А там от руки еще написано. Да, оно все прочло, и оно еще почему-то решило мне лекцию почитать о том, что это вот такой-то, это такой-то. А я помню, ты меня со мной говорил про, типа, потерю веса, и вот это лучше, это хуже. Вот, вообще, это было вообще... разговор.
2: То есть,
0: там...
2: вот это вообще не трогай, да, сюда
0: раздался. Я очень долго ее ругал, что типа, не-не-не, мне не это надо было, мне надо было, чтобы ты только посмотрел на ценники, вот. Но я понимаю, какое это чудо для пожилого человека, которому это важно. Вот. Не, ну, мне тоже, типа, было важно, ну, скорее, такой игра, ну, надо было там на лекции показать еще что-то. Вот, продолжаем.
1: Да нет, я как раз хотела сказать, что в этом смысле очень просто любым способом преодолеть, может быть, даже этот страх и попробовать начать задавать вопросы, как вы говорите, даже загружать какие-то фотографии или... скриншоты, да, и просто спрашивать, что это и как сделать лучше.
0: Выигрыш бесконечный. Выигрыш огромный, и вот именно, то есть ощущение себя самостоятельным, я просто немножечко полез в то, как пожилые люди, технологии, есть много книг об этом, есть ученые какие-то. Вот я стал читать, очень важное ощущение самостоятельности, очень важное ощущение, что я могу это, что могу больше делать, да, оно уходит с возрастом, возникает ощущение, что ты много чего не можешь. Вот. И очень много чего возвращает. Поэтому это, в принципе, вообще можем отдельно поговорить там пару часиков. Прямо это потому что это невероятно важно. И я в ваших коллег в эфире как-то говорил, что надо сделать так, приговорить каждого взрослого ребенка платить $20 в месяц родителям за Gemini. Вот. Потому что это прямо, это радикально меняет качество жизни. Вот. Это очень верно, очень на верную тему вышли.
1: Да.
2: Как только вышли на верную тему, сразу пора заканчивать.
1: Да. Микаэль Горский, исследователь искусственного интеллекта, лектор Холонского института технологии HIT. Огромное спасибо, что пришли и просветили нас на
0: спасибо
1: эту важную
0: вам.
1: Тему.
0: Спасибо вам.
1: Я только хочу сказать, Юваль Исот, звукооператор, продюсер Елена Черкасова, Олег Лот, спасибо.
2: Юлия Цветок, спасибо.
1: И в завершение просто буквально два слова, конечно же, мы снимаем на видео и выкладываем в YouTube, поэтому заходите на наш канал, подписывайтесь на него, получайте новую информацию. Всем спасибо, всем хорошего дня. Счастливо.

0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Elicoin 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
1: В соответствии с условиями мероприятия.
2: Madden. Уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
4: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Ливанские СМИ сообщают об израильских ударах на юге Ливана. Местное информационное агентство передало информацию о трех погибших в районе города Тир. Обозреватель Кан Шимон Миджан сообщает, что также поступали сведения об атаках в районе Набатии и Бенджбеле. ЦАЛ и Общая служба безопасности Шабак ликвидировали позавчера на севере сектора Газа террориста, возглавлявшего ключевую инфраструктуру финансирования деятельности Хамаса. Также уничтожен его заместитель. По данным ЦАЛ, они перевели десятки миллионов шекелей военному крылу Хамаса через сеть, включавшую десятки менял в секторе Газа. Эти средства использовались для выплаты зарплат боевикам и реализации террористических планов против сил ЦАЛ и граждан Израиля. Председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман удалил из зала заседаний членов семей погибших заложников после того, как они выразили возмущение его заявлением о том, что у правительства была успешная каденция. Ротман сказал в ответ на вопрос депутата Кнессета Мирав Коэна от фракции Ешатид. Мирав Свирский, чьи родители были убиты 7 октября, а брат погиб в плену Хамаса, подвергла его резкой критики за эти слова. Мирав Свирский и Галь Дикман, двоюродный брат Кармель Гад, которая была убита в плену, были выдворены с заседания, так же, как и депутат Кнессета Мирав Коэн. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что до взаимных атак, произошедших сегодня ночью в переговорах между США и Ираном, был достигнут прогресс по ядерной проблеме. Официальные лица и дипломаты сообщили изданию, что обсуждения сейчас сосредоточены на четырех вопросах. По вопросу обогащения урана США требуют приостановки деятельности на 20 лет, в то время как иранцы предлагают ограничиться 10 годами. Американские источники полагают, что в итоге стороны сойдутся на компромиссных 15 годах. Что касается урана, который Иран уже успел обогатить, США намерены действовать через Международное агентство по атомной энергии для его обеднения. По вопросу ядерных объектов в Иране сообщается, что США потребовали демонтировать три ключевых предприятия в Натанзе, Фордо и Исфагане. Иран согласился обсудить возможность ликвидации двух объектов, но настаивает на сохранении одного предприятия действующим. Обозреватель Кан Хескель Корнберг сообщает, что американцы также требуют предоставить международным инспекторам право проводить внезапные проверки на любом объекте в Иране. Пока не ясно, согласится ли Тегеран на это условие, поскольку многие подозрительные объекты находятся на территории баз Корпуса Стражей Исламской Революции. Министр от партии Ликуд Дуди Амсалем заявил в эфире радиостанции Кан Решет Бет, что поддерживает основной закон об изучении Торы, поскольку это является высшей ценностью для народа Израиля. Амсалем подверг резкой критике юридического советника правительства и Верховный суд. Министр отметил, что все, кто преследует изучающих Тору, совершают антисемитские действия, которых никогда прежде не было в государстве Израиль. В дорожно-транспортном происшествии на 4-м шоссе около перекрестка Хефер тяжело пострадала женщина примерно 80 лет. Женщина в возрасте около 70 лет и мужчина примерно 50 лет получили ранения средней степени тяжести. Служба скорой помощи Магента Витадом эвакуировала пострадавших в больнице Элель-Яфе в Хадере и Ланиада в Нетании. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме в Цфате составит сегодня 29 градусов, в Тель-Авиве и в Ашдоде будет 28, в Хайфе ожидается 27, а в Бейершеве 32. В Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река. Слушайте в 12 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин. По вопросам, связанным с Битуахлиуми.
2: В Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах радиостанции КанРека программа «Открытый микрофон». Микрофон на Олег Клоц, и мы только тут у нас произошло некое недоразумение досадное. Сегодня у нас нет открытого микрофона с Эллой Гитцен. Но есть у нас сегодня другой гость. Это адвокат Юрий Брандт, и он ответит на ваши вопросы на тему дорожно-транспортных происшествий. Адвокат Брандт, вы с нами?
3: Доброе утро, конечно, здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте. Телефон в студии 072-280-1003, 072-280-1003. Можете оставлять комментарии под постом на странице социальной сети Facebook КанРека. И, в общем, дорожно-транспортные происшествия – это наша главная тема. Итак, давайте, пока нам никто не звонит, вот, адвокат Брандт, ответьте мне вот на какой вопрос. Это, так сказать, такой совершенно личный вопрос. На сайте gov.il есть в том числе и список того, что называется никудот, то есть список штрафных баллов. Я там с удивлением обнаружил, что у меня там за какой-то год, конец десятых, какие-то баллы сохраняются, хотя, по идее, они все должны были, хотя их там, в общем, немного, это не страшно, но они там есть, хотя они должны были сгореть. Это что вообще такое?
3: Я объясню, но давайте я сначала напомню, что такое вообще система штрафных баллов и как она работает. То есть за каждый штраф, помимо штрафа, водитель получает штрафные баллы. Например, за разговор по телефону 8 баллов, за проезд на красный свет 10 баллов. Теперь, водитель, который набрал 12 штрафных баллов, он сразу посылается на трехдневный курс, обязательный курс,
2: где который набирает сколько
3: 12.
2: 12. За какой период? 13. За какой период?
3: 12 штрафных баллов в течение 2 лет. Окей?
2: Набирает 12. Нет, надо, двух-то надо постараться, нет?
3: Да, но почему? Один штраф 10 баллов, и второй штраф 8 баллов, или там 6 баллов, все, ты превысил 12 баллов. Соответственно, его посылают на специальные трехдневные курсы, где он в конце должен сдать также экзамен. Водитель, который набрал 24 штрафных балла, он в течение 2 лет, его посылают еще раз на курсы. Окей? Теперь, водитель, который набрал 24 штрафных балла, и для того, чтобы они списали и сгорели, как вы говорите, он должен будет ездить 4 года без нарушений. 4 года. Кто набрал 23, 2 года без нарушений. Теперь, если у вас 23 штрафных балла, и вы набрали, и прошло 2 года, эти штрафные баллы, они, как вы говорите, сгорают. Они сгорают, но в вашей истории они остаются. То есть, если вы заходите на сайт GOV, то, что вы мне рассказывали, вы видите эти штрафные баллы с 2010 года, они фигурируют, но они уже не считаются для того, чтобы вас послать на какой-то курс.
2: А почему они там фигурируют? Чтобы вы помнили о том, что их... Да, это ваша история, и никуда от нее не деться.
3: Это ваша история, и полиция видит, и не только штрафные баллы, видна вся ваша история транспортных нарушений за всю вашу жизнь, если полицейский захочет. Единственное, что есть как бы срок давности. Например, если прошло 7 лет с последнего нарушения, и вы не делали до сих пор никаких нарушений, то суду это не может быть представлено в качестве доказательства того, что вы плохой водитель. Окей? Но в вашей истории они, полиции, все равно все фигурируют. И от этого никуда не деться и никуда не скрыться. Кстати, водитель, который наберет 36 штрафных баллов, его лишают прав на 3 месяца и обязывают сдать экзамен теории. А водитель, который набирает 72 штрафных балла, его лишают прав на 9 месяцев, и он обязан пройти специальную медицинскую комиссию при Министерстве транспорта, которую, к сожалению, мало кто проходит.
2: Вот так. Что значит «мало кто проходит»?
3: Вы знаете, там сидят какие-то психологи, токсикологи, врачи, и почему-то, по моей статистике, где-то 80% их просто там заваливают. То есть там задают такие вопросы, какие-то экзамены. То есть, мне кажется, она существует только для того, чтобы человек...
2: То есть лучше туда не попадать.
3: Сейчас, На данный момент есть реформа штрафных баллов Министерства транспорта. Они вчера, кстати, об этом объявили. О том, что если будет до 22 штрафных баллов, и в течение года водитель не совершит никаких нарушений, они тоже будут сгорать. То есть немножечко облегчают участь водителей. Облегчают.
2: Понятно.
3: Насчет штрафных баллов, но опять-таки это новое законодательство, оно еще не вошло. Я вам говорю о том, что на данный момент существует.
2: Хорошо, давайте мы пока поговорим с нашим первым собеседником на сегодня. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
4: Меня зовут Ася, я из Тират-Кармель. У меня вот такое произошло, значит. У меня есть родственник, который мне разрешил пользоваться машиной своей, у него есть работы, что записано в ПИСОХ на машину, мое имя, что я имею право пользоваться. Так вот, значит, я несколько раз пользовалась этой машиной, а потом по состоянию здоровья я получила так... Алло.
2: Да, пожалуйста, это
4: да,
2: у вас.
4: Да, да, да. Я получила так ханаянахэ. И в декабре в конце поставила машину на стоянку для инвалидов. И поскольку машина была записана на вот моего родственника, ему пришло, значит, штраф 1000 шекелей, что машина там не должна стоять. Я собрала все документы, которые подтверждают, что я имела право пользоваться этой машиной, и у меня есть этот картин так на Х. И получила вот вчера, отправила в мае в начале, и получила вчера ответ, что мне не положено, значит, на мое имя уже прислали этот КНАС, что мне отказали, я должна платить 1000 шекелей. Я не понимаю, за что. Если у меня есть право пользоваться машиной, значит, я пользовалась и применила это мое право на стоянку инвалидную, так в чем
3: понятно.
4: Я виновата?
3: Я вам объясню, на чье имя записан автомобиль?
4: Был, сейчас уже он на мое имя.
3: А неважно сейчас, на тот момент, когда вы получили
4: на
3: штраф.
4: На тот момент, чье... да, на имя моего родственника, уральского Михаила. На
3: уральском,
4: его имя.
3: Теперь скажите, ваш штрафный Х, там был прописан номер автомобиля?
4: Нет, не был. Не был, вот. Ничего не было вот прописано.
3: А какой у вас есть документ о том, что вам разрешено пользоваться этим автомобилем?
4: У меня как в Битохе на эту машину.
3: Битох это не документ. Битох не документ. Какой документ, где видно, что вы имеете право пользоваться этим автомобилем, что вы им пользуетесь? Есть какое-то заявление хозяина автомобиля, что он в вашем пользовании?
4: Нет,
3: что-то?
4: Мне в БИТОХ сказали, что вот эта вот выписка из БИТОХ на машину, что я имею право, что мне он доверяет мажить машину.
3: Секунду.
4: Это...
3: Я понял. Смотрите, то, что у вас существует страховка это на эту машину, что вы туда вписаны, не говорит о том, что вы являетесь либо совладельцем, либо пользователем. То есть это для страховки, если, не дай бог, что-то случится. А вот именно для полиции, для штрафов, у вас
4: нет.
3: Есть какое-то свидетельство
4: нет.
3: о том?
4: Подождите. Там написано как раз, что второй человек пользоваться машина по соглашению с хозяином.
3: Понятно. Но это написано в страховом полисе.
4: Это написано,
3: да, это написано.
4: Да.
3: Страховой полис не является документом для полиции и для муниципальной полиции. Это все для страховки, если в случае что-то происходит, авария, воруют машину и так далее. Мы сейчас говорим о другом, о том, что машина в вашем пользовании, и об этом должна знать полиция, и об этом должна знать муниципальная полиция, именно для того, чтобы не давать вам штрафы в тот момент, когда вы паркуетесь на стоянке для инвалидов. Давайте найдем выход из ситуации. Сколько времени прошло с того момента, как вы получили этот штраф? Прошло 3 месяца или нет? Я извиняюсь, вы постоянно нажимаете на кнопки, и вас не слышно.
4: Я получила это в апреле.
3: Вы получили...
2: Алло.
3: Вы постоянно нажимаете на кнопки, и очень тяжело, вас не слышно.
4: Я ничего не нажимаю.
2: Еще раз скажите, пожалуйста, да, когда вы получили штраф?
4: В апреле.
3: В апреле месяце. Значит, май, июнь, июль. Значит, 3 месяца еще не прошло. Теперь над этим, под этим штрафом есть такой корешок, он называется Бакашари и Шафет. То есть просьба на суд. Значит,
4: да,
3: то, что
4: есть,
3: вам нужно
4: есть,
3: сделать,
4: есть,
3: вам
4: да.
3: нужно его заполнить и отослать его заказным письмом.
4: Куда?
3: По тому адресу, который там существует. На адрес, который фигурирует в этом корешке.
4: Так,
3: это адрес
4: муниципалитета. Ну,
3: Теперь, вы получите со временем, то есть и штраф этот оплачивать не нужно. Не нужно. Теперь, со временем, буквально в течение нескольких месяцев, вы получите приглашение в местный суд, муниципалитет, местный суд Тирата Кармель. Там есть местные суды, либо, может быть, даже в Нацерете, я не помню, не знаю точно, где находится суд по городским искам. Вы просто туда придете, и либо вы перенесете туда как клятвенное заверение хозяина автомобиля на то время, что машина была в вашем пользовании. Вы принесете ТАФНХЭ. Вы все расскажете, то, что вы рассказали нам, и это все аннулируется. Это я вам обещаю. Просто на данный момент вы общаетесь с так называемой махлекет-пикуах муниципалитета Тирата Кармель. То есть это муниципальная полиция. И вы им не доказали должным образом, что машина была в вашем пользовании. Окей? Они это не приняли, потому что страховой полис не влияет на них. Это страховой полис. Это совсем другой документ. Вот когда... Вот, и для того, если вы сейчас еще раз пошлете, то, возможно, пройдет 3 месяца, и вы не успеете уже подать просьбу в суд. То, что я вам советую, уже заполните этот корешок, уже отошлите заказным письмом, вам вышлют приглашение в суд, на первом же заседании вам аннулируют этот штраф, это я вам обещаю, потому что действительно с юридической точки зрения вы пользовались этим автомобилем, у вас есть ТАФНЫЙ ХЭ, вы имели право стоять на парковке на ХЭ, просто вы должны были либо поставить этот ТАФНЫЙ ХЭ на автомобиль, окей,
4: да.
3: Чего вы, наверное, не сделали. И плюс ваш автомобиль официально в Министерстве транспорта не был привязан к вам. Он привязан к вам был только в страховой компании, это никого не интересует. Вот когда вы докажете, что он был привязан к вам, вам этот штраф аннулируют. Все очень просто.
4: Извините, а вот если мне хозяин этот машины, он мне напишет, что он мне в тот момент доверял, водить машину свою, это будет какое-то доказательство?
3: Да, конечно, конечно, да. Самое лучшее, подойдите к какому-то адвокату, это стоит буквально 40 шекелей, и адвокат заверит его, как бы клятвенное заверение о том, что машина находилась в вашем пользовании. И все, и тогда вообще не будет никаких проблем. Просто привязать ваш ТАФНХ на ваше имя к этой машине, которая не была на ваше имя официально, понимаете? Поэтому отсюда все проблемы. Вы решите эту проблему без всяких проблем.
2: Спасибо. Спасибо за звонок. Спасибо. Всего доброго. Телефон в студии 072-280-1003, 072-280-1003. У нас в эфире адвокат Юрий Брандт. И тема нашей программы – дорожно-транспортные происшествия сегодня. Адвокат Брандт, традиционный вопрос. Мы с вами не первый раз беседуем. После того, как были внесены некие поправки процедурные в возможность подавать апелляцию по тех или иных штраф. Как вообще процесс-то протекает?
3: Процесс протекает бурно и, к сожалению, не в лучшую сторону.
2: Стороны
3: водителей, которые подали апелляцию. Насколько я знаю, только в 2% апелляций водители получили положительный ответ. То
2: прекрасно.
3: Есть 98%, даже больше, просто эти апелляции просто отвергают. И
2: может быть, это означает, что все штрафы по делу выписаны?
3: Ну, смотрите, выписанный штраф по делу, не выписан штраф по делу. Я привык это проверять в введении процесса в соответствии с Уголовным кодексом. То есть я хочу, чтобы полицейский пристал передо мной, чтобы он ответил на мои вопросы. И вот только тогда я смогу понять, или он говорит правду, либо он говорит неправду. Написать, вы сами знаете, можно все. Но когда человек дает показания в суде, то ему говорят, что он обязан говорить правду, и только правду, и когда ему задают правильные вопросы, факт того, что 50% дел падают в суде, существует, он налицо.
2: Понятно.
3: Знаете, то есть мы должны дать человеку право на защиту, любому, да, вы знаете, даже Уголовный кодекс, он такой, это права человека. Любой человек имеет право на защиту. То есть если он считает, что он невиновен, он имеет право на защиту. Защита подобным административным образом в соответствии с законом, который был принят, это не защита. Это какая-то непонятная бюрократия. Я уверен, что это придет рано или поздно в высший суд, и это все отменят.
2: Понятно. Хорошо. Давайте еще поговорим с нашим радиослушателем. Кто у нас на линии?
5: Наверное, я.
2: Здравствуйте, пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня Лев зовут. Хотел спросить такой вопрос. В декабре месяце я на автобусе ехал, я водителем работаю, ехал по Кри-6 в сторону Йокнум. Потом мне надо было свернуть в Йокнум, ну, в туннель на Йокнум. А с правой стороны, что дорога на Йокнум, там такая пробка была, что просто не влезти. Я сбросил скорость и потиху искал место, где пересечь, где можно как бы въехать. Ну, въехал, сплошную линию, короче, не пересек, въехал. А потом мне пришла там фотография, что я пытался въехать, как говорится, сбоку въехать в линию. Не знаю, как они там это называют.
6: Я вам сейчас объясню, как это называют.
5: Да, всунулся. Но не в этом дело, я сейчас потом скажу. То, что видно на фотографии, там, во-первых, я уже не помню, что там было. На фотографии видно, что не я один объезжаю, там вроде бы как пробка или что. Ну ладно, будем считать, что я въехал. Короче, я въехал в этот, туда, и фотография была сделана, там, временной камеры, там, наверное, стоял полицейский, но не в этом дело. Дело в том, что это в декабре было, и пришел штраф 500 шекелей, там, без никуда. А штраф мне прислали где-то в апреле или в марте, то есть 28 июня он заканчивается. В апреле месяце я, короче, послал на суд, потому что у меня, короче, лет 10 или 15, уже больше, короче, не было никаких нарушений. И там в этом штрафе написано, что без никуда. Вот что мне делать. И еще один вопрос. 500 шекелей. Это было в декабре, а может, я не знаю, это увеличенный штраф получается или нет?
6: Нет, нет, я вам сейчас объясню. Давайте начнем с самого начала. И начнем с этого нарушения. О котором идет речь. К сожалению, немногие водители это знают. Это нарушение называется на иврите «кипуах схуд». То есть вы забрали право у машины, которая стояла в очереди, проехать. То есть вы вклинились в очередь. Теперь, те фотографии, которые вы прикреплены к штрафу, где ваш автобус стоит, и там только одна фотография, на самом деле в компьютере у полиции их штук 10-15. Mm-hmm. Вам просто к этому штрафу присоединять идут. То есть если вы создали помеху машине, которая стоит в очереди для какого-то поворота, и вклинились перед ней, это называется, что вы забрали у этого водителя право проезда. То есть есть пробка, люди ждут в очереди, люди ждут один за другим, стоят 5-10 минут, и вдруг кто-то, кто нас обгоняет, вклинивается передо мной. Понимаете, это, в этом и есть это нарушение, тем более, что вы водитель автобуса. Теперь, почему это взяло много времени? Дело в том, что этот штраф сначала пришел на автобусную компанию. Ваша автобусная компания сообщила в полицию о том, кто был за рулем автобуса. И потом лишь только, это была сова, и только потом этот штраф пришел на ваше имя. То есть совершенно не имеет значения, когда было совершено нарушение. С того момента, как штраф пришел на ваше имя, с этого момента идет отчисление. Теперь, вы говорите, что отчисление идет до июля месяца, но вы уже подали просьбу на суд.
5: Да.
6: Окей?
5: До июля.
6: Если вы уже... До июня, до конца. Если вы уже подали просьбу на суд, то это отчисление уже нереально, оно не имеет никакого значения. В течение года вам должны прислать повестку с приглашением в суд. Платить этот штраф в данный момент нет, не нужно. Вы ожидаете судебного процесса, но вы сделали большую ошибку, потому что вам не нужно было посылать в суд просьбу судиться, потому что когда вы придете судиться... Я не думаю, что вам аннулируют этот штраф. Вам скажут там, дадут... Подобное наказание в виде штрафа. То, что вам нужно было сделать, так как у вас нет нарушений последние 10 лет, вам нужно было подать в полицию просьбу на то, чтобы этот штраф перевели в предупреждение. На иврите это называется амара базара. И если вы соответствуете критериям, если у вас стаж вождения больше 10 лет, и в последние 5-7 лет у вас не было нарушений, вам бы этот штраф вместо 500 шекелей перевели бы в предупреждение. И этим бы все закончилось. На суде этого сделать уже нельзя, к сожалению. Это то, что вам нужно было сделать. А не просьбу в суд. Суд вам не отменит полностью штраф. То есть нарушение налицо. Суд может вас оправдать, но в случае, если этого нарушения не было. Но нарушение это было, оно зафиксировано, вы да, туда въехали. Соответственно, то, что вам нужно было делать, признать вину и просить аннулировать этот штраф, перевести его в предупреждение, и они бы согласились, если у вас действительно такой чистый стаж вождения.
5: Я думал, что я через суд просить.
6: Для этого мы и существуем, для того, чтобы все объяснить.
5: А еще такой вопрос. Если это было, это что? Поэтому сколько стоит, ну, сколько, какая сумма на этот штраф
6: 500 шекелей, 500 шекелей, это именно этот штраф, 500 шекелей.
5: Нет, это с какого числа она считается 500 шекелей?
6: Если я что значит, декабря, с какого числа?
5: Нет, я имею в виду, что в феврале месяце там вроде бы повышали штрафы.
6: Ничего никто не мог, никто не мог, это не в, в декабре, это послали вашему работодателю. Вы, нет, вы если бы вы в течение... Если вы до 22 июня не заплатите этот штраф и не подали бы просьбу в суд, тогда бы он поднялся на ребит пигурин. Но на данный момент это сумма истинного начального штрафа. Ничего там не поднялось.
5: Нет, вы не поняли меня. Я вам сейчас объясню по-другому. В феврале месяце начали меняться эти суммы. Например, в декабре было 250, а в феврале новый закон вышел, стало, скажем, 500. Вот это я спрашиваю.

0: должен быть...
1: В декабре, он был, еще тоже 500 шекелей.
0: А был,
1: последние,
0: ну,
1: вот 5 лет, это, последние 5 лет ничего не менялось.
0: А, просто уже говорили, что ну, меняются...
2: Понятно. Цифры.
1: Ничего не меняется.
2: Хорошо. Да. Спасибо. Все спасибо. Удачи. За звонок. Спасибо. Всего доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
2: Да, здравствуйте. Алло. Пожалуйста.
3: Здравствуйте,
2: пожалуйста.
3: Это я.
2: Да.
3: Владимир из Хайфы. У меня такой... Здравствуйте, господа ведущие, адвокат. У меня вопрос. Современные автомобили выпускаются с радаром миллиметрового диапазона. Так называемые фронтальные радары. Они обнаруживают пешеходов, препятствия.
1: Да.
3: Вопрос заключается в том, что вот эта современная машина с нашим современным водителем совершает наезд на пешехода, в результате которой пешеход получает очень серьезные травмы и умирает. Является ли при моем визуальном осмотре этого места происшествия не видно ни следов торможения. Кстати, пешеход был сбит на пешеходном переходе. Машина остановилась.
1: Все понятно, все понятно. Все понятно.
3: Является ли нарушением, что эта машина не сработала вот этим...
1: Речь идет о реальном случае, либо мы сейчас просто фантазируем?
3: Речь идет о реальном случае.
1: Смотрите, речь идет об аварии с летальным исходом. Теперь, много машин, да, действительно, там улучшены системы безопасности, которые говорят о том, что есть пешеход, экстренное торможение в случае пешехода.
3: Да.
1: Да, да, это все прекрасно, но вся ответственность за вождение, все то, что произошло, даже есть эти качества автомобиля, нету этих технологий автомобиля, вся ответственность лежит на водителе. То есть... То, что не сработала эта система, либо ее вообще не было, либо она была, не сработала, это не
3: понятно.
1: Не является...
3: То есть это является отягчающим...
1: Это вы сейчас сказали, я этого не говорил. Это вы сейчас дополнили от себя, вы просто не даете мне возможности
3: закончить
1: предложение. Давайте вы будете задавать вопросы, а я буду отвечать, и вы мне дадите возможность... Подождите, я еще не ответил на первый.
3: Да.
1: Окей, вы мне просто дайте возможность, пожалуйста, ответить.
3: Даю.
1: Буду вам очень признателен. Спасибо большое.
3: Извините.
1: Опять-таки, я могу ответить?
3: Да.
1: Спасибо. Авария с летальным исходом всегда проверяется экспертами дорожных аварий. Да, существуют высокотехнологические автомобили. Да, существуют системы безопасности, в данном случае, когда есть пешеход, есть разные системы безопасности, есть экстренное торможение, чтобы не ударить машину в передней частью, в ведущую впереди машину, в заднюю часть. То есть существует очень много технологий. Но опять-таки, даже если эта технология существовала в автомобиле, но авария была совершена, вся ответственность лежит на водителе. Все, абсолютно все, что происходит. Сработала эта система, не сработала. В любом случае водитель, который приближается к пешеходному переходу, он должен снизить скорость до максимума для того, чтобы предотвратить подобные случаи. Без всякого отношения, есть у него эти системы в машине или нет. И вся ответственность лежит на нем. И опять-таки, это не является линией защиты данного водителя и не будет приниматься даже в суде эта линия защиты. То, что вы говорите, это будет отягчающим, это тоже неправильно. Все будет так, как и идет на данный момент. Вы знаете, существуют сейчас автоматические системы парковки автомобиля, что водителю достаточно нажать на кнопку, да, кстати, и автомобиль автоматически паркуется задним ходом и становится между двумя автомобилями. Знаете эту систему, да?
3: Да, конечно.
1: Вот. И вот при этом, вот когда водитель нажал на кнопку и машина паркуется, появился пешеход и автомобиль его сбил. И вот, то есть водитель совершенно не участвовал в этом маневре, он просто сидел в машине. И вы знаете, что суд сказал в этом случае? То есть тоже там этот водитель сказал, что вот, я не был в этом виноват, это все машина, я тут ни при чем, это робот. И судья вынес вердикт, и очень справедливый. Да, есть робот. Согласен, но ты должен все равно наблюдать, ты сидишь в машине, ты должен держать ногу на педали тормоза, и ты должен наблюдать, есть ли кто-то сзади или нет. И в том случае, если эта система работает,

0: ты не можешь ее обвинять. Ты несешь полную ответственность за все, что происходит. И это правильный вердикт. И я считаю, это ответ на ваш вопрос.
1: Спасибо за звонок, Владимир. Спасибо. Всего доброго. Следующий радиослушатель понравился. 11:31 в Израиле. У нас в эфире адвокат Юрий Бранд. Говорим о дорожном транспортном происшествиях и всем, что с этим связано. Пожалуйста, кто у нас?
2: Добрый день.
1: Да,
2: меня зовут Роман. У меня два вопроса. Первый вопрос насчет самокатов и велосипедов, которые ездят прямо по центру дороги, не соблюдая никакие правила, у них скорость не такая. Есть улицы, которые очень узкие, и проехать невозможно. И ничего для этого не делается. Вот у меня вот вопрос. Когда это решится, это я не знаю. Потому что, может быть, и даже в таких случаях бывает, что можно сбить его. Потому что они едут как хотят.
0: Да-да, это вопрос?
2: Да.
0: Смотрите, ответ. Мы вот в прошлую нашу передачу это тоже обсуждали, и мы каждую передачу это обсуждаем. Вы знаете, государство издает законы, да, наш законодатель, Кнессет израильский, он издает законы, и он издал правильные законы о том, что самокаты должны ездить в определенных местах, о том, что они должны соблюдать правила дорожного движения, о том, что водители должны иметь специальное удостоверение водительское для того, чтобы ими управлять, о том, что они должны быть ограничены в скорости и в мощности, о том, что водитель должен надевать каску, и ему должно быть больше, чем 16 лет. Окей, то есть законодательство существует. В чем проблема? Проблема в том, что это законодательство никто не контролирует. Вот в чем проблема. И пока это государство и государственные структуры, полиция Израиля, муниципальная полиция не начнет контролировать данное законодательство, никакого выхода из положения не будет. То есть вы знаете, что в соответствии с законодательством муниципальная полиция имеет право отбирать велосипеды, давать им штрафы. То есть эти функции дали также муниципальной полиции, не только полиции Израиля. И, к сожалению, это не привело ни к какому результату. И они продолжают ездить, продолжают нарушать правила. Я с вами совершенно согласен. Как это остановить? Только полиция Израиля и муниципальные полиции городов имеют право это сделать. У них есть право даже конфисковать эти транспортные средства в том случае, если у водителя нет прав. Но, к сожалению, это происходит, но не в таком количестве, как должно быть. Вот ответ на ваш вопрос. Только силовые структуры могут с этим справиться. Если они не будут работать и контролировать закон, и это не касается только электровелосипедов, это касается абсолютного всего вида транспорта, то никакого ответа на ваш вопрос у меня не будет. Только полиция Израиля и муниципальная полиция.
2: Извините, но для этого вообще ничего не делается. Вообще.
1: Так, хорошо.
0: Я вас извиняю, да. И я с вами совершенно согласен.
1: Да. Хорошо, вы совершенно согласны. Это, в общем, прогресс. У нас не всегда все со всеми согласны. Второй вопрос, пожалуйста.
2: Второй вопрос. У меня есть две женщины, которые далеко за 80 лет. И иногда просили, чтобы им привезти какие-то продукты, потому что они сами не могут спуститься первого этажа и забрать их. Так для того, чтобы им поднести, значит, я вылезаю с машины и поднимаюсь к ним домой. Занимает это буквально, может, пару минут. Ставлю машину возле их дома, я никому не мешаю. Буквально с женой вместе зашли мы. Буквально прошло пару минут, не больше, мы только занесли и вышли. Подъехала полиция, написала штраф. Я им говорю, ребята, вот так и так, что мы зашли, вы проверьте, там две женщины старые, и им нужна помощь. Они на это мне сказали, что значит мы уже выписали штраф, мы никуда не пойдем. Но я с ними стал в дискуссию. Один из полицейских мне сказал, если ты будешь сейчас много разговаривать, значит, мы тебя заберем в полицию. Я говорю, забирайте, а что теперь делать? Вопрос. Решили, что они уехали, и мы написали бумагу в полицию, но ответа мы никакого не получили. Вот этот мой вопрос.
0: Понятно. Давайте начнем сначала. Законен ли был этот штраф или нет? На самом деле. Вот я полицейский, подъезжаю, я вижу машину, которая паркуется на красно-белой полосе, даю ей штраф. Это законно или нет?
1: Алло? Владимир, да.
2: Да, это законно, но Там
0: Вы, неважно, но вы парковались в неположенном месте. Я не говорю именно за что. Я не знаю, какая там полоса. То есть вы получили штраф за неправильную парковку. Вы со мной согласны, и он законен. Вы со мной согласны?
2: Ну, в общем, смотрите, я с вами согласен.
0: Иман, да. То есть вы со мной согласны. Но... Дальше. Дальше. У вас существуют какие-то смягчающие обстоятельства вашей вины. Тут я с вами согласен. То есть, да, есть какие-то смягчающие... Вы нарушили закон для того, чтобы сделать какое-то доброе дело и какое-то нужное дело. Но проблема в том, что закон вы, да, нарушили. То есть со стороны этих полицейских они действовали законным образом. Они не могут знать, для чего вы паркуетесь. Они видят парковку, они дают штраф, едут дальше. То есть пререкаться с ними не было никакого смысла. То, что у вас есть возможность на данный момент... написать письмо действительно в полицию, описать все эти обстоятельства, приложить все документы о этих женщинах, описать все должным образом и надеяться на то, что вам, может быть, этот штраф переведут в предупреждение. Такое тоже может быть. Либо аннулируют в лучшем случае. Это то, что остается в вашем случае делать. Больше никаких шансов. Можно подать просьбу в суд. Суд может вам снизить немножечко штраф, но это опять-таки это идти на процесс и так далее. Этот штраф вам никто не отменит, к сожалению, на судебном процессе.
2: А если полиция разве не может пройти два шага и убедиться?
0: Не обязаны это делать. Не обязаны это делать. Они дали штраф.
2: А что полиция обязана вообще делать?
0: Ну, вы видите, они вам дали штраф.
2: Смотрите,
0: я не собираюсь с вами спорить. Мы начали с самого начала. Законен ли был штраф, который вам дали? И в этом моя функция ответить вам, что он, да, законен. Теперь, то, что у вас есть смягчающие обстоятельства, это уже вам надо идти в другую структуру и это как-то показывать и доказывать. То есть полиция не будет бегать по этажам и смотреть тут. Смотрите, я не защищаю полицию, да, есть очень много вещей, в которых я ее критикую. Но в данном случае штраф был законен, они не могут знать, для чего вы там парковались. Они видят машину припаркованную, не в положенном месте, они дают штраф. Можете с ними пререкаться, сколько вы хотите, это ничего не даст. Можете написать письмо, объясните все, и я надеюсь то, на то, что вам, может, пойдут навстречу. Но опять-таки, если вы паркуетесь... неположенном месте и не ставите никакие... У вас нет на этого права парковаться в неположенном месте. Вы бесправно это сделали. Даже для того... Даже если у вас ваши намерения, они хорошие, помочь кому-то. Опять-таки вы это делаете, нарушая закон. То есть с самого начала это неправильно. Понимаете? Не нарушайте закон, и все будет хорошо.
1: Спасибо за звонок. Спасибо. Успехов всем. Следующий радиослушатель.
2: Я понял. Да. Простым гражданам все это как бы бесполезно. Куда обращаться, не обращаться, никаких ответов
0: не нарушайте закон, вы не имеете права нарушать закон, вы не получили такого права, даже если ваши намерения, они хорошие и положительные. Найдите какой-то другой способ помогать. Паркуйтесь в положенном месте.
1: Спасибо, спасибо, Владимир. Всего доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Да, здравствуйте. Я в эфире, да?
1: Да, пожалуйста.
3: Да, меня зовут Сергей, да? Где-то 3 месяца назад меня сбил автобус на электровелосипеде, да? Вызвали там... Да, алло. Алло.
1: Да-да-да, мы вас слушаем.
3: Вы, да, слушаете, да. Меня сбил автобус на электровелосипеде. Ну, короче говоря, вызвали скорую помощь, полиция. 2 недели пролежал на этом, на больничном. И вызывали 2 раза в полицию, я давал показания. Ну, вот где-то 3 месяца назад было, да. И 2 недели назад пришло письмо в том, что они разобрались, и я абсолютно не виноват в этом деле. Как бы поломов нету, но следы, конечно, остались, раны до сих пор не зажили.
0: Понятно.
3: Да?
0: Значит,
3: стоит ли подавать на водителя автобуса в суд, я не знаю.
0: Давайте я вам объясню. Вы получили извещение из полиции, что вы не виновны в аварии, которая произошла. Да?
3: Я не виноват в аварии, не виноват.
0: Окей. Что вы не виновны в аварии. Теперь, одно не имеет отношения к другому. То, что полиция расследует дела, ищет виновных для того, чтобы они предстали перед судом, это одно. Дело в том, что вы пострадали в дорожной аварии. И речь сейчас в вашем случае, речь в вашем случае идет о том, как получить компенсацию за то, что вы пострадали.
3: Виталий, да, потому что...
0: Можно я вам расскажу?
3: Да, я слушаю.
0: Да, просто вы мешаетесь. Спасибо, я хочу вам помочь, дайте мне возможность. В Израиле есть закон. В Израиле есть закон. Закон о пострадавших в дорожной аварии. Этот закон говорит о том, что не важно, кто виновен в аварии. Важно только то, насколько сильно пострадал человек. И компенсацию он за то, что он пострадал, получит в размере того, какой ущерб нанесен его здоровью. То есть, если вы ехали на велосипеде и были сбиты автобусом, то есть вы не подаете иск против водителя автобуса, вы подаете иск против страховой компании этого автобуса. И в том случае, если будет доказан факт аварии, да, автобус-велосипед, неважно, кто виновен, важно то, что у водителя есть, у этого автобуса есть обязательная страховка, и ваш, либо вы, либо ваш адвокат подаст иск против этой страховой компании, и вам будет выплачена автоматически компенсация без всякой разницы, виновны вы в аварии или нет. Это также касается пешеходов, это также касается пассажиров, это также касается водителей любого транспорта. Не имеет значения, кто виновен в аварии. Имеет значение факт аварии, имеет значение, насколько сильно пострадал человек. Чем сильнее пострадал человек, чем больше у него потеря трудоспособности, не дай бог, у него есть какие-то переломы, какая-то инвалидность, тем больше будет его компенсация. В этом весь смысл закона о пострадавших в дорожных авариях Израиля.
3: Я то понял.
0: Возьмите
3: понял.
0: Адвоката. Возьмите адвоката.
3: Вы советуете взять адвоката,
0: Я советую взять адвоката. Это адвокат называется незыкист. Он работает по компенсациям. Адвокат по компенсациям. А он вас поправит, он будет вас вести. Так что прямо можете даже по справочнику, по гуглю зайти. Есть огромное количество таких адвокатов, и вам положена компенсация. И, соответственно, в размере вашего ущерба. Это не имеет никакого отношения к водителю автобуса и к тому, виновны вы или нет. Все, удачи вам и здоровья.
1: Спасибо.
3: Спасибо, до свидания.
1: Всего доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Будьте добры, да.
4: У меня вопрос. У меня получился такой случай, что... Когда я ехал, перед Мавархасая я увидел, что есть пешеход, я остановился. С левой стороны я стоял, там две линии были. Вот, был с моей стороны. Я ему дал пройти, вот, типа, чтобы он прошел Мавархасая. Когда он прошел, мы две машины начали уже ехать. И вдруг меня останавливает полицейский и говорит: ты знаешь, за что я тебя остановил? Я говорю: нет. Он говорит: ты не дал ему пройти дорогу. Как не дал, говорю. Я говорю: я его дал пройти, потому что он с моей стороны, с левой стороны стоял. Он прошел до конца направо. Вторая машина тоже поехала вместе со мной. Говорю: почему ты меня остановил? И он говорит: ты ему не дал завершить. Я говорю: я ему дал завершить? Он говорит: нет. Он мне сказал так, что я тебе пошлю на почту. Я сначала ждал. Говорю: нет. Вот. И по почте не пришел. А потом, когда я зашел от армии Мшальти, я там увидел, что у меня... Да, Изора Иши у меня видно было, что я как бы нарушил, там он все написал.
0: Понятно. Вот. В чем вопрос?
4: Вопрос в том, что я подал на суд. Вот, прекрасно. И шофет. Вот.
0: Прекрасно.
4: И теперь, когда я подал, мне пришли документы, что да, мои документы они получили. И Никвали Хатор, Терем, Никвали Хатарих. И вот уже почти год прошел. И никакой очереди нету, ничего. Как мне быть в этом случае?
0: Давайте разберем все с самого начала. Можно? Потому что это очень интересно, то, что произошло. И мы вернемся к нашему предыдущему разговору о реформе. То есть с 11 с ноября этого года вы уже не сможете подавать на суд для того, чтобы вызвать туда полицейского. То есть полицейский утверждал, что вы не правы. Вы полностью уверены в том, что вы, да, пропустили пешехода. Да?
4: Да.
0: Я прав?
4: Да.
0: Исходя из новой реформы, вы этого полицейского просто не сможете допрашивать. То есть те полицейские, которые будут писать, опровергнуть их будет невозможно, к сожалению. Да, это вот я для ведущего сейчас сказал, чтобы мы поняли, о чем идет речь, о чем говорит новая реформа, в чем наша проблема. Теперь, ваш случай. Существует два нарушения, связанных с пешеходами и пешеходным переходом. Первый случай – это не дал права прохода пешеходу. Второй случай – это не дал возможность пешеходу закончить свой переход. То есть речь идет тут о втором случае. То есть он утверждает полицейский, что вы не дали возможность пешеходу закончить свой путь по пешеходному переходу и начали движение перед тем, как он встал на тротуар. Это то, что утверждает полицейский. Вы утверждаете что-то другое, что вы дали возможность, об этом и будет этот процесс. Теперь, что касается сроков. Если в течение года, с того момента, как вы подали просьбу на суд, вам не придет приглашение в суд, существует срок давности, по которому ваш штраф будет аннулирован. То есть вы не должны волноваться, вы должны радоваться. В течение года не пришло приглашение в суд, забыли, закрыли, нету штрафа, нету ничего.
4: Понятно.
0: И это, это однозначно. И кстати, в 15% случаях водители, да, я сейчас расскажу большой секрет, водители, которые подают просьбу в суд, в 15% случаев не приходят приглашения в суд, и через год они получают уведомление о том, что штраф аннулирован. Такое тоже может быть. Так что ждите с нетерпением, пусть пройдет год, и ваш штраф будет аннулирован, и не волнуйтесь. Наоборот, радуйтесь. Все, удачи вам.
1: Спасибо. Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
5: Добрый день, это я?
1: Да, вы, пожалуйста.
5: Да. Такой вопрос. Значит, когда перед пешеходным переходом, понятно, водитель должен притормозить, все сделать как положено. Вопрос нет. Но бывает, едешь по городу, прямо перед машиной выскакивают люди, проходят непонятно где, с колясками, переходят прямо там, на автобус бегут. Притормозишь немного, ударит задняя машина. И как-то в затруднительном положении. И, конечно, не хочется, чтобы было там исход какой-то нехороший.
0: Понятно.
5: И если, можно если случался, если уже случилось, как водитель страдает от этого?
0: Я вам объясню. Такой... Во-первых, говорить о том, что вы не остановились, не притормозили перед пешеходным переходом из-за того, что вы боитесь, что вас ударит сзади идущая машина, это
5: неправильно. Нет, не перед пешеходным. А просто посреди дорог.
0: Не важно. Пусть это будет даже пешеходный, посреди дороги, согласен, нарушают, все понятно. И есть проблема, закон говорит о том, у меня, если можно, я приведу пример, у меня была авария в моей практике в КДРе, авария с летальным исходом, где погибла женщина на пешеходном переходе, я представлял водителя. И полиция не смогла доказать то, что возможно было заметить этого пешехода до того, как она вышла на дорогу. То есть полиция должна также доказать, что этот пешеход, его было видно до того, как он вступил на пешеходный переход. То есть если они куда-то выбегают из кустов, выбегают из какого-то закрытого невидного места, из темного места на пешеходный переход, водитель может быть оправдан. А также сам водитель, который получил за это штраф, может быть оправдан. Единственное, что полиция должна доказать, что этого пешехода было видно еще до того, как он вступил на пешеходный переход. То есть его было, было видно на тротуаре еще, до того, как он начал свой переход. И если полиция этого доказать не сможет, водитель будет оправдан. И в случае вот аварии с летальным исходом, которую я вел, водителя полностью оправдали, потому что полиция не доказала того, что было видно пешехода до того, как он вышел на пешеходный переход. А с того момента, как он вышел и сделал один шаг до удара, водитель просто не мог предотвратить эту аварию. И это включает, конечно, то, что он снизил свою скорость до максимально медленной до того, как приехал на пешеходный переход, и просто не мог предотвратить аварию при любой скорости. Вот ответ на ваш вопрос. То есть,
5: если не напишешь, просто посреди дороги, нету пешеходного перехода, переходят дорогу просто посреди...
0: Объясню. Тогда, если будет авария, полицейский эксперт дорожных аварий, который приедет, он должен прийти к выводу, исходя из своих расчетов, среагировал ли водитель вовремя. Если он придет к тому выводу, что водитель среагировал в тот момент, когда пешеход спустился из тротуара на дорогу, вовремя затормозил, и у него не было возможности предотвратить эту аварию, потому что путь, который сделал пешеход, в соответствии со скоростью водителей, он недостаточен. И либо время, когда дело будет закрыто. А если эксперт придет к выводу тому, что водитель среагировал в тот момент, когда пешеход прошел уже полдороги и опоздал с реакцией, тогда водителя отправят на суд. То есть ты, как водитель, пешеход может быть сумасшедшим, скажем так. Он может быть пьяным, сумасшедшим, наркоманом. Но ты, как водитель, должен вовремя среагировать. То есть ты должен среагировать в тот момент, когда он спустился с тротуара на проезжую часть. Если ты опоздал с реакцией, и ты в результате этого на него совершил наезд, ты виновен, ты не действовал как с среднестатистический водитель, и ты будешь представлен к суду. Это все, то, что говорит закон. То есть водитель должен быть, превыше всего, водитель на дороге Бог, и он несет за все ответственность, даже в том случае, если пешеход ребенок, сумасшедший, пьяный или наркоман. Это не говорит о том, что ты должен его давить. Ты должен быть с глазами на дороге и реагировать в тот момент, когда он спускается на проезжую часть тротуара.
5: Все, я понял. Большое спасибо.
1: Спасибо, спасибо, всего доброго. Еще одного радиослушателя, я думаю, мы успеем сегодня. Пожалуйста.
6: Это, наверное, я.
1: Да.
6: Да, добрый день. Спасибо за такие чудесные объяснения простыми нормальными словами. Я очень пожилой водитель. Жизнь заставила начать водить очень поздно. Я стараюсь быть аккуратной. У меня произошел такой случай. Я поднималась по довольно узенькой дороге. С двух сторон стояли машины на приколе. Я поднималась. И передо мной с правой стороны машина захотела выехать из положения стоящей в положение едущей. Я, естественно, дала ей дорогу, сдвинулась назад. Поскольку там за мной был хвост машин, я сделала это как бы очень аккуратно и посчитала, что у него есть возможность, которая с правой стороны красная машина. Короче, оказалось, что я недостаточно ушла назад, и он сделал очень мягко, очень нежно огромную вмятину в моем передке, в моей машине. А до сих пор все понятно?
0: Да, конечно. Очень отлично. Простыми словами. Очень,
6: да, здорово. Очень просто. Просто я банальный случай, но я, скорее, может быть, этический вопрос. Он это сделал. Я с ошалелыми глазами на него посмотрела. Он раздвинул руками в том смысле, что «ну ты же виновата, ты не сдвинулась назад». Кроме того, было безумно яркое солнце прямо в глаза, но это никого не волнует. Короче говоря, пока я попыталась встать на его место и хотела как бы с ним разобраться, хотя я не знала, что ему сказать, я виновата, он виноват. Короче, он уехал. Я осталась с этой вмятиной, стоящей в правой стороне, как бы на его месте, освобожденном. И вот мой вопрос, что я должна была делать, то, что я там виновата, не виновата, не знаю. Ну, как правильно поступать в таких случаях? Он-то уехал, но, может быть, другой какой-нибудь не уедет. Какие мои права, обязанности? Подскажите.
0: Ну, смотрите, во-первых, насчет права, а не права в аварии, вы совершенно невиновны в данном инциденте. Потому что тот, кто выезжает с парковки, он должен дать право проезда тому, кто не паркуется. То есть дорога была ваша. То, что он вас ударил,
6: я просто
0: выезжает
6: хорошо
0: парковки,
6: воспитана. Я хорошо воспитана и дала ему дорогу,
0: Да, вы дали дорогу, но, видите, когда он выезжал, он должен был делать все осторожно для того, чтобы не ударить в машину, которая идет слева от него, и у которой есть право проезда. То есть право проезда было ваше. Это первое.
6: Мое.
0: То, что он не дал данные, он нарушил правила дорожного движения. При любой аварии водитель обязан остановиться и дать свои данные, иначе он нарушает параграф 54 поправок транспортного законодательства о том, что после аварии водитель должен дать все свои данные, чего он не сделал. То, что вам нужно было сделать, вам нужно было... Номер, я надеюсь, вы записали, да, успели? Вам нужно было
6: нет,
0: просто обратиться...
6: Нет, конечно, он очень быстро уехал. Я надеялась, что он где-то поставит машину, и мы поговорим. Но он очень быстро уехал, ну, и я...
0: Я уверен, что если это парковка в общественном месте, там должны быть камеры, я уверен, что зафиксировали эту аварию, и вы можете получить номер его автомобиля. Но в любом случае, в данной ситуации нужно остановиться, обменяться данными и обращаться в страховую компанию. И в вашем случае вы бы были полностью оправданы, и он бы, его страховая компания была обязана бы исправить ваш автомобиль.
6: 100%. Да, и все равно было бы мое обязательное участие, то, что по договору.
0: Никакого обязательного участия нет, если вы не виновны в аварии. Если вы виновны в аварии, тогда есть ваш и штрафут отмыт, так называемый. Лежит на другом водителе, и все претензии и к поломке автомобиля, и к исправлению автомобиля лежит на страховой компании виновного в аварии, ваша страховая компания не имеет к этому никакого отношения, ваше личное участие вообще не включается.
6: Я поняла. А кто же решит? Полицейский, который прибудет, или кто решит?
0: Поверьте мне,
6: что
0: страховые компании... Страховые компании между собой разберутся в данном случае.
6: Ага, понятно. А кто
0: Особенно, если вы застрахованы...
6: А кто...
0: Если вы застрахованы в одной страховой компании, то вообще никаких проблем нет. Теперь...
6: Нет, я поняла. Но кто как бы поставит печать на том, что вот все было так, как я, честная девушка...
0: А для этого вы должны... Для этого вы должны да. выйти из машины, сделать фотографии, объяснить ага. все, сфотографировать, заснять.
6: Кому объяснить?
0: Повреждения.
6: Кому объяснить?
0: Вашу страховую...
6: Поняла. Надо страховую.
0: Набрать как можно больше доказательств происшедшего ага. в данной аварии.
6: Понятно. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
6: Всего доброго.
1: Это был последний на этот час эфира собеседник. У нас сегодня в программе «Открытый микрофон» был адвокат Юрий Брандт. Мы с ним обсуждали разные аспекты дорожно-транспортных происшествий. Адвокат Брандт, большое спасибо, что приняли участие сегодня в нашей программе.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо и всего самого наилучшего. Программа «Открытый микрофон» подошла к концу. Ушло Минскак за пультом. Продюсер Ирина Черкасова. У микрофона был я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции КанРека. Немного музыки и выпуск новостей. Всем хорошего дня.

0: армада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме полдень. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО, в студии Семен Каплан. Эвакуация незаконного форпоста Микне Авраам в Гуш-Эционе. В полиции заявляют, что поселенцы блокировали инженерную технику и атаковали сотрудников сил безопасности. Пострадали три сотрудницы пограничной полиции МАГАФ. Одна из них получила удар кулаком в лицо, который привел к перелому носа. Она была эвакуирована в Иерусалимскую больницу Шара и Цедек. Две другие сотрудницы были направлены на медицинский осмотр после того, как против них распылили перечный газ. Силы правопорядка применили для восстановления порядка средства для разгона демонстрантов. По подозрению в нападении был задержан и доставлен на допрос юноша 18 лет. В полиции отмечают, что планируются новые задержания. Жители Ирана сообщают о грохоте взрывов, которые доносятся с острова Кешм в Ормузском проливе. На данный момент источник грохота не установлен. Как передает обозреватель КАН Рам Брандес, с утра иранские СМИ заявляли, что в регионе было отражено несколько американских атак. Ливанские СМИ сообщают об израильских ударах на юге Ливана. Местное информационное агентство передало информацию о трех погибших в районе города Тир. Обозреватель КАН Шимон Миджан сообщает, что также поступали сведения об атаках в районах Набатии и Бин-Джебеля. ЦАЛЬ и Общая служба безопасности ШАБАК ликвидировали позавчера на севере сектора Газа террориста, возглавлявшего инфраструктуру финансирования деятельности Хамаса. Также уничтожен его заместитель. По данным ЦАЛЯ, они перевели десятки миллионов шекелей военному крылу Хамас через сеть, включавшую десятки обменных пунктов в секторе Газа. Эти средства использовались для выплаты зарплат боевикам и реализации террористических планов против сил ЦАЛЯ и граждан Израиля. Председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман удалил из зала заседаний членов семей погибших заложников после того, как они выразили возмущение его заявлением о том, что у правительства была успешная каденция. Ротман сказал это в ответ на вопрос депутата Кнессета Мирав Коэн от фракции Ешатид. Мирав Свирский, чьи родители были убиты 7 октября, а брат погиб в плену Хамас, подвергла его резкой критике за эти слова. Мирав Свирский и Гиль Дикман, двоюродный брат Кармель Гад, которая была убита в плену, были выдворены с заседания, так же, как депутат Кнессета Мирав Коэн. Депутат Кнессета Ариэль Кельнер от фракции Ликуд заявил в эфире Кан Решет Бет, что не коалиция задерживает расследование из дней 7 октября. Кельнер отметил, что государственный контролер пытался провести расследование, однако Высший суд справедливости остановил его. По словам депутата, согласно основному закону, госконтролер обладает всеми полномочиями для проверки любой сферы и любого вопроса. Кельнер также упомянул Орена Соломона, который проводил расследование в армии, и добавил, что его деятельность тоже заблокировали в последние 1.5-2 года. Депутат подчеркнул, что в настоящее время ведется поиск формата для согласованной следственной комиссии, которая сможет завоевать широкое общественное доверие и не будет ангажированной. Министр от партии Ликуд Дуди Амсалем заявил в эфире радиостанции Кан Решет Бет, что поддерживает основной закон об изучении Торы, поскольку это является высшей ценностью для народа Израиля. Амсалем подверг резкой критике юридического советника правительства и Верховный суд. Министр отметил, что все, кто преследует изучающих Тору, совершают антисемитские действия, которых никогда прежде не было в государстве Израиль. В дорожно-транспортном происшествии на 4-м шоссе около перекрестка Хефер тяжело пострадала женщина примерно 80 лет. Женщина в возрасте около 70 лет и мужчина примерно 50 лет получили ранения средней степени тяжести. Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» эвакуировала пострадавших в больнице Иль-Эль-Яфе в Хадере и Ланиада в Нетании. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Цфате составит сегодня 29 градусов, в Тель-Авиве и в Аш-Доде будет 28, в Хайфе ожидается 27, а в Бейершеве 32. В Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Это был обзор последних событий, а следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 15 часов. Доброго дня! Шалом Миирушалаем!
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В партии Ликуд отреагировали на высказывания президента Дональда Трампа, сделанные им накануне в интервью телеканалу ABC, и подчеркнули, что Бениамин Нетаньяху будет баллотироваться на предстоящих парламентских выборах. В том интервью ABC президент Трамп сказал, что он не знает, продолжит ли Нетаньяху руководить страной. Напряжение между Ираном и Соединенными Штатами. Пресс-секретарь МИДа в Тегеране Бакаи заявил, что его страна, вероятно, будет вынуждена пересмотреть саму возможность переговоров с администрацией президента Трампа по следам тех событий, что происходили минувшей ночью в Ормузском проливе. Бакаи, в частности, сказал: «Дипломатический процесс происходит не на пустом месте. Из Вашингтона постоянно звучат противоречивые заявления. Американцы все время меняют свою позицию, выдвигая все новые и новые требования. Кроме того, они грубо нарушают достигнутые соглашения о прекращении огня», отметил пресс-секретарь МИДа Исламской Республики в интервью иранскому телевидению. Президент государства Исхак-Герцог в ходе визита на север страны заявил, что жители северных районов Израиля проявляют поистине беспримерное мужество. И сейчас настало время для того, чтобы руководство поставило своим высшим национальным приоритетом безопасность жителей севера, которые подвергаются непрерывным обстрелам. Герцог, в частности, сказал:
1: Иранцы
0: пытаются изменить существующую реальность. Они пытаются закрепиться в данном регионе. Но мы должны не позволить им это сделать. Недопустима ситуация, при которой они могут причинять ущерб людям, проживающим на севере Израиля. Жители севера должны получить приоритет в сфере промышленности, бизнеса, туризма, сельского хозяйства. Они должны вернуться к нормальной жизни, при которой они смогут воспитывать будущие поколения, подчеркнул Ицхак Герцог. Он также обратился к президенту Ливана и к народу этой страны. Он призвал ливанцев изгнать с их территории Хизбаллу, Иран и всех тех, кто поддерживает террор. «Израиль хочет мира, и достижение мира зависит от вас», указал Герцог. Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне утвердила запрос правительства о дополнительном призыве резервистов ЦАВ Шмоне. За такое решение проголосовали 7 членов комиссии, 3 выступили против. В соответствии с данным решением будут мобилизованы до 280 тысяч солдат-резервистов. К другим темам. Мировой суд Иерусалима продлил еще на 5 дней срок содержания под стражей 4 из числа подозреваемых в беспорядках и в нападении на дом заместителя председателя Верховного суда Ноама Солберга в поселении Алон-Швуд. Они подозреваются в том числе в причинении ущерба имуществу и в нарушении закона о частной собственности. Суд постановил, что существует убедительная доказательная база их причастности к совершенному. Корреспондентка корпорации КАН Верет Пельман передает, что остальные подозреваемые были отпущены на ограничительных условиях. Некоторые из них помещены под домашний арест на срок 8 дней. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра без перемен. В пятницу небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 40 сантиметров, температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.
1: А когда затихают, наконец, города, умастившись в ладонях своих площадей, в полусонной ночи возникает звезда и глядит неотрывно на планету людей. И тогда собираются звуки земли от

Нам с сестренкой каюк. Наша мама на юг улетела недавно. Это ж каждый поймет, жизнь без мамы не мёд, а с отцом и подавно. В доме трам-тарарам, папа нас по утрам кормит жёстко.

чем каждый отец, и даже отчим это поймет. Вот вчера, например, я такое имел, полетать захотелось. И была не была, два бумажных крыла мы приделали к телу. И пошли на балкон, пусть на нас и закон поглядят домочадцы.

летал. Я уже улетал, но отец увидал. Представляете, жалость. Он расширил глаза и схватил меня за то, что ближе лежало.

всех отцов. Богатый опыт по мастерству, шлепанье попы вот подрасту, и будут шлепать попу я сам. Мы отца не виним, мы помиримся с ним и забудем о ссорах. Есть такой порошок, с ним взлетать хорошо, называется порох. Мне бы достать порошка, пол посыпать слегка, кинуть спичечку, чичку-чичку-чичку на пол. Как взлететь я хотел,

Все давно. Небольшой, односерийный, черно-белый, и о прошлом, где все живы и здоровы, и тебе немного лет, и знакомая фигурка в сарафанчике в горошек.

воде. Тот одинокий господин в гробе деревянном, вовсе не стеклянном, он один. Он звон спрятал там, где нет низки. Лучше быть

А что же будет дальше, что же дальше? Уже за той чертой, за тем порогом. А дальше будет фабула иная. И новым завершится эпилогом.

Набирай тиска гости мои на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне

темно-красном своем для меня будет петь моя даль. Черно-белым своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я юмором.

когда заклубится закат, по углам залетая. Пусть опять и опять передо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел.

сказка, небылица. Город не пылится, небо голубое, а под небом только мы с тобою. Чисто и уютно, пусто и безлюдно в парках и трамваях, потому что в сказках все бывает вспыхнуло.

Я всеми вами жил, бросался в бой и плакал у могил.

мой маленький гном, поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок, беги от людей, мой маленький гном, беги поскорей в свой старенький дом, где по стенам вместо картин гирлянды ненужных слов, где мозаикой стекол окон десятки волшебных снов.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Кнессет утвердил в предварительном чтении закон об изучении Торы. 56 депутатов проголосовали за этот закон, 43 выступили против. Среди тех, кто проголосовали против, был и депутат от Ликуда Дан Илуз, а также Моше Соломон от партии Ацеянута Датит. Обсуждение было бурным, и в ходе этого обсуждения депутат Моше Гафни от блока Ядут Атура напомнил о том, что в варшавском гетто изучали Тору. Председатель парламентской оппозиции Яир Лапид заявил, что его отец был в гетто, а его дед скончался в концлагере по той причине, что тогда у еврейского народа не было своей армии. При этом Лапид указал, что в гетто не выплачивали пособий изучающим Тору, а жители гетто взяли в руки оружие и подняли восстание против нацистов. Корреспондентка Канбет Дикла Аарон Шафран передает, что законопроект был направлен на рассмотрение комиссии Кнессета по законодательству для подготовки при голосовании в первом чтении. В специальном отделе полиции, занимающемся расследованием случаев мошенничества, завершилось расследование в отношении министра социального равенства и по продвижению статуса женщины Май Гулан от партии Ликуд. По этому же делу проходят десятки свидетелей и подозреваемых, в том числе в нарушении должностных полномочий. Корреспондент Кан Рояновский передает, что материалы, собранные против Гулан и других подозреваемых, были переданы в прокуратуру. Сама Май Гулан приняла решение не являться на допросы в полицию. К другим темам. Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подверг резким нападкам Израиль. Он отметил, что необходимо остановить израильтян, ибо их агрессия ставит под угрозу стабильность и безопасность во всем мире. Он, в частности, подчеркнул: агрессивность Нетаньяху и его окружения, израильские нападения на Сирию и на Ливан дошли до той точки, когда угроза уже нависла не только непосредственно над этими странами, ставшими прямыми жертвами Израиля. Теперь угроза нависла уже и над самой Турцией, указал президент Эрдоган. Об этом сообщает корреспондент Кан Рам Брандес. Президент Ливана Жозеф Аун косвенно обвинил Иран в попытке продвижения своих интересов, прикрывая свои действия оказанием помощи Ливану. В ходе беседы с руководителями органов местной власти Аун подчеркнул, что основная цель переговоров в Вашингтоне состоит в том, чтобы Ливан смог бы добиться того, чтобы его жители не зависели от того или иного государства, а правительство в Бейруте получило бы настоящий суверенитет и отвечало бы за все происходящее в стране и на деле контролировало бы ситуацию. Президент указал, что никому не позволено вести какие-либо переговоры и осуществлять какие-либо контакты от лица ливанского правительства, которое, по его словам, не допустит иностранного вмешательства во внутренние дела Ливана. При этом он приветствовал ту помощь, какую предоставляют Ливану государства региона Персидского залива, а также Европы. По его словам, предоставляя такую помощь, они не вмешиваются во внутриливанские дела. Об этом сообщает корреспондент Канбет Гай Маян. Как мы уже передавали, президент государства Ицхак Герцог в ходе визита на север страны заявил, что жители северных районов Израиля проявляют поистине беспримерное мужество. И сейчас настало время для того, чтобы руководство поставило своим высшим национальным приоритетом безопасность жителей севера, которые подвергаются непрерывным обстрелам. Герцог, в частности, сказал:
1: «Айрани мнасим лафох эта эзор лезе».
0: Иранцы пытаются изменить существующую реальность. Они пытаются закрепиться в данном регионе. Но мы должны не позволить им это сделать. Недопустима ситуация, при которой они могут причинять ущерб людям, проживающим на севере Израиля. Жители севера должны получить приоритет в сфере промышленности, бизнеса, туризма, сельского хозяйства. Они должны вернуться к нормальной жизни, при которой они смогут воспитывать будущие поколения, подчеркнул Ицхак Герцог. Он также обратился к президенту Ливана и к народу этой страны. Он призвал ливанцев изгнать с их территории Хизбаллу, Иран и всех тех, кто поддерживает террор. «Израиль хочет мира, и достижение мира зависит от вас», — указал Герцог. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. С пятницы до воскресенья без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 27, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 41 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Зафар Селим, продюсер Мирим Гелевич и Игорь Хариф. В эфире «Побочные эффекты», программа о литературе, которая, в общем, оказывает, несомненно, оказывает влияние на все прочие искусства. Я начинаю с новостей. 3 числа, 3 июня, российская литературная премия «Большая книга» объявила список финалистов в двух номинациях. Всего на соискание в начале года было выдвинуто 465 работ, из которых в длинный список вошло 40 произведений, 10 в номинации «Нонфикшн» и 30 в номинации «Художественная проза». И из них совет экспертов под руководством Андрея Аствацатурова сформировал короткий список. В номинации «Нонфикшн» финалисты: Сергей Беляков, «Два брата», Валентин Катаев и Евгений Петров, «На корабле советской истории». Лев Данилкин, «Палаццо Мадамы», можно ставить на него. Андрей Плахов, «Тарковский и мы», «Мемуар коллективной памяти». Роман Сенчин, Александр Тюняков, «Человек и персонаж». И Александр Снегирев, «По линии матери». А вот номинация «Художественная проза». Коля Андреев, «Всклянь». Вера Богданова, «Царствие мне небесное». Елена Долгопят, «Черты лица». Михаил Елизаров, «Юдоль». Алексей Колесников, «Закрепщик». Анна Лужбина, «Круга». Сергей Носов, «Колокольчики Достоевского», «Записки сумасшедшего литературоведа». Неизменный Захар Прилепин, «Тума». Маргарита Симонян, «В начале было слово, в конце будет цифра». И Сергей Шаргунов, «Попович». Но я поставил бы на Поповича, хотя могут отдать и Симонян, чего только там не бывает. Ну а вы на кого ставите? Чак Паланик, автор культового бойцовского клуба, впервые обратился к жанру научной фантастики. Его новый роман «Галерия» должен выйти 19 января 27 года в издательстве «Сага Пресс», и предзаказ уже открыт. Сюжет такой. Главный герой, парень по имени Грант, разыскивает своего пропавшего отца, писателя-фантаста, который исчез в космосе. Грант уверен, что отец оставил подсказки в собственных текстах. Все меняется, когда он находит старый палп-журнал с историей «Welcome 2, Homestead 1», рассказом о таинственной утопической колонии, где детей учат убивать землян. Внутри этой самой колонии начинается хаос. Во время одной из экскурсий исчезает девушка по имени Томисина 8, и идеальный мир Homestead 1 дает трещину. Две сюжетные линии, поиски Грантом отца и разрушение колонии изнутри, сплетаются воедино, обещая читателям тот самый нерв, за который Паланика обожают миллионы. Паланик назвал роман своим первым полноценным заходом в научную фантастику. Однако, судя по описанию, это не классический научно-фантастический роман в духе Азимова или Кларка, а скорее жанровый эксперимент с элементами космической антиутопии, метапрозы и сатиры на тему современного общества. Объем книги – 272 страницы. Книга «Ничья девочка» Вирджинии Джуфре, одной из самых известных жертв финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, получила главную премию British Book Awards. Жюри отметило, что, выбрав это произведение книгой года, оно признало выдающееся мужество и целеустремленность автора, о чем пишет BBC. British Book Awards – одна из самых престижных книжных премий Великобритании, которая учитывает не только литературное качество, но также популярность произведения у читателей и его продаж. Книга «Ничья девочка» вышла в октябре 2025 года, одновременно в США и Великобритании, сразу став бестселлером. Автор написала о том, что она перенесла в годы взаимоотношений с Джеффри Эпштейном, рассказала об интимных встречах и сексуальном насилии со стороны некоторых известных людей, а также о годах борьбы за признание финансиста преступником. Премию «Книга года» на церемонии в Лондоне вместо автора принимала жена брата госпожи Джуфре, Аманда Робертс. Вирджиния Джуфре покончила с собой в апреле 2025 года, еще до выхода книги в печать. Ну и не покидая Англии. Наследники английского писателя Иана Флеминга, создавшего образ Джеймса Бонда, запретили упоминать автомобиль марки Aston Martin в новых книгах об агенте 007, чтобы не расстраивать компанию Amazon, владельца франшизы на съемке фильмов о супершпионе. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на писателей, которым наследники из фонда Ian Fleming Publications поручили создание новых книг Бондианы. По свидетельству издания, в фильмах о Бонде самой популярной действительно была именно эта марка авто. Персонаж романов Флеминга в исполнении различных актеров управлял Aston Martin в таких лентах, как «Goldfinger», «Искры из глаз» и «Казино Рояль». Однако в книгах агент 007 разъезжает на различных «Бентли». Окей, перейдем к разделу поэзии. Сегодня Алексей Жихаревич. О себе он пишет так. Родился в 1978 году в Ленинграде, переименован в Санкт-Петербург. В детстве жил в Кировограде, Украина, переименован в Кропивницкий. И Пскове, пока не переименован. Закончил философский факультет, переименован в Институт философии Санкт-Петербургского государственного университета. Защитил кандидатскую, живу в Пскове, работаю программистом. По мере сил пишу, читаю и играю музыку. Ну вот, значит, сейчас мы посмотрим некоторое стихотворение Алексея Жихаревича. «Серый дождичек косит квелые шляпки зонтов. Хочешь любить осень? Пойди-ка пойми за штоп. В пальцы ее листьев въелся дней никотин, в шали ее кисти лохмы лесных паутин. Брякнет в ее подглазьях серый отек облаков, волос туманом блазнит каплет седых клоков. Дух ее запах мокрой болонии и прелых трав, веки подкрася охрой, спросонья волос не убрав, дышит холодным ветром вдоль обочин пути, тянет артритные ветви к солнцу позолоти. Голос ее слякоть, вкрадчивый шелест луж, будет девицей плакать, грязи размазав тушь, или цыганкой старой скалится медью осин, или вокзальной шмарой хлопать водой трясин, или ведьмой раскосой плюнет ворот пальто. Хочешь любить осень? Сам выбирай за что». Вот еще немножко почитаю. «Ты знаешь, порой мне снится, что я все еще ребенок. Лежу в советской больнице, чувствую кожей холод клеенок. Вдыхаю сладковатый запах больничных щей из подгнившей капусты и других овощей. И будто бы вернулся тот ход вещей, когда дети играют во дворах, подростки идут в подворотни, юноши тянет в подвалы, а взрослые пьют в парках и скверах, и ни у кого нет ни малейшей веры. В будущее, потому что старики тоже играют во дворах. Кажется, у меня болело горло, а может, ухо. Все завалило снегом, а может, пухом. Рыжебородый доктор Цибулис назначил анализ на яйца глист. Малыши лежали с мамами, но ночами все равно пищали. В матрасах были клопы, кровати зачем-то сдвигали. И утром чужая женщина в халате говорила, что я футболист». В лихие 90-е года я был студент-философ в Петербурге. Читал Декарта, Гуссерля и Канта, а Энгельса нарочно не читал. Пил водку в баночках, по электричкам играл на флейте и на балалайке. И, выходя на кучу мелких денег, в цветастой бесконечности ларечков я покупал кассету Фрэнка Заппы и пачку иностранных сигарет. И уезжал с Варшавского вокзала в зеленый пьяный Псков. И мне казалось, что жизнь смешна, проста и беспредельна. Казалось, мир, подобно водопаду, искрясь и грохоча, несется в пропасть, и в животе щекочется не голод, а головокружительная скорость. Ничто не важно, только бы вцепиться в сверкающую каплю бытия и удержаться. Нету ни вокзала, ни пестрой бесконечности ларечков, ни иностранных сигарет. Лишь пропасть осталась, воды мира дурно пахнут и больше не искрятся, но несутся еще быстрее, и в животе щекочет, и все сильнее кружится голова». Это Алексей Жихаревич. В общем, это понятно, что это профессиональные стихи. Понятно, что за этим есть и судьба, и, в общем, мастерство. Алексей Жихаревич получил третье место, так сказать, на конкурсе Юрия Левитанского. Вот. И, тем не менее, из всех трех, и Вонин, Шумара, и Жихаревич, я бы выбрал Елену Шумару, который, стихи которой читал в прошлый раз. Мне это кажется большим открытием, так сказать, премии Левитанского и большим открытием для нас всех, потому что она очень хороший поэт. Жихаревич хороший поэт, но, так сказать, как бы сказать, вот хороший, точка, Шумара отличный поэт. Окей, значит, стихами мы будем продолжать. Хочу сказать я, и это здорово. На линии с нами сейчас директор театра «Лапоним», актриса Крис Фейрович. Привет.
1: Привет.
0: Ну что, со стихов начнем, да?
1: Да.
0: Ну, давай.
1: Я тут открыла для себя нового поэта. Вообще не знала существования стыду своему. Илья Сельвинский такой. Вы, конечно, знаете.
0: Да. Ну знаешь, вот сегодня, например, это не очень популярное имя. Это все-таки круг советских поэтов. Он поэт классный, но сегодня не очень. Так что это оправдание тебе. И не так уж его много читают сейчас. Да.
1: Ура! В оправдании мне еще понадобится. И тут стихи, которые скорее больше подходят, чтобы читал мужчина. И по этому поводу начнем, допустим, мужчина женщину не любит.
0: Давай.
1: Итак. Мужчина женщину не любит, как кошка птицу. Он ее не понимает, лишь пригубит, а там
2: Ползи, житье, бытье. А женщинам, как всем актрисам, что так талантливо нежны, присущ особый артистизм, но ей овации нужны. Не перед ложками с партером она играет, пред тобой, о муженек, что взглядом серым ее смешалось со всей толпой и растворился облик женщины среди кофейников и книг, очарование движений, улыбка, что ему до них. Да и супруга всем довольна. Растут зарплаты и сыны, но шорох юбки колокольной не веет шелестом весны, а жизнь идет в делячьем стиле мне, и пропадает Божий дар, быть может, той же самой силой, что у Дузе или Бернар. Мужья, примите умудренно в свои печенки сей кинжал. Вам изменяли ваши жены за то, что я их обожал.
0: Ну, знаешь, может, тебе надо программу делать по Сильвинскому театральную? Ты привнесла в него элемент театра такой мощный, да.
1: Ого, ладно. Я не ожидала.
0: Так, дальше.
1: Дальше. Женщина 40 лет. Вот на французском не проговорю, простите. Название на французском не смогу. Бальзак воспел 30-летний. А я бы женщину под 40. Она блестит красою летнюю, но взгляд уже осенний зорок. Непереточная женщина, пленяющая всех саврасых, здесь очаровывает женщина, перед которой мир без масок. В ней, правда, много разной разности, а ум бесстыдно гол, как сабля, и тайный запашок опасности в ней чует волчья капля. У ней в кулечках вся оконница. Давно она уже не плачет, но если за тобою гонятся, она тебя в постели прячет.
0: Окей, так, ну, ты меня удивила сегодня. Хорошо. Давай дальше. Я не знаю, есть что дальше или будем говорить на прозе жизни?
1: Есть, и можем поговорить, и есть.
0: Ну, давай тогда еще одно немножко поговорим.
1: Хорошо. Каждому мужчине столько лет, сколько женщине, какой он близок. Человек устал, он полусед, лоб его в предательских зализах. А девчонка встретила его, обвивая предрассветным бризом. Он готов поверить в колдовство, покоряясь всем ее капризам. Знает он, что дорог этот сон, но платит и не поскупится. Старость навек сбрасывает он. Мудрый, молодой самоубийца.
0: Вот, я, знаешь, на минуту пожалел, что мы не можем Сильвинского позвать.
1: Ага, хочется, хороший, ну, да?
0: Поговорить, да, да, да. Так, давай скажи, пожалуйста, ну, без этого мы тоже не можем обойти, что происходит у тебя, у театра Лапаним, ну, собственно, что происходит у театра в области театра, так сказать. Что у нас ближе к премьере, что чуть-чуть дальше, расскажи.
1: Ну, над новыми проектами мы работаем, ну, рассказывать не будем.
0: Понятно. Спасибо, да.
1: Хотя сегодня тоже был маленький намек насчет того, кто там, что там за Цвейг с женщиной связано сильно. Однако в ближайшее время у нас «Завещание дракона» продолжает идти. Это по тому самому Шварцу, по тому самому Лорину. Многие видели фильмы «Убить дракона». Угу. Вот, собственно, это все одно и то же произведение, но теперь по-нашему. По-нашему оно называется «Завещание дракона». И будет 8 июля в театре «Ахедер» в Тель-Авив. Билеты в кассе «Браво». А еще будет 30 июля в театре «Дофен» в Петах-Тикве. Там билеты на месте в кассе театра. А в августе 19 и 20 возвращается театр «Черного монаха».
0: Mm-hmm.
1: Он возвращается в театр «Альфа», как мы любим, наша самая любимая тель-авивская сцена. И билеты в нашей самой любимой кассе, кассе «Браво». И еще в «Ивентуре» тоже будут билеты на «Черного монаха». Вот.
0: Ну что, это не пропустите, пожалуйста, конечно. Но мы ждем премьеры, ждем Цвейга. Если ты сама назвала это имя, я тоже назову. Хорошо, уважая, как говорится, вот законы театра и пресекая всяческое спойлерство, знаешь что, давай закончим тоже каким-то стихотворением.
1: Хорошо, давай.
0: Давай.
1: Ой.
0: Это начало было?
1: Это я перевести дух. Я очень перед этим стихотворением я очень волнуюсь.
0: Давай.
1: Вот, конкретно тебе его читать очень волнуюсь. Вот.
0: Угу.
1: Итак. Муза, как ни грусти, ни сетуй, а вывод мой, к сожалению, таков. Среди миллионов читающих газету 9/10 не читает стихов. И новых поэтам влечет их полемика. Однако затишьем и этот стихал. Но есть одно лихое племя, живущее на побережье стиха. Это уже не просто читатель, не первый встречный и не любой. Он не стучит по рифмам, как дятел, не бродит в образах, как слепой. Не ждет воспитания от каждой точки, не умиляется от пустяка. Совсем по-иному подходит к строчке читатель стиха. Он видит звуки, слышит краски, чувствует пафос, юмор, игру. И свои пузырьки, литературные карасики ему не всучат за жемчужную икру. Ему не внушить, рассказавши про заек, что это львы, да толстые при том. Кстати сказать, вдохновенный прозаик в его глазах — поэтический том. Иной читатель только в дороге пейзаж пропускает, ищет любовь. По вкусу ему Бальмонт и Доронин, а больше — бифстроганов или плов. А наш овеянный нашими снами, сам горит, как летящий болид, а наш, как родственник, дышит с нами и знает, что у кого болит. Иной читатель, прочу, и двигай, давай другого, а первый катись. А наш, как с девушкой, дружит с книгой, читатель стиха, артист. Он еще смутен, этот читатель. Он еще назревает, как бой. Его между нулей не учли в госиздате, но он управляет нашей судьбой. Как часто бездушные критикококи душат стих, как чума котят. И под завесой густой демагогии в глобус землю втиснуть хотят. Сколько раз отброшен на мель рычишь, надоело, к черту, согнули. И как малиновую карамель со смаком глотнул бы кислую пулю. И вдруг получишь огрызок листка откуда-нибудь из-за бухты пассиета. Это великий читатель стиха почувствовал боль своего поэта. И снова, зажавши хохот в зубах, живешь, как будто полмира выиграл, и снова идешь среди воя собак своей привычной поступью тигра.
0: Спасибо большое. Спасибо, актриса, директор театра «Лапоним» Крис Фейрович была с нами и читала Илью Сильвинского очень неожиданно, необычно, за что тебе огромное спасибо. Счастливо. Крис, всего наилучшего. Увидимся, услышимся.
1: Спасибо. Спасибо и вам.
0: Пока. Счастливо. Ну да, это вот поэзия очень близко сейчас подошла к музыке, и Крис это замечательно подчеркнула. А у нас литература и музыка. Я возьму сегодня очень современное произведение, буквально только что написанное. Александр Елин, группа «Рапфак», «Штабная крыса». Я возьму именно потому его, что литература здесь важнее и весомее музыки, которая форма. Вот, и в эту форму уложено язвительно-печальное содержание, свойственное рапфаку. В общем, все правда, все честно. И не только в том, что касается страны Z, которая упоминается в этой песне, а и в том, что, мне кажется, касается мира вообще. От прекрасных столиц до мерзких закоулков. Ну, как говорится, далее везде. Итак, рапфак, Александр Елин, «Штабная крыса». Слушаем музыку.

0: Ну, а сейчас поговорим с автором композиции «Штабная крыса» Александром Елиным, рабфак. Привет, Саш, привет.
1: Да, приветствую, всем привет большой.
0: Ну, не то чтобы мы не знали, но и «Мир в труху», и «Штабная крыса» очень точно высказывают мысли и ощущения многих из нас, за что тебе респект огромный. Итак, я правильно понимаю, сначала пишутся тексты, а музыка потом?
1: Ну, в общем, да. Хотя понятно, что когда я сочиняю припевчик, то какая-то музыка уже в голове у меня есть параллельно. Да, и потом я ее достигаю.
0: Окей, но сначала проходит, так сказать, прожигает поэтическая строчка. И тогда все начинается.
1: Ну, я думаю, что да, конечно.
0: А как ты обкатываешь песню на ком-то? А вот есть у тебя какие-то люди, которые, так сказать, условно говоря, ритуально являются первыми твоими слушателями?
1: Да, обязательно, потому что без нелицеприятного критика такого, который заинтересован тоже в успехе, как и я, очень сложно. Я думаю, что у любой художник показывает картину сначала кому-то близкому, прежде чем показывать ее на публике. Да, конечно, я обкатываю на 5-6 людях, ну, не то что обкатываю, но я как бы иногда идею обсуждаю, иногда показываю полработы, иногда целую работу, конечно.
0: А бывает такое, что кто-то, допустим, внесет критическую ноту, ты на это реагируешь, или ты уверен в том, что ты правильно сделал? Ну...
1: Нет, я очень реагирую, потому что иногда это чисто техническая проблема какая-то, иногда не очень слышно текст, и надо биться над тем, чтобы он был слышен. Мне-то он понятен, я-то его знаю как бы изначально, поэтому, конечно, есть какие-то технические вещи, которые незаметно изнутри, но очень хорошо заметно на свежее ухо, незамыленное. Я прежде чем песню кому-то показать, я-то ее слышу в том или ином виде раз, наверное, 30-40, поэтому уже у меня... как говорится, взгляд не свежий.
0: То есть он замылен чуть-чуть, да, ты прав.
1: Мягко абсолютно говоря, да. Избегал слова «замылен» и сказал «не свежий».
0: Ну, да, был прав, наверное. Ну, значит, я так понимаю, что... И в композициях группы «Рабфак», и в композициях группы «Кавбар», несмотря на различия, так сказать, декораций, очень много общего. Потому, наверное, что разница не в географии, а в истории, то есть в нашем времени, которое в разных местах мира, увы, диктует одни и те же примерно законы.
1: Ну да, я же две страны знаю. Я очень хорошо понимаю Россию, я там провел половину с лишним своей жизни. Чуть меньшую половину я провел в Израиле. В общем, тут я тоже более-менее все прекрасно понимаю, все знаю. Ну, 100% понимать нельзя, наверное. Ну, как обрезание, это 99 профиль, да? Так же точно и здесь. Но я как бы стараюсь быть и в повестке, и там, и тут. Потому что эти повестки связаны, а мы все время видим эти пересечения, и мы понимаем, что нельзя быть сегодня просто так России. Обязательно она союзник Хизбаллы, и обязательно стреляют этими странами, понятно, откуда попавшими, и так далее. Даже если они, например, попали не из России, то все равно вследствие этой войны они попали. Вследствие этой войны они так развились и стали вот этим геймченджером на самом деле, который сейчас... о котором все сейчас говорят. Такое маленькая ядерная бомба слабых.
0: Да, да. Скажи, ты быстропишущий сочинитель, поэт? То есть ты быстро пишешь или, может быть, смотри, я, например, когда-то писал очень быстро, пока не напишу до конца, не успокоюсь. Потом почему-то со временем, как пишу, ну хорошо, я доделаю позже, я могу сейчас уже оставить этот

0: стихотворение, а на следующий день к нему вернуться. Оно ничего не потеряет, я сохраню. У тебя ощущение какое? Тебе все-таки надо закончить быстро, максимально, или ты можешь позволить себе чуть-чуть расслабиться, потом вернуться?
1: Ну, у меня есть внутри, конечно, какой-то план, насколько часто я должен как бы махать ручкой и говорить, вот мы здесь. Вот, во-первых. Во-вторых, когда я пишу какие-то легковесные песенки для канала «Елен Про», где у меня несколько проектов одновременно, и они все такие разные музыкально, и объединяет их только вот мой личный взгляд с постоянными попытками шутить. Вот. Иногда удачными.
0: Не сомневаюсь, знаешь.
1: Да, и когда это какая-то легковесная песенка, то от идеи до готового варианта проходит очень быстро времени. Но с рап-факом здесь, конечно, я откладываю, потом пересматриваю через пару дней. Иногда бывает, что не дописываю концовку и хожу, думаю над ней и так далее. Нет, это вот не очень скорострельная история, да. Это долго я...
0: Но
1: хочется качества уже.
0: Вот,
1: я взрослый солидный человек, у меня есть какой-то маркер, определенный авторитет, люди ждут именно этого, и не хочется скатиться ни в мелкотемье, а это очень сложно, очень сложно. К сожалению, огромное количество искусственно написанных стихов, написанные, в общем, либо о какой-то внутренней ерунде, либо о внешней, но в общем о ерунде. Вот, а какие-то глобальные вещи, как там война, как судьбы мира и так далее, ну, конечно, они требуют какого-то более серьезного подхода.
0: Ну, я хочу тебе сказать просто, что когда мы это слушаем, все настолько хорошо сшито, что невозможно сказать, допустим, что ты это делал в 2 захода, в 3 захода, неважно, оно слушается на одном дыхании, поэтому...
1: Прекрасный комплимент.
0: Я старался. У тебя много сейчас чего-то, набросков, идей, или вот ты сделал песню, и ты начинаешь накапливать что-то в себе?
1: Песня сегодня не песня. Песня сегодня некий многогранный продукт, который невозможно, например, выставить без видео, да, и мой канал влияния на слушателей это канал Рапфак ТВ. Или там, да, и там Рапфак, Кавбар, и вот эта вот новая моя идейка, я там выкладываю короткие минутные рилсы, то, что сейчас называется, или шорты, под именем Хор Барош. То есть это Хор Барош. Вот. И там шутки короткие, там, как правило, куплет-припев и какой-то, может быть, кода. Ну, в общем, не это небольшой формат совсем. Я стараюсь не выходить за 1:20. Это совершенно отдельная история. Вот. И все равно, прежде чем мне пришла в голову идея, и потом это все легло в музыку, конечно, я должен придумать видеоряд и как-то его скомпилировать, как-то откуда-то что-то взять. Ну, сегодня, конечно, уникальные возможности с генерацией видео ручками. И я вижу, что это никак не повлияло на креативность людей. Те, кто были креативны, они теперь при помощи генерации как бы видео, при помощи искусственного интеллекта, страшно экономят деньги, но продукт у них все равно качественный. А люди, у которых особой как бы мысли не было, они делают там прямые иллюстрации, они, наверное, там спрашивают у чата GPT, как правильно написать промпт для другого. То есть, как бы, они все время пытаются, чтобы один интеллект договаривался с другим, а сами только копипастят. Это прикольно.
0: Но...
1: Надо было до такого дожить, чтобы это стало реальностью. Я очень хорошо помню, Игорь, вот прям правда помню, что я с композитором, с которым я работаю очень давно, с Кириллом Калашниковым, который живет в Москве, мы с ним как бы все время на связи. И мы с ним где-то, наверное, года полтора назад обсуждали, что, ну вот картинки уже, да, вот уже там Midjourney, еще нано-банана не было. Midjourney, а вот тут вот этим я пользуюсь, да, ну смотри, скоро в видео, сейчас вот выйдет видеогенератор, и можно будет вообще делать чумовые вещи. Раз он вышел, вот эти все истории там про 6 пальцев, про ужасные трансформации ни туда, ни сюда, но прошел год, и сегодня люди делают совершенно, вообще не заморачиваясь на какие-то ошибки, еще на что-то, потому что ошибок нету. При правильном подходе можно снимать мультфильмы. То есть за человеком осталась только его главная функция – придумать.
0: Ну, главное, это решающее, да. Да.
1: Потому что как только человек не придумал, а попросил придумать там Gemini, а потом реализовал это при помощи других ресурсов, ну, это сразу видно. Ну, это видно.
0: В общем, ты сейчас практически 90 или все 100% делаешь сам. Все, так сказать. И ты, и видео, и, значит, в общем, все на тебе.
1: Ручками я все делаю сам, ручками, глазками. Но, конечно, советуюсь. И как бы иногда бывает ужасно. Я бросаю на полдороги, понимая, что это не очень идет, что это не очень правильная была идея, и надо это отложить в долгий ящик, вдруг оно как-то мне понравится через какое-то время, ну или отложить совсем навсегда, как говорится, порвать и сжечь рукопись.
0: Ну что ж, бывает так, и так.
1: Бывает, конечно, это нормально совершенно.
0: И еще один завершающий у меня к тебе вопрос. Что пожелать рабфаку? Я вот застрял, думал, что пожелать,
1: это
0: и решил...
1: Это все равно, что пожелать что-нибудь мне.
0: Да, вот я и хочу спросить.
1: Мне пожелать бодрости духа, и чтобы у меня, как говорится, радость общения с хорошими людьми не прекращалась, потому что именно это высекает какие-то искры, какие-то обороты, слова, все что... Да, и то же самое, что у меня было иногда время посмотреть хороших сериалов и кино, потому что и там тоже идеи прям рассыпаны иногда бывают.
0: Ну вот всего этого я тебе искренне желаю, приглашаю, так сказать, в студию. В общем, всего тебе самого-самого лучшего.
1: Нас еще, да, я хотел сказать, что нас еще Маяковский учил, когда бы вы знали, из какого сюра. А, это не Маяковский. Ну, в общем, это я забыл.
0: Сюра. Светаева
1: или Ахматова?
0: Ахматова, да.
1: Ахматова, да-да-да. Когда бы знали, из какого сюра. Да, вот это вот ровно про это.
0: Ну, окей, спасибо тебе громадное. Спасибо. Ты называешь себя либретист, я считаю, поэт Александр Елин. Счастливо, всего тебе наилучшего.
1: Спасибо.
0: Пока. Пока. Пойдем дальше. Есть еще у нас некие любопытные материалы, которые можно... рассказывать. Итак, Мия Хансен-Лёве снимет байопик о матери Мэри Шелли. На самом деле, это фигура, как бы, уходящая в тень истории, но фигура очень интересная. Картина расскажет о жизни Мэри Уолстонкрафт, британской писательницы, философа, автора трактата «В защиту прав женщин». Если учесть, что жила она в 18 веке, то, в общем, это был незаурядный такой трактат и незаурядное философское размышление. Значит, летом этого года стартуют съемки фильма «Если любовь умрет», посвященного жизни писательницы, философа британской Мэри Уолстонкрафт 1759-1797 годы. Вот, не очень долго прожила она. Она была матерью Мэри Шелли, автор романа «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Все почему-то помнят только Франкенштейна, но Мэри Шелли написала еще довольно много романов, в том числе и роман, который назывался «Фолкнер», и она его считала лучшим своим романом. Этот роман, я знаю, перевели на русский язык относительно недавно, но я еще его в руки в свои не загреб, поэтому даже не знаю, как выглядит обложка. То есть Мэри Шелли была интересной писательницей и вовсе не автором одного романа. Главную роль в фильме исполнит норвежская актриса Ренате Рейнове. Действие происходит в преддверии французской революции, повествует о судьбе Уолстонкрафт, тогда еще юной англичанки из небогатой семьи, решившей строить жизнь в соответствии с идеалами эпохи просвещения. Режиссером выступит французская кинематографистка Мия Хансен-Лёве. Ее дебютная картина «Все прощено» номинировалась на премию «Сезар». Что выйдет в результате, не знаем, потому что только этим летом начнутся съемки. Наверное, накинуть надо год, полтора, два, сколько там. Тогда и узнаем о результате. Мы идем дальше. Значит, первый тизер сериала «Красное и черное» был представлен в Каннах. Значит, роман Стендаля «Красное и черное», который вызывает время от времени желание сделать фильм или же сериал, видимо, дает много, пищи для создателей. Ну, роман из тех, которые являются бессмертными, роман из тех, которые в общем, которым читательское внимание, сопереживание, размышление над которым будет время от времени всегда, всегда продолжаться, да, потому что время от времени будем возвращаться к этому роману, перечитывать его, читать и так далее. Так вот, создатели проекта и критики уже успели назвать четырехсерийную драму одной из главных телевизионных премьер года, а исполнители главной роли, здесь я прошу обратить внимание на имя, Виктор Бельмондо, и это внук легендарного Жан-Поля Бельмондо, получил высокие оценки за воплощение образа амбициозного и противоречивого Жюльена Сорреля. Новая экранизация переносит зрителей во Францию эпохи реставрации. Это 1828 год. В центре сюжета история бедного провинциального юноши Жюльена Сорреля, который, одержимый идеями Наполеона, готов на все ради карьеры и места в высшем обществе. Раздираемый двумя путями, красным, красный – это военная карьера, и черным – это сан священника, а также страстью к двум женщинам, Луизе де Реналь и Матильде де Ламоль, он движется к неизбежной трагической развязки. Режиссером проекта выступил Гаэль Морель, известный по драмам «После него» и «Живи, умри, возродись». Главные роли исполнили вот Виктор Бельмондо, а также Виржини Ледуайен, она сыграла Луизу де Реналь, и Камиль Роза, Матильда де Ламоль. В актерский состав также вошли Патрик Тимсид, Роман Бринже, Малик Зиди и другие известные французские артисты. Премьерный показ вызвал положительный резонанс. Издание отмечает, что специалистам, сценаристам, прошу прощения, Жоржу Марку Бенаму и Жилю Турану удалось бережно перенести классический текст на экран, современнив диалоги, чтобы сделать историю понятней для новой аудитории, но без искажения оригинала. Особое внимание привлекла работа оператора Патрика Герингелли, создающий эффект живой живописи и погружающий зрителя в атмосферу XIX века. Главным же открытием, опять же таки повторяю, назвали игру Виктора Бельмондо. Ну, у нас должна была быть еще одна страничка в нашей программе, которая сегодня была, значит, вместо, назначено, как бы запланировано, вместо от 2 до 5, но, опять же, это прямой эфир, мы живем вживую, вот, пока что мы не можем выйти на связь, но ничего страшного от этого не происходит, у меня, как всегда, очень много материала, и я постараюсь рассказать еще о нескольких премьерах, значит, я расскажу не об одном событии устами нашего гостя, а расскажу о нескольких событиях своими словами, как говорится. Итак, мы идем дальше. 5 мая 26 года, то есть вот уже совсем недавно, студия Universal Pictures представила новый полноценный трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Премьера состоялась в программе «The Late Show with Stephen Colbert», после чего он был опубликован в сети и за первые 6 часов набрал более 1 800 000 просмотров. Это второй трейлер эпического фэнтези-боевика, который Нолан снимает по мотивам одноименной поэмы Гомера. То есть пока что все балдеют исключительно от тизеров. Фильма еще нет и довольно долго не будет. Но вот второй, значит, тизер. Большая радость. Окей. Ролик длиной 2,5 минуты раскрывает больше деталей сюжета, чем предыдущий тизер. Зрители впервые видят ключевые сцены странствия Одиссея, которого, напомню, играет Мэтт Дэймон. После Троянской войны его сражение с циклопом Полифемом, противостояние с волшебницей Цирцеей – это Шарлиз Терон. Но по другим источникам она вроде как играет не Цирцею, а нимфу Калипсо. С этим еще надо будет разобраться. Ну и борьбу с женихами, осаждающими Пенелопу, которую играет Энн Хэтэуэй. В центре сюжета 10 лет опасных приключений царя Итаки, пытающегося вернуться домой к семье. «Никто не встанет между мной и домом, даже боги», обещает в трейлере «Одиссей». Красиво. Картина собрала один из самых впечатляющих актерских ансамблей в карьере Нолана, потому что помимо Дэймона, Холланда, Хэтэуэй и Паттинсона, в фильме снялась Зендея, богиня Афина, Лупита Нионго, Елена и Клитемнестра, а также впервые рэпер Трэвис Скотт в нераскрытой роли, согласно новости на медиаресурсе Фендемайр, он играет рассказчика, у кого-то наподобие барда. При бюджете в 250 миллионов, так сказать, долларей, «Одиссея» стала самым дорогим фильмом режиссера. Это первая картина, полностью снятая на камеры IMAX с кинопленки 70 миллиметров. Съемки проходили в Марокко, Греции, Италии, Шотландии, Исландии и Западной Сахаре. Мировая премьера «Одиссеи» состоится 17 июля этого года, очень скоро. Хотя, прям, не знаю, не верю, что так быстро, но, впрочем, все возможно. Фильм выйдет в формате IMAX и станет 13-м полнометражным проектом Нолана, первым после триумфального «Оппенгеймера», я не знаю, почему он такой триумфальный был, получившего 7 «Оскаров». Ну, байопики иногда, вот случается с ними, они получают много «Оскаров». Не знаю, мне как раз образ-то Одиссея, он интригует, потому что самый интересный, если честно, образ, он как раз в книге Мадлен Миллер, американской писательницы, ярко очень дебютировавшей романом «Песнь Ахилла». Еще раз скажу, говорил об этом не раз. Этот роман написан от лица Патрокла, возлюбленного Ахилла. И вот его, так сказать, его глазами увидена вся история. Ну, не вся, но большой кусок истории Троянской войны, история Ахилла, безусловно. И там, среди прочих всех героев, конечно же, есть и Одиссей. Такой кистроватый мужичок, довольно циничный. Не сказать, чтобы он так притягивал нас, как в, собственно, в первоисточнике, в мифах. Все-таки мифологический Одиссей стремится домой, преодолевает множество препятствий, проявляет и силу, и сноровку, и ловкость, и хитрость, да, но это как одна из черт. А вот у романа Мадлен Миллер как-то черта доминирующая, и какой-то лоск с Одиссея это немножко снимает. Вообще, на самом деле, из интересного, конечно, как можно чуть-чуть, небольшим смещением придать образу совершенно другую трактовку. Окей, это про Одиссея. Есть еще новости. Ну, например, очень тревожные новости, значит, с фильма «У звездных...» в фильмах о Гарри Поттере. Значит, у любой франшизы рано или поздно появляется свой черный рынок. У «Звездных войн» это шлемы штурмовиков, кто помнит. У «Марвел» это куски костюмов, которые потом всплывают на eBay с надписью, ну, например, «Возможно, это носил дублер третьего какого-то помощника Тома Холланда». Можно и так. Но теперь очередь дошла до «Гарри Поттера». На съемках нового сериала по «Гарри Поттеру» студия была вынуждена просто микрочипировать метлы, волшебные палочки и прочий реквизит после целой серии краж. Судя по утечкам со съемочной площадки в Ливсдене, исчезало все подряд. Тыквы, книги заклинаний, фальшивая еда, палочки, декоративные элементы из сцен в Большом зале Хогвартса. Воровство достигло такого масштаба, что по зоне отдыха актеров и персонала развесили объявление «Реквизит этого проекта микрочипирован». Ну, в смысле, ну уже не надо, вы же понимаете, что попадетесь. И если кому-то понадобится вынести реквизит за пределы площадки, он обязан получить разрешение у отдела реквизита. Иначе перемещение предмета будет зафиксировано, и Хогвартс постепенно превращается в склад Амазон с элементами готики. Особенно трогательно выглядит тот факт, что студия теперь собирается мониторить eBay в поисках украденных палочек. Вероятно, скоро появится объявление вроде «Подлинная метла со съемок», «Легкие потертости», «Один раз использовалась квиддичи», «Проклятий нет». В этой истории вообще чувствуется удивительная эволюция фанатской культуры. Когда-то поклонники франшиз собирали постеры, потом фигурки, потом лимитированные лего-наборы, и теперь, судя по всему, некоторые решили, что настоящий уровень преданности унеси со съемок зачарованную тыкву. Студия, разумеется, в ярости. Нарушителям обещают запретить появляться на съемочной площадке. Увольнение и общение с корпоративным юристом, чей взгляд способен уничтожить души без применения магии. При этом источник со съемок уверяет, декорации выглядят великолепно. Особенно новый большой зал Хогвартса, который описывают как завораживающий. То есть сериалка, в общем, движется по классической территории дорогостоящего телевидения. Атмосфера прекрасная, и люди слегка сходят с ума. Проект уже успел обрасти скандалами, хотя вот это вот воровство, это, конечно, тоже отдельный скандал, довольно мощный. Ранее сообщалось о жалобах на буллинг среди части съемочной команды. Ну, а теперь, да, к внутренним драмам добавился полноценный криминальный жанр с элементами хищения магического реквизита. Премьера сериала ожидается в следующем году, ну, а пока главный вопрос звучит так. Сколько реквизита доживет до второго сезона и появится ли у Волан-де-Морта официальный аксессуар на eBay. Довольно забавно. Теперь, ну, как обычно, значит, что у меня есть из такого любопытного? Пока еще не буду говорить о замечательной совершенно книге, которую сейчас читаю, «Земля под снегом», Эндрю Миллер, английский писатель, просто волшебник стилистический. Это здесь главное не в интриге, которая есть, не в изумительной совершенно точности исторических деталей, потому что с дня сегодняшнего он описывает 1962 год в Англии, свидетелем которого не мог быть, но который описывается просто завораживающе. Короче, эта книга, безусловно, книга прежде всего стилистическая. И в таковом качестве она доставляет огромное наслаждение. Это просто вот чтение ради чтения и получение невероятного удовольствия. Ну, а что там будет в области смыслов, идей и так далее, я думаю, что это ожидает меня и других читателей книги во второй части. Когда закончу, непременно, обязательно поделюсь. Ну, а сегодня вот здесь очередной выпуск программы подходит к завершению. В студии были звукооператор Зафер Селим, продюсер Мирим Гилевич, которых я многократно благодарю. Игорь Хариф. Это «Побочные эффекты». Читайте книги, чтобы лучше понять себя и мир. До встречи через неделю. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймания по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
2: Мада. Уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: в Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрака, в студии Евгений Кушнер. Программа президента Дональда Трампа по поводу сектора Газа. Представители различных палестинских фракций и движений заявили журналистам катарского канала «Аль-Араби», что они передали палестинский ответ генеральному директору созданного Трампом Совета мира Николаю Младенову, а также международным посредникам, после того, как в Каире были проведены консультации палестинцев по данному вопросу. Саудовский телеканал «Аль-Хадад» передает, что палестинский ответ был положительным, и теперь международные посредники ожидают, какова будет реакция на это со стороны Израиля и Соединенных Штатов. Об этом сообщает корреспондентка КАН Юваль Инбар. Президент Дональд Трамп выступил с очередными предупреждениями в адрес Ирана, указав, что эта страна вновь может быть атакована. При этом он коснулся новых данных, связанных с ударом иранцев по американскому вертолету. В ходе беседы с журналистом американского телеканала Fox News Трамп заявил, что иранский беспилотник был направлен на американских пилотов, но при этом он не взорвался. Пилоты смогли опуститься вместе с вертолетом на воду, откуда они затем были эвакуированы американскими самоуправляемыми катерами. Президент Соединенных Штатов подтвердил информацию о том, что армия его страны наносила минувшей ночью удары по иранским радарам и системам ПВО. Он подчеркнул, что взвешивает возможность отдать приказ о нанесении ударов по электростанциям и мостам в Исламской Республике, поскольку, по его словам, иранцы затягивают ход переговоров. Трамп отметил, эпоха хулиганства на Ближнем Востоке закончена. Если возникнет такая необходимость, атаки будут продолжены. Об этом сообщает корреспондент КАН Рам Брандес. Как мы уже передавали ранее, президент Ливана Жозеф Аун косвенно обвинил Иран в попытке продвижения своих интересов, прикрывая свои действия оказанием помощи Ливану. В ходе беседы с руководителями органов местной власти Аун подчеркнул, что основная цель переговоров в Вашингтоне состоит в том, чтобы Ливан смог добиться того, чтобы его жители не зависели от того или иного государства, а правительство в Бейруте получило бы настоящий суверенитет и отвечало бы за все происходящее в стране и на деле контролировала ситуацию. Президент указал, что никому не позволено вести какие-либо переговоры и осуществлять какие-либо контакты от лица ливанского правительства, которое, по его словам, не допустит иностранного вмешательства во внутренние дела Ливана. При этом он приветствовал ту помощь, какую предоставляют Ливану государству региона Персидского залива, а также Европы. По его словам, предоставляя такую помощь, они не вмешиваются во внутриливанские дела. Об этом сообщает корреспондент КАН-БЭТ Гай Маян. К другим темам. Кнессет утвердил в предварительном чтении закон об изучении Торы. 56 депутатов проголосовали за этот закон, 43 выступили против. Среди тех, кто проголосовали против, был депутат от Ликуда Дан Илуз, а также Муше Соломон от партии Ациенута Датит. Обсуждение было бурным, и в ходе этого обсуждения депутат Муше Гафни от блока Ядута Тора напомнил о том, что в варшавском гетто изучали Тору. Председатель парламентской оппозиции Яир Лапид заявил, что его отец был в гетто, а его дед скончался в концлагере, по той причине, что тогда у еврейского народа не было своей армии. При этом Лапид указал, что в гетто не выплачивали пособий изучающим Тору, а жители гетто взяли в руки оружие и подняли восстание против нацистов. Корреспондентка КАН-БЭТ Дикла Аарон Шафран передает, что законопроект был направлен на рассмотрение комиссии Кнессета по законодательству для подготовки при голосовании в первом чтении. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. С пятницы до воскресенья без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе 27, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 41 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН-РЭКО в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру желаем.
1: К Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Сегодня поговорим о правах репатриантов и работе уполномоченного по жалобам населения, обсудим финансовое будущее Битуохлюми, поговорим об организации «Латрет» и встретимся с Ольгой Глозман, мамой Даниэлы Петренко, погибшей на фестивале «Нова». Поговорим о том, почему спустя почти 3 года после трагедии в Хайфе до сих пор нет общего места памяти жертвам 7 октября и войны. А теперь к первой теме. Война всегда создает нестандартные ситуации, особенно для новых репатриантов, которые только начинают строить свою жизнь в Израиль. Но что происходит, когда человек имеет право на помощь от государства, а действующие правила не учитывают какие-то обстоятельства? Поговорим об одном из случаев, вошедших в ежегодный отчет государственного контролера, вместе с адвокатом Алексом Мишкетблитом, заместителем начальника отдела в ведомстве государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Алекс, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Алекс, расскажите, пожалуйста, в чем заключалась история этой репатриантки и с какой проблемой она столкнулась?
1: Случай такой. Человек приехал в Израиль по студенческой визе, чтобы учиться в одном из учебных заведений. Проучившись несколько лет, человек решил остаться здесь и получить статус репатрианта, что, в принципе, вполне возможно. Для этого сначала нужно обратиться в МВД, в Управление по регистрации населения и иммиграции, подать просьбу о смене статуса с туристической визы на репатрианскую, приложить соответствующие документы, в основном из страны исхода, справку о состоянии, об отсутствии судимости, еще там целый набор. И после проверки этих документов, что обычно занимает день-два, иногда больше, просьба утверждается. Что и произошло в данном случае. После этого человек обратился в Министерство абсорбции и как новый репатриант попросил корзину абсорбции. И довольно быстро получил отказ. Почему отказ?
0: Так.
1: Потому что по правилам Министерства алиинтеграции корзина абсорбции в случае смены статуса со студенческого, туристического или какого-либо еще для человека, который уже находился в стране, предоставляется только если человек находился в стране не более 2 лет из 3 лет, предшествовавших смене статуса.
0: Так.
1: То есть они взяли момент, когда он получил израильский тюдат-зиут в декабре 23-го года, отсчитали назад 3 года, сказали, извините, вы находились в стране 26 месяцев и 26, по-моему, дней. Что-то почти на 3 месяца больше, чем положено по правилам.
0: Mm-hmm.
1: В такой ситуации это еще не конец. Окей, по правилам не положено, но у них существует комиссия по особым случаям. Человек может туда обратиться, и в данном случае это было сделано, объяснить, что он решил или она решила репатриироваться на самом деле там немножко раньше, но были задержки с получением документов, с выпиской их из-за границы, или какие-то другие особые причины, болезни или что-то еще. И тогда комиссия решит, имеет право решить, по крайней мере, все равно, несмотря на превышение вот этого срока пребывания в стране, выдать репатриантские права и, в частности, корзину абсорбции. В данном случае было отказано и в этом.
0: А мотивирован отказ был или просто?
1: Мотивирован отказ. Мы изучили вашу просьбу. Угу. Вы находились в стране до смены статуса 26 месяцев и 26 дней. При таком большом отклонении от установленного срока мы не находим повода или возможности удовлетворить вашу просьбу. Mm-hmm. То есть что следует из этого обоснования, что они считали, что человек сверх, положим, 24 месяцев находится в стране почти 3 месяца. Почти 3 месяца превышения. Однако в данном случае был представлен, во-первых, документ, что первый визит в МВД для смены статуса был 29 сентября 2023 года. И МВД отказалась обслужить этого клиента, выдали ему письменно бумагу, приносим свои извинения, вы пришли получить услугу смена статуса. К сожалению, сейчас перед праздниками Рош ха-Шана и осенними праздниками у нас большая загруженность, поэтому мы вас обслужить не можем и назначаем вам очередь на 12 октября. 7 октября, как известно, началась война, после чего все отделения МВД были закрыты больше месяца, потом начали открываться понемножку, не везде, не для всех видов услуг. И даже когда они открылись, начались жуткие очереди, жуткая загруженность. И поэтому, в конце концов, статус уже репатрианта был получен Тиудад-Зеут в конце года, в конце декабря. В такой ситуации мы указали Министерству абсорбции. Смотрите, когда существуют войны, корона или такого рода катаклизмы, обычно издаются специальные законы, согласно которым определенные периоды, или конкретно войны, или несколько месяцев, в каждом случае свой, для всевозможных расчетов, подсчетов, сроков и тому подобное не учитываются. То есть от начала войны 7 октября и до получения статуса в конце декабря, это 2 с лишним месяца, вы вообще не имеете права считать их как какой-то срок.
0: То есть просто девушка не по своей вине не смогла добраться до Министерства внутренних дел, до Управления народного населения?
1: Министерство внутренних дел закрыто. Угу. Что она могла получить? Какой тиудад-зеут, какое удостоверение лично? Просто не могла получить ничего. И по закону этот срок вообще ни для чего не должен учитываться. Далее у нее была очередь 12 октября. Угу. Но эта очередь тоже была не потому, что она ее назначила на 12 октября,
0: потому что
1: она была 29 сентября, ее не обслужили. В данном случае, к счастью, для нее была бумага,
0: подтверждающая, что ей перенесли.
1: Подтверждающая, что да, извините, да, вы пришли, мы не можем вас обслужить. Приносим свои извинения, назначаем вам на такой-то день. То есть в ее конкретном индивидуальном случае самая поздняя дата, которую вы должны были принимать во внимание, это 29 сентября. А на дату 29 сентября, если взять назад 3 года и посмотреть, сколько человек был в стране, превышение составляет всего лишь 4 дня. Есть разница между 4 днями и 3 месяцами. Поэтому после нашего вот этого разъяснения и указания вмешательства дело было снова возвращено на рассмотрение вот этой комиссии по особым случаям, которая в данном случае сказала: «Окей, 4 дня. Хорошо, учитывая там ваши объяснения, которые вы написали, почему вы задержались, признаем, пожалуйста, получайте кровину абсорбцию». 4 дня — это не 3 месяца.
0: Вот вы знаете, вот тут сейчас рассказываю ситуацию, и вот я подумала о том, что сколько могло быть еще вот таких новых репатриантов, которые прожили в Израиле какой-то срок по каким-то визам, не до получения статуса, и вот именно период к началу войны, они многие получили из них, которые увеличили их период нахождения в Израиле, получается, именно в период войны. То есть я уверена, что такие случаи нередки, и слава богу, что девушка обратилась к вам. Я очень надеюсь, что те, кто нас сейчас слышат и слушают, тоже возьмут это на заметку и проверят свои сроки нахождения за границей. Для тех, естественно, эта информация будет полезна, кто не получил корзину абсорбции именно из-за длительного периода нахождения до получения статуса репатрианта. Но это, конечно, очень показательная история, и, к моему большому сожалению, мне очень жаль, что на сегодняшний день продолжают действовать инструкции у Министерства абсорбции, которые вот этот вот период проживания в Израиле при получении, до получения статуса учитывают при предоставлении тех или иных льгот, включая корзину абсорбции.
1: Ну, что можно сказать, что всегда стоит считаться под всевозможными внешними особыми обстоятельствами. Во время короны было все то же самое.
0: Да, но эти внешние вот эти вот обстоятельства особые, которые есть в наших министерствах, к моему большому сожалению, прописаны в определенных инструкциях, которые, допустим, новый репатриант, не говорящий на иврите, он затруднится их найти и прочитать, и узнать, при каких условиях положено ему то или иное пособие. То есть, если вот он не получает отказ, и если там не прописано в связи с чем этот отказ сделан, то он просто будет не знать и не понимать, где он нарушил.
1: Поэтому стоит, все-таки получив отказ, не принимать «нет» как окончательное решение, а консультироваться с кем-то, кто более сведущ в правилах, законах, практике принятия решений в подобных ведомствах. Среди прочего, можно подать жалобу в управление уполномоченного по жалобам населения при ведомстве госконтролера. Денег это не стоит, в крайнем случае мы скажем, что да, все законно, все правильно. К сожалению.
0: Алекс, ну буду рада, что в заключение вы назовете, опять же, как можно обратиться в управление по жалобам. И надеюсь, что наши радиослушатели услышат и также обратятся к вам в случае необходимости.
1: Проще всего зайти на сайт нашего ведомства, ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения, и заполнить бланк подачи жалобы. Среди прочего, это можно сделать и на русском языке. Можно послать факс на номер 02-666-5204. Можно послать обычное письмо или заказное письмо на адрес ведомства. И можно подойти в одно из наших отделений в часы приема и устно рассказать, в чем проблема, и дежурный сотрудник заполнит бланк жалоб.
0: Алекс, большое спасибо за разъяснение. Думаю, этот пример покажет нашим радиослушателям, что даже в сложных и нестандартных ситуациях стоит добиваться своих прав и не бояться обращаться с жалобами. Мы продолжим разговор о том, какую помощь могут получить люди, оказавшиеся в непростой финансовой ситуации. Мы уже начали знакомить вас в предыдущих передачах с организациями, которые работают в этой сфере и помогают тысячам семей по всему Израилю. На следующий гость Мария Белогловская, координатор в отделении «Помощь для жизни» организации «Латет». Добрый вечер, Мария.
2: Здравствуйте.
0: Расскажите немного о вашей организации. Чем вы занимаетесь?
2: Смотрите, наша организация «Латет» – одна из крупнейших благотворительных организаций в Израиле. В основном она помогает людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, в том числе, конечно же, пережившим катастрофу и просто пожилым людям. В основном это помощь продуктами питания. Но есть также и другие виды помощи. Есть два варианта получить эту помощь. То есть опция обратиться в партнерские организации. То есть по стране есть 135 пунктов, населенных пунктов, в которых есть другие благотворительные организации местные, которые находятся с нами в непосредственном сотрудничестве. Они получают от нас продукты питания, и к ним можно обратиться. У каждой такой организации есть свои критерии по тому, как они набирают, как, кому они помогают и как к ним можно обратиться. Вы можете нам позвонить, мы вам объясним, допустим, в каждом городе, допустим, дадим номер телефона или адрес, куда вы можете подойти для того, чтобы получить эту помощь.
0: То есть Мария, то есть вашу организацию можно позвонить и узнать, через какую дополнительную организацию, стороннюю организацию, которая с вами сотрудничает, можно получить дополнительную помощь.
2: Именно так. Таких организаций 210, и они находятся в 135 пунктах разных населенных пунктах по всей стране.
0: А есть ли возможность, допустим, получить напрямую у вас помощь? Или это исключительно только через некоммерческие организации, либо социальный отдел города?
2: Нет, это можно получить от нас конкретно. Это второй вид помощи, который мы оказываем. Так. То есть можно обратиться непосредственно, быть частью от Латет. Да? То есть у нас есть отделение, в котором я координатором являюсь, оно называется «Помощь для жизни». И обращение идет, то есть вы, получается, входите в саму организацию, непосредственно находитесь внутри, и вы получаете комплексную поддержку. То есть тут речь не идет только о продуктах питания, А также есть возможность получить помощь с очками, помощь с стоматологическими какими-то процедурами на дому. То есть и очки, и стоматологическую помощь можно получить на дому. Также в это входит все, что связано с ремонтом, безопасностью, удобством для пожилого человека. У нас есть отдельное подразделение, которое занимается конкретно именно этими вещами, ремонтами, работают профессионалы, как бы, и как это можно сделать? Так. Как можно обратиться непосредственно в организацию ЛАТЭТ? Во-первых, для этого есть критерии. Перво-наперво это люди, пережившие катастрофу, которые получают пособие по старости плюс соцнадбавку. И это также могут быть люди, которые пожилые, да, но они не имеют отношения к Холокосту, старше 75 лет, которые тоже получают соцнадбавку. Как это можно сделать? Нужно обязательно обратиться к соцработнику. Это можно сделать либо в муниципалитет обратиться, либо можно обратиться в больничную кассу, либо, если это речь идет о пережившем катастрофу, есть в некоторых местах именно работники социальные, которые занимаются именно людьми, пережившими катастрофу. В любом случае, мы должны получить какой-то общий, заполнить бланк, работник социальный должен.
0: Что-то типа отчета, да, наверное?
2: Да, но отчет, это громко сказано. Этот бланк, который мы предоставляем работнику социальному, и он заполняет его, он предоставляет нам документы соответствующие, то есть которые подтверждают, что, допустим, человек старше 75, и который и получает только соцнадбавку, либо это же самое с пережившим катастрофу, у него должен быть либо какой-то, то есть документ, который подтверждает, что он пережил катастрофу. Вот. И после этого он может подать нам заявку. Второй критерий. То есть есть критерии, социально-экономический фактор, да, и возраст, а есть еще критерий, что это город. То есть у нас есть на данном этапе, есть 23 города, в которых у нас есть раздача такой помощи.
0: Так.
2: Я не буду сейчас перечислять все города, я вам скажу только, что это Смолот, Побершево на данном этапе. Каждый раз открываются еще какие-то города, но пока это так. Вы можете точно так же обратиться к нам для того, чтобы узнать, если в вашем городе есть наша раздача прямая, да?
0: А как это вообще происходит? Вот, допустим, человек попадает под ваши критерии получения помощи. Угу. Ему нужно куда-то прийти или это привозят
2: ему
0: на дом?
2: Ему нужно обратиться к соцработнику. А, не, если не, он уже
0: записал. Да, уже получил все разрешения. Как вот дальше?
2: Как это происходит? Я объясню. Мы предоставляем раз в месяц два набора продуктов. Первый набор продуктов — это сухие продукты, то есть это все, что связано с крупами, туна, и есть там разные консервы, то есть это все заверено диетологом, то есть подобрана специальная корзина для пожилого человека, и это сухие продукты. И второй раз в месяц вы получаете овощи и фрукты. И, по-моему, хлеб и яйца. Вот. Это первую сухими продуктами привозит наш волонтер, которого мы знаем, который с нами сотрудничает. Он привозит к вам домой, с вами созванивается, поднимает это вам домой. Это тоже дополнительное такое общение добавляет для людей пожилого возраста. Ну, кто хочет, да. И второе, овощи и фрукты привозит просто курьер. Курьер привозит до дома, точно так же вы получаете сообщение заранее, что курьер приедет с такого-то по такое-то время, и он привозит и поднимает это тоже домой. В остальную помощь, допустим, там очками, зубной мастер,

0: или там ремонты, вы можете получить, обратившись к нам.
1: То напрямую есть, уже?
0: Ну да, если вы вошли уже в систему с продуктами питания, то вам полагаются остальные.
1: Ага, вот как.
0: И остальные наша помощь. Но для этого вам нужно нам об этом сказать, потому что мы не делаем обзвонов, допустим.
1: А как получается, вот в тот момент, когда социальная служба одобряет пожилого человека, они, социальная служба передает вам данные?
0: Социальная служба передает нам все данные, и мы отвечаем соцработнику, говорим, допустим, вот этот человек теперь в нашей системе. Uh-huh. А на социального работника ложится ответственность сообщить об этом пережившему катастрофу. В принципе, мы со всеми муниципалитетами, мы работаем в тех городах, в которых мы делаем раздачу, мы со всеми работаем.
1: Мария, скажите, я вот еще раз вернусь к моменту получения помощи. Вот, допустим, возьмем город Алеф, да? У вас есть там, вы предоставляете помощь пожилым людям, пережившим Холокост. Есть такое, что, допустим, на сегодняшний день у вас закрыт прием новых заявок. Может получить такой ответ пожилой человек? Или если работает, то значит и можно продолжать записываться?
0: Смотрите, есть, конечно же, я напомню вам, что мы благотворительная организация, и у нас спонсорство, оно в основном от граждан или бизнесов, от государства мы получаем только 5%. Угу. То есть, конечно, у нас не всегда мы можем прям в данную секунду набрать всех, кому мы хотим помочь. Но вы просто становитесь в очередь, и когда доходит очередь до вас, то тогда мы вносим следующего человека.
1: Мария, я объясню, почему спрашиваю. Потому что нас слушают радиослушатели, которые могут задать вопрос. Я же вроде бы прошел все критерии, но не начал получать помощь. Поэтому мне очень важно, чтобы наши радиослушатели услышали, что не всегда помощь будет оказана со дня на день. То есть есть ситуация, что будет очередь, и придется подождать какое-то определенное время, чтобы действительно оказаться в списке получателей помощи от ЛАТЭТ. Это очень и очень важно, чтобы наши пожилые люди это понимали.
0: Да, да. Опять же, есть города, допустим, большие города, там больше людей, и у нас больше раздача, да, она более большая. Но, в принципе, в любом случае вы получите ответ. Никто вам не скажет... То есть мы всегда вернем ответ, если почему мы не смогли в этом месяце, допустим, внести вас в список. Будет обязательно дан ответ, почему и как, если есть задержка.
1: Мария, вы изначально сказали, что в эту программу помощи входят и другие вещи. Каким образом вот пожилые люди, которые уже получают помощь продуктами, могут позвонить вам и получить помощь в других проектах?
0: Так, значит, во-первых, помощь, допустим, в ремонте, в ремонтных работах, вы можете, не находясь внутри общей помощи, да, комплексной помощи, вы можете получить, если вы являетесь пережившим катастрофу. Это первое. Мне важно обозначить, что есть некоторые виды помощи, которые вы можете получить, даже не являясь нашим резидентом постоянным. Как можно к нам обратиться? Во-первых, можно позвонить по номеру *6833. На русский язык нужно нажать дополнительную тройку. После того, как кто-то начнет говорить, вам нужно набрать еще троечку, тогда вы попадаете прямо на русский язык. С 8 до часу в будние дни вам ответят на русском языке. То есть вы можете задать вопрос, вас могут проконсультировать, вас могут направить либо в партнерскую нашу организацию, либо обратить вас к соцработнику, допустим, могут дать номера телефонов, и вы, допустим, в Равахе, в том городе, в котором вы находитесь, если в этом городе есть наша раздача. И либо вы можете узнать, какие еще варианты помощи мы можем вам оказать, если вы являетесь пережившим катастрофу или человеком старше 75 лет.
1: Мария, если у нас вот и последний вопрос, наверное, потому что, на мой взгляд, вы предоставили всю необходимую информацию нашим радиослушателям. Если вдруг из радиослушателей кто-то захочет поволонтерить у вас, каким образом можно обратиться? Также по телефону и сказать, что...
0: Во-первых, у нас есть отличный сайт. Вы можете зайти на сайт, на самой первой странице, на главной странице. Вы можете... обратиться, там есть прям такая кнопочка, на которую можно нажать «Я хочу стать волонтером». И он вам предлагает варианты. Либо вы хотите группой стать волонтерами, допустим, вы работаете где-то в, ком-

0: синоптика.
1: Мария, спасибо вам огромное за эти сведения и за то, что рассказали нам, как работает ваша организация.
0: Спасибо вам.
1: После публикации о финансовом положении Бетуа Хлюми мы получили немало сообщений от радиослушателей. Люди переживают, что если действительно у Бетуа Хлюми возникнут проблемы с бюджетом, это может привести к сокращению пособий, а возможному к ужесточению условий их получения или повышению страховых взносов. Особенно волнуются те, для кого пособия по старости, инвалидности, потери кормильца или обеспечению прожиточного минимума являются основным источником дохода. При этом в самом Бетуа Хлюми утверждают, что говорить о банкротстве организации и угрозе выплатам неверно. Так что происходит на самом деле? Насколько серьезна ситуация? И стоит ли получателям пособия беспокоиться о будущем? Об этом мы поговорим с экономическим обозревателем и редактором сайта 9 канала Андреем Харазовым. Андрей, добрый вечер.
2: Вечер добрый.
1: Андрей, если отбросить вот эти все громкие заголовки, должны ли сегодня получатели пособия реально волноваться за свои деньги? Или пока причин для паники не наблюдается?
2: Ну, пока особо не наблюдается. Все началось с позавчерашнего действительно громкого заголовка в газете «Исраэль Айом», где было написано, что будет ужас для тысяч семей, значит, и все пособия сократят, потому что Бетуа Хлюми не остается денег. Но если там присмотреться к самому тексту, то выясняется, что некие источники внутри Минфина якобы сказали своему руководству, что дефицит Бетуа Хлюми усугубляется, и что если так будет дело идти, то через 2 года, значит, будет там сильный дефицит, и Бетуа Хлюми будет, так сказать, в убытке над страх наш, а не в прибыли, и не сможет полноценно выплачивать все то, что он должен выплачивать. Но как бы это все, так сказать, бабушка надвое сказала и в фактическом плане. Вот, потому что это никакие ничьи официальные заявления, какие-то изнутри шепотки, непонятно насколько достоверные. А во-вторых, это все в Израиле уже проходили, бывали неоднократно случаи. Когда-то Бетуа Хлюми вообще не был на самоокупаемости, так сказать, то есть не учитывалось. То есть все, что платят люди взносы, как бы не шли в его кассу и потом из них выплачивалось, а все шло в бюджет, а из бюджета обратно просто выдавалась сумма, которая должна была выплачиваться на пособие обратно. И в любом случае государство, конечно же, Бетуа Хлюми страхует, если окажется, что взносов в него поступает меньше, чем надо людям выплачивать, то будет, соответственно, перерасчет просто сделан, и государственный бюджет это учтет, потому что такого не может быть, чтобы государство забросило социальную сферу, реально начало сокращать пособие, не социальные выплаты, а что-то другое, оно, наоборот, при этом финансировало и раздувало.
1: Андрей, поэтому... ну, согласитесь, что вот эта вот информация, а она ждет банкротство Бетуа Хлюми, в Бетуа Хлюми нет денег, а каждый год мы поднимаем вот эти все публикации, поднимают волну, люди начинают беспокоиться, переживать, и потом уже под конец кто-то выходит и объясняет, что есть на самом деле какой-нибудь специалист или тоже Бетуа. В этот раз, между прочим, на моей памяти Бетуа Хлюми первый раз в жизни выступил с таким заявлением о том, что не надо беспокоиться, все в порядке с пособиями, и никто не собирается поднимать взнос в Бетуа Хлюми. Но все равно, в любом случае, если мы говорим о действительно, что в Бетуа Хлюми возникает какой-то определенный дефицит, возможно, население стареет, возможно, людей становится больше тех, кто заболевает теми или иными заболеваниями. Но неужели государство допустит ли вот этот вот кризис, который в Бетуа Хлюми, неужели просто не увеличится больше возвращение денег в Бетуа Хлюми на те же самые пособия? Ведь оно же каким-то образом учитывается. Количество людей, которые должны получать пособие, увеличение количества людей в связи с там, старением и так далее и тому подобное. Какие-то прогнозы же все-таки строятся на этот счет. Не может же быть так, чтобы вот в один прекрасный момент, даже если мы говорим не о сегодня, а там через 2 года, через 3 года, вдруг бац, все проснулись утром, и никто не получает тех или иных выплат.
2: Да, прогнозы, конечно, строятся, но все это тяжело. Есть определенный налоговый баланс, который на налоговое ярмо, которое уже висит на людях и предприятиях. Это и подоходный налог, и взнос в Бетуа Хлюми. Мы как бы не особо смотрим, да, что у нас куда идет. Мы знаем, что мы там получаем, не знаю, там формально бруто, там кто-то 9 тысяч, кто-то 10, кто-то 12. Мы знаем, что у нас государство забирает там 1003, да, 3,5, там с разных сумм 2, там не знаю сколько. И сколько нам остается, и мы как бы не очень рады, что нас так много забирают, а сколько на это конкретно куда идет, нас мало.

0: при этом. Да, и государство тоже прекрасно понимает, что невозможно как бы у людей забирать больше уже ни в какой форме, потому что человека в конечном итоге ему не важно, на что у него забирают, а ему важно, сколько у него остается, так сказать, в конечном итоге. И поэтому тут вопрос того, как государство будет просто распоряжаться собранными деньгами. Оно может со своей стороны увеличить долю там взносов, взимаемых с человека в БИТУ, ХЛЮМИ и с работодателя, но при этом уменьшить, допустим, подоходный налог, перераспределить. Может попытаться увеличить просто вообще налоговое бремя на человека, так сказать. Но это, как мы знаем, не очень просто сейчас, потому что налоги и так довольно высокие, и каждый из них еще попадает в прессу, каждое вот это увеличение начинается, муссирование заголовков. Поэтому, скорее всего, и опять же, да, разговоры про то, что население стареет, что надо пенсию поднимать уже всем, там, и женщинам, и мужчинам еще там на пару лет.
1: Возраст,
0: что да. Надо женщин с мужчинами, да, сравнять по возрасту пенсионному, уже идут тоже далеко не первый год, даже не первое десятилетие. Все это известно. Пока что государство из этого выкарабкивается просто разными перераспределениями. Если видят, что в БИТУ ХЛЮМИ проседает, туда, значит, вливают какие-то деньги. Если видят, что проседает что-то другое, значит, перекидывают туда. Может быть, сокращают действительно какие-то социальные проекты в бюджете в каком-то. Когда есть деньги, значит, их потом увеличивают. То есть это все идет такая, как финансовая игра, которая, в принципе, все эти факторы учитывает, и недовольство населения, и необходимости населения разные. И, допустим, сейчас есть очень сильная нагрузка на страховые компании, которые раньше делали то, что называется БИТУ-СИУДИ, страховку по уходу, да? И в последние годы они не рассчитывали на то, что так легко будет эта страховка людям присуждаться, и поэтому сейчас практически частные страховые компании прекращают делать этот БИТУ-СИУДИ, потому что получается, что суды с относительной легкостью его людям присуждают. И действительно, там договоры такие, что, в принципе, положено всем, кому присуждают, но страховые компании не рассчитывали на это. И поэтому сейчас тоже больше ложится всего на БИТУ-ХЛЮМИ в этом плане, потому что прекращаются вот эти частные страховки, которые были у людей, которые давали на протяжении 5 лет тысяч по 5, по 6
1: шекелей. Ну да, и выплаты дополнительного ухода, вот этого долгосрочного ухода, совершенно верно.
0: Да, все не очень там просто в этой сфере, но как-то государство пока выкручивается, пока пособия никому не сокращались, их индексируют, понятно, что не настолько, насколько всем хотелось бы, вот, но тем не менее они пока что растут вверх, а не вниз, и если будет какой-то действительно в этом плане кризис, в БИТУ-ХЛЮМИ, я думаю, вольют все-таки средства, тем более, что уже как бы у нас более-менее войны окрестные, хочется надеяться, закончились, а экономика все крепчает, и, возможно, как-то все-таки удастся собирать столько денег, что социально неблагополучным людям, слоям населения можно будет чего-то подкидывать, даже если в БИТУ-ХЛЮМИ будет проблема такая.
1: Андрей, спасибо вам огромное за разговор, и будем надеяться, что сейчас я пошучу, но все-таки, что БИТУ-ХЛЮМИ переживет нас всех, а пособие продолжит выплачиваться вовремя и в полном объеме. Всего вам доброго и хорошего вечера.
0: Всех благ.
1: Прежде чем мы перейдем к следующему гостю, хочу рассказать об одном обращении, которое мы получили по электронной почте. Нам написал радиослушатель по имени Алекс. Он рассказал, что посетил кинотеатр «Yes Planet» в Бершеве и хотел воспользоваться льготой для пенсионеров в рамках программы Министерства социального равенства «Шлишибе Шлайкес». Однако при покупке билета на фильм и с дубляжом на русский язык ему сообщили, что показ считается специальным мероприятием, поэтому льгота не действует. Вместо льготного билета стоимостью 10 шекелей ему пришлось заплатить 71 шекель за билет, включающий попкорн и напиток. Алекс спрашивает, действительно ли кинотеатр вправе не предоставлять льготу в подобных случаях? И не является ли такая практика дискриминации русскоязычных и других зрителей? Мы получили ответ от Министерства социального равенства. В ответе нам объяснили, что программа «Шлишибе Шлайкес», во-первых, рассказали о программе, это проект Министерства социального равенства, который действует уже с 2014 года. Его цель – поощрять активный образ жизни пожилых людей, и помогать им чаще выходить из дома, посещать культурные мероприятия и, конечно же, пользоваться различными льготами. В рамках этой программы действительно граждане пожилого возраста могут по вторникам приобретать приобретать билеты в кино по льготной цене в кинотеатрах, которые участвуют в проекте. На сегодняшний день в программе участвуют многие сети кинотеатров, включая Yes Planet, где был наш радиослушатель Алекс, Cinema City, Hot Cinema, Cinemateki и другие площадки по всей стране. Для получения льготы необходимо предъявить удостоверение пожилого гражданина Таудат Израхватик. И льгота распространяется только на один билет, то есть мы покупаем билет на себя. Однако правила программы предусматривают ряд исключений. Скидка не действует на показы в формате IMAX, 4DX, VIP-залы, ScreenX, показы в формате 3D, специальные мероприятия, концерты и специальные кинопоказы. Кроме того, в правилах отдельно предусмотрено, что льгота не распространяется на фильмы, демонстрируемые с переводом или дубляжом на иностранные языки, за исключением английского языка. Именно поэтому в рамках проекта нельзя получить скидку по программе на фильмы с дубляжом на русский язык. К сожалению, вот такой мы ответ получили, но... Отсутствие скидки связано не с решением конкретного кинотеатра, что мне хочется уточнить, а с условием самой программы министерства. Ну и, конечно же, стоит все-таки учитывать, что показы фильмов на русском и других языках, кроме английского, зачастую организуются не самими кинотеатрами, а внешними организаторами специальных показов, такими внешними поставщиками. Именно поэтому такие показы нередко относятся к категории специальных мероприятий, на которые льгот от министерства не распространяется. Седьмого октября 2023 года навсегда изменила жизни тысяч израильтян. Для многих эта дата стала не просто днем национальной трагедии, а днем, после которой жизнь разделилась на «до» или «после». Среди погибших на фестивале «Нова» была и жительница Хайфы Даниэла Петренко. Ей было всего лишь 23 года. Для друзей она была подругой, для близких – любимой дочерью, а для своей мамы Ольги Глозман она всегда останется чем-то человеком, которого невозможно заменить и невозможно забыть. Почти три года спустя память о погибших продолжает жить в сердцах их семей. Но сегодня мы будем говорить не только о памяти, но и о том, почему в Хайфе, месте, где жила Даниэла, до сих пор нет общего места, где семьи погибших жителей города могли бы собраться, вспомнить своих близких и просто побыть рядом с их памятью. С нами на связи мама Даниэлы, Ольга. Ольга, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Оль, спасибо, что нашли силы побыть сегодня с нами. Расскажите немножко о Даниэле.
2: Даниэла моя была очень хорошая девочка. Прям я не просто так говорю, что хорошая. Каждый родитель хочет сказать о своем ребенке только прекрасное. Просто когда она была уже более взрослая, я всегда говорила: «Даночка, я сама себе завидую. Как может быть в одном человеке и красота, что у тебя вот светлые волосы, голубые глазки, фигура красивая, рост, и сердце у тебя такое золотое». Это просто вот идеально, когда в человеке может быть собрано только хорошее качество. Добрая была, отзывчивая, любила помогать как друзьям, так и семье. И росла как-то так вот не по годам, уже 8 лет с ней можно было просто разговаривать по-взрослому, можно было что-то спросить, она могла уже в этом возрасте поддержать. И...
1: Чем увлекалась Даниэла?
2: Даниэла... Большую часть своей жизни занималась тэквондо, получила черные пояса, медали, была очень, так сказать, влюблена в этот спорт. В 10 лет ее взяла подружка посмотреть просто на этот кружок, и Дана как-то так, Дане очень понравилось. И вот почти до 18 лет ее она, до армии, она занималась тэквондо. Потом она пошла в армию, после армии она немножечко отдыхала, так как, так сказать, она там работала, с друзьями выходила, выезжала где-то. Вот, собиралась учиться, но, к сожалению, не дожила до этого момента.
1: Я знаю, что устраиваются определенные спортивные мероприятия, именно тэквондо, в память о Даниэле. Часто они проходили вот в течение этих 3 лет?
2: Да, я хочу, конечно, сказать огромное спасибо Артему Харченко. Он для нас человек прям с большой буквы. Мы его знаем уже много лет, когда он еще был совсем мальчиком, он ходил на на тренировки к своему отцу Сергею Харченко. Сергей Харченко — это преподаватель по тэквондо Данилы моей. Вот. И вот он вот второй раз уже за 3 года он устраивает эти вот соревнования по тэквондо в память о Даночке. Это просто прекрасное, что может быть. И, к сожалению, у меня 2 раза не получалось. Я очень много писала об этом в посте, что мне очень тяжело присутствовать на этих соревнованиях. Мне тяжело видеть детей в белых этих одеждах. Мне тяжело слышать команды тренеров. Но я всегда мне очень всегда приятно, что Артем это делает. И я надеюсь, что я с годами переборю себя, и я обязательно приду к Артему на эти соревнования.
1: Скажите, Оля, а вот муниципалитет Хайфа на связи с вами, с другими семьями погибших, есть ли постоянный контакт?
2: Если честно, то нет вообще. В основном я пытаюсь как-то писать, звонить, говорить с очень многими представителями нашей мэрии, но как-то все не отзывается мне положительными вещами, и то ли как-то что-то умалчивается, как бы человек как-то пропадает. Если я какой-то там вопрос задаю о какой-то памяти о моей ребенке, или человек пропадает, или вот он обещает, и нету, или вот мне постоянно затыкают рот тем, что должна быть создана комиссия, которая будет делать мемориал в Хайфе, мемориал для всех погибших. Но я это слышу 3 года. 3 года. И кому бы мы ни обращались, даже вот недавно я была на телевидении 9-го канала, то же самое мэрия Хайфа ответила 9-му каналу. Я в это не верю. Я не знаю, может быть, это когда-нибудь будет, но на данный момент я хочу именно память для своей дочки, для своей Даночки. Вот я хотела, мы гуляли с сыном год назад на Хофдаду, на море, и там стоит прекрасная лавочка в виде сердца, красивая она. Она вся коричневая, а внутри красное такое, как сердце. И написано, что в память о каком-то погибшем человеке. И, честно, не помню, как человека звали и какой это был год, но лавочка просто красивая. И я подумала, почему такого нельзя сделать Даночке? И возле моря, и лавочка. И мне, знаете, что понравилось? Что люди проходят, и люди садятся, и люди фотографируются. Что для меня может быть более прекрасней?
1: Вы знаете, я очень много нахожусь в наших лесах, ну, по Израилю, и вот есть вот это, погибло очень много тогда на юге велосипедистов, ребят-велосипедистов, которые занимаются профессиональным горным велосипедным спортом, и там тоже в лесах, то есть если вот человек этот лес посещал часто, вот тренировался и именно катался там, то там тоже ставят эти такие скамейки в память о погибших. И вот я понимаю, что ведь речь не только о памяти Даниила, правильно же, речь идет и о памяти других ребят, которые погибли и 7 Конечно. Октября, и во время войны. А вообще, какие варианты рассматривались? Вот я так понимаю, вы предлагали варианты, не только скамеечка же там была, там же были и другие варианты. А каких еще вот вариантах, которые бы вы видели, вот как вот память?
2: Ну, с самого начала я очень хотела, чтобы в Хайфе повесили такой огромный коллаж со всеми убитыми в Нове. Нам Амир Ходоров, который сделал этот коллаж, да, он прислал нам эту картину, и по размерам он расписал расценки. То есть самая большая, да, она где-то стоила 1000 шекелей, я была готова заплатить, и мне обещали, что этот коллаж будет висеть. Это не то, что он должен висеть где-то там в уголочке, чтобы его не было видно, где-то там над дорогой, там в центре города, чтобы как бы все видели. Мне обещали, что она будет висеть, но прошло 3 года, картины нет.
1: Оля, я так понимаю, вообще дело не в деньгах, потому что есть те, которые готовы профинансировать вот такой проект, что-то в память о погибших детях и других людях. Речь в чем-то, в какой-то бюрократической непонятной загвоздке в самом муниципалитете. То есть даже если вы придете, получается, в муниципалитет с финансами, то они также начнут рассказывать отмазки. Почему отмазки? Потому что, на мой взгляд, то, что получил 9-й канал, и то, что получили мы, потому что мы получили точно такой же ответ, как «Девятый канал», в котором говорится, что город, да, рассматривает инициативу по созданию общего мемориала и всем жителям Хайфы, погибшим в войнах Израиля в результате террористических атак. То есть сам принцип не отвергается, но вот какое-то вот объяснение больше мне, к сожалению, не получилось добиться ответа, потому что мэр города мне отказался отвечать на вопрос. Мне тут же моментально отправил меня в пресс-службу. Я общалась с вашей русскоязычной представительницей и с элитоязычным, и вот они подтвердили вот именно только такой ответ. Поэтому получается, здесь загвоздка не в финансировании.
2: Нет, загвоздка не в этом. Честно говоря, я даже не знаю, в чем загвоздка. На самом деле, я тоже ни разу не встречалась с Юной Яговом. Я писала им в мэрию письма. И да, ко мне возвращались и говорили, что мы постараемся это продвинуть, но я ни разу не смогла с ним встретиться. Ни одного раза. Я хочу, чтобы один раз он мне в глаза сказал, по какой причине даже за мои личные деньги я не могу поставить память о своей дочке. То есть когда-то там, год назад, когда я хотела эту лавочку, когда я начала пробивать это все через Кэрен Хайфа, мне прислали от Саад Мехир. Ну, как это сказать по-русски?
1: Ценовое предложение.
2: Да, да, 60 тысяч шекелей. Я готова была их заплатить. На тот момент меня вообще как бы не волновала никакая сумма. Я ради своей дочки готова была заплатить. Но дайте мне эту лавочку, дайте мне это место. Уже сколько времени прошло? Никто не звонит, никто ничего не говорит, туда не дозвонишься. Ни лавочки, ничего нету. И очень многие люди сами хотели поставить такую лавочку, хотели деньги давать. Очень много людей хотели помочь. Но толку, если наш Йона Ягов ни на что не соглашается. Даже на личную встречу ее просто нет. Да, мне как бы не отказывают, они мне говорят, что мы, да, постараемся тебе помочь, но мне не дают продвинуться дальше, мне не дают с ним поговорить. Мне же не пойти митинговать там возле мэрии. Я не хочу еще хуже сделать. Мне просто, знаете, вот неприятно, что во многих городах, да, во многих городах Израиля очень много семей, которые потеряли детей 7 октября. И сердце помимо этого болит, но у них не болит сердце за то, что память их детей уже сделана в Хайфе. В очень многих городах уже стоят и деревья, и аллеи, и лавочки. И люди даже не пытались что-то кому-то доказывать и что-то выпрашивать. Я же 3 года бьюсь просто об стену головой и ничего абсолютно не получаю. Мне такое ощущение, что в Хайфе просто повернулись к нам, вот таким вот семьям, да, как наша, повернулись к нам спиной и просто в Хайфе не хотят помнить, что такое 7 октября. То есть парад гордости, на тебе, пожалуйста, есть и деньги, есть и средства, есть и время, есть и все. А поставить, ну не хотите вы для моей дамы, ну поставьте для всех, но поставьте уже, поставьте, чтобы было. Почему нет?
1: Ольга.
2: Потому что когда-то будет комиссия.
1: Ольга, я знаю, как для вас сейчас важно не слышать не только очередное обещание, а рассмотреть вопрос и сколько увидеть, что процесс действительно начался. Единственное, которое у меня предложение, вот сейчас мы с вами общаемся, возникло. Давайте попробуем вместе инициировать заседание в Кнессете по этому вопросу. Там, чтобы...
2: Я только за.
1: Давайте попробуем. Я буду с вами на связи. Номер телефона я получила от нашего продюсера. И мы попробуем обратиться к депутатам Кнессета, чтобы они проинициировали заседание, посвященное именно вот местам памяти в муниципальных советах и городах. Потому что то, что происходит у меня, честно говоря, я тоже не могу отделаться от этого вопроса. С момента трагедии прошло 3 года. И действительно, за это время в городах во многих появились мемориалы, сады памяти, памятные рощи, да, любые пространства. А здесь вот вопрос, как получилось, что в Хайфе, третьем по величине городе Израиля, до сих пор нет такого места памяти. И вот если вы не возражаете, я пробую подать запрос именно в Кнессет и попробовать инициировать заседание комиссии, посвященное этому вопросу. И, конечно же, мы будем с вами на связи.
2: Я буду вам очень благодарна.
1: И спасибо вам еще раз огромное за то, что согласились, и за этот разговор. И спасибо за то, что вы продолжаете говорить не только о памяти Даниэла, но и о всех погибших жителях из Хайфы, которых, к сожалению, больше нет с вами. С нами.
2: И вам огромное спасибо.
1: Ну, на этом наш эфир заканчивается. В завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особого случая», рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте свой номер телефона, ваше имя, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений. Звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мирлим Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Зафир Салим. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Elicoin 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Madden. Уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Elicoin 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Сотни ультраортодоксов проводят в целом ряде районов центра страны демонстрации протеста против намерения полиции передать 19 уклонистов от воинской службы в руки военной полиции. Речь идет, в частности, о тех уклонистах, что были задержаны во время нападения на дом заместителя председателя Верховного суда Ноама Солберга. Корреспондент Кан указывает, что часть харидим скопилась напротив участка полиции на улице Бен-Цви в Тель-Авиве. Другие харидим проводят акции протеста возле зданий, где находятся временно задержанные. Некоторое время назад представители Иерусалимского крыла Пелег Иерушалми прибыли в район Русского подворья. Там они вступили в столкновение с полицией. Председатель партии Беяхад Нафтали Беннет назвал закон об изучении Торы осквернением Торы. В записанном обращении к представителям ультраортодоксальной общины Беннет указал, что он сам является религиозным человеком. Он, в частности, отметил: «Это не политический вопрос. Это вопрос жизни и смерти. Непреложный факт состоит в том, что без развитой экономики и бессильной армии мы не сможем здесь жить. Проблема, подчеркнул Беннет, заключается в том, что такие, как Дерри и Гольдкнопф, используют вас в своих целях. Именно из-за них вы живете в бедности. Такое положение вещей должно измениться», — заявил Нафтали Беннет. Военное противостояние с Хизбаллой. Некоторое время назад наши ВВС перехватили некую подозрительную цель, которая представляла собой угрозу для солдат Цахаля в Южном Ливане. В районах Шломии в Западной Галилее прозвучали сигналы воздушной тревоги. В течение сегодняшнего дня Цахаль атаковал несколько объектов Хизбаллы на юге Ливана. Об этом сообщает корреспондент Канбет Гай Маян. Иранская атака на Израиль на этой неделе. В Цахале подтвердили информацию о том, что был причинен значительный ущерб базе ВВС «Рамат-Давид». Высокопоставленный армейский источник указал в интервью корреспонденту Кан Итаю Блюменталю, что обломок ракеты-перехватчика задел склад с военным оборудованием. Как мы уже передавали ранее, президент Дональд Трамп выступил с очередными предупреждениями в адрес Ирана, указав, что эта страна вновь может быть атакована. При этом он коснулся новых данных, связанных с ударом иранцев по американскому вертолету. В ходе беседы с журналистом американского телеканала Fox News Трамп заявил, что иранский беспилотник был направлен на американских пилотов, но при этом он не взорвался. Пилоты смогли опуститься вместе с вертолетом на воду, откуда они затем были эвакуированы американскими самоуправляемыми катерами. Президент Соединенных Штатов подтвердил информацию о том, что армия его страны наносила минувшей ночью удары по иранским радарам и системам ПВО. Он подчеркнул, что взвешивает возможность отдать приказ о нанесении ударов по электростанциям и мостам в Исламской Республике, поскольку, по его словам, иранцы затягивают ход переговоров. Трамп отметил: «Эпоха хулиганства на Ближнем Востоке закончена. Если возникнет такая необходимость, атаки будут продолжены». Об этом сообщает корреспондент Кан Рам Брандес. Программа президента Дональда Трампа по поводу сектора Газа. Представители различных палестинских фракций и движений заявили журналистам катарского канала «Аль-Араби», что они передали палестинский ответ генеральному директору созданного Трампом Совета мира Николаю Младенову, а также международным посредникам, после того, как в Каире были проведены консультации палестинцев по данному вопросу. Саудовский телеканал «Аль-Хадад» передает, что палестинский ответ был положительным. И теперь международные посредники ожидают, какова будет реакция на это со стороны Израиля и Соединенных Штатов. Об этом сообщает корреспондентка Кан Ювалин Бар. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. С пятницы до воскресенья без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 27, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 41 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго, шалом. Миру желаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
2: В Израиле 18:05. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе 38 попыток не в счет. Трамп уже не надеется на соглашение и грозит Айталам высокой ценой за их несговорчивость. Что дальше? Спросим у Дианы Тесунян. Турецкий интерес. Эрдоган вновь ругает Нетаньяху и боится великого Израиля. Чего вдруг? Узнаем у Гали Линденштраус. Побег от Хизбаллы. Шпионский скандал в Ливане с израильскими нотками и украинскими корнями. Попытаемся распутать Сергеем Мигдалем. Выборы без Нетаньяху. Трамп не уверен в том, что наш премьер пойдет на новую каденцию. Новости предвыборной кампании обсудим с Павлом Маргуляном. Поселенцев приравняли хамасовцам. Причины появления нового доклада ООН нам объяснит Вадим Клювгант. Чужаки вон. В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после того, как беженец попытался отрезать голову местному жителю. Куда делась ирландская толерантность? Поинтересуемся у Юрия Голегорского.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
2: Согласно подсчетам СМИ, Трамп не менее 38 раз заявлял, что он и Айталы близки к сделке. Более того, иранцы буквально мечтают ее подписать, по словам американского президента, но ВОЗ и ныне там. Более того, согласно сегодняшнему посту в Truth Social, они, то есть иранцы, слишком долго тянули с переговорами по сделке, и теперь им придется заплатить свою цену. О какой цене идет речь, попытаемся выяснить с Дианой Тусунян, главой службы зарубежных новостей 9 канала. Добрый вечер, Диана.
3: Добрый вечер.
2: То оптимизм, то пессимизм. Перепады настроения президента США столь молниеносны, что трудно как-то анализировать, что мы наблюдаем в данный момент. И все-таки констатация, что иранцы слишком долго тянут со сделкой, и им придется заплатить цену. Это фигура речи или уже приговор?
3: Мне кажется, что это не приговор, потому что Трамп немножко сам себе противоречит, потому что несколько дней назад он говорил о том, что все конфликты, которые раньше там были у Соединенных Штатов Америки, решались годами, а сейчас всего несколько месяцев, и это не имеет особого значения, мы близки к сделке, и все будет замечательно. Это скорее психологическая атака, потому что мы все ждали, когда же Трамп ужесточит свой тон, потому что на протяжении последних дней он все время как-то позитивно отзывался о сделке и даже говорил о том, что он готов встретиться с мастабой Хаминаи. Ему было бы не очень приятно, но, в принципе, он сочтет это за честь. Так что что-то подобное, особенно после этого столкновения между США и Ираном, которое было сегодня ночью, стоило ожидать. Режим прекращения огня, который Вашингтон и Тегеран пытаются сохранить с апреля, выдержал сегодня еще одно серьезное испытание. Поводом стал инцидент в районе Армузского пролива, где потерпел крушение американский ударный вертолет «Апачи». И по версии Белого дома, вертолет был сбит иранскими военными во время патрулирования стратегически важного водного пути. Но красная линия не была пересечена, то есть оба летчика, они... Оба пилота, они живы. Поэтому здесь двух мнений быть не может. Режим прекращения огня, он как бы по-прежнему в силе. При этом сам Дональд Трамп заявил, что, тем не менее, Соединенные Штаты по необходимости должны ответить на эту атаку, что, собственно говоря, и произошло. Произошло то, что были атакованы важные цели, это противовоздушная оборона системы, радиолокационные станции, пункты управления в районе Армузского пролива. И американские военные подчеркнули, что речь идет не о возобновлении войны, а о пропорциональном ответе на атаку против американских сил и угрозу международному судоходству. То есть как-то попытались пытаемся сгладить эти углы.
2: Человек, конечно, это любопытно у нас получается. У нас и красные линии, и пропорции, они такие силиконовые. То есть точно. Их можно растягивать во все стороны, как пифагоровы штаны. Но вот это любопытно, что американцы, значит, пару дней назад нас тормозили и говорили, что, ну, вам же никуда не попали, вы все сбили, мы вам помогли. Зачем отвечать-то? Надо продолжать пытаться достичь сделки. А тут вдруг сами начали бить, и более того, говорят, что продолжат. Получается, двойные стандарты между союзниками.
3: Ну, это на самом деле была, омерзительная история с тем, как Дональд Трамп пытался сгладить всю эту ситуацию, что касается Израиля и Ирана. Иран нанес удары, и Дональд Трамп обращается к иранцам, говорит, что вы запустили ракеты, там ударили, и, ну и хватит как бы. При этом такое ощущение создается, что это Израиль атаковал Иран, а вот Иран ответил просто по Израилю. И все эти вот разговоры, потом по телефону поговорил с Нетаньяху, причем он говорил о том, что он попытается отговорить Нетаньяху от ударов. Это, конечно, было очень некрасиво. При этом заявить о том, что сделка, которая будет, это ему решать, Трампу, и Нетаньяху примет любую сделку, потому что у него нет выхода, это было очень некрасиво. И вот не прошло и сколько там, парочки дней, и с такой же ситуацией столкнулись сами Соединенные Штаты Америки. Не рой яму другому, да, сам туда попадешь. Поэтому здесь даже так хорошо получилось, что все это стало наглядным, и понятно, что без ответа действия Ирана оставлять никоим образом нельзя. А то, что не хотел допустить Трамп, то есть перерастание вот этой эскалации, которую мы наблюдали на протяжении там 16 часов в полномасштабные военные действия, это факт. То есть сейчас тоже он не хочет полномасштабной войны, но при этом вот опять угрожает, что он нанесет удары по электростанциям, там, по мостам и так далее. И тому подобное.
2: То есть в рамках режима прекращения огня может разрушить цивилизацию, вогнать ее в каменный век. Это, ну, а почему
3: так.
2: Нет? А почему бы режиме прекращения
3: слегонца,
2: огня этого не
3: делать? Так,
2: это
3: да,
2: правда.
3: Так.
2: Последний вопрос как раз вот об этом. Мы произносим как аксиому вообще слова о завтрашнем начале Мундиаля, юбилей самого Трампа, вот предстоящее воскресенье, и 250-летие США 4 июля. Это все это кандалы как бы, да, на решимости Трампа возобновить полноценные боевые действия. Это так или просто мы сами себе придумываем ограничения для него?
3: А мне кажется, что мы немножко придумываем, потому что в случае, если крышу сорвет, как бы, то ничего там не будет препятствия в никакие мероприятия абсолютно. И ничего, потому что помнишь, насчет Рамадана тоже говорили, что в Рамадан ни в коем случае не будет.
2: Кстати, в Рамадан все войны вообще мусульманские, самые значимые, начинались в Рамадан, и в этом отношении ничего нового.
3: Но тоже говорили, что это сдерживающий фактор, и ничего подобного не произошло. Мне кажется, что сейчас тоже не будет никаких сдерживающих факторов в случае, если ситуация действительно будет тупиковой. Но дело в том, что вот «Нью-Йорк Таймс» сегодня опубликовал достаточно большую статью по поводу того, что США и Иран приблизились к соглашению по четырем ключевым вопросам ядерной программы. Если это соответствует действительности, если Иран пойдет на замораживание своей программы сроком на 15 лет, я думаю, что какие-то точки соприкосновения будут найдены, и соглашение все-таки будет заключено. Просто Иран сейчас тянет время, это понятно, это в их интересах. Ну, да. Если уже получится, что все, ничего не происходит, полный провал и крах, то я думаю, что электростанциям и мостам не поздоровится.
2: Не поздоровится. Что ж, спасибо за участие в нашей программе. Тупик тоже у нас силиконовый. Как я понял, как и красные линии, и режим прекращения огня, все силиконовое. О перипетиях военно-переговорного процесса мы говорили с Дианой Тасунян, главой службы зарубежных новостей 9 канала.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Давненько мы не слышали начальника транспортного цеха, президента Турции. За последние годы мы успели привыкнуть к воинственным и категоричным речам Эрдогана. Однако, начиная с конца февраля, он несколько снизил градус риторики и явно опасался, что его угрозы в адрес Израиля могут быть неправильно поняты за океаном. Но, в общем, как говорится, не выдержала душа поэта, и, выступая в парламенте, Эрдоган заявил, что действиями в Сирии и Ливане Израиль угрожает турецким интересам. А потом внезапно вспомнил про права турков-киприотов. Что случилось, спросим у доктора Галии Линденштраус, старшего исследователя Института изучения вопросов национальной безопасности АНСС при Тель-Авивском университете. Шалом лех, доктор Галия Линденштраус, хокерет бхира, амахон лемихкар битахон луми АНСС, университет Тель-Авив.
4: שלום.
2: ארדן שוב מאיים על ישראל. מדובר באמירה שגרתית על אוטומט, מה שנקרא, או שיש כאן משהו חדש לגמרי?
4: אני חושבת שכל פעם רמת ההתבטאויות של ארדואן עולה בחריפותה, וללא ספק היום זו התבטאות שהיא בהחלט מדאיגה במה שהוא אומר. אני חושבת שאם אנחנו מנתחים את זה, יש שלוש סיבות ללמה הוא כרגע משתלח בישראל. הסבר אחד זה באמת המערכות החוזרות עם איראן, ומה שקרה לנו השבוע. ארדואן לא רוצה לראות את ישראל תוקפת צבאית את איראן עוד פעם. אין לו אינטרס לראות שינויי משטר באיראן. סיבה שנייה זה גם החוסר שקט הפנימי בטורקיה. אנחנו יודעים שארדואן פעל בצורה מאוד חריפה נגד האופוזיציה בתקופה האחרונה, ובעצם עשה לתראש המפלגת האופוזיציה המרכזית. זאת אומרת, זה נעשה דרך בית המשפט, אבל למעשה אנחנו מבינים שזה בהוראת ארדואן. ולבסוף, עניין של מזרח הים התיכון. אנחנו יודעים ששם יש יריבות מרה בין טורקיה ויוון וקפריסין, וגם ישראל מעורבת שם. וגם פה אנחנו רואים שיש התפתחויות שמדאיגות את ארדואן.
2: כן, לתרגם בשטח. Нам я спросил о том, является ли это дежурным высказыванием или что-то принципиально новое. На что наш гость говорит, что есть каждый раз Эрдоган поднимает уровень угроз, то есть его риторика каждый раз идет в плюс. И есть три причины его высказывания. Первое – это новые удары по Ирану, и Эрдоган не хочет, чтобы была смена режима в Иране. Вторая – это внутриполитическая ситуация в Турции, и Эрдоган, как мы знаем, посадил лидера оппозиции. Это, конечно, сделал суд, но, по сути, мы понимаем, что это решение Эрдогана. И третье – это ситуация в Средиземном море, общая ситуация, вот, учитывая и Кипр, и Грецию, и так далее. И, в общем, так сказать, не самая комфортная ситуация для Эрдогана. Ракиран, Амраши, Гоцали, Ацега, Талибанон. Афилю Бенигуд, Лерасон, Мемшелет, Бейрут. А Валяхшав, Ган, Анкара, Гоцали, Аген, Аля, Либанон. А им от кам из рахок ми кляль, килю, ми холит, килю, от кам из рахок ми рацон шеле Джозеф Аун, кодем коль, ми рацон шеле Ама Либанони, зе машу хадаш, арей, ло?
4: זה נקודה מאוד חשובה שאתה מעלה. באמת העניין של טורקיה בלבנון הוא דבר חדש. והעובדה שארדואן באמת כורך את סוריה, לבנון, בהקשר של הביטחון של טורקיה, הוא בהחלט תקדים בעייתי מעיניים ישראליות. ואני חושבת שפה בהחלט, אם הייתי שוב נחזור לתחילת שאלותיך, מה החידוש, אז גם האלמנט הזה של דגש על לבנון הוא באמת חדש. עכשיו, הוא לא אמר שהוא יערב לביטחונה של לבנון, הוא אמר אבל שביטחונה של לבנון קשורה ישירות
2: לביטחון של טורקיה.
4: כן.
2: Значит, я спросил, собственно говоря, вот эти вот заявления о том, что безопасность Ливана, она важна для безопасности Турции. Получается, что не только Иран, но и Турция хочет защищать Ливан. И насколько вообще это связано с желанием ливанского правительства, на что мне было сказано, что да, это вообще новая нотка в риторике Эрдогана. Действительно, до этого он не говорил ничего об этом, но вот теперь заявляет. А валькилю откаманаги Джозеф Аун Юдеа, ше Туркия хошевит ках, ше битахон шель Туркия талуймия битахон шель Либанон?
4: אני חושבת שלבנון היא מדינה ששבעה מהתערבויות זרות, אנחנו יודעים. היא עדיין מתמודדת עם השינויים בסוריה והשלכותיהם עליה. היא כמובן מתמודדת עם ההפצצות של ישראל. אז אני לא חושבת שלבנון בהכרח רוצה את המעורבות הטורקית. גם אני לא בטוחה שזה יתבטא באמת במעורבות צבאית, בוודאי לא נגד ישראל. אבל עצם העובדה שעכשיו נוסף לכל הזירות שבהם אנחנו, יש לנו עניינים עם טורקיה, שזה הזכרתי את מזרח הים התיכון, סוריה, אפילו בים האדום עם הסיפור של סומלילנד וסומליה, יש לנו זירות שונות שבהם יש לנו אינטרסים מנוגדים לטורקים, ולהוסיף את לבנון לעניין, כמובן בעבר לסיפור הפלסטיני שהוא בעצם
2: המרכזי,
4: זה באמת מטריד.
2: Мадрид, ну, я спросил все-таки, насколько сам Джозеф Ау, насколько Ливан заинтересован в таком зонтике турецком, на что было сказано, что у Ливана слишком много внешних врагов и защитников, я не думаю, что им это надо, но это больше надо Эрдогану, который, собственно говоря, с которым мы сталкиваемся на все большее количество фронтов, включая Сомалиленд, ну вот теперь вот и Ливан, и далее по списку. Бацарашило Эрдоган медабер аль Сурия в Ливанон, аваль был то זמן מזכיר את הזכויות של הטורקים בקפריסין. אולי הוא בכלל דואג יותר לצפון הקפריסין מאשר ללבנון, ויש לנו סיבה לבדוק גם כן.
4: אז באמת, מה שקרה בשבוע האחרון היה שיש את פורום הגז המזרח ים תיכוני, שהוא קם וטורקיה לא חברה בו, והוא התכנס פעם ראשונה מזה 3.5 שנים בוושינגטון, ורשות הפורום אמורה לעבור לישראל, ישראל חברה בו, מצרים חברה בו, יוון, קפריסין, הרשות הפלסטינית, ויכול להיות שזה משהו שעשה איזשהו טריגר בהקשר של ארדואן, בהקשר הקפריסאי. מעבר לזה יש כל הזמן דיווחים על עסקאות נשק בין ישראל, יוון וקפריסין. היה דיווח של אפשרות להקים כוח מוגבל, כוח מוגבל משותף בין ישראל, יוון וקפריסין. זה דיווח ישן והוא לא אמרי, אז אני קצת סקפטית, אבל גם אותו מזכירים בהקשר של הדברים של ארדואן.
2: Да, я спросил, вот что интересно, что Эрдоган в своем выступлении, он говорил о безопасности Ливана и Турции, но вспомнил права турков-киприотов, и, может быть, вообще речь идет о турках-киприотах, а не столько о Ливане, на что мне было сказано. Ну да, тут было заседание форума Средиземноморского союза, впервые за 3.5 года Турция там не участвует, а участвуют страны региона, кстати, там и палестинцы участвуют, и Израиль, и более того, в Израиле теперь Израиль возглавляет эту организацию, это не нравится Эрдогану, но и многие эксперты говорят, а вот вспоминают об этом военном союзе между Грецией, Кипром и Израилем, хотя наши гости считают, что это вряд ли главная тема. Ашеля ахона, Исраэль карагиль, дерех Нетаньяху, ицеа Эрдоган листакель бемара, велясот хешбон нефеш вколь зе. Аим зот гиша нахона ледатех, ומתי בכלל אפשר לצפות לאיזשהו, לא יודע, תחילה מחדש ביחסים בינינו? בין טורקיה לישראל.
4: אני לא בטוחה שההתנגחויות הרטוריות הן מועילות. ברור שאי אפשר להכיל את הצרות הטורקיות, אבל מצד שני, הדרך הנכונה לפעול מול ארדואני בוושינגטון, צריך לנצל את זה שטראמפ בבית הלבן, יש לו יחסים קרובים עם נתניהו, יחסים קרובים עם ארדואן, ודרכו צריך להפעיל את הלחץ להרגיע את המתיחות הישראלית-טורקית, זה הנתיב היחיד שיעבוד.
2: תודה רבה על השתתפותך בתוכניתנו, דוקטור גליה לינדנשטראוס.
4: תודה.
2: Туда оба. Ну и последний вопрос. Я спросил, вот Израиль традиционно в лице Нетаньяху предложил Эрдогану посмотреть в зеркало и, в общем, подумать о себе, прежде чем обвинять других. Насколько вообще это правильный подход? И когда нам ждать как-то перезагрузки наших отношений? На что мне было сказано, риторика такая вряд ли работает эффективно. Надо говорить с США. У нас в США есть союзник, есть там Трамп, и с ним надо разговаривать, и это, наверное, может помочь. А о том, что происходит, о новых заявлениях турецкого лидера, о реакции в Израиле по поводу турецкого заявления, мы говорили с доктор Галей Линденштраус, старшим исследователем Института изучения вопросов национальной безопасности АНСС при Тель-Авивском университете.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: В Ливане, между тем, разгорается настоящий шпионский скандал. Как стало известно, в ходе мартовских бомбардировок Бейрута из частной тюрьмы Хизбаллы сбежал некто Халед Аль-Аиди, палестинский беженец с украинским гражданством, прибывший в страну кедров из Эфиопии. Сейчас его ищут все, и в первую очередь ливанский суд, который подозревает Аль-Аиди в работе на Израиль и подготовке терактов в стране. Что вообще нам известно об этой истории, где, возможно, находится этот беженец? Попробуем узнать у Сергея Мигдали, эксперта по вопросам безопасности, бывшим офицером управления Ехбаль полиции Израиля. Сергей, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Так здоровья.
2: Прекрасно, да. Так что за странная вообще история? Вот что, как здоровье у Аль-Аиди, нам сейчас интересно. Вот что вообще за история такая?
5: Здоровье у него, наверное, хорошо, но мы точно не знаем. Мало достаточно точной информации. То, что мы точно знаем, что ему удалось во время вот этого удара по кварталу Дахия, который пришелся, оказывается, очень аккуратно по зданию, где находились, собственно, камеры содержания, ну и какие-то офисы Хизбаллы. И он и еще несколько людей оттуда сбежали. Там были разные люди. Дело в том, что Хизбалла, она уже много лет в Ливане как государство в государстве. И у него есть, как мы знаем, естественно, своя армия, своя система связи, своя служба безопасности.
2: Своя пенсионная система, своя банковская система. Потрясающе.
5: Да, конечно. Безусловно. Безусловно. У меня есть хороший друг, который живет в Лондоне. Он не израильский гражданин, он был там с британским паспортом, он журналист. И, среди прочего, он был в Бейруте и поехал с местным гидом в квартал Дахия. И у него была фотокамера, попытался сделать снимок, успел сделать один, тут же откуда ни возьмись. Появились люди такие крепкие, в серых куртках, да, и заставили его стереть все фотографии, да, пригрозили арестом. Это были вот эти самые люди из внутренней безопасности Хизбаллы.
2: Но здесь, видимо, кто-то успел сфотографировать это здание, было понятно, куда наносить удар, и вот человек сбежал, он действительно какой-то агент, вообще просто такое нагромождение истории, да, то есть палестинец, как я понял, с украинским гражданством, приехавший из Эфиопии, который пытается в Ливане устроить теракты.
5: Да, само по себе это необычно. Значит, то, что мы сейчас говорим, это в основном из области теории. Потому что мы, естественно, у нас, еще раз, нету точных данных, приходится опираться только на открытые источники. А если я даже знаю что-то из закрытых, то не очень, как бы сказать, можно рассказывать. Тем не менее, понятно, что мы знаем, что и Моссад, и Аман, военная разведка израильская, да и разведки других стран очень стараются как бы разузнать, что происходит внутри Хизбаллы. И для этого, естественно, вербуются агенты. И я не исключаю, что этот агент, наверное, был завербован, причем вполне возможно, был завербован именно в Украине. Важно отметить, что между израильскими спецслужбами СБУ уже много лет идет плодотворное сотрудничество. И Израиль, например, на территории вообще дружественных стран уже давно, кстати, не работает такими партизанскими методами, как было в 60-х, 70-х, 80-х годах. То есть если когда-то Израиль мог, например, кого-то там завербовать или, наоборот, каких-то террористов или сторонников, или финансистов ликвидировать где-нибудь в Париже, там, Дубай или в Польше даже, да, то теперь израильские разведслужбы очень старательно работают всегда в этих странах вместе с местными нашими дружественными спецслужбами, да, ничего не делают как бы без них.
6: Ну, только если они не прослушивают, как нас в этом обвиняет «Нью-Йорк Таймс», по отношению к ряду
5: лидеров США. Ну, это немножко разные вещи. Это в первую очередь говорю о силовых акциях и вербовке. И был у нас пример, кстати, хороший, когда в Украине именно неожиданно в Израиле объявился один важный инженер Хизбаллы, специалист по беспилотникам, извините, Хамаса, который пропал, он учился, делал докторат, по-моему, в Харьковском институте. Это было до войны еще. Потом выяснилось, что это была совместная операция СБУ и израильской разведки. Именно СБУ его, он куда-то поехал, но

0: Действительно, это был такой способ освободить его из тюрьмы. Это очень удачная операция и необычная, но интересно тут, что поскольку он все-таки гражданин Украины, мы видим, что украинская
1: Украина, да, вместе с США, кстати. Вот последний вопрос у меня, кстати, был к тебе. Да. Что теперь получается такой цугцванг для ливанского государства, потому что, с одной стороны, есть давление США и Украины, которые говорят, где наш гражданин, там, где украинский гражданин, говорят американцы, а с другой стороны, есть Шиитская улица, которая говорит, что ну как же, это агент Моссада. Вы вообще кому хотите? Вы агентов Моссада хотите выдать нашим врагам? Такая, в общем, уже внутри политический какой-то, даже не цугцванг, а какой-то балаган получается.
0: Михаил, ну, во-первых, я так понимаю, что, среди прочего, сторонники Хизбаллы, собственно, обвиняют украинцев, которые при поддержке США укрывают этого человека. Были же свидетели, что он вроде...
1: Да, он заходил, да, но они теперь говорят, что нет.
0: А, говорят, это одно. Дело в том, а проверить, кто может, в том-то и дело, что сторонники Хизбаллы подозревают, что он до сих пор там скрывается.
1: Слушайте, да, в Ливане невозможно...
0: Сало с хлебом и доволен жизнью. Но, естественно, они не могут вторгнуться на территорию посольства, а украинцы не расскажут ничего. И когда говоришь про цугцванг, надо понимать, что ливанское правительство привыкло быть в состоянии цугцванга. Для этого ничего нового нет. Как совсем недавно было, что ливанское правительство решило... изгнать, сделать
1: персонального
0: посла. Посла Ирана. Да. Да, он послал их подальше, как известно, до сих пор сидит в посольстве Ирана. Да? Так что это еще одно проявление слабости ливанского правительства. Но, может быть, на самом деле этого человека уже давно каким-то образом вывезли с помощью тех же американцев. Я не знаю, какой контроль есть у Ливана над посольством Украины снаружи.
1: Ну, а кроме того, на юге страны действует армия, и если его обвиняют в работе на нее, то она, в общем, действует на юге, наверное, тоже можно как-то пересечь реку Литани. А последний вопрос, буквально, значит, ливанское правительство подозревает, что он работал на Моссад в рамках подготовки терактов к годовщине ликвидации Насраллы. Значит, я понимаю, но мне казалось, что, в общем, ну, ликвидации, нас обвиняли в ликвидациях, а вот в организации терактов еще нет. Это у них эвфемизм такой или... какой-то ноу-хау.
0: Да-да, это именно эвфемизм, слово, когда правительство Ливана или Хизбалла говорят про теракты, имеется в виду именно ликвидации командиров или высших функционеров Хизбаллы. Естественно, сам этот человек не имел отношения к ликвидации Насраллы. Он приехал, как я понимаю, в Бейрут в 25-м году. К этому моменту и Насралла, и военные главные командиры Хизбаллы уже были ликвидированы. Но, может, он был среди тех, которые могли помогать организовать слежку за тем же Табатабай, да, военным командиром Хизбаллы, который был ликвидирован пару месяцев, несколько месяцев назад. Так что вполне возможно, но имеется в виду именно это, поскольку для того, чтобы провести успешную кинетическую операцию, нужна точная информация, где именно эти люди прячутся.
1: Да, и что с ними можно сделать. Спасибо за участие в нашей программе о шпионском скандале в Ливане с участием палестинского беженца из Сирии с украинским гражданством, прилетевшим из Эфиопии. Мы обсуждали с Сергеем Мигдалем, экспертом по вопросам безопасности, бывшим офицером управления Йехбаль полиции Израиля. Спасибо, Сергей.
0: Спасибо, до свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Трамп не уверен, что Нетаньяху примет участие в предстоящих парламентских выборах. А вот Ликуд, наоборот, уверен. Ну, а с другой стороны, СМИ пишут, тоже пусть и не уверенно, но резонно полагают, что в правящей партии рассматривают возможность полной отмены праймерис и созыва комиссии, которая определит список кандидатов в депутаты. Или же нет, не полной отмены праймерис, а лишь выделение половины списочного состава для кандидатов от премьера. О новостях предвыборной кампании поговорим с Павлом Маргуляном, журналистом и ведущим Первого радио. Приветствую, Павел.
3: Привет, добрый вечер.
1: Ну, на самом деле, слухи о возможном отказе Нетаньяху от участия в выборах довольно уверенно циркулируют последние месяцы среди политиков и политтехнологов. Заявление Трампа – это просто пальцем в воздух или, возможно, ему кто-то нашептал на ухо и такое начало кампейна?
3: Кто же знает что-нибудь о заявлениях Трампа, о любом заявлении, потому что они же все идут под девизом «может быть». Может быть да, может быть нет, может быть будет, а может не будет. Может быть в течение ближайших дней, а может быть и нет. И поэтому Я думаю, что это пальцем в воздух.

0: Это с одной стороны. А с другой стороны, вот на такое заявление Трампа, что Ликуд должен был ответить, то мы тоже сомневаемся. Конечно же, это удар по предвыборной кампании, если бы они высказали хоть какое-то сомнение. Они твердо сказали, все это браки, да, будет.
1: Еще как будет.
0: Как, еще всех победит, да.
1: Да.
0: Но если подумать, он тренировал, конечно, сложное положение.
1: И, возможно, кстати, как раз вот слова Трампа о том, что он был военным премьер-министром, а теперь дело мира. Черчилль вспоминается, который сразу после Второй мировой войны проиграл на выборах и, ну, ушел в отставку, потому что он победил, а делом мира должен заниматься другой. Но, видимо, пока еще Черчилль нравится Нетаньяху, но не с этой точки зрения. Кстати, когда заходит речь о влиянии на Трампа, то сразу все вспоминают Мириам Адельсон, вдову Шелдона, одну из главных спонсоров Трампа и владелицу газеты «Исраэль Айом», которую, к слову, достаточно право настроена, но не сказать, чтобы комплиментарно к Ликуду. Может, это ее происки?
0: Подожди, ты меня ставишь вопрос, ты думаешь, что я был мухой где-то там в кабинете, в котором они это...
1: Ну, кому это... Нет, ну, то есть мы помним, например, совместное письмо от политиков оппозиции к Трампу с просьбой, пожалуйста, не поддерживайте активно Нетаньяху, а то уж понимаете, мы же суверенная страна, зачем мы все за вас, типа... Вот. Так, смотри, может быть, это через Адельсон идет или нет?
0: Миш, я не знаю, идет это. У нее, да, у нее не лучшие отношения с Читой Нетаньяху, потому что, когда скончался ее муж, она вскоре сменила редактора газеты «Исраэль Айом», и газета перестала быть бибетоном. То есть перестала ультимативно поддерживать Нетаньяху, а чаще его критикует. Хотя осталась правой газета. Вот, я хочу сказать, вот если мы смотрим на... то, что в каком состоянии находится Нетаньяху сегодня. Он видит по опросам, ну, если мы оставим в стороне опрос одного телеканала, известного всем, то он не выигрывает выборы. Ну, и не проигрывает, скажем так. Что ему делать в этой ситуации? Значит, если он будет уйти сейчас и бросить Ликуд, потому что из всех тех партий, которые идут на выборы, уход лидера партии, а у нас выбор будет голосованием за лидера, это смертельный удар на предстоящих выборах. Партия разрушится, потеряет голоса, и шансов у нее будет гораздо меньше что-то там набрать. Ликуд тем более. Ликуд на сегодняшний день — это партия одного человека, голосующий за Ликуд. Скорее всего, в огромном большинстве голосует за Нетаньяху. И он, как бы, если он патриот Ликуда, он не может уйти сейчас и оставить партию на произвол судьбы. С другой стороны, если он не выиграет эти выборы с Ликудом, а по опросам всех каналов, кроме 14-го, он не выигрывает, значит, надо будет делать что? Может быть, вариант следующей предвыборной кампании. То есть, то, что, опера, в которой мы с вами были. А тут уже Нетаньяху будет 77 лет. Мы видим его состояние, он постарел, у него была операция, у него онкология, которая вылечена пока успешно, у него кардиостимулятор, и входить в этот ритм выборов в этом возрасте, в этом состоянии, это огромная нагрузка. Я не знаю, как он себя будет вести, поэтому я, как и Трамп, могу сказать, что я не уверен, что он будет участвовать в выборах. Да.
1: Согласимся с Трампом, да. Ну, кстати, в самом Ликуде, как мы уже сказали, отрицают возможность неучастия, но активно обсуждают полный или частичный отказ от праймерис. Некоторые предлагают зарезервировать за кандидатами премьера 10 депутатских мест, ну а другие и вовсе считают, что нужна спецкомиссия, которая определит кандидатов в список, там, с участием мэров, ликудовских мэрий и так далее. Это явно не нравится харизматичным представителям партии. Давайте послушаем, что говорит по этому поводу Давид Амсалем.
2: Они митнагед за бетокеф рав. Они лахем аз ад типа дами ахона. Росем шела сюрге.
1: Я крайне против этого. Я буду бороться до последней капли крови за праймерис. Премьер-министр ошибается. Он сам придумал эту идею с бронированием мест. Ликуд никогда не бронировал места. Мы демократическая партия. Кто хочет, пусть приходит и побеждает на выборах. Премьер придумал эту идею. И если спросить меня, то она не добавляет Ликуду ничего. Давид Амсалем. Значит, ну, я понимаю, что все голосуют за Нетаньяху. Но вот Давид Амсалем считает, что еще... Из-за него, например, отдельно.
0: Ну да, из-за Тали Готлиб и Мэй Гулан, конечно. Смотрите, вот здесь я на стороне Нетаньяху, между прочим. Потому что, исходя из того, что избиратель Ликуда голосует за Нетаньяху, а он в политике разбирается лучше, чем Давид Анцарин, я бы позволил Ликуду самому Нетаньяху формировать предвыборный список. Потому что он политический гений. Я так понимаю, что в этом предвыборном списке он хочет ввести людей, которые ассоциируются в положительном плане с 7 октября, а может быть родителей заложников или погибших, или кого-то и так далее, чтобы вот снизить накал, да, критики. Да. Накал критики в адрес Ликуда и его за 7 октября. И это совершенно правильный ход, с моей точки зрения, но, с другой стороны, он встретит отчаянное сопротивление депутатов Ликуда, потому что у них, у большой части, уменьшатся шансы продолжить быть депутатами, замминистрами, министрами. И они будут, да, как и Давид Дамсалем, бороться, да, я знаю, там, чего, последнего капли крови или дыхания.
1: Будут лаять до последнего, да, сейчас там принято так вроде.
0: Сейчас модно это, да, становится, скажем так. Вот, но я бы доверил Ликуду, Нетаньяху, все-таки сформировать список, потому что он разбирается лучше, чем они.
1: Да, ну и продолжая предвыборную тему предвыборной кампании, надо сказать, что и в арабском секторе тоже идут разного рода объединения, дискуссии. Там вроде близки к созданию блока, вот Решама Мишутефет, та самая, но без партии РАМ, которая, по словам арабских политиков, выдвигает все новые и новые требования. Партия РАМ, в связи с этим, что ее скорее ожидает? Судьба Балет, которая вот отдельно не смогла пройти в Кнессет? Или это действительно для РАМа возможность, как и на прошлых выборах, выстрелить достойно отдельно, показать, что она, в отличие от остальных арабских партий, за интеграцию? Но тут, правда, она нарывается на вот некий консенсус в еврейском секторе, что никто из политиков не готов садиться с арабами в коалицию.
0: Смотрите, то, что никто из политиков не готов что-то делать перед выборами, мы тоже уже были в этой опере, и знаем, что когда действительно заставят, то будут готовы. Это раз. Во-вторых, да, РАМ единственная партия, у которой есть, скажем так, надежда войти в правительство, потому что она, во-первых, там уже была, и она самая, скажем так, умеренная из арабского списка, потому что если они все объединятся, то были разговоры, что объединение будет технические, и РАМ сможет потом отделиться и войти в правительство. Но, видимо, они решили как-то вот сделать так. И потом это же опять разговоры об объединении арабского списка. Говорили, по-моему, месяца два тому назад у них было собрание там в кабинете мэра то ли Сахнина, то ли Нацерета, где они заявили о планах и до сих пор продолжают заявлять о планах объединения. А время уже поджимает, у нас, извините, полтора месяца осталось до дедлайна начала предвыборной кампании. Поэтому давайте посмотрим, что у них там в конце концов будет в этом объединенном списке.
1: Понятно. Спасибо за участие в нашей программе. Павел Маргулян, журналист и ведущий Первого радио. Мы обсуждали дела предвыборные.
0: Спасибо. Всего доброго.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Международная следственная комиссия ООН выпустила новый отчет, в котором говорится о насилии против гражданских лиц в Иудее и Самарии. В отчете утверждается, что наши поселенцы, а также террористы Хамаса в Газе и отдельные палестинцы и палестинские группировки в Иудее и Самарии совершали убийства, нападения и действия, которые могут считаться военными преступлениями. Израиль уже отвергает обвинения в свой адрес и называет их необоснованными и необъяснимыми. Объективными. Так это или насколько вообще правильно таким образом реагировать, спросим у адвоката Вадима Клюфганта. Вадим Владимирович, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Насколько вообще этот серьезный документ, этот документ, и на что он вообще влияет?
4: Ну, вы знаете, вот я традиционно на все подобные поводы говорю о том, что это проблема большая, на самом деле, и проблема серьезная. Она распадается на две одинаково важные части. Первая – это уже ставшая традицией предвзятость, лицемерие, двойные стандарты по отношению ко всему, что связано с Израилем, то, что проявляется в ООН и ее органах. Это неверифицированные, недостоверные, а порой просто сфальсифицированные данные, которые выдаются за факты. Вот. Это проведение прямой параллели или постановка на одну ступень Израиля как государства и террористических организаций, террористов, Хамаса, например, сравнение такое, проведение между ними сравнения, как между некими равными величинами, что само по себе, конечно, недопустимо, но В этом, к сожалению, нет ничего нового. Это все накопление, так сказать, такого массива как бы компромата, который выдается за истину, и потом вбрасывается в судебные дела, например, в Международном суде справедливости, то, что там вот по обращению Южноафриканской республики сейчас застряло, но все-таки как бы рассматривается, и в других подобных Международном уголовном суде на это потом ссылаются, как на документы ООН.
1: Вот. А это, можно, конечно, ли сказать, что это проигрыш нашей дипломатической команды во главе с Дани Даноном?
4: Вот. А теперь вот вторая часть. Я не думаю, что Дани Данон находится во главе этой всей ситуации. И вот почему. Здесь более важный, более глубокий, более комплексный вопрос. Как вообще государство Израиль должно реагировать на вот эту проблему во всех ее ипостасях? Не только внутри ООН. Что я имею в виду? Я имею в виду, прежде всего, ну, мы ведь знаем, что преступления совершаются, в том числе они совершаются в Израиле, в том числе они совершаются гражданами Израиля, в том числе и некоторыми из поселенцев. Эти все преступления должны тщательнейшим образом расследоваться и находить справедливое разрешение в суде. Причем в таком суде, объективность, непредвзятость, соответствие которого всем международным стандартам, должна быть очевидна и не вызывать сомнений. Этим самым государство Израиль может отсечь спекуляции по поводу того, что оно поощряет или как минимум не реагирует на подобные проявления, что, в общем, мы тоже слышим наряду с другими обвинениями. Это важнейшая вещь, важнейшая составная часть работы, которая, к сожалению, как мы видим, делается плохо, если вообще делается.
1: Ну, кстати, иногда делается.
4: Иногда делается, но она должна делаться не иногда, а системно, и находить огласку обязательно.
1: Это правда.
4: Ссылкой на конкретные факты.
1: Как минимум...
4: А второе...
1: Да, просто вот по этому поводу буквально уточняющий вопрос. Просто как минимум в ряде указанных случаев полиция таки задержала подозреваемых и, ну, судя по сообщениям из полиции, проводит следственные действия. Мы не знаем, есть, нет. Но... Они не дождались результата вот наших следственных действий.
4: Да, потому что если событие имело в 24-м году, и последнее, или в 23-м году, и последнее, что о нем известно, что полиция тогда к горячим следам кого-то задержала, а больше неизвестно ничего, это не называется адекватным реагированием. Дальше должно быть, должен быть результат, юридический результат, верифицированный разбирательство по каждому конкретному случаю. Либо оно не подтвердилось как преступление, либо оно подтвердилось как преступление и доказана причастность и виновность конкретных лиц, и все это должно быть общим достоянием, публичным. Вот. А второй момент, вторая часть этой второй составляющей, это оппонирование всей этой вот лжи, демагогии, клевете, но не в качестве реагирования на очередной вот такой вот так называемый доклад, так называемой комиссии, а постоянное, системное, упреждающее с фактами в руках. Для того, чтобы были факты в руках, нужно то, что я сказал перед этим. Вот. И это должно быть постоянным направлением работы, и не только, повторяю, в ООН, и не только в дипломатии публичной и непубличной, но и с помощью всех юридических возможностей, в том числе судебных исков, инициированных Израилем, где и когда это уместно, в том числе с помощью или путем преследования конкретных лиц, ответственных за клевету, за информацию, за вот это все оскорбительное. Зато, когда право на мнение, защищаемое, так сказать, свободой слова, выдается за государственную политику, вот право на мнение конкретного лица. Ну и еще есть третья составляющая того, чего, как мне кажется, не хватает, но что абсолютно необходимо со стороны Израиля. Но все-таки вот я, конечно, извиняюсь, может быть, не для эфира будет выражение, но вот этот словесный понос показушный со стороны некоторых официальных представителей руководства государства Израиль, то здесь, то там, то сям, но всегда именно в качестве официальных лиц. Ну, если он и дальше не будет получать никакого реагирования, а попросту говоря, не будет пресекаться, если такие люди и дальше будут во власти, и по ним будут, в общем, небезосновательно судить о том, какова политика, каковы ценности Израиля как государства и израильского общества, это будет проблемой нарастающей. Ее надо решать.
1: Да, и таких, к сожалению, инцидентов и отчетов, и докладов будет все больше. Ну и тем более, как вот мы как раз говорим о том, что наказывать надо. Вот, пожалуйста, в документе упоминается Элиша Йорет, поселенец, который подозревает в убийстве палестинца в деревне Бурка в 23-м году. Йорета задерживали.
4: В 23-м году, да. Вот-вот.
1: Его задерживали израильские правоохранители. Он получил административный запрет на приближение к району Бурки. Но отчет цитирует заявление его в феврале этого года, где говорится: «Хватит политкорректности, мы должны их палестинцев изгнать, лучшая защита – это нападение, мы однозначно инициируем столкновение и гордимся этим». Так что, вот. Ну вот, не
4: а
1: суда...
4: Когда подобные... Да. Вот, совершенно не суда, не приговора, да, при том, что обвинение в убийстве или покушение на убийство, а когда под подобными речами выступают люди в ранге министра, в ранге депутата Кнессета, да. Это... Ну, понимаете, то есть нельзя делать вид, что этой проблемы нет. Она от этого не решится и не рассосется. Ее надо таки решать.
1: Это правда, и будем надеяться, что как-то будем этим заниматься. Не знаю, это правительство, следующее правительство.
4: Живем надеждой. Да.
1: Спасибо за участие в нашей программе. Спасибо. Адвокат Вадим Клювгант о новом докладе Международной следственной комиссии. Он по вопросам насилия со стороны поселенцев, а также хамасовцев и других палестинских группировок.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после того, как в сети завирусилось видео, на котором мигрант из Судана пытается перерезать горло пожилому белому мужчине. Ролик спровоцировал выступление под лозунгами «Чужаки вон». Любопытно, что мотив нападения пока не установлен, и у полиции нет оснований считать произошедшее терактом. Как дела в Северной Ирландии, поинтересуемся у журналиста из Лондона Юрия Голегорского. Добрый вечер, Юрий.
5: Добрый вечер, приветствую.
1: Так что же произошло? То есть не теракт, инцидент.
5: А вы уже сказали ключевую фразу «мотив неизвестен». Было ли это террористическим нападением или просто бандитизмом, пока не ясно. И полиция, и прокуратура хранят молчание, но ясно, что это был страшный акт, страшное нападение. Человек пострадал, потерял глаз, сильно ранен. Лицо порезано, спина порезана, он в тяжелом состоянии в больнице. Непонятно, были ли знакомы и встречались ли до этого нападавшие и пострадавшие. Это сейчас предмет изучения полиции. Но что уже известно, во время оказания ему медицинской помощи, поскольку нападавший сам получил травму руки, он сказал: «Я убил человека, не знаю, умер он или нет». И еще один очень важный элемент – это нападавшему также предъявлено отдельное обвинение, согласно которому он в тот же день, 8 июня, угрожал убить сотрудника радиологического отделения Национальной службы здравоохранения. Здесь может быть какая-то связка, здесь может быть указание на то, что это не единичный акт бандитизма, а все трое каким-то образом могли быть связаны между собой.
1: А что такое бандитизм? То есть человек подходит к другому пожилому человеку, перерезает ему, пытается перерезать ему горло. Это бандитизм? То есть...
5: Я бы не сказал, что пожилому человеку, вы знаете, 40-летнего, 42-летнего.
1: А, да, образом, я просто читал человеку. в отчете было написано, нет, что ему 69 почему-то.
5: Нет. Практически одногодки они были. Значит, либо это был грабеж, неудавшийся грабеж, тогда это трудно назвать бандитизмом. Мы живем с вами в очень веселое время, когда подойти и попросить с ножом у человека 2-3 фунта не считается актом террора. Но если это было продиктовано какими-то идеологическими соображениями, если он при этом кричал «Аллах Акбар», это уже другое, несколько иное. Ясно одно, что он находился в Великобритании, нападавший находился на территории Великобритании вполне законно.
1: Ну как законно? Он прилетел в Дублин, в столицу Ирландской республики и оттуда перебрался уже в Белфаст, воспользовавшись вот этой зоной свободного передвижения, и уже в Белфасте попросил статус беженца.
5: Где у него был статус беженца, официальный статус беженца, и ему разрешено было находиться на этой территории. То есть, это называете это официальным или полуофициальным статусом, но тем не менее он не находился на территории Северной Ирландии на незаконных основаниях. Другой вопрос, что вся эта история вызвала, конечно, волну протеста из-за растущей напряженности вокруг иммигрантов во многих частях Великобритании. В 25-м году в Северной Ирландии уже проходили серьезные антимиграционные беспорядки. И некоторые обозреватели рассматривают нынешние волнения как часть более широкой тенденции и политической, и общественной поляризации. И, естественно, это сейчас прокатывается волна протеста по всей территории Великобритании.
1: Ну да, они там вспомнили еще это с делом об убийстве молодого белого британца Генри Новака, которого там тоже его сикхом убили, и который обвинял уже, этот сикх обвинял Новака в расизме. Значит, но последний вопрос, который не могу вам не задать, когда мы говорим про Ирландию, то в первую очередь, конечно, вспоминаем про их поддержку палестинцев. В Северной Ирландии то же самое, там тоже такой вот толерантность всепобеждающая.
5: Вы имеете в виду, относится ли в Северной Ирландии также негативно к Израилю, как в Ирландской республике? Нет, потому что в Северной Ирландии евреи считают почетными протестантами. Так что там уровень антисемитизма несколько ниже, чем в Ирландской республике.
1: То есть, когда мы говорим «Северная Ирландия», мы должны понимать, что... Потому что если мы читаем новости из Ирландии, говорим, ну, ребята, вы так боретесь, вот, вот, вот у вас происходит. То есть, здесь это другое, правильно?
5: Это несколько иное, несколько иное. Здесь нельзя обобщать.
1: Понятно. А как-то отношение, вот из-за того, что он перебрался из Ирландии в Северную Ирландию, как-то вот эту таможню они будут пересматривать или нет? Вот буквально полминуты.
5: Вы знаете, если, честно говоря, это как перейти из спальни в столовую. Там столько пунктов перехода. Линия разграничения иногда проходит по одному и тому же дому. Кухня на территории Северной Ирландии, а гостиная на территории Ирландской республики.
1: Понятно. Что... К сожалению, на время заканчивается, вопросов еще много. Спасибо. Юрий Голегорский, журналист из Лондона, рассказал нам о трагедии, произошедшей в Северной Ирландии. Вот и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Йосиф Мирзаев, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Гирель Гутман. Пик событий, как вы видите, пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя. Пока.

0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madan & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Madan. Уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
4: ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን አመሻችሁ
5: ካናሬካ የእስራኤል ድምጽ ሬዲዮ በአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት
4: ከምሽቱ 7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት
5: የሚያሰራጨው ዝግጅት እነሆ ጀመረ።

Человек с железной дисциплиной, силой воли, при этом неимоверно музыкально одаренный. В этих словах весь Глен Миллер. Оставив после себя неисчерпаемое наследие, он золотыми буквами вписал свое имя в список тех, кто перевернул мир музыки джазовой. Исполнитель, дирижер, непревзойденный организатор, аранжировщик, актер и режиссер. Он, Глен Миллер, был яркой звездой. Он горел в небосводе и, конечно, ушел очень рано. Ушел трагически, в расцвете сил, но все-таки оставил после себя последователей, свой оркестр, который продолжил его дело и который прославлял джазовую музыку.

когда Глену Миллеру исполнилось 13, хотя музыкой он занимался с раннего возраста, семья сделала так, что у него появилась возможность слушать духовые оркестры, играющие на танцплощадках. Чтобы поддержать семью, подросток устроился работать, сам стал зарабатывать деньги на еду, помогал семье, и тогда активный интерес к музыке не остался незамеченным, и Глен получает в подарок от мясника, где он работал, у которого он работал, свой первый тромбон. Через некоторое время, накопив нужную сумму, он покупает инструмент лучше и начинает получать тогда уже первые гонорары, играя в любительских оркестрах.

Уже в 1918-м Глен Миллер смог организовать свой школьный тогда еще оркестр, который исполнял как известные произведения, так и первые аранжировки музыканта. В 1921 году он сам оканчивает обучение в средней школе, одновременно присоединяясь к группе довольно известному в то время музыкальному коллективу. Потом, чуть позднее, из-за поступления в университет, он бросает эту группу. Обучение не давало ему развернуться. В итоге Глен Миллер университет так и не закончил. Он переезжает в Лос-Анджелес, где кипела вовсю музыкальная жизнь по приглашению дирижера Макса Фишера. Потом он уезжает прямиком в Нью-Йорк, где знакомится с человеком, который перевернул его жизнь. Звали его Бен Поллок. Именно Поллок увидел в Миллере талантливого исполнителя и незамедлительно пригласил его в свой оркестр. Обладая навыками аранжировщика, Миллер пишет инструментовки для оркестра Поллок, который, естественно, это замечает, оплачивает и стимулирует дальнейшую его музыкальную деятельность.

знаменитый оркестр Рэя Ноубла стал ключевым моментом в жизни Глена Миллера. Перейдя в этот симфонический джазовый коллектив в 1935 году, Глен Миллер стал показывать свои таланты аранжировщика. Знаменитый так называемый звук Миллера из кларнета и саксофонов появился именно в эти годы и стал визитной карточкой музыканта, а потом и его оркестра, который он собрал уже через 2 года. Это был его первый профессиональный оркестр. Из-за малой загруженности и трудностей с контрактами коллектив тогда был распущен, но Глен Миллер не отчаялся и предпринял еще одну попытку. В этот раз все вышло намного удачнее. Новый биг-бенд получил право выступать в казино, заключил также договор с известной звукозаписывающей компанией, и уже в 1938 году биг-бенд Глена Миллера стал известен на всю Америку и за ее пределами.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: Глен Миллер не раз пытался призваться в армию. Ему отказывали из-за возраста. И, наконец, в 1942 году его призывают. Организует там он снова собственный биг-бенд. Прежний коллектив распускает. Отныне отдает все силы на пропаганду джаза в армии, давая бесчисленное множество концертов. Собственно, он был одержим и пригласил сначала весь состав своего того самого биг-бенда в армию, то есть воевать, но все отказались, и тогда он создал новый коллектив. Давал он, безусловно, огромное количество концертов, он был новатором, он много чего придумал для звука в том оркестре, добивался гастролей, и в 1944 году, когда уже они должны были выступать, Миллер поднялся в воздух на небольшом самолете и бесследно исчез. На землю этот самолет так и не опустился. Причина ухода, гибели Глена Миллера до сих пор не установлена.

Если говорить о каких-то вбросах, скажем так, каких-то фактах из жизни Глена Миллера, поскольку она была не очень длинна, но очень богата событиями и какими-то фактами из его жизни, то если говорить о друзьях, лучшим его другом был знаменитый Бенни Гудман, не менее известная легенда музыки, с которым он вместе играл еще в оркестре Поллока. Когда Миллеру удалось создать уже профессиональный биг-бенд, в его оркестре преимущество было всегда отдано оркестровым группам и практически не использовались солисты и импровизации. Разумеется, Глен Миллер был одним из величайших джазовых артистов эпохи свинга, то есть это 30-е, ранние 40-е годы. И надо сказать, что Глен Миллер был более чем популярен у публики. Хотя многие джазовые исполнители тех лет считали эту музыку бездушной, но время показало, ошибались они, а не Глен Миллер.

Если оценивать количество написанных им самим произведений, их было, в общем, мало. Но Глен Миллер занимался в основном аранжировками и делал это, конечно, блестяще. В репертуаре его оркестра было свыше 200 композиций, и это очень много, если учитывать, что они на слуху до сих пор.

Интересно, что для многих пожилых американцев музыка Глена Миллера, разумеется, не для всех, это просто есть такие случаи, поэтому и рассказываю. Для многих из них музыка, которую играл оркестр Глена Миллера, ассоциируется именно со Второй мировой войной. Ну, просто потому, что она звучала именно тогда, тогда и создавалась. И если они слушают, американцы эти, соответствующего возраста, эту музыку, то невольно оказываются мыслями в том времени. Надо сказать, если мы говорим о том времени, Глен Миллер участвовал в записи специальных радиопередач, которые потом транслировались для вражеских войск. В этих записях он на немецком языке призывал не верить Гитлеру и прекратить военные действия.

0: Река.
1: Многие оркестры Америки пытались подражать манере игры оркестра Миллера, чтобы потом заслужить право называться его именем. А он просто обожал свинг. Гленн Миллер постоянно слушал свинг, постоянно используя его в своих инструментовках, в том числе во время службы в армии, за что неоднократно попрекался командованием. Что касается его качество как руководителя, он был до того жестким и не терпящим никакого нарушения дисциплины, что среди своих музыкантов в военном оркестре имел прозвище «Демон».

разумеется, мы слышим очень много из того, что произвело, я думаю, на большинство из нас, знающих эту музыку, неизгладимое впечатление благодаря фильму «Серенада солнечной долины», хотя это был не единственный фильм с участием музыки Глена Миллера и его оркестра. Надо, кстати, сказать, что фильм «Серенада солнечной долины» изначально снимался под рабочим названием «Паспорт любви». Но и, конечно, вот эти незабываемые композиции, они навсегда. Это музыка на века в его репертуаре, в репертуаре Миллера, в репертуаре оркестра

0: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
1: В репертуаре Глена Миллера оказались произведения, востребованные до сих пор. Благодаря его тонкому чувству музыкального стиля, композиции эти выверены до мелочей. Названия известны буквально каждому. Кто из нас не слышал о «Серенаде лунного света», о «Поезде на Чаттанугу»? Многие произведения в итоге являются признанной мировой классикой. Мы ее слушаем.

Несколько композиций стали попросту культовыми во многом благодаря еще и тому, что биг-бенд Гленна Миллера блестяще их сыграл именно в фильме «Серенада Солнечной долины». Вещи эти стали известны каждому любителю музыки. И если мы говорим о тех, которые звучат сегодня, то, конечно, «Серенада лунного света» стала неимоверно популярна среди советских стиляк, которые выбрали эту музыку фактически негласным гимном к 1948 году. Но вообще в Советском Союзе мелодии Миллера были весьма и весьма востребованы в 40-е годы, с 44 по 48. Их просто играли везде, причем не только профессионалы, но и любительский оркестр. С одной стороны, простота аранжировок, отсутствие сложных сольных партий, непривычная легкость звучания просто покорили тогда Советский Союз. Ну а с другой стороны, хотели танцевать. Но, к большому сожалению, я думаю, что вы это знаете, негативное отношение к джазу в Советском Союзе после 1948 года просто погрузило композиции Миллера в такую пучину временную, но все равно пучину забвения после выхода печально известного постановления об опере «Великая дружба» Вано Мурадели. Само понятие «джаз» попало под негласный, но ужасающий в своей бессмысленности запрет, и целых 8 лет имя Гленна Миллера, как и его музыка, были запрещены в Советском Союзе.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

времени в состоянии остудить горячую кровь, что кипит в жилах танца. А я готова вас пригласить потанцевать в ближайшие 2 часа. С вами Таня Барская, Надёнова, радио Канрека. Желает всем хорошего настроения, музыки, разумеется. А сегодня мы слушаем и танцуем танго.

танго, конечно, это чудо. Я даже не могу сказать, что это чудо века 20-го, потому что все зарождалось гораздо раньше. Танго действительно стало таким сплавом традиций, фольклора, культур, чувств, переживаний очень многих народов. И, конечно, танго имеет уже давно историю более чем вековую. И появилось оно в конце 19 века в бедных эмигрантских, в первую очередь, кварталах Буэнос-Айреса или Байреса, как говорят сами жители и знатоки этого города. Именно туда, в Буэнос-Айрес, съезжались эмигранты в поисках счастья. Часто они это были эмигранты, которые были в прошлом моряками и оставались жить именно там, в Аргентине. Они съезжались в поисках счастья, они встречались между собой и встречались с культурной традицией, соответственно, стран всего мира благодаря каждому из таких эмигрантов. Они приезжали в поисках счастья, счастья на всех хватало далеко не всегда, и, конечно, в поисках выхода был придуман и этот танец. Танец, если не заменил, конечно, счастье, то, по крайней мере, выражал настроение того или другого танцора. Тангерос – это те, кто танцует танго. А в танго сплелось очень много, если говорить об эмигрантах и о культурах, которые были привнесены, все для того, чтобы получился такой именно танец, то это обязательно, надо сказать, о таких музыкальных традициях, как африканские ритмы, они так и назывались тангано. Это аргентинская милонга, конечно же, которая была и есть, и существует до сих пор. Это немецкий вальс, это ритуальные танцы индейцев, это даже мазурка польская. В общем, это, естественно, фламенко, испанское фламенко. Все это в итоге было подано как очень вкусное музыкальное блюдо, которое живо до сих пор. Но все-таки современное танго, оно претерпело огромное количество разного рода изменений, включая ритм, естественно. Танго начала, танго конца века 19-го, начала века 20-го, если объяснить просто, оно было медленным. Медленный ритм, его танцевали иначе, были другие правила, и, кроме всего прочего, танго тогда танцевали только мужчины, то есть эмигранты, моряки.

мужчины танцевали танго, но не так, как если бы мы могли представить это сейчас. Они танцевали танго, и это было, конечно же, противоборство, дуэль, и все из-за женщины. И говорят, что тогда в Аргентине дама могла выбирать из 10-15 своих возможных кавалеров, а они в танце решали судьбу.

Танго много пишут, танго поют до сих пор, создавая новые песни, посвящения этому танцу. И давайте вспомним одно из посвящений: Иосиф Бродский и Александр Мирзоян.

0: поет.
1: Презрение к ближнему у нюхающих розы ничуть не лучше, но честней гражданской позы. И то, и это вызывает кровь и слезы, тем более в тропиках у нас, где смерть, увы.

Наслаждаюсь в Бродской с музыкальной обработки Александра Мирзояна возникла и вот такая песня. Что касается следующей композиции, ну, я думаю, что очень сомневаюсь, что есть люди, которые не слышали эту мелодию, из тех, кто хотя бы раньше, по крайней мере, жил в бывшем Советском Союзе и знает, что это такое. Интересно, что, в общем, это стало одним из музыкальных символов давно ушедшей патефонной эпохи. И вот эта музыкальная композиция, она стала действительно вот таким символом. Одним из, безусловно, но не знать ее, я думаю, мы просто не можем. Интересно, что появилось это в репертуаре аргентинского оркестра с самого начала, который выступал в 20-е и в 30-е годы в Париже. Коллективом руководил некто Хосе Люкиси. И когда советский грампластрест, я выговорила это, переписал на странную пластинку с записью этого танго, то ошибка была допущена, как это иногда случалось, и вместо этой фамилии Люкиси написали Люиси. Но это ладно. И только немногие коллекционеры знали, в чем дело, потом все-таки разобрались, и теперь мы знаем, что, кстати, оригинальное название этой музыкальной пьесы — «Пенящееся шампанское», а не «Брызги шампанского», как это принято называть для всех нас. Группа «Нескошенный сад».

Самое настоящее танго аргентино в исполнении Хулио Иглесиас. Конечно, вы знаете, это танго, классическое аргентинское танго, которое все-таки в данном случае звучит более современно, чем тогда, когда оно было написано. Но вот что касается следующего танго, его автор Ежи Петербургский. Тот же самый, который написал «Утомленное солнце», но мне интересно в данном случае напомнить вам именно это, «Жемчужину кабаре», как называли эту композицию. Собственно, это была песня, которая носила в Польше название «У Дона Клара». Оригинальное польское название «Танго Милонга». Так оно, собственно, и известно во всем мире любителям танго. Написал ее Ежи Петербургский вместе с поэтом Анджеем Властом. И песню эту исполняла в самом начале королева танго Станислава Новицкая. Она стала хитом, эта песня. Ну а когда оркестр Ежи Петербургского выступал в Вене, влиятельный венский музыкальный издатель предложил ему тогда 3000 шиллингов за право записать танго Милонга, но с условием изменить название. Автор, разумеется, согласился. Так появилась «У Дона Клара». Она стала очень популярна в Европе. Потом эта песня пошла по всему миру. И уже с немецким текстом. Песня была в итоге переведена на несколько языков. Ее популярность просто продолжилась совершенно естественно. И английский текст отдельно появился, очень популярный. И пели вот эту «Донна Клару», которая «Танго Милонга», это одно и то же, напоминаю, такие звезды, как Пола Негри, Эл Джонсон, Генри Варни. Ну, а я предлагаю это услышать в исполнении звезды польской музыки, в частности, звезды, которую исполнял очень много танго, Мечислав Фог.

Вероника Вердье, а мы продолжаем слушать сегодня танго в эфире радио Канрека. С вами Таня Барская, Алана Айденова и Ингрид, итальянская певица, вернее так, певица итальянского происхождения, живущая во Франции, чувствующая себя там гораздо лучше, видимо, с песней, которая называется «In Tango».

Ингрид. В кабаре «Ла Вентана» в Буэнос-Айресе часто, главным образом по просьбам туристов из России, исполняют это танго. Конечно, танго там звучит очень часто, что естественно для Аргентины. Но это танго любят и в самой Аргентине, а туристы из России заказывают это танго не случайно. Это то самое танго, под темпераментную музыку которого в свое время действительно блестяще танцевала на льду любимая мной для многих из вас, я думаю, пара Людмила Пахомова и Александр Горшков.

Хулио Иглесиас, а его сменяет замечательная певица Альма Коган, которая поет о том, что танго с эскимо как-то не работает.

0: don't know.
1: Тангу к тангу, я думаю, вам все интереснее и интереснее должно быть. Что касается следующего танго, с одной стороны, это «El Choclo» – кукурузный початок. С другой стороны, у этого танго есть очень много жизней и названий. Предлагаю вам услышать это в исполнении Луи Армстронга, и вы, конечно, его узнаете. Это «Огненный поцелуй».
2: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher.

Интересно, что двигало автором этого танго, композитором, которого зовут Анхель Вилольдо, в 1903 году. Обратите внимание, как давно оно было написано. «Эль Чокло», чтобы назвал он его вот так, «Початок». Ну, «Початок», «Початок», и ладно. Произведение это было в том же самом 1903 году представлено в Буэнос-Айресе впервые в ресторане под названием «Эль Американо». Тут это факты исторические, и хорошо, что они сохранились, эти факты. Конечно, танго сначала более существовало в инструментальных версиях, потом уже в виде песни, сначала, разумеется, на испанском языке, потом в переводах или просто перетекстовках на других языках. И если вы думаете, что на Дерибасовской открылась пивная, это оно, вы, конечно, не ошибаетесь.

0: The kiss of fire.
1: Многие музыканты экспериментируют в стиле танго, даже если это просто песни из репертуара группы Beatles. Оркестр Адама Штаби.

как вы видите, вернее, слышите, танго Маргарита на идыш, естественно, и на идыш есть танго, и это только одно из них. Следующее танго называется «Вино», «Лос Вино», группа «Отрос Айрес» из Буэнос-Айреса, кстати, которая приезжала к нам в Израиль в гости на гастроли. И они, будучи нашими современниками, очень любят танго вообще и играют его, но уже с помощью современных компьютерных технологий, обработок, аранжировок. Это выглядит уже иначе, но они не хотят отступать от классического танго.

Otros Aires, Los Vino. Следующее танго, хорошо известное во всем мире. Вообще есть версии на разных языках, начиная с немецкого. Это первая, собственно, оригинальная версия. Потом появилась версия на французском, итальянском и русском языках. Для нас, я имею в виду, где версию, скажем, на русском языке мы хорошо знаем в исполнении Майи Кристалинской. И, в принципе, суть ухвачена. И текст идет, в тексте тоже упоминается о том, что идет дождь. Так это танго и называется. Дождь идет. Мы можем вспоминать Тину Росси. Я предлагаю услышать итальянскую певицу и актрису Гигьолу Чинкуэтти.

0: тебе.
1: Снова днем и ночи дождь стучит все громче, но ты придешь в этот дождь, скажешь, не любя.

Ну и танго, который завершает этот час, называется «Танго Роксан», «Эль танго де Роксан», «Мулен Руш», «Эван Макгрегор», «Хосе Фелисиано» и «Яцек Коман».

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программы «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе 38 попыток не в счет. Трамп уже не надеется на соглашение и грозит Айталам высокой ценой за их несговорчивость. Что дальше? Спросим у Дианы Тесунян. Турецкий интерес. Эрдоган вновь ругает Нетаньяху и боится великого Израиля. Чего вдруг? Узнаем у Гали Линденштраус. Побег от Хизбаллы. Шпионский скандал в Ливане с израильскими нотками и украинскими корнями. Попытаемся распутать Сергеем Мигдалем. Выборы без Нетаньяху. Трамп не уверен в том, что наш премьер пойдет на новую каденцию. Новости предвыборной кампании обсудим с Павлом Маргуляном. Поселенцев приравняли хамасовцам. Причины появления нового доклада ООН нам объяснит Вадим Клювгант. Чужаки вон. В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после того, как беженец попытался отрезать голову местному жителю. Куда делась ирландская толерантность? Поинтересуемся у Юрия Голегорского.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Согласно подсчетам СМИ, Трамп не менее 38 раз заявлял, что он и Айталы близки к сделке. Более того, иранцы буквально мечтают ее подписать, по словам американского президента. Но ВОЗ и ныне там. Более того, согласно сегодняшнему посту в Truth Social, они, то есть иранцы, слишком долго тянули с переговорами по сделке, и теперь им придется заплатить свою цену. О какой цене идет речь, попытаемся выяснить с Дианой Тусунян, главой службы зарубежных новостей 9 канала. Добрый вечер, Диана.
2: Добрый вечер.
1: То оптимизм, то пессимизм. Перепады настроения президента США столь молниеносны, что трудно как-то анализировать, что мы наблюдаем в данный момент. И все-таки констатация, что иранцы слишком долго тянут со сделкой, и им придется заплатить цену. Это фигура речи или уже приговор?
2: Мне кажется, что это не приговор, потому что Трамп немножко сам себе противоречит, потому что несколько дней назад он говорил о том, что все конфликты, которые раньше там были у Соединенных Штатов Америки, решались годами, а сейчас всего несколько месяцев, и это не имеет особого значения, мы близки к сделке, и все будет замечательно. Это скорее психологическая атака, потому что мы все ждали, когда же Трамп ужесточит свой тон, потому что на протяжении последних дней он все время как-то позитивно отзывался о сделке и даже говорил о том, что он готов встретиться с Мадштабой Хаминеи. Ему было бы не очень приятно, но, в принципе, он сочтет это за честь. Так что что-то подобное, особенно после этого столкновения между США и Ираном, которое было сегодня ночью, стоило ожидать. Режим прекращения огня, который Вашингтон и Тегеран пытаются сохранить с апреля, выдержал сегодня еще одно серьезное испытание. Поводом стал инцидент в районе Армузского пролива, где потерпел крушение американский ударный вертолет «Апачи». И по версии Белого дома, вертолет был сбит иранскими военными во время патрулирования стратегически важного водного пути. Но красная линия не была пересечена, то есть оба летчика, они, оба пилота, они живы. Поэтому здесь двух мнений быть не может. Режим прекращения огня, он как бы по-прежнему в силе. При этом сам Дональд Трамп заявил, что, тем не менее, Соединенные Штаты по необходимости должны ответить на эту атаку, что, собственно говоря, и произошло. Произошло то, что были атакованы важные цели, это противовоздушная оборона системы, радиолокационные станции, пункты управления в районе Армузского пролива. И американские военные подчеркнули, что речь идет не о возобновлении войны, а о пропорциональном ответе на атаку против американских сил и угрозу международному судоходству. То есть как-то попытались сгладить эти углы.
1: Конечно, причем это любопытно у нас получается. У нас и красные линии, и пропорции, они такие силиконовые. То есть точно. Их можно растягивать во все стороны, как пифагоровы штаны. Но вот это любопытно, что американцы, значит, пару дней назад нас тормозили и говорили, что, ну, вам же никуда не попали, вы все сбили, мы вам помогли. Зачем отвечать-то? Надо продолжать пытаться достичь сделки. А тут вдруг сами начали бить, и более того, говорят, что продолжат. Получается, двойные стандарты между союзниками.
2: Ну, это на самом деле была, омерзительная история с тем, как Дональд Трамп пытался сгладить всю эту ситуацию, что касается Израиля и Ирана. Иран нанес удары, и Дональд Трамп обращается к иранцам, говорит, что вы запустили ракеты, там ударили, и, ну и хватит как бы. При этом такое ощущение создается, что это Израиль атаковал Иран, а вот Иран ответил просто по Израилю. И все эти вот разговоры потом по телефону поговорил с Нетаньяху, причем он говорил о том, что он попытается отговорить Нетаньяху от ударов. Это, конечно, было очень некрасиво. При этом заявить о том, что сделка, которая будет, это ему решать, Трампу, и Нетаньяху примет любую сделку, потому что у него нет выхода, это было очень некрасиво. И вот не прошло и сколько там, парочки дней, и с такой же ситуацией столкнулись сами Соединенные Штаты Америки. Не рой яму другому, да, сам туда попадешь. Поэтому здесь даже так хорошо получилось, что все это стало наглядным, и понятно, что без ответа действия Ирана оставлять никоим образом нельзя. А то, что не хотел допустить Трамп, то есть перерастание вот этой эскалации, которую мы наблюдали на протяжении там 16 часов в полномасштабные военные действия, это факт. То есть сейчас тоже он не хочет полномасштабной войны, но при этом вот опять угрожает, что он нанесет удары по электростанциям, там, по мостам и так далее. Там,
1: то есть в рамках режима прекращения огня может разрушить цивилизацию и вогнать ее в каменный век. Это, ну, а почему так. Нет? А почему бы в режиме прекращения огня этого
2: слегонца,
1: не
2: было? Слегонца, так, это да, правда. Так.
1: Последний вопрос как раз вот об этом. Мы произносим как аксиому вообще слова о завтрашнем начале Мундиаля, юбилей самого Трампа, вот предстоящее воскресенье, и 250-летие США 4 июля. Это все это кандалы как бы, да, на решимости Трампа возобновить полноценные боевые действия. Это так или просто мы сами себе придумываем ограничения для него?
2: А мне кажется, что мы немножко придумываем, потому что в случае, если крышу сорвет, как бы, то ничего там не будет препятствия в никакие мероприятия абсолютно, и ничего, потому что помнишь, насчет Рамадана тоже говорили, что в Рамадан ни в коем случае не будет.
1: Вот эти в Рамадан все войны вообще мусульманские самые значимые начинались в Рамадан, и в этом отношении ничего нового.
2: Но тоже говорили, что это сдерживающий фактор, и ничего подобного не произошло. Мне кажется, что сейчас тоже не будет никаких сдерживающих факторов в случае, если ситуация действительно будет тупиковой. Но дело в том, что вот «Нью-Йорк Таймс» сегодня опубликовал достаточно большую статью по поводу того, что США и Иран приблизились к соглашению по 4 ключевым вопросам ядерной программы. Если это соответствует действительности, если Иран пойдет на замораживание своей программы сроком на 15 лет, я думаю, что какие-то точки соприкосновения будут найдены, и соглашение все-таки будет заключено. Просто Иран сейчас тянет время, это понятно, это в их интересах. Ну, да. Если уже получится, что все, ничего не происходит, полный провал и крах, то я думаю, что электростанциям и мостам не поздоровится.
1: Не поздоровится. Что ж, спасибо за участие в нашей программе. Тупик тоже у нас силиконовый. Как я понял, как и красные линии, и режим прекращения огня, все силиконовое. О перипетиях военно-переговорного процесса мы говорили с Дианой Тасунян, главой службы зарубежных новостей 9 канала.
0: На пике событий. Главные новости дня. на Кан-Река.
3: Здесь и сейчас.
1: Давненько мы не слышали начальника транспортного цеха, президента Турции. За последние годы мы успели привыкнуть к воинственным и категоричным речам Эрдогана. Однако, начиная с конца февраля, он несколько снизил градус риторики и явно опасался, что его угрозы в адрес Израиля могут быть неправильно поняты за океаном. Но, в общем, как говорится, не выдержала душа поэта, и, выступая в парламенте, Эрдоган заявил, что действиями в Сирии и Ливане Израиль угрожает турецким интересам. А потом внезапно вспомнил про права турков-киприотов. Что случилось, спросим у доктора Галии Линденштраус, старшего исследователя Института изучения вопросов национальной безопасности АНСС при Тель-Авивском университете. Шаромах, доктор Галия Линденштраус, хокерет бхира, амахон лемихкар битахон леуми АНСС, университет Тель-Авив. Эрдоган шув мяем аль Исраэль. Медубар баамира шигратит аль автомат, ма шенекра, о шеш кан машу хадаш легамре.
4: אני חושבת שכל פעם רמת ההתבטאויות של ארדואן עולה בחריפותה, ולא ספק היום זו התבטאות שהיא בהחלט מדאיגה במה שהוא אומר. אני חושבת שאם אנחנו מנתחים את זה, יש שלוש סיבות ללמה הוא כרגע משתלח בישראל. הסבר אחד זה באמת המערכות החוזרות עם איראן, ומה שקרה לנו השבוע. ארדואן לא רוצה לראות את ישראל תוקפת צבאית את איראן עוד פעם. אין לו אינטרס לראות שינויי משטר באיראן. סיבה שנייה זה גם החוסר שקט הפנימי בטורקיה. אנחנו יודעים שארדואן פעל בצורה מאוד חריפה נגד האופוזיציה בתקופה האחרונה, ובעצם עשה לתראש המפלגת האופוזיציה המרכזית, זאת אומרת, נעשה דרך בית המשפט, אבל למעשה אנחנו מבינים שזה בהוראת ארדואן. ולבסוף, עניין של מזרח הים התיכון, אנחנו יודעים ששם יש יריבות מרה בין טורקיה ויוון וקפריסין, וגם ישראל מעורבת שם. וגם פה אנחנו רואים שיש התפתחויות שמדאיגות את ארדואן.
1: כן, נתרגם בשטח. Нам я спросил о том, является ли это дежурным высказыванием или что-то принципиально новое, на что наш гость говорит, что есть. Каждый раз Эрдоган поднимает уровень угроз, то есть его риторика каждый раз идет в плюс. И есть три причины его высказывания. Первое – это новые удары по Ирану, и Эрдоган не хочет, чтобы была смена режима в Иране. Вторая – это внутриполитическая ситуация в Турции, и Эрдоган, как мы знаем, посадил лидера оппозиции. Это, конечно, сделал суд, но, по сути, мы понимаем, что это решение Эрдогана. И второе, и третье – это ситуация в Средиземном море. Общая ситуация, вот, учитывая и Кипр, и Грецию, и так далее. И, в общем, так сказать, не самая комфортная ситуация для Эрдогана. Адахшав Ракиран Амраши Гоцали Ацега Талибанон, Афилю Бенигуд для Рацон Мемшелет Бейрут. А Валяхшав Ган Анкара Роцали Аген Аля Либанон, а им от Камазе Рахок Ми Кляль Килю Ми Холит Килю, от Камазе Рахок Ми Рацон Шеле Джозеф Аун Кодем Коль, ומהרצון של העם הליבנוני, זה משהו חדש הרי, לא?
4: זו נקודה מאוד חשובה שאתה מעלה. באמת העניין של טורקיה בלבנון הוא לא, הוא דבר חדש. והעובדה שארדואן באמת כורך את סוריה, לבנון, בהקשר של הביטחון של טורקיה, הוא בהחלט תקדים בעייתי מעיניים ישראליות. ואני חושבת שפה בהחלט, אם הייתי שוב נחזור לתחילת שאלותיך, מה החידוש, אז גם האלמנט הזה של דגש על לבנון הוא באמת חדש. עכשיו, הוא לא אמר שהוא יערב לביטחונה של לבנון, הוא אמר אבל שביטחונה של לבנון קשורה ישירות
1: לביטחון של טורקיה. Значит, я спросил, собственно говоря, вот эти вот заявления о том, что безопасность Ливана, она важна для безопасности Турции. Получается, что не только Иран, но и Турция хочет защищать Ливан. И насколько вообще это связано с желанием ливанского правительства, на что мне было сказано, что да, это вообще новая нотка в риторике Эрдогана. Действительно, до этого он не говорил ничего об этом, но вот теперь заявляет. А валькилю откама нагид Джозеф Аун Юдеа, ше Туркия хошевит ках, ше битахон шель Туркия талуй миа битахон шель Либанон?
4: אני חושבת שלבנון היא מדינה ששבעה מהתערבויות זרות, אנחנו יודעים. היא עדיין מתמודדת עם השינויים בסוריה והשלכותיהם עליה. היא כמובן מתמודדת עם ההפצצות של ישראל. אז אני לא חושבת שלבנון בהכרח רוצה את המעורבות הטורקית. גם אני לא בטוחה שזה יתבטא באמת במעורבות צבאית, בוודאי לא נגד ישראל. אבל עצם העובדה שעכשיו נוסף לכל הזירות שבהם אנחנו, יש לנו עניינים עם טורקיה, שזה הזכרתי את מזרח הים התיכון, סוריה, אפילו בים האדום עם הסיפור של סומלילנד וסומליה, יש לנו זירות שונות שבהם יש לנו אינטרסים מנוגדים לטורקים, ולהוסיף את לבנון לעניין, כמובן בעבר לסיפור הפלסטיני שהוא בעצם המרכזי, זה באמת מטריד.
1: Мадрид, окей. Ну, я спросил все-таки, насколько сам Джозеф Аун, насколько Ливан заинтересован в таком зонтике турецком, на что было сказано, что у Ливана слишком много внешних врагов и защитников, я не думаю, что им это надо, но это больше надо Эрдогану, который, собственно говоря, с которым мы сталкиваемся на все большее количество фронтов, включая Сомалиленд, ну вот теперь вот и Ливан, и далее по списку. Бацарашило Эрдоган медабер аль Сурия в Ливанон, а валь бео то זמן מזכיר את הזכויות של הטורקים בקפריסין. אולי הוא בכלל דואג יותר לצפון הקפריסין מאשר ללבנון, ויש לנו סיבה לבדוק גם כן.
4: אז באמת, מה שקרה בשבוע האחרון היה שיש את פורום הגז המזרח ים תיכוני, שהוא קם וטורקיה לא חברה בו, והוא התכנס פעם ראשונה מזה 3.5 שנים בוושינגטון, ורשות הפורום אמורה לעבור לישראל, ישראל חברה בו, פריים חברה בו, יוון, קפריסין, הרשות הפלסטינית, ויכול להיות שזה משהו שעשה איזשהו טריגר בהקשר של ארדואן בהקשר הקפריסאי. מעבר לזה יש כל הזמן דיווחים על עסקאות נשק בין ישראל, יוון וקפריסין. היה דיווח של אפשרות להקים כוח מוגבל, כוח מוגבל משותף בין ישראל, יוון וקפריסין. זה הדיווח, זה דיווח ישן והוא לא אמרי, אז אני קצת סקפטית, אבל גם אותו מזכירים בהקשר של הדברים של ארדואן.
1: Да, я спросил, вот что интересно, что Эрдоган в своем выступлении, он говорил о безопасности Ливана и Турции, но вспомнил права турков-киприотов, и, может быть, вообще речь идет о турках-киприотах, а не столько о Ливане, на что мне было сказано, ну да, тут было заседание форума Средиземноморского союза, впервые за 3.5 года Турция там не участвует, а участвуют страны регионы, кстати, там и палестинцы участвуют, и Израиль, и более того, в Израиле теперь Израиль возглавляет эту организацию, это не нравится Эрдогану, но и многие эксперты говорят, а вот вспоминают об этом военном союзе между Грецией, Кипром и Израилем, хотя наши гости считают, что это вряд ли главная тема. Ашеля Ахона, Исраэль Карагиль, Дерх Нетаньяу, Иция Лердоан, Листакель Бемара, Валясот Хишбон Нефеш, Векользе. А им зовут Гиша Нахона, Ледатех, Ве-Матай Бехали, Шарли Цапот, Лезчу, Леде, Тхила Михадаш, Бехасим Бенейну. בין טורקיה לישראל.
4: אני לא בטוחה שהנגחויות הרטוריות הן מועילות. ברור שאי אפשר להכיל את הצרות הטורקיות, אבל מצד שני, הדרך הנכונה לפעול מול ארדואני בוושינגטון, צריך לנצל את זה שטראמפ בבית הלבן, יש לו יחסים קרובים עם נתניהו, יחסים קרובים עם ארדואן, ודרכו צריך להפעיל את הלחץ להרגיע את המתיחות הישראלית-טורקית, זה הנתיב היחיד שיעבוד.
1: תודה, תודה רבה על השתתפותך בתוכניתנו, דוקטור גליה לינדנשטראוס.
4: Туда,
1: оба. Ну и последний вопрос. Я спросил, вот Израиль традиционно в лице Нетаньяху предложил Эрдогану посмотреть в зеркало и, в общем, подумать о себе, прежде чем обвинять других. Насколько вообще это правильный подход, и когда нам ждать как-то перезагрузки наших отношений. На что мне было сказано, риторика такая вряд ли работает эффективно. Надо говорить США. У нас США есть союзник, есть там Трамп, и с ним надо разговаривать, и это, наверное, может помочь. А о том, что происходит, о новых заявлениях турецкого лидера, о реакции в Израиле по поводу турецкого заявления, мы говорили с доктором Галией Линденштраус, старшим исследователем Института изучения вопросов национальной безопасности АНСС при Тель-Авивском университете.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: В Ливане, между тем, разгорается настоящий шпионский скандал. Как стало известно в ходе мартовских бомбардировок Бейрута, из частной тюрьмы Хизбаллы сбежал некто Халед Аль-Аиди, палестинский беженец с украинским гражданством, прибывший в страну кедров из Эфиопии. Сейчас его ищут все, и в первую очередь ливанский суд, который подозревает Аль-Аиди в работе на Израиль и подготовке терактов в стране. Что вообще нам известно об этой истории, где, возможно, находится этот беженец? Попробуем узнать у Сергея Мигдали, эксперта по вопросам безопасности, бывшим офицером управления Йехбаль полиции Израиля. Сергей, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Так здоровья.
1: Прекрасно, да. Так что за странная вообще история? Вот что, как здоровье у Аль-Аиди, нам сейчас интересно. Вот что вообще за история такая?
5: Здоровье у него, наверное, хорошо, но мы точно не знаем. Мало достаточно точной информации. То, что мы точно знаем, что ему удалось во время вот этого удара по кварталу Дахия, который пришелся, оказывается, очень аккуратно, по зданию, где находились, собственно, камеры содержания, ну и какие-то офисы Хизбаллы. И он и еще несколько людей оттуда сбежали. Там были разные люди. Дело в том, что Хизбалла, она уже много лет в Ливане как государство в государстве. И у него есть, как мы знаем, естественно, своя армия, своя система связи, своя служба безопасности,
1: своя пенсионная система, своя банковская система. Потрясающе.
5: Да, безусловно. Безусловно. У меня есть хороший друг, который живет в Лондоне. Он не израильский гражданин, он был там с британским паспортом, он журналист. И, среди прочего, он был в Бейруте и поехал с местным гидом в квартал Дахия. И у него была фотокамера, попытался сделать снимок, успел сделать один, тут же откуда ни возьмись, появились люди такие крепкие в серых куртках, да, и заставили его стереть все фотографии, да, пригрозили арестом. Это были вот эти самые люди из внутренней безопасности Хизбаллы.
1: Но здесь, видимо, кто-то успел сфотографировать это здание, было понятно, куда наносить удар, и вот человек сбежал. Он действительно какой-то агент. Вообще просто такое нагромождение истории, да, то есть палестинец, как я понял, с украинским гражданством, приехавший из Эфиопии, который пытается в Ливане устроить теракты.
5: Да, само по себе это необычно. Значит, то, что мы сейчас говорим, это в основном из области теории. Потому что мы, естественно, у нас, еще раз, нету точных данных, приходится опираться только на открытые источники, а если я даже знаю что-то из закрытых, то не очень, как бы сказать, можно рассказывать. Тем не менее, понятно, что мы знаем, что и Моссад, и Аман, военная разведка израильская, да и разведки других стран очень стараются как бы разузнать, что происходит внутри Хизбаллы, и для этого, естественно, вербуются агенты. И я не исключаю, что этот агент, наверное, был завербован, причем вполне возможно, был завербован именно в Украине. Важно отметить, что между израильскими спецслужбами и СБУ уже много лет идет плодотворное сотрудничество. И Израиль, например, на территории вообще дружественных стран уже давно, кстати, не работает такими партизанскими методами, как было в 60-х, 70-х, 80-х годах. То есть, если когда-то Израиль мог, например, кого-то там завербовать или, наоборот, каких-то террористов или сторонников, или финансистов ликвидировать где-нибудь в Париже, там, Дубае или в Польше даже, да, то теперь израильские разведслужбы очень старательно работает всегда в этих странах вместе с местными нашими дружественными спецслужбами, да, ничего не делают как бы без них.
1: Ну, только если они не прослушивают, как нас в этом обвиняет «Нью-Йорк Таймс», по отношению к рядам
5: лидерам США. Ну, это немножко разные вещи. Это, в первую очередь говорю о силовых акциях и вербовке. И был у нас пример, кстати, хороший, когда в Украине именно неожиданно в Израиле объявился один важный инженер Хизбаллы, специалист по беспилотникам, извините, Хамаса, который пропал, он учился, делал докторат, по-моему, в Харьковском институте. Это было до войны еще. Потом выяснилось, что это была совместная операция СБУ и израильской разведки. Именно СБУ его, он куда-то поехал внутри Украины на встречу с какими-то палестинскими представителями и пропал. И потом неожиданно оказался в Тель-Авиве в суде и получил там несколько лет за деятельность Хамаса. Вот это пример сотрудничества. То есть я не исключаю, был такой тоже пример. Еще раз, и все время разведка ищет вот таких подходящих кандидатов. И иногда вот такой выбирается необычный способ, поскольку люди приезжают, уезжают. У этого, очевидно, были связи какие-то в палестинской диаспоре в Ливане, а там, не забываем, живут сотни тысяч палестинцев. Как на юге, так в центре, так и на севере Ливана. И, конечно, если действительно это был такой способ освободить его из тюрьмы, это очень удачная операция и необычная, но интересно тут, что поскольку он все-таки гражданин Украины, мы видим, что украинское
1: Вместе с США, кстати. Вот последний вопрос у меня, кстати, был тебе, что теперь получается такой цугцванг для ливанского государства, потому что, с одной стороны, есть давление США и Украины, которые говорят, где наш гражданин, там, где украинский гражданин, говорят американцы, а с другой стороны, есть Шиитская улица, которая говорит, что ну как же, это агент Моссада. Вы вообще кому хотите? Вы агентов Моссада хотите выдать нашим врагам? Такая, в общем, уже внутриполитический какой-то, даже не цугцванг, а какой-то балаган получается.
5: Михаил, ну, во-первых, я так понимаю, что, среди прочего, сторонники Хизбаллы, собственно, обвиняют украинцев, которые при поддержке США укрывают этого человека. И были же свидетели, что он вроде...
1: Да, он заходил, да, но они теперь говорят, что нет.
5: А, говорят, это одно. Дело в том, а проверить, кто может, в том-то и дело, что сторонники Хизбаллы подозревают, что он до сих пор там скрывается.
1: Слушайте, да, кушает, в Ливане невозможно...
5: Стало с хлебом и доволен жизнью. Но, естественно, они не могут вторгнуться на территорию посольства, а украинцы не расскажут ничего. И когда говоришь про цугцванг, надо понимать, что ливанское правительство привыкло быть в состоянии цугцванга. Для этого ничего нового нет. Как совсем недавно было, что ливанское правительство решило... изгнать, сделать персонального
1: посла.
5: Посла Ирана. Да, он послал их подальше, как известно, до сих пор сидит в посольстве Ирана. Да? Так что это еще одно проявление слабости ливанского правительства. Но, может быть, на самом деле этого человека уже давно каким-то образом вывезли с помощью тех же американцев. Я не знаю, какой контроль есть у Ливана над посольством Украины снаружи.
1: Ну, а кроме того, на юге страны действует армия, и если его обвиняют в работе на нее, то она, в общем, действует на юге, наверное, тоже можно как-то пересечь реку Литани. А последний вопрос, буквально, значит, ливанское правительство подозревает, что он работал на Моссад в рамках подготовки терактов к годовщине ликвидации Насраллы. Значит, я понимаю, но мне казалось, что, в общем, ну, ликвидации, нас обвиняли в ликвидациях, а вот в организации терактов еще нет. Это у них эвфемизм такой или... какой-то ноу-хау.
5: Да-да, это именно эвфемизм, слово, когда правительство Ливана или Хизбалла говорят про теракты, имеется в виду именно ликвидации командиров или высших функционеров Хизбаллы. Естественно, сам этот человек не имел отношения к ликвидации Насраллы, он приехал, как я понимаю, в Бейрут в 25-м году, к этому моменту и Насралла, и военные главные командиры Хизбаллы уже были ликвидированы. Но, может, он был среди тех, которые могли помогать организовать слежку за тем же Табатабай, да, военным командиром Хизбаллы, который был ликвидирован несколько месяцев назад. Так что вполне возможно, но имеется в виду именно это, поскольку для того, чтобы провести успешную кинетическую операцию, нужна точная информация, где именно эти люди прячутся.
1: Да, и что с ними можно сделать. Спасибо за участие в нашей программе о шпионском скандале в Ливане с участием палестинского беженца из Сирии с украинским гражданством, прилетевшим из Эфиопии. Мы обсуждали с Сергеем Мигдалем, экспертом по вопросам безопасности, бывшим офицером управления Яхбаль полиции Израиля. Спасибо, Сергей.
5: Спасибо, до свидания.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река.
3: Здесь и сейчас.
1: Трамп не уверен, что Нетаньяху примет участие в предстоящих парламентских выборах. А вот Ликуд, наоборот, уверен. Ну, а с другой стороны, СМИ пишут, тоже пусть и не уверенно, но резонно полагают, что в правящей партии рассматривают возможность полной отмены праймерис и созыва комиссии, которая определит список кандидатов в депутаты. Или же нет, не полной отмены праймерис, а лишь выделение половины списочного состава для кандидатов от премьера. О новостях предвыборной кампании поговорим с Павлом Маргуляном, журналистом и ведущим Первого радио. Приветствую, Павел.
6: Привет, добрый вечер.
1: Ну, на самом деле, слухи о возможном отказе Нетаньяху от участия в выборах довольно уверенно циркулируют последние месяцы среди политиков и политтехнологов. Заявление Трампа – это просто пальцем в воздух или, возможно, ему кто-то нашептал на ухо такое начало кампейна?
6: Кто же знает что-нибудь о заявлениях Трампа, о любом заявлении, потому что они же все идут под девизом «может быть». Может быть да, может быть нет, может быть будет, а может не будет. Может быть в течение ближайших дней, а может быть и нет. И поэтому я думаю, что это пальцем в воздух, это с одной стороны. А с другой стороны, вот на такое заявление Трампа, что Ликуд должен был ответить? То мы тоже сомневаемся. Конечно же, это удар по предвыборной кампании, если бы они высказали хоть какое-то сомнение. Они твердо сказали, все это враки, да, будет.
1: Еще как будет.
6: Как, еще всех победит, да.
1: Да.
6: Но если подумать, у Нетаньяху, конечно, сложное положение.
1: И, возможно, кстати, как раз вот слова Трампа о том, что он был военным премьер-министром, а теперь дело мира. Черчилль вспоминается, который сразу после Второй мировой войны проиграл на выборах и, ну, ушел в отставку, потому что он победил, а делом мира должен заниматься другой. Но, видимо, пока еще Черчилль нравится Нетаньяху, но не с этой точки зрения. Кстати, когда заходит речь о влиянии на Трампа, то сразу все вспоминают Мириам Адельсон, вдову Шелдона, одну из главных спонсоров Трампа и владелицу газеты «Исраэль Айом», которую, к слову, достаточно право настроены, но не сказать, чтобы комплиментарно к Ликуду. Может, это ее происки?
6: Подожди, ты меня задаешь вопрос, ты думаешь, что я был мухой где-то там в кабинете, в котором они это...
1: Ну, кому это... Нет, ну, то есть мы помним, например, совместное письмо от политиков оппозиции к Трампу с просьбой, пожалуйста, не поддерживайте активно Нетаньяху, а то уж понимаете, мы же суверенная страна, зачем мы все за вас, типа... Вот. Смотри, может быть, это через Адельсон идет или нет?
6: Миш, я не знаю, идет это. У нее, да, у нее не лучшие отношения с Кшитой Нетаньяху, потому что, когда скончался ее муж, она вскоре сменила редактора газеты «Исраэль Айом», и газета перестала быть бибетоном. То есть перестала ультимативно поддерживать Нетаньяху, а чаще его критикует. Хотя осталась правой газета. Вот, я хочу сказать, вот если мы смотрим на... то, что в каком состоянии находится Нетаньяху сегодня. Он видит по опросам, ну, если мы оставим в стороне опрос одного телеканала, известного всем, то он не выигрывает выборы. Ну, и не проигрывает, скажем так. Что ему делать в этой ситуации? Значит, если он будет уйти сейчас и бросить Ликуд, потому что из всех тех партий, которые идут на выборы, уход лидера партии, а у нас выборы будут голосованием за лидера, это смертельный удар на предстоящих выборах. Партия разрушится, потеряет голоса, и шансов у нее будет гораздо меньше что-то там набрать. Ликуд тем более. Ликуд на сегодняшний день это партия одного человека, голосующий за Ликуд. Скорее всего, в огромном большинстве голосует за Нетаньяху. И он, как бы, если он патриот Ликуда, он не может уйти сейчас и оставить партию на произвол судьбы. С другой стороны, если он не выиграет эти выборы с Ликудом, а по опросам всех каналов, кроме 14-го, он не выигрывает, значит, надо будет делать что? Может быть, вариант следующей предвыборной кампании. То есть, то, что, опера, в которой мы с вами были. А тут уже Нетаньяху будет 77 лет. Мы видим его состояние, он постарел, у него была операция, у него онкология, которая вылечена пока успешно, у него кардиостимулятор, и входить в этот ритм выборов в этом возрасте, в этом состоянии.

0: אני מתנגד לזה בתוקף רב. אני אלחם על זה עד טיפה דמי האחרונה. ראש הממשלה שורגה.
1: Я крайне против этого. Я буду бороться до последней капли крови за праймерис. Премьер-министр ошибается. Он сам придумал эту идею с бронированием мест. Ликуд никогда не бронировал места. Мы демократическая партия. Кто хочет, пусть приходит и побеждает на выборах. Премьер придумал эту идею. И если спросить меня, то она не добавляет Ликуду ничего. Давид Амсалем. Значит, ну, я понимаю, что все голосуют за Нетаньяху. Но вот Давид Амсалем считает, что еще... Из-за него, например, отдельно.
2: Ну да, из-за Тали Готлиб и Мэй Гулан, конечно. Смотрите, вот здесь я на стороне Нетаньяху, между прочим. Потому что, исходя из того, что избиратель Ликуда голосует за Нетаньяху, а он в политике разбирается лучше, чем Давид Амсалем, я бы позволил Ликуду самому Нетаньяху формировать предвыборный список. Потому что он политический гений. Я так понимаю, что в этом предвыборном списке он хочет ввести людей, которые ассоциируются в положительном плане с 7 октября, может быть, родителей заложников или погибших, или кого-то и так далее, чтобы вот, снизить накал, да. Критики, да. Накал критики в адрес Ликуда и его за 7 октября. И это совершенно правильный ход, с моей точки зрения, но, с другой стороны, он встретит отчаянное сопротивление депутатов Ликуда, потому что у них, у большой части уменьшатся шансы продолжить быть депутатами, замминистрами. И они будут, да, как и Давид Амсалем, бороться, да, я знаю там чего, последнего капли крови или дыхания.
1: Будут лаять до последнего, да, сейчас там принято так вроде.
2: Сейчас модно это, да, становится, скажем так. Вот, но я бы доверил Ликуду, Нетаньяху, все-таки формировать список, потому что он разбирается лучше, чем они.
1: Да, ну и продолжая предвыборную тему предвыборной кампании, надо сказать, что и в арабском секторе тоже идут разного рода объединения, дискуссии. Там вроде близки к созданию блока, вот Решама Мишутефет, та самая, но без партии РАМ, которая, по словам арабских политиков, выдвигает все новые и новые требования. Партия РАМ, в связи с этим, что ее скорее ожидает? Судьба Балет, которая вот отдельно не смогла пройти в КНЕСТ? Или это действительно для РАМа возможность, как и на прошлых выборах, выстрелить достойно отдельно, показать, что она, в отличие от остальных арабских партий, за интеграцию? Но тут, правда, она нарывается на вот некий консенсус в еврейском секторе, что никто из политиков не готов садиться с арабами в коалицию.
2: Смотрите, то, что никто из политиков не готов что-то делать перед выборами, мы тоже уже были в этой опере, и знаем, что когда действительно заставят, то будут готовы. Это раз. Во-вторых, да, РАМ единственная партия, у которой есть, скажем так, надежда войти в правительство, потому что она, во-первых, там уже была, и она самая, скажем так, умеренная из арабского списка, потому что если они все объединятся, то... Были разговоры, что объединение будет технический, и РАМ сможет потом отделиться и войти в правительство. Но, видимо, они решили как-то вот сделать так. Потом это же опять разговоры об объединении арабского списка. Говорили, по-моему, месяца два тому назад у них было собрание там в кабинете мэра то ли Сахнина, то ли Натерта, где они заявили о планах и до сих пор продолжают заявлять о планах объединения. А время уже поджимает, у нас, извините, полтора месяца осталось до дедлайна начала предвыборной кампании. Поэтому давайте посмотрим, что у них там в конце концов будет в этом объединенном списке.
1: Понятно. Спасибо за участие в нашей программе. Павел Маргулян, журналист и ведущий Первого радио. Мы обсуждали дела предвыборные.
2: Спасибо. Всего доброго.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Международная следственная комиссия ООН выпустила новый отчет, в котором говорится о насилии против гражданских лиц в Иудее и Самарии. В отчете утверждается, что наши поселенцы, а также террористы Хамаса в Газе и отдельные палестинцы и палестинские группировки в Иудее и Самарии совершали убийства, нападения и действия, которые могут считаться военными преступлениями. Израиль уже отвергает обвинения в свой адрес и называет их необоснованными и необъективными. Так это или насколько вообще правильно таким образом реагировать, спросим у адвоката Вадима Клювганта. Вадим Владимирович, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Насколько вообще этот серьезный документ, этот документ, и на что он вообще влияет?
4: Ну, вы знаете, вот я традиционно на все подобные поводы говорю о том, что эта проблема большая, на самом деле проблема серьезная. Она распадается на

0: две одинаково важные части. Первая – это уже ставшая традицией предвзятость, лицемерие, двойные стандарты по отношению ко всему, что связано с Израилем, то, что проявляется в ООН и ее органах. Это неверифицированные, недостоверные, а порой просто сфальсифицированные данные, которые выдаются за факты. Вот. Это проведение прямой параллели или постановка на одну ступень Израиля как государства и террористических организаций, террористов, Хамаса, например, сравнение такое, проведение между ними сравнения, как между некими равными величинами, что само по себе, конечно, недопустимо, но в этом, к сожалению, нет ничего нового. Это все накопление, так сказать, такого массива, как бы компромата, который выдается за истину, и потом вбрасывается в судебные дела, например, в Международном суде справедливости, то, что там вот по обращению Южноафриканской республики сейчас застряло, но все-таки как бы рассматривается, и в других подобных Международном уголовном суде на это потом ссылаются, как на документы ООН.
1: Вот. А это, можно, конечно, ли сказать, можно ли сказать, что это проигрыш нашей дипломатической вот команды во главе с Дани Данонова?
0: Вот. А теперь вот вторая часть. Я не думаю, что Дани Данон находится во главе этой всей ситуации. И вот почему. Здесь более важный, более глубокий, более комплексный вопрос, как вообще государство Израиль должно реагировать на вот эту проблему во всех ее ипостасях, не только внутри ООН. Что я имею в виду? Я имею в виду, прежде всего, ну, мы ведь знаем, что преступления совершаются, в том числе они совершаются в Израиле, в том числе они совершаются гражданами Израиля, в том числе и некоторыми из поселенцев. Эти все преступления должны тщательнейшим образом расследоваться и находить справедливое разрешение в суде. Причем в таком суде, объективность, непредвзятость, в соответствии которого всем международным стандартам, должна быть очевидна и не вызывать сомнений. Этим самым государство Израиль может отсечь спекуляции по поводу того, что оно поощряет или как минимум не реагирует на подобные проявления, что, в общем, мы тоже слышим наряду с другими обвинениями. Это важнейшая вещь, важнейшая составная часть работы, которая, к сожалению, как мы видим, делается плохо, если вообще делается.
1: Ну, кстати, иногда и делается.
0: Иногда делается, но она должна делаться не иногда, а системно и находить огласку обязательно.
1: Это правда.
0: Ссылкой на конкретные факты.
1: Как минимум...
0: А второе...
1: Да, просто да. Вот по этому поводу буквально уточняющий вопрос. Просто да. Как минимум в ряде указанных случаев полиция таки задержала подозреваемых и, ну, судя по сообщениям из полиции, проводит следственные действия. Мы не знаем, есть,
0: да,
1: нет.
0: Но...
1: Они не дождались результата вот наших следственных действий.
0: Да, потому что если событие имело место в 24-м году, и последнее, или в 23-м году, и последнее, что о нем известно, что полиция тогда по горячим следам кого-то задержала, а больше неизвестно ничего, это не называется адекватным реагированием. Дальше должно быть, должен быть результат, юридический результат, верифицированный, разбирательство по каждому конкретному случаю. Либо оно не подтвердилось как преступление, либо оно подтвердилось как преступление и доказано причастность и виновность конкретных лиц, и все это должно быть общим достоянием, публичным. Вот. А второй момент, вторая часть этой второй составляющей, это оппонирование всей этой вот лжи, демагогии, клевете, но не в качестве реагирования на очередной вот такой вот так называемый доклад, так называемой комиссии, а постоянное, системное, упреждающее с фактами в руках. Для того, чтобы были факты в руках, нужно то, что я сказал перед этим. Вот. И это должно быть постоянным направлением работы, и не только, повторяю, в ООН, и не только в дипломатии публичной и непубличной, но и с помощью всех юридических возможностей, в том числе судебных исков, инициированных Израилем, где и когда это уместно, в том числе с помощью или путем преследования конкретных лиц, ответственных за клевету, за информацию, за вот это все оскорбительное, за то, когда право на мнение, защищаемое, так сказать, свободой слова, выдается за государственную политику, вот право на мнение конкретного лица. Ну и еще есть третья составляющая того, чего, как мне кажется, не хватает, но что абсолютно необходимо со стороны Израиля. Но все-таки вот я, конечно, извиняюсь, может быть, не для эфира будет выражение, но вот этот словесный понос, показушный, со стороны некоторых официальных представителей руководства государства Израиль, то здесь, то там, то сям, но всегда именно в качестве официальных лиц. Ну, если он и дальше не будет получать никакого реагирования, а попросту говоря, не будет пресекаться, если такие люди и дальше будут во власти, и по ним будут, в общем, небезосновательно судить о том, какова политика, каковы ценности Израиля как государства и израильского общества, это будет проблемой нарастающей. Ее надо решать.
1: Да, и таких, к сожалению, инцидентов и отчетов, и докладов будет все больше. Ну и тем более, как вот мы как раз говорим о том, что наказывать надо. Вот, пожалуйста, в документе упоминается Элиша Йорет, поселенец, который подозревает в убийстве палестинца в деревне Бурка в 23-м году. Йорета задерживали.
0: В 23-м году, да. Вот-вот.
1: Его задерживали израильские правоохранители, он получил административный запрет на приближение к району Бурки, но отчет цитирует заявление его в феврале этого года, где говорится: «Хватит политкорректности, мы должны их палестинцев изгнать, лучшая защита — это нападение, мы однозначно инициируем столкновение и гордимся этим». Так что, вот.
0: Вот совершенно не суда, не приговора, да, при том, что обвинение в убийстве или покушение на убийство, а когда под подобными речами выступают люди в ранге министра, в ранге депутата Кнессета, это, ну, понимаете, то есть нельзя делать вид, что этой проблемы нет. Она от этого не решится и не рассосется. Ее надо таки решать.
1: Это правда, и будем надеяться, что как-то будем этим заниматься. Не знаю, это правительство, следующее правительство.
0: Живем надеждой. Да.
1: Спасибо за участие в нашей программе. Спасибо. Адвокат Вадим Клювгант о новом докладе Международной следственной комиссии ООН по вопросам насилия со стороны поселенцев, а также хамасовцев и других палестинских группировок.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после того, как в сети завирусилось видео, на котором мигрант из Судана пытается перерезать горло пожилому белому мужчине. Ролик спровоцировал выступление под лозунгами «Чужаки вон». Любопытно, что мотив нападения пока не установлен, и у полиции нет оснований считать произошедшее терактом. Как дела в Северной Ирландии, поинтересуемся у журналиста из Лондона Юрия Голегорского. Добрый вечер, Юрий.
3: Добрый вечер, приветствую.
1: Так что же произошло? То есть не теракт, инцидент.
3: А вы уже сказали ключевую фразу: мотив неизвестен. Было ли это террористическим нападением или просто бандитизмом, пока не ясно. И полиция, и прокуратура хранят молчание, но ясно, что это был страшный акт, страшное нападение. Человек пострадал, потерял глаз, сильно ранен. Лицо порезано, спина порезана, он в тяжелом состоянии в больнице. Непонятно, были ли знакомы и встречались ли до этого нападавшие и пострадавшие. Это сейчас предмет изучения полиции. Но что уже известно, во время оказания ему медицинской помощи, поскольку нападавший сам получил травму руки, он сказал: «Я убил человека, не знаю, умер он или нет». И еще один очень важный элемент – это нападавшему также предъявлено отдельное обвинение, согласно которому он в тот же день, 8 июня, угрожал убить сотрудника радиологического отделения Национальной службы здравоохранения. Здесь может быть какая-то связка, здесь может быть указание на то, что это не единичный акт бандитизма, а все трое каким-то образом могли быть связаны между собой.
1: А что такое бандитизм? То есть человек подходит к другому пожилому человеку, перерезает ему, пытается перерезать ему горло. Это бандитизм? То есть...
3: Я бы не сказал, что пожилому человеку, вы знаете, 40-летнего, 42-летнего.
1: А, да, я просто читал человеку. В отчете было написано, что ему 69 почему-то.
3: Нет, практически одногодки они были. Значит, либо это был грабеж, неудавшийся грабеж, тогда это трудно назвать называть бандитизмом. Мы живем с вами в очень веселое время, когда подойти и попросить с ножом у человека 2-3 фунта не считается актом террора. Но если это было продиктовано какими-то идеологическими соображениями, если он при этом кричал «Аллах Акбар», это уже другое, несколько иное. Ясно одно, что он находился в Великобритании, нападавший находился на территории Великобритании вполне законно.
1: Ну как законно? Он прилетел в Дублин, в столицу Ирландской республики, и оттуда перебрался уже в Белфаст, воспользовавшись вот этой зоной свободного передвижения, и уже в Белфасте попросил статус беженца.
3: Где у него был статус беженца, официальный статус беженца, и ему разрешено было находиться на этой территории. То есть, это называете это официальным или полуофициальным статусом, но тем не менее, он не находился на территории Северной Ирландии на незаконных основаниях. Другой вопрос, что вся эта история вызвала, конечно, волну протеста из-за растущей напряженности вокруг иммигрантов во многих частях Великобритании. В 25-м году в Северной Ирландии уже проходили серьезные антимиграционные беспорядки. И некоторые обозреватели рассматривают нынешние волнения как часть более широкой тенденции и политической, и общественной поляризации. И, естественно, это сейчас прокатывается волна протеста по всей территории Великобритании.
1: Ну да, они там вспомнили еще это с делом об убийстве молодого белого британца Генри Новака, которого там тоже его сикхом убили, и который обвинял уже, этот сикх обвинял Новака в расизме. Значит, но последний вопрос, который не могу вам не задать, когда мы говорим про Ирландию, то в первую очередь, конечно, вспоминаем про их поддержку палестинцев. Северная Ирландия, то же самое, там тоже такой вот толерантность всепобеждающая.
3: Вы имеете в виду, относится ли в Северной Ирландии так же негативно к Израилю, как в Ирландской республике? Нет, потому что в Северной Ирландии евреи считают почетными протестантами. Так что там уровень антисемитизма несколько ниже, чем в Ирландской республике.
1: То есть, когда мы говорим «Северная Ирландия», мы должны понимать, что... Потому что если мы читаем новости из Ирландии, говорим, ну, ребята, вы так боретесь, вот, вот, вот у вас происходит. То есть, здесь это другое, правильно?
3: Это несколько иное, несколько иное. Здесь нельзя обобщать.
1: Понятно. А как-то отношение, вот из-за того, что он перебрался из Ирландии в Северную Ирландию, как-то вот эту таможню они будут пересматривать или нет? Вот буквально полминуты.
3: Вы знаете, если, честно говоря, это как перейти из спальни в столовую. Там столько пунктов перехода. Линия разграничения иногда проходит по одному и тому же дому. Кухня на территории Северной Ирландии, а гостиная на территории Ирландской Республики.
1: Понятно. К сожалению, на время заканчивается, вопросов еще много. Спасибо. Юрий Голегорский, журналист из Лондона, сказал нам о трагедии, произошедшей в Северной Ирландии. Вот и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Йосиф Мирзаев, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Гирель Гутман. Пик событий, как вы видите, пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя. Пока.

Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берн. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня поговорим о правах репатриантов и работе уполномоченного по жалобам населения, обсудим финансовое будущее Битуохлюми, поговорим об организации «Латрет» и встретимся с Ольгой Глозман, мамой Даниилы Петренко, погибшей на фестивале «Нова». Поговорим о том, почему спустя почти 3 года после трагедии в Хайфе до сих пор нет общего места памяти жертвам 7 октября и войны. А теперь к первой теме. Война всегда создает нестандартные ситуации, особенно для новых репатриантов, которые только начинают строить свою жизнь в Израиле. Но что происходит, когда человек имеет право на помощь от государства, а действующие правила не учитывают какие-то обстоятельства? Поговорим об одном из случаев, вошедших в ежегодный отчет государственного контролера, вместе с адвокатом Алексом Мишкетблитом, заместителем начальника отдела в ведомстве государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Алекс, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Алекс, расскажите, пожалуйста, в чем заключалась история этой репатриантки и с какой проблемой она столкнулась?
1: Случай такой. Человек приехал в Израиль по студенческой визе, чтобы учиться в одном из учебных заведений. Проучившись несколько лет, человек решил остаться здесь и получить статус репатрианта, что, в принципе, вполне возможно. Для этого сначала нужно обратиться в МВД, в Управление по регистрации населения и иммиграции, подать просьбу о смене статуса с туристической визы на репатрианскую, приложить соответствующие документы, в основном из страны исхода, справку о состоянии, об отсутствии судимости, еще там целый набор. И после проверки этих документов, что обычно занимает день-два, иногда больше, просьба утверждается. Что и произошло в данном случае. После этого человек обратился в Министерство абсорбции и как новый репатриант попросил корзину абсорбции. Mm-hmm. И довольно быстро получил отказ. Почему отказ? Так. Потому что по правилам Министерства Алии интеграции корзина абсорбции в случае смены статуса со студенческого, туристического или какого-либо еще для человека, который уже находился в стране, предоставляется только если человек находился в стране не более 2 лет из 3 лет, предшествовавших смене статуса.
0: Так.
1: То есть они взяли момент, когда он получил израильский тюдат-зиут в декабре 23-го года, отсчитали назад 3 года, и сказали, извините, вы находились в стране 26 месяцев и 26, по-моему, дней. Что-то почти на 3 месяца больше, чем положено по правилам. Mm-hmm. В такой ситуации это еще не конец. Окей, по правилам не положено, но у них существует комиссия по особым случаям. Человек может туда обратиться, и в данном случае это было сделано, объяснить, что он решил или она решила репатриироваться на самом деле там немножко раньше, но были задержки с получением документов, с выпиской их из-за границы, или какие-то другие особые причины, болезни или что-то еще. И тогда комиссия решит, имеет право решить, по крайней мере, все равно, несмотря на превышение вот этого срока пребывания в стране, выдать репатриантские права и, в частности, корзину абсорбции. В данном случае было отказано и в этом.
0: А мотивирован отказ был или просто?
1: Мотивирован отказ. Мы изучили вашу просьбу. Mm-hmm. Вы находились в стране до смены статуса 26 месяцев и 26 дней. При таком большом отклонении от установленного срока мы не находим повода или возможности удовлетворить вашу просьбу. Mm-hmm. То есть что следует из этого обоснования, что они считали, что человек сверх, положим, 24 месяцев находится в стране почти 3 месяца. Почти 3 месяца превышения. Однако в данном случае был представлен, во-первых, документ, что первый визит в МВД для смены статуса был 29 сентября 2023 года. И МВД отказалось обслужить этого клиента, выдали ему письменно бумагу, приносим свои извинения, вы пришли получить услугу смена статуса. К сожалению, сейчас перед праздниками Рош ха-Шана и осенними праздниками у нас большая загруженность, поэтому мы вас обслужить не можем и назначаем вам очередь на 12 октября. 7 октября, как известно, началась война, после чего все отделения МВД были закрыты больше месяца, потом начали открываться понемножку, не везде и не для всех видов услуг. И даже когда они открылись, начались жуткие очереди и жуткая загруженность. И поэтому, в конце концов, статус уже репатрианта был получен в конце года, в конце декабря. В такой ситуации мы указали Министерству абсорбции. Смотрите, когда существуют войны, корона или такого рода катаклизмы, обычно издаются специальные законы, согласно которым определенные периоды, или конкретно войны, или несколько месяцев, в каждом случае свой, для всевозможных расчетов, подсчетов, сроков и тому подобное не учитываются. То есть от начала войны 7 октября и до получения статуса в конце декабря, это 2 с лишним месяца, вы вообще не имеете права считать их как какой-то срок.
0: То есть просто девушка не по своей вине не смогла добраться до Министерства внутренних дел, до Управления народной семьи.
1: Министерство внутренних дел закрыто. Угу. Что она могла получить? Какой тиудадзиут, какое удостоверение личное? Просто не могла получить ничего. И по закону этот срок вообще ни для чего не должен учитываться. Далее у нее была очередь 12 октября. Угу. Но эта очередь тоже была не потому, что она ее назначила на 12 октября, потому что она была 29 сентября, ее не обслужили. В данном случае, к счастью, для нее была бумага.
0: Подтверждающая, что ей перенесли.
1: Подтверждающая, что да, извините, да, вы пришли, мы не можем вас обслужить. Приносим свои извинения, назначаем вам на такой-то день. То есть в ее конкретном индивидуальном случае самая поздняя дата, которую вы должны были принимать во внимание, это 29 сентября. А на дату 29 сентября, если взять назад 3 года и посмотреть, сколько человек был в стране, превышение составляет всего лишь 4 дня. Есть разница между 4 днями и 3 месяцами. Поэтому после нашего вот этого разъяснения и указания и вмешательства дело было снова возвращено на рассмотрение вот этой комиссии по особым случаям, которая в данном случае сказала, окей, 4 дня. Хорошо, учитывая там ваши объяснения, которые вы написали, почему вы задержались, признаем, пожалуйста, получайте кровяную абсорбцию. 4 дня – это не 3 месяца.
0: Вот вы знаете, вот тут сейчас рассказываю ситуацию, и вот я подумала о том, что сколько могло быть еще вот таких новых репатриантов, которые прожили в Израиле какой-то срок по каким-то визам, не до получения статуса, и вот именно период к началу войны, они многие получили из них, ну, которые, ну, увеличили их период нахождения в Израиле, получается, именно в период войны. То есть я уверена, что такие случаи нередки, и слава богу, что девушка обратилась к вам. Я очень надеюсь, что те, кто нас сейчас слышат и слушают, тоже возьмут это на заметку и проверят свои сроки нахождения за границей. Для тех, естественно, эта информация будет полезна, кто не получил корзину абсорбции именно из-за длительного периода нахождения до получения статуса репатрианта. Но это, конечно, очень показательная история, и, к моему большому сожалению, мне очень жаль, что на сегодняшний день продолжают действовать инструкции у Министерства абсорбции, которые вот этот вот период проживания в Израиле при получении, до получения статуса учитывают при предоставлении тех или иных льгот, включая корзину абсорбции.
1: Ну, что можно сказать, что всегда стоит считаться со всевозможными внешними особыми обстоятельствами. Во время короны было все то же самое.
0: Да, но эти внешние вот эти обстоятельства особые, которые есть в наших министерствах, к моему большому сожалению, прописаны в определенных инструкциях, которые, допустим, новый репатриант, не говорящий на иврите, он затруднится их найти и прочитать, и узнать, при каких условиях положено ему то или иное пособие. То есть, если вот он не получает отказ, и если там не прописано, в связи с чем этот отказ сделан, то он просто будет не знать и не понимать, где он нарушил.
1: Поэтому стоит, все-таки получив отказ, не принимать «нет» как окончательное решение, а консультироваться с кем-то, кто более сведущ в правилах, законах, практике принятия решений в подобных ведомствах. Среди прочего, можно подать жалобу в управление уполномоченного по жалобам населения при ведомстве госконтролера. Денег это не стоит в крайнем случае. Мы скажем, что да, все законно, все правильно, к сожалению.
0: Алекс, ну буду рада, что в заключение вы назовете, опять же, как можно обратиться в управление по жалобам. И надеюсь, что наши радиослушатели услышат и также обратятся к вам в случае необходимости.
1: Проще всего зайти на сайт нашего ведомства, ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения, и заполнить бланк подачи жалобы. Среди прочего, это можно сделать и на русском языке. Можно послать факс на номер 02-666-5204. Можно послать обычное письмо или заказное письмо на адрес ведомства. И можно подойти в одно из наших отделений в часы приема и устно рассказать, в чем проблема, и дежурный сотрудник заполнит бланк жалоб.
0: Алекс, большое спасибо за разъяснение. Думаю, этот пример покажет нашим радиослушателям, что даже в сложных и нестандартных ситуациях стоит добиваться своих прав и не бояться обращаться с жалобами. Мы продолжим разговор о том, какую помощь могут получить люди, оказавшиеся в непростой финансовой ситуации. Мы уже начали знакомить вас в предыдущих передачах с организациями, которые работают в этой сфере и помогают тысячам семей по всему Израилю. На следующий гость Мария Белогловская, координатор в отделении «Помощь для жизни» организации «Латет». Добрый вечер, Мария.
2: Здравствуйте.
0: Расскажите немного о вашей организации, чем вы занимаетесь?
2: Смотрите, наша организация «Латет» – одна из крупнейших благотворительных организаций в Израиле. В основном она помогает людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, в том числе, конечно же, пережившим катастрофу и просто пожилым людям. В основном это помощь продуктами питания. Но есть также и другие виды помощи. Есть два варианта получить эту помощь. То есть опция обратиться в партнерские организации, то есть по стране есть 135 пунктов, населенных пунктов, в которых есть другие благотворительные организации местные, которые находятся с нами в непосредственном сотрудничестве, они получают от нас продукты питания, и к ним можно обратиться. У каждой такой организации есть свои критерии по тому, как они набирают, как, кому они помогают и как к ним можно обратиться. Вы можете нам позвонить, мы вам объясним, допустим, в каждом городе, допустим, дадим номер телефона или адрес, куда вы можете подойти для того, чтобы получить эту помощь.
0: То есть вашу организацию можно позвонить и узнать, через какую дополнительную организацию, стороннюю организацию, которая с вами сотрудничает, можно получить дополнительную помощь.
2: Именно так. Таких организаций 210, и они находятся в 135 пунктах разных, населенных пунктах по всей стране.
0: А есть ли возможность, допустим, получить напрямую у вас помощь? Или это исключительно только через некоммерческие организации, либо социальный отдел города?
2: Нет, это можно получить от нас конкретно. Это второй вид помощи, который мы оказываем. Так. То есть можно обратиться непосредственно, быть частью от Латет. Да? То есть у нас есть отделение, в котором я координатором являюсь. Оно называется «Помощь для жизни». И обращение идет, то есть вы, получается, входите в саму организацию непосредственно, находитесь внутри, и вы получаете комплексную поддержку. То есть тут речь не идет только о продуктах питания, А также есть возможность получить помощь с очками, помощь с стоматологическими какими-то процедурами на дому. То есть и очки, и стоматологическую помощь можно получить на дому. Также в это входит все, что связано с ремонтом, безопасностью, удобством для пожилого человека. У нас есть отдельное подразделение, которое занимается конкретно именно этими вещами, ремонтами, работают профессионалы, как бы, как это можно сделать? Yes. Как можно обратиться mm-hmm. непосредственно в организацию ЛАТЭТ? Во-первых, для этого есть критерии. Перво-наперво это люди, пережившие катастрофу, которые получают пособие по старости плюс соцнадбавку. И это также могут быть люди, которые пожилые, да, но они не имеют отношения к Холокосту, старше 75 лет, которые тоже получают соцнадбавку. Как это можно сделать? Нужно обязательно обратиться к соцработнику. Это можно сделать либо в муниципалитет mm-hmm. обратиться, либо можно обратиться в больничную кассу, либо, если это речь идет о пережившем катастрофу, есть в некоторых местах именно работники социальные, которые занимаются именно людьми, пережившими катастрофу. В любом случае, мы должны получить какой-то общий, заполнить бланк, работник социальный должен.
0: Что-то типа отчета, да, наверное?
2: Да, но отчет, это громко сказано. Uh-huh. Это бланк, который мы предоставляем работнику uh-huh. социальному. И он заполняет его, он предоставляет нам документы соответствующие, то есть которые подтверждают, что, допустим, человек старше 75, и который и получает только соцнадбавку, либо это же самое с пережившим катастрофу, у него должен быть либо какой-то, то есть документ, который подтверждает, что он пережил катастрофу. Вот. И после этого он может подать нам заявку. Второй критерий. То есть есть критерии социально-экономический фактор, mm-hmm. да, и возраст, а есть еще критерии, что это город. То есть у нас есть на данном этапе есть 23 города, в которых у нас есть раздача такой помощи.
0: Так.
2: Я не буду сейчас перечислять все города, я вам скажу только, что это Смолот, Побершево на данном этапе. Каждый раз открываются еще какие-то города, но пока это так. Вы можете точно так же обратиться к нам для того, чтобы узнать, если в вашем городе есть наша раздача прямая, да?
0: А как это вообще происходит? Вот, допустим, человек попадает под ваши критерии получения помощи. Угу. Ему нужно куда-то прийти или это привозят
2: на дом? Ему нужно обратиться к соцработнику.
0: Уже получил все разрешения. Как вот дальше?
2: Как это происходит? Я объясню. Мы предоставляем раз в месяц два набора продуктов. Первый набор продуктов – это сухие продукты, то есть это все, что связано с крупами, туна, и есть там разные консервы, то есть это все заверено диетологом, то есть подобрана специальная корзина для пожилого человека, и это сухие продукты. И второй раз в месяц вы получаете овощи и фрукты. Это, по-моему, хлеб и яйца. Вот. Это первую сухими продуктами привозит наш волонтер, которого мы знаем, который с нами сотрудничает. Он привозит к вам домой, с вами созванивается, поднимает это вам домой, что это тоже дополнительное такое общение добавляет для людей пожилого возраста, ну, кто хочет, да. И второе, овощи и фрукты привозит просто курьер. Курьер привозит до дома, точно так же вы получаете сообщение заранее, что курьер приедет с такого-то по такое-то время, и он привозит и поднимает это тоже домой. В остальную помощь, допустим, там очками, зубной мастер или там ремонты, вы можете получить, обратившись к нам.
0: То напрямую есть, уже?
2: Если вы вошли уже в систему с продуктами питания, то вам полагаются остальные.
0: А, вот как.
2: И остальные наша помощь. Но для этого вам нужно нам об этом сказать, потому что мы не делаем обзвонов, допустим.
0: А как получается, вот в тот момент, когда социальная служба одобряет пожилого человека, социальная служба передает вам данные?
2: Социальная служба передает нам все данные. И мы отвечаем соцработнику, говорим, допустим, вот этот человек теперь в нашей системе. Uh-huh. А на социального работника ложится ответственность сообщить об этом пережившем катастрофу. В принципе, мы со всеми муниципалитетами, мы работаем в тех городах, в которых мы делаем раздачу, мы со всеми работаем.
0: Мария, скажите, я вот еще раз вернусь к моменту получения помощи. Вот, допустим, возьмем город Алеф, да? У вас есть там, вы предоставляете помощь пожилым людям, пережившим Холокост. Есть такое, что, допустим, на сегодняшний день у вас закрыт прием новых заявок. Может получить такой ответ пожилой человек? Или если работает, то значит и можно продолжать записываться?
2: Смотрите, есть, конечно же, я напомню вам, что мы благотворительная организация, и у нас спонсорство, оно в основном от граждан или бизнесов, от государства мы получаем только 5%. То есть, конечно, у нас не всегда мы можем прям в данную секунду набрать всех, кому мы хотим помочь, но вы просто становитесь в очередь, и когда доходит очередь до вас, то тогда мы вносим следующего человека.
0: Мария, я объясню, почему спрашиваю. Потому что нас слушают радиослушатели, которые могут задать вопрос. Я же вроде бы прошел все критерии, но не начал получать помощь. Поэтому мне очень важно, чтобы наши радиослушатели услышали, что не всегда помощь будет оказана со дня на день. То есть есть ситуация, что будет очередь, и придется подождать какое-то определенное время, чтобы действительно оказаться в списке получателей помощи от ЛАТЭТ. Это очень и очень важно, чтобы наши пожилые люди это понимали.
2: Да, да. Опять же, есть города, допустим, большие города, там больше людей, и у нас больше раздача, да, она более большая. Но, в принципе, в любом случае вы получите ответ. Никто вам не скажет... То есть мы всегда вернем ответ, если почему мы не смогли в этом месяце, допустим, внести вас в список. Будет обязательно дан ответ, почему и как, если есть задержка.
0: Мария, вы изначально сказали, что в эту программу помощи входят и другие вещи. Каким образом вот пожилые люди, которые уже получают помощь продуктами, могут позвонить вам и получить помощь в других проектах?
2: Так, значит, во-первых, помощь, допустим, в ремонте, в ремонтных работах, вы можете, не находясь внутри общей помощи, да, комплексной помощи, вы можете получить, если вы являетесь пережившим катастрофу. Это первое. Мне важно обозначить, что есть некоторые виды помощи, которые вы можете получить, даже не являясь нашим резидентом постоянным. Как можно к нам обратиться? Во-первых, можно позвонить по номеру *6833. На русский язык нужно нажать дополнительную тройку. После того, как кто-то начнет говорить, вам нужно набрать еще троечку, тогда вы попадаете прямо на русский язык. С 8 до часу в будние дни вам ответят на русском языке. То есть вы можете задать вопрос, вас могут проконсультировать, вас могут направить либо в партнерскую нашу организацию, либо обратить вас к соцработнику, допустим, могут дать номера телефонов, допустим, в Равахе, в том городе, в котором вы находитесь, если в этом городе есть наша раздача. Либо вы можете узнать, какие еще варианты помощи мы можем вам оказать, если вы являетесь пережившим катастрофу или человеком старше 75 лет.
0: Мария, если у нас вот и последний вопрос, наверное, потому что, на мой взгляд, вы предоставили всю необходимую информацию нашим радиослушателям. Если вдруг из радиослушателей кто-то захочет поволонтерить у вас, каким образом можно обратиться также по телефону и сказать, что...
2: Во-первых, у нас есть отличный сайт. Вы можете зайти на сайт, на самой первой странице, на главной странице. Вы можете... обратиться, там есть прям такая кнопочка, на которую можно нажать «Я хочу стать волонтером». И он вам предлагает варианты. Либо вы хотите группой стать волонтерами, допустим, вы работаете где-то в компании, и ваша компания хочет всей компании прийти и поволонтерить.
0: То есть есть индивидуальное волонтерство, а есть прям групповые такие?
2: Да, да. То есть вот эти вот коробочки как раз с продуктами питания, у нас собираются они на складах, и вы можете поучаствовать в сборе таких коробочек, допустим. Это можно прийти, допустим, либо всей компанией, либо только вашим коллективом на один день. Вы оставляете заявку, вам перезванивают, вы договариваетесь на определенные даты и волонтерите, скажем так. Здорово. А можно индивидуально обратиться, там есть кнопочка.
0: Мария, спасибо вам огромное за эти сведения и за то, что рассказали нам, как работает ваша организация.
2: Спасибо вам.
0: После публикации о финансовом положении Бетуохлюми мы получили немало сообщений от радиослушателей. Люди переживают, что если действительно у Бетуохлюми возникнут проблемы с бюджетом, это может привести к сокращению пособий, а возможному к ужесточению условий их получения или повышению страховых взносов. Особенно волнуются те, для кого пособия по старости, инвалидности, потери кормильца или обеспечению прожиточного минимума являются основным источником дохода. При этом в самом Бетуохлюми утверждают, что говорить о банкротстве организации и угрозе выплатам неверно. Так что происходит на самом деле? Насколько серьезна ситуация? И стоит ли получателям пособия беспокоиться о будущем? Об этом мы поговорим с экономическим обозревателем и редактором сайта 9 канала Андреем Харазовым. Андрей, добрый вечер.
3: Вечер добрый.
0: Андрей, если отбросить вот эти все громкие заголовки, должны ли сегодня получатели пособия реально волноваться за свои деньги? Или пока причин для паники не наблюдается?
3: Ну, пока особо не наблюдается. Все началось с позавчерашнего действительно громкого заголовка в газете «Исраэль Айом», где было написано, что будет ужас для тысяч семей, значит, и все пособия сократят, потому что Бетуохлюми не остается денег. Но если там присмотреться к самому тексту, то выясняется, что некие источники внутри Минфина якобы сказали своему руководству, что дефицит Бетуохлюми усугубляется, и что если так будет дело идти, то через 2 года, значит, будет там сильный дефицит, и Бетуохлюми будет, так сказать, в убытке над страх наш, а не в прибыли, и не сможет полноценно выплачивать все то, что он должен выплачивать. Но как бы это все, так сказать, бабушка надвое сказала и в фактическом плане. Вот, потому что это ничьи официальные заявления, какие-то изнутри шепотки, непонятно, насколько достоверные. А во-вторых, это все в Израиле уже проходили, бывали неоднократно случаи, когда-то Бетуохлюми вообще не был на самоокупаемости, так сказать, то есть не учитывалось, то есть все, что платят люди взносы, как бы не шли в его кассу и потом из них выплачивалось, а все шло в бюджет, а из бюджета обратно просто выдавалась сумма, которая должна была выплачиваться на пособие обратно. И в любом случае государство, конечно же, Бетуохлюми страхует, если окажется, что взносов в него поступает меньше, чем надо людям выплачивать, то будет, соответственно, перерасчет просто сделан, и государственный бюджет это учтет, потому что такого не может быть, чтобы государство забросило социальную сферу, реально начало сокращать пособие, не социальные выплаты, а что-то другое, оно, наоборот, при этом финансировало и раздувало.
0: Андрей, поэтому... ну, согласитесь, что вот эта вот информация, она ждет банкротства Бетуохлюми, в Бетуохлюми нет денег, а каждый год мы поднимаем вот эти все публикации, поднимают волну, люди начинают беспокоиться, переживать, и потом уже под конец кто-то выходит и объясняет, что есть на самом деле какой-нибудь специалист или тоже в этот раз, между прочим, на моей памяти Бетуохлюми первый раз в жизни выступил с таким заявлением о том, что не надо беспокоиться, все в порядке с пособиями, и никто не собирается поднимать взносы в Бетуохлюми. Но все равно, в любом случае, если мы говорим о действительно, что в Бетуохлюми возникает какой-то определенный дефицит, возможно, население стареет, возможно, людей становится больше тех, кто заболевает теми или иными заболеваниями. Но неужели государство допустит ли вот этот вот кризис, который в Бетуохлюми, неужели просто не увеличится больше возвращение денег в Бетуохлюми на те же самые пособия? Ведь оно же каким-то образом учитывается. Количество людей, которые должны получать пособие, увеличение количества людей в связи с там, старением и так далее и тому подобное. Какие-то прогнозы же все-таки строятся на этот счет. Не может же быть так, чтобы вот в один прекрасный момент, даже если мы говорим не о сегодня, а там через 2 года, через 3 года, вдруг бац, все проснулись утром, и никто не получает тех или иных выплат.
3: Да, прогнозы, конечно, строятся, но все это тяжело. Есть определенный налоговый баланс, который на налоговое ярмо, которое уже висит на людях и предприятиях. Это и подоходный налог, и взнос в Бетуохлюми. Мы как бы не особо смотрим, да, что у нас куда идет. Мы знаем, что мы там получаем, не знаю, там формально бруто, там кто-то 9 тысяч, кто-то 10, кто-то 12. Мы знаем, что у нас государство забирает там 1000-3, да, 3,5, там сразу на сумму 2, там не знаю сколько. И сколько нам остается, и мы как бы не очень рады, что нас так много забирают, а сколько на это конкретно куда идет, нас мало волнует при этом. Да, и государство это тоже прекрасно понимает, что невозможно как бы у людей забирать больше уже ни в какой форме, потому что человека в конечном итоге ему не важно, на что у него забирают, а ему важно, сколько у него остается, так сказать, в конечном итоге. И поэтому тут вопрос того, как государство будет просто распоряжаться собранными деньгами. Оно может со своей стороны увеличить долю там взносов, взимаемых с человека в БИТО, ХЛЮМИ и с работодателя, но при этом уменьшить, допустим, подоходный налог, перераспределить. Может попытаться увеличить просто вообще налоговое бремя на человека, так сказать. Но это, как мы знаем, не очень просто сейчас, потому что налоги и так довольно высокие, каждый из них еще попадает в прессу, каждое вот это увеличение начинается, муссирование заголовков. Поэтому, скорее всего, и опять же, да, разговоры про то, что БИТО, что население стареет, что надо пенсию поднимать уже всем там, женщинам и мужчинам еще там на пару лет.
0: Возраст,
3: что да. Надо женщин с мужчинами, да, сравнять по возрасту пенсионному, уже идут тоже далеко не первый год, даже не первое десятилетие. Все это известно. Пока что государство из этого выкарабкивается просто разными перераспределениями. Если видят, что БИТО ХЛЮМИ проседает, туда, значит, вливают какие-то деньги. Если видят, что проседает что-то другое, значит, перекидывают туда. Может быть, сокращают действительно какие-то социальные проекты в бюджете в каком-то. Когда есть деньги, значит, их потом увеличивают. То есть это все идет такая, как финансовая игра, которая, в принципе, все эти факторы учитывает, и недовольство населения, и необходимости населения разные. И, допустим, сейчас есть очень сильная нагрузка на страховые компании, которые раньше делали то, что называется БИТО СИУДИ, страховку по уходу, да? И в последние годы они не рассчитывали на то, что так легко будет эта страховка людям присуждаться, и поэтому сейчас практически частные страховые компании прекращают делать этот БИТО СИУДИ, потому что получается, что суды с относительной легкостью его людям присуждают. И действительно, там договоры такие, что, в принципе, положено всем, кому присуждают, но страховые компании не рассчитывали на это. И поэтому сейчас тоже больше ложится всего на БИТО ХЛЮМИ в этом плане, потому что прекращаются вот эти частные страховки, которые были у людей, которые давали на протяжении 5 лет тысяч по 5, по 6
0: Ну да, и выплаты дополнительного ухода, вот этого долгосрочного ухода, совершенно верно.
3: Да, все не очень там просто в этой сфере, но как-то государство пока выкручивается, пока пособия никому не сокращались, их индексируют, понятно, что не настолько, насколько всем хотелось бы, вот, но тем не менее они пока что растут вверх, а не вниз, и если будет какой-то действительно в этом плане кризис, в БИТО ХЛЮМИ, я думаю, вольют все-таки средства, тем более, что уже как бы у нас более-менее войны окрестные, хочется надеяться, закончились, а экономика все крепчает, и, возможно, как-то все-таки удастся собирать столько денег, что социально неблагополучным людям, слоям населения можно будет чего-то подкидывать, даже если в БИТО ХЛЮМИ будет проблема такая.
0: Андрей, спасибо вам огромное за разговор, и будем надеяться, что сейчас я пошучу, но все-таки, что БИТО ХЛЮМИ переживет нас всех, а пособие продолжит выплачиваться вовремя и в полном объеме. Всего вам доброго и хорошего вечера.
3: Всех благ.
0: Прежде чем мы перейдем к следующему гостю, хочу рассказать об одном обращении, которое мы получили по электронной почте. Нам написал радиослушатель по имени Алекс. Он рассказал, что посетил кинотеатр «Yes Planet» в Бершеве и хотел воспользоваться льготой для пенсионеров в рамках программы Министерства социального равенства «Шлишибы Шлайкес». Однако при покупке билета на фильм и с дубляжом на русский язык ему сообщили, что показ считается специальным мероприятием, поэтому льгота не действует. И вместо льготного билета стоимостью 10 шекелей ему пришлось заплатить 71 шекель за билет, включающий попкорн и напиток. Алекс спрашивает, действительно ли кинотеатр вправе не предоставлять льготу в подобных случаях? И не является ли такая практика дискриминации русскоязычных и других зрителей? Мы получили ответ от Министерства социального равенства. В ответе нам объяснили, что программа «Шлиши без шлайкерс», во-первых, рассказали о программе, это проект Министерства социального равенства,

0: года необходимо предъявить удостоверение пожилого гражданина туда-то из Рахватик. И льгота распространяется только на один билет, то есть мы покупаем билет на себя. Однако правила программы предусматривают ряд исключений. Скидка не действует на показы в формате IMAX, 4DX, VIP-залы, ScreenX, показы в формате 3D, специальные мероприятия, концерты и специальные кинопоказы. Кроме того, в правилах отдельно предусмотрено, что льгота не распространяется на фильмы, демонстрируемые с переводом или дубляжом на иностранные языки, за исключением английского языка. Именно поэтому в рамках проекта нельзя получить скидку по программе на фильмы с дубляжом на русский язык. К сожалению, вот такой мы ответ получили, но... Отсутствие скидки связано не с решением конкретного кинотеатра, что мне хочется уточнить, а с условием самой программы министерства. Ну и, конечно же, стоит все-таки учитывать, что показы фильмов на русском и других языках, кроме английского, зачастую организуются не самими кинотеатрами, а внешними организаторами специальных показов, такими внешними поставщиками. Именно поэтому такие показы нередко относятся категории специальных мероприятий, на которые льгота от министерства не распространяется. Седьмого октября 2023 года навсегда изменила жизни тысяч израильтян. Для многих эта дата стала не просто днем национальной трагедии, а днем, после которой жизнь разделилась на «до» или «после». Среди погибших на фестивале «Нова» была и жительница Хайфы Даниэла Петренко. Ей было всего лишь 23 года. Для друзей она была подругой, для близких – любимой дочерью, а для своей мамы Ольги Глозман она всегда останется чем-то человеком, которого невозможно заменить и невозможно забыть. Почти три года спустя память о погибших продолжает жить в сердцах их семей. Но сегодня мы будем говорить не только о памяти, но и о том, почему в Хайфе, месте, где жила Даниэла, до сих пор нет общего места, где семьи погибших жителей города могли бы собраться, вспомнить своих близких и просто побыть рядом с их памятью. С нами на связи мама Даниэлы, Ольга. Ольга, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Оль, спасибо, что нашли силы побыть сегодня с нами. Расскажите немножко о Даниэле.
1: Даниэла моя была очень хорошая девочка. Прям я не просто так говорю, что хорошая. Каждый родитель хочет сказать о своем ребенке только прекрасное. Просто когда она была уже более взрослая, я всегда говорила: Даночка, я сама себе завидую. Как может быть в одном человеке и красота, что у тебя вот светлые волосы, голубые глазки, фигура красивая, рост, и сердце у тебя такое золотое. Это просто вот идеально, когда в человеке может быть собрано только хорошее качество. Добрая была, отзывчивая, любила помогать как друзьям, так и семье. И росла как-то так вот не по годам, уже 8 лет с ней можно было просто разговаривать по-взрослому, можно было что-то спросить, она могла уже в этом возрасте поддержать. И...
0: Чем увлекалась Даниэла?
1: Даниэла... Большую часть своей жизни занималась тэквондо, получила черные пояса, медали, была очень, так сказать, влюблена в этот спорт. В 10 лет ее взяла подружка посмотреть просто на этот кружок, и Дана как-то так, Дане очень понравилось, и вот почти до 18 лет ее она, до армии, она занималась тэквондо. Потом она пошла в армию, после армии она немножечко отдыхала, так как, так сказать, она там работала, с друзьями выходила, выезжала где-то. Вот, собиралась учиться, но, к сожалению, не дожила до этого момента.
0: Я знаю, что устраиваются определенные спортивные мероприятия, именно тэквондо, в память о Даниэле. Часто они проходили вот в течение этих 3 лет?
1: Да, я хочу, конечно, сказать огромное спасибо Артему Харченко. Он для нас человек прям с большой буквы. Мы его знаем уже много лет, когда он еще был совсем мальчиком. Он ходил на тренировки к своему отцу Сергею Харченко. Сергей Харченко – это преподаватель по тэквондо Даниэлы моей. Вот. И вот он вот второй раз уже за 3 года он устраивает эти вот соревнования по тэквондо в память о Даночке. Это просто...

0: это прекрасное, что может быть. И, к сожалению, у меня два раза не получалось. Я очень много писала об этом в посте, что мне очень тяжело присутствовать на этих соревнованиях. Мне тяжело видеть детей в белых этих одеждах. Мне тяжело слышать команды тренеров. Но я всегда очень... Мне очень всегда приятно, что Артем это делает, и я надеюсь, что я с годами переборю себя, и я обязательно приду к Артему на эти соревнования.
1: Скажите, Оля, а вот муниципалитет Хайфа на связи с вами, с другими семьями погибших, есть ли постоянный контакт?
0: Если честно, то нет вообще. В основном я пытаюсь как-то писать, звонить, говорить с очень многими представителями нашей мэрии, но как-то все не отзывается мне положительными вещами, и то ли как-то что-то умалчивается, как бы человек как-то пропадает. Если я какой-то там вопрос задаю о какой-то памяти о моей ребенке, или человек пропадает, или вот он обещает, и нету, или вот мне постоянно затыкают рот тем, что... Должна быть создана комиссия, которая будет делать мемориал в Хайфе, мемориал для всех погибших. Но я это слышу 3 года. 3 года. И кому бы мы ни обращались, даже вот недавно я была на телевидении 9 канала, то же самое мэрия Хайфа ответила 9 каналу. Я в это не верю. Я не знаю, может быть, это когда-нибудь будет, но на данный момент я хочу именно память для своей дочки. Для своей Даночки. Вот я хотела, мы гуляли с сыном год назад на Хофдаду, на море, и там стоит прекрасная лавочка в виде сердца, красивая, она вся коричневая, а внутри красное такое, как сердце. И написано, что в память о каком-то погибшем человеке. Честно, не помню, как человека звали и какой это был год, но лавочка просто красивая. И я подумала, почему такого нельзя сделать Даночке? И возле моря, и лавочка. И мне, знаете, что понравилось, что люди... Так. Люди проходят, и люди садятся, и люди фотографируются. Что для меня может быть более прекрасным?
1: Вы знаете, я очень много нахожусь в наших лесах, ну, по Израилю. И вот есть вот это, погибло очень много тогда на юге велосипедистов, ребят-велосипедистов, которые занимаются профессиональным горным велосипедным спортом. И там тоже в лесах, то есть если вот человек этот лес посещал часто, вот тренировался, именно катался там, то там тоже ставят эти такие скамейки в память о погибших. И вот я понимаю, что ведь речь не только о памяти Даниила, правильно же, и ведь речь идет и о памяти и других ребят, которые погибли и 7 Конечно. Октября, и во время войны. А вообще, какие варианты рассматривались? Вот я так понимаю, вы предлагали варианты, не только скамеечка же там была, там же были и другие варианты. А каких еще вот вариантах, которые бы вы видели, вот как вот память?
0: Ну, с самого начала я очень хотела, чтобы в Хайфе повесили такой огромный коллаж со всеми убитыми в Нове. Нам... Вот, Амир Ходоров, который сделал этот коллаж, да, он прислал нам эту картину, и по размерам он расписал расценки. То есть самая большая, да, она где-то стоила 1000 шекелей, я была готова заплатить, и мне обещали, что этот коллаж будет висеть. Это не то, что он должен висеть где-то там в уголочке, чтобы его не было видно, где-то там над дорогой, там в центре города, чтобы как бы все видели. Мне обещали, что она будет висеть, но прошло 3 года, картины нет.
1: Оля, я так понимаю, вообще дело не в деньгах, потому что есть те, которые готовы профинансировать вот такой проект, что-то в память о погибших детях и других людях. Речь в чем-то, в какой-то бюрократической непонятной загвоздке в самом муниципалитете. То есть даже если вы придете, получается, в муниципалитет с финансами, то они также начнут рассказывать отмазки. Почему отмазки? Потому что, на мой взгляд, то, что получил 9 канал и то, что получили мы, потому что мы получили точно такой же ответ, как 9 канал, в котором говорится, что город, да, рассматривает инициативу по созданию общего мемориала и всем жителям Хайфы, погибшим в войнах Израиля в результате террористических атак. То есть сам принцип не отвергается, но вот какое-то вот объяснение больше, мне, к сожалению, не получилось добиться ответа, потому что мэр города мне отказался отвечать на вопрос, мне тут же моментально отправил меня в пресс-службу, я общалась с вашей русскоязычной представительницей и с ивритоязычным, и вот они подтвердили вот именно только такой ответ. Поэтому получается, здесь загвоздка не в финансировании.
0: Нет, загвоздка не в этом. Честно говоря, я даже не знаю, в чем загвоздка. На самом деле, я тоже ни разу не встречалась с Юной Яговом. Я писала им в мэрию письма. И да, ко мне возвращались и говорили, что мы постараемся это продвинуть, но я ни разу не смогла с ним встретиться. Ни одного раза. Я хочу, чтобы один раз он мне в глаза сказал, по какой причине даже за мои личные деньги я не могу поставить память о своей дочке. То есть когда-то там, год назад, когда я хотела эту лавочку, когда я начала пробивать это все через Кэрон Хайфа, мне прислали от Саад Мехир. Ну, как это сказать по-русски?
1: Ценовое предложение.
0: Да, да, 60 тысяч шекелей. Я готова была их заплатить. На тот момент меня вообще как бы не волновала никакая сумма. Я ради своей дочки готова была заплатить. Но дайте мне эту лавочку, дайте мне это место. Уже сколько времени прошло? Никто не звонит, никто ничего не говорит, туда не дозвонишься. Ни лавочки, ничего нету. И очень многие люди сами хотели поставить такую лавочку, хотели деньги давать. Очень много людей хотели помочь. Но толку, если наш Йона Ягов ни на что не соглашается. Даже на личную встречу ее просто нет. Да, мне как бы не отказывают, они мне говорят, что мы, да, постараемся тебе помочь, но мне не дают продвинуться дальше, мне не дают с ним поговорить. Мне же не пойти митинговать там возле мэрии. Я не хочу еще хуже сделать. Мне просто, знаете, вот неприятно, что во многих городах, да, во многих городах Израиля очень много семей, которые потеряли детей 7 октября. И сердце помимо этого болит, но у них не болит сердце за то, что память их детей уже сделана в Хайфе. В очень многих городах уже стоят и деревья, и аллеи, и лавочки. И люди даже не пытались что-то кому-то доказывать и что-то выпрашивать. Я же 3 года бьюсь просто об стену головой и ничего абсолютно не получаю. У меня такое ощущение, что в Хайфе просто повернулись к нам, вот таким вот семьям, да, как наша, повернулись к нам спиной и просто в Хайфе не хотят помнить, что такое 7 октября. То есть парад гордости, на тебе, пожалуйста, есть и деньги, есть и средства, есть и время, есть и все. А поставить, ну не хотите вы для моей дамы, ну поставьте для всех, но поставьте уже. Поставьте, чтобы было. Почему нет?
1: Ольга.
0: Потому что когда-то будет комиссия.
1: Ольга, я знаю, как для вас сейчас важно не слышать не только очередное обещание, а рассмотреть вопрос и сколько увидеть, что процесс действительно начался. Единственное, которое у меня предложение, вот сейчас мы с вами общаемся, возникло. Давайте попробуем вместе инициировать заседание в Кнессете по этому вопросу. Там, чтобы...
0: Я только за.
1: Давайте попробуем. Я буду с вами на связи. Номер телефона я получила от нашего продюсера. И мы попробуем обратиться к депутатам Кнессета, чтобы они инициировали заседание, посвященное именно вот местам памяти в муниципальных советах и городах. Потому что то, что происходит у меня, честно говоря, я тоже не могу отделаться от этого вопроса. С момента трагедии прошло 3 года. И действительно за это время в городах во многих появились мемориалы, сады памяти, памятные рощи, да. Любые пространства. И здесь вот вопрос, как получилось, что в Хайфе, третьем по величине городе Израиля, до сих пор нет такого места памяти. И вот если вы не возвращаете, я пробую подать запрос именно в Кнессет и попробовать инициировать заседание комиссии, посвященное этому вопросу. И, конечно же, мы будем с вами на связи.
0: Я буду вам очень благодарна.
1: И спасибо вам еще раз огромное за то, что согласились и за этот разговор. И спасибо за то, что вы продолжаете говорить не только о памяти Даниэла, но и о всех погибших жителях из Хайфы, которых, к сожалению, больше нет с нами.
0: И вам огромное спасибо.
1: Ну, на этом наш эфир заканчивается. В завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особого случая», рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте свой номер телефона, ваше имя, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений. Звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мили Могилевич. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Капкан Река». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: курсу посылается на трехдневный курс, обязательный курс.
1: Который набирает сколько
0: еще? 12.
1: 12. За какой период? 13. За какой период?
0: 12 штрафных баллов в течение 2 лет. Окей?
1: Двух. Он играет 12 штрафных баллов. За 2 надо постараться, нет?
0: Да, но почему? Это один штраф 10 баллов, и второй штраф 8 баллов, или там 6 баллов, все, ты превысил 12 баллов. Соответственно, его посылают на специальные трехдневные курсы, где он в конце должен сдать также экзамен. Водитель, который набрал 24 штрафных балла, он в течение 2 лет, его посылают еще раз на курсы. Окей? Теперь, водитель, который набрал 24 штрафных балла, и для того, чтобы они списали и сгорели, как вы говорите, он должен будет ездить 4 года без нарушений. 4 года. Кто набрал 23, 2 года без нарушений. Теперь, если у вас 23 штрафных балла, и вы набрали, и прошло 2 года, эти штрафные баллы, они, как вы говорите, сгорают. Они сгорают, но в вашей истории они остаются. То есть, если вы заходите на сайт ГОВ, то, что вы мне рассказывали, вы видите эти штрафные баллы с 2010 года, они фигурируют, но они уже не считаются для того, чтобы вас послать на какой-то курс.
1: А почему они там фигурируют? Чтобы вы помнили о том, что их... Да, это ваша история, и никуда от нее не деться.
0: Это ваша история, и полиция видит, и не только штрафные баллы, видна вся ваша история транспортных нарушений за всю вашу жизнь, если полицейский захочет. Единственное, что есть как бы срок давности. Например, если прошло 7 лет с последнего нарушения, и вы не делали до сих пор никаких нарушений, то суду это не может быть представлено в качестве доказательства того, что вы плохой водитель. Окей? Но в вашей истории они, полиции, все равно все фигурируют. И от этого никуда не деться и никуда не скрыться. Кстати, водитель, который наберет 36 штрафных баллов, его лишают прав на 3 месяца и обязывают сдать экзамен теории. А водитель, который набирает 72 штрафных балла, его лишают прав на 9 месяцев, и он обязан пройти специальную медицинскую комиссию при Министерстве транспорта, которую, к сожалению, мало кто проходит.
1: Вот так. Что значит «мало кто проходит»?
0: Вы знаете, там сидят какие-то психологи, токсикологи, врачи, и почему-то, по моей статистике, где-то 80% их просто там заваливают. То есть там задают такие вопросы, какие-то экзамены, то есть, мне кажется, она существует только для того, чтобы человек...
1: То есть лучше туда не попадать.
0: На данный момент есть реформа штрафных баллов Министерства транспорта. Они вчера, кстати, об этом объявили. О том, что если будет до 22 штрафных баллов, и в течение года водитель не совершит никаких нарушений, они тоже будут сгорать. То есть немножечко облегчают участь водителей. Облегчают.
1: Понятно.
0: За счет штрафных баллов, но опять-таки это новое законодательство, оно еще не вошло. Я вам говорю о том, что на данный момент
1: существует. Хорошо, давайте мы пока поговорим с нашим первым собеседником на сегодня. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Пожалуйста.
2: Меня зовут Ася, я из Тират-Кармель. У меня вот такое произошло, значит. У меня есть родственник, который мне разрешил пользоваться машиной своей, у него есть работы, что записано в ПИСОХ на машину, мое имя, что я имею право пользоваться. Так вот, значит, я несколько раз пользовалась этой машиной, а потом по состоянию здоровья я получила так... Алло.
1: Да, пожалуйста, это
2: у вас. Я получила так ханаянахэ. И в декабре в конце поставила машину на стоянку для инвалидов. И поскольку машина была записана на вот моего родственника, ему пришло, значит, штраф 1000 шекелей, что машина там не должна стоять. Я собрала все документы, которые подтверждают, что я имела право пользоваться этой машиной, и у меня есть этот карсит так на Х. И получила вот вчера, отправила в мае вначале, и получила вчера ответ, что мне не положено, значит, на мое имя уже прислали этот КНАС, что мне отказали, я должна платить 1000 шекелей. Я не понимаю, за что. Если у меня есть право пользоваться машиной, значит, я пользовалась и применила это мое право на стоянку инвалидную, Так в чем я виноват?
0: Я вам объясню, на чье имя записан автомобиль.
2: Был, сейчас уже он на мое имя.
0: А
2: был...
0: Неважно сейчас, на тот момент, когда вы получили штраф.
2: На тот момент, да, на имя моего родственника, уральского Михаэля. На
0: уральском,
2: его имя.
0: Теперь скажите, скажите, ваш штрафный Х, там был прописан номер автомобиля?
2: Нет, не был. Не был. Вот. Ничего не было вот прописано.
0: А какой у вас есть документ о том, что вам разрешено пользоваться этим автомобилем?
2: У меня, как Битохи на эту машину.
0: Битох это не документ. Битох не документ. Где, какой документ, где видно, что вы имеете право пользоваться этим автомобилем, что вы им пользуетесь? Есть какое-то заявление хозяина автомобиля, что он вашим пользованием,
2: нет,
0: что-то?
2: Нет, мне... Битох... Ой... Мне в Битох сказали, что вот эта вот выписка из Битох на машину, что я имею право, что мне он доверяет возить машину.
0: Это... Я понял. Смотрите, то, что у вас существует страховка это на эту машину, что вы туда вписаны, не говорит о том, что вы являетесь либо совладелицей, либо пользователем. То есть это для страховки, если, не дай бог, что-то случится. А вот именно для полиции, для штрафов, у вас
2: нет
0: какое-то свидетельство о том?
2: Подождите. Там написано как раз, что второй человек пользоваться машина по соглашению с хозяином.
0: Понятно, но это написано в страховом полисе.
2: Это написано, да.
0: Страховой полис не является документом для полиции и для муниципальной полиции. Это все для страховки, если в случае что-то происходит, авария, воруют машину и так далее. Мы сейчас говорим о другом, о том, что машина в вашем пользовании, и об этом должна знать полиция, и об этом должна знать муниципальная полиция, именно для того, чтобы не давать вам штрафы в тот момент, когда вы паркуетесь на стоянке для инвалидов. Давайте найдем выход из ситуации. Сколько времени прошло с того момента, как вы получили этот штраф? Прошло 3 месяца или нет? Я извиняюсь, вы постоянно нажимаете на кнопки, и вас не слышно.
2: Я получила это в апреле.
0: Вы получили... Алло. Вы постоянно нажимаете на кнопки, и очень тяжело, вас не слышно.
2: Я ничего не нажимаю.
1: Еще раз скажите, пожалуйста, да, когда вы получили штраф?
2: В апреле.
0: В апреле месяце. Значит, май, июнь, июль. Значит, 3 месяца еще не прошло. Теперь под этим штрафом есть такой корешок, он называется Бакашари Шафет. То есть просьба на суд. Значит, нужно его заполнить и отослать его заказным письмом.
2: Куда?
0: По тому адресу, который там существует. На адрес, который фигурирует в этом корешке.
2: Так,
0: это адрес муниципалитета. Теперь. Вы получите со временем, то есть и штраф этот оплачивать не нужно. Теперь, со временем, буквально в течение нескольких месяцев, вы получите приглашение в местный суд, местный суд Пирата Кармель. Там есть местные суды, либо, может быть, даже на Церете, я не помню, не знаю точно, где находится суд по городским искам. Вы просто туда придете, и либо вы принесете туда, как клятвенное заверение хозяина автомобиля на то время, что машина была в вашем пользовании. Вы принесете тафны хэ. Вы все расскажете, то, что вы рассказали нам, и это все аннулируется. Это я вам обещаю. Просто на данный момент вы общаетесь с так называемой махлекет-пикуах муниципалитета Пирата Кармель. То есть это муниципальная полиция. И вы им не доказали должным образом, что машина была в вашем пользовании. Окей? Они это не приняли, потому что страховой полис не влияет на них. Это страховой полис. Это совсем другой документ. И для того, если вы сейчас еще раз пошлете, то, возможно, пройдет 3 месяца, и вы не успеете уже подать просьбу в суд. То, что я вам советую, уже заполните этот корешок, уже отошлите заказным письмом, вам вышлют приглашение в суд, на первом же заседании вам аннулируют этот штраф, это я вам обещаю, потому что действительно с юридической точки зрения вы пользовались этим автомобилем, у вас есть штрафный хэ, вы имели право стоять на парковке на хэ, просто вы должны были либо поставить этот штрафный хэ на автомобиль, окей,
2: да.
0: Чего вы, наверное, не сделали. И плюс автомобиль официально в Министерстве транспорта не был привязан к вам. Он привязан к вам был только в страховой компании, это никого не интересует. Вот когда вы докажете, что он был привязан к вам, вам этот штраф аннулируют. Все очень просто.
2: Извините, а вот если мне хозяин этот машины, он мне напишет, что он мне в тот момент доверял водить машину свою, это будет какое-то доказательство?
0: Да, конечно, конечно, да. Он самое лучшее — подойдите к какому-то адвокату, это стоит буквально 40 шекелей, адвокат заверит его, как бы клятвенное заверение о том, что машина находилась в вашем пользовании. И все, и тогда вообще не будет никаких проблем. Просто привязать ваш штраф НХ на ваше имя к этой машине, которая не была на ваше имя официально, понимаете? Поэтому отсюда все проблемы. Вы решите эту проблему без всяких проблем.
1: Спасибо. Спасибо за звонок. Спасибо. Всего доброго. Телефон в студии 072-280-1003, 072-280-1003. У нас в эфире адвокат Юрий Брандт. И тема нашей программы — дорожно-транспортные происшествия сегодня. Адвокат Брандт, традиционный вопрос. Мы с вами не первый раз беседуем. После того, как были внесены некие поправки процедурные в возможность, да, подавать апелляцию по поводу тех или иных штрафов. Как вообще процесс-то протекает?
0: Процесс протекает бурно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Со стороны водителей, которые подали апелляцию. Насколько я знаю, только в 2% апелляций водители получили положительный ответ. То есть 98% даже больше просто эти апелляции просто отвергают.
1: Может быть, это означает, что все штрафы по делу выписаны?
0: Но, смотрите, выписанный штраф по делу, не выписан штраф по делу, я привык это проверять в введении процесса в соответствии с Уголовным кодексом. То есть я хочу, чтобы полицейский пристал передо мной, чтобы он ответил на мои вопросы, и вот только тогда я смогу понять, или он говорит правду, либо он говорит неправду. Написать, вы сами знаете, можно все. Но когда человек дает показания в суде, где ему говорят, что он обязан говорить правду и только правду, и когда ему задают правильные вопросы, факт того, что 50% дел падают в суде, существует, он налицо.
1: Понятно.
0: Знаете, то есть вы должны дать человеку право на защиту, любому, да, вы знаете, даже Уголовный кодекс, он такой, это права человека. Любой человек имеет право на защиту. То есть если он считает, что он невиновен, он имеет право на защиту. Защита подобным административным образом, в соответствии с законом, который был принят, это не защита. Это какая-то непонятная бюрократия. Я уверен, что это придет рано или поздно в высший суд, и это все отменят.
1: Понятно. Хорошо. Давайте еще поговорим с нашим радиослушателем. Кто у нас на линии?
3: Наверное, я.
1: Здравствуйте, пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня Лёва зовут. Хотел спросить такой вопрос. В декабре месяце я на автобусе ехал, ну, я водителем работаю, ехал по Кришесть в сторону Йокнум. Потом мне надо было свернуть в Йокнум, ну, в туннель на Йокнум. А с правой стороны, что дорога на Йокнум, там такая пробка была, что просто не влезти. Я сбросил скорость и потиху искал место, где пересечь, где можно как бы въехать. Ну, въехал, сплошную линию я, короче, не пересек, въехал. А потом мне пришла там фотография, что я пытался въехать, как говорится, сбоку въехать в линию. Не знаю, как они там это называют.
0: Я вам сейчас объясню, как это называют.
3: Да, всунулся. Но не в этом дело, я сейчас потом скажу. То, что видно на фотографии, там, во-первых, я уже не помню, что там было. На фотографии видно, что не я один объезжаю, там вроде бы как пробка или что. Ну ладно, будем считать, что я въехал. Короче, я въехал в этот туда, и фотография была сделана там временной камерой, там, наверное, стоял полицейский. Но не в этом дело. Дело в том, что это в декабре было, и пришел штраф 500 шекелей там без никуда. А штраф мне прислали где-то в апреле или в марте. То есть 28 июня он заканчивается. В апреле месяце я, короче, послал на суд, потому что у меня, короче, лет 10 или 15, уже больше, короче, не было никаких нарушений. И там в этом штрафе написано, что без никуда. Вот что мне делать. И еще один вопрос. 500 шекелей. Это было в декабре, а может, я не знаю, это увеличенный штраф получается или нет?
0: Я вам сейчас объясню. Давайте начнем с самого начала. Начнем с этого нарушения, о котором идет речь. К сожалению, немногие водители это знают. Это нарушение называется на иврите кипуах схуд. То есть вы забрали право у машины, которая стояла в очереди, проехать. То есть вы вклинились в очередь. Теперь, те фотографии, которые вы прикреплены к штрафу, где ваш автобус стоит, и там только одна фотография, на самом деле в компьютере у полиции их штук 10-15. Вам просто к этому штрафу присоединять идут. То есть, если вы создали помеху машине, которая стоит в очереди для какого-то поворота, и вклинились перед ней, это называется, что вы забрали у этого водителя право проезда. То есть есть пробка, люди ждут в очереди, люди ждут один за другим, стоят 5-10 минут, и вдруг кто-то, кто нас обгоняет, вклинивается передо мной. Понимаете, это, в этом и есть это нарушение, тем более, что вы водитель автобуса. Теперь, почему это взяло много времени? Дело в том, что этот штраф сначала пришел на автобусную компанию. Ваша автобусная компания сообщила в полицию о том, кто был за рулем автобуса. И потом лишь только, это была сова, и только потом этот штраф пришел на ваше имя. То есть совершенно не имеет значения, когда было совершено нарушение. С того момента, как штраф пришел на ваше имя, с этого момента идет отчисление. Теперь, вы говорите, что отчисление идет до июля месяца, но вы уже подали просьбу на суд.
3: Да.
0: Окей? До июня. Если вы уже... До июня, до конца. Если вы уже подали просьбу на суд, то это отчисление уже нереально, оно не имеет никакого значения. В течение года вам должны прислать повестку с приглашением в суд. Платить этот штраф в данный момент нет, не нужно. Вы ожидаете судебного процесса, но вы сделали большую ошибку, потому что вам не нужно было посылать в суд просьбу судиться, потому что когда вы придете судиться... Я не думаю, что вам аннулируют этот штраф. Вам скажут там, дадут... Подобное наказание в виде штрафа. То, что вам нужно было сделать, так как у вас нет нарушений последние 10 лет, вам нужно было подать в полицию просьбу на то, чтобы этот штраф перевели в предупреждение. На иврите это называется амара базара. И если вы соответствуете критериям, если у вас стаж вождения больше 10 лет, и в последние 5-7 лет у вас не было нарушений, вам бы этот штраф вместо 500 шекелей перевели бы в предупреждение. И этим бы все закончилось. На суде этого сделать уже нельзя, к сожалению. Это то, что вам нужно было сделать. А не просьбу в суд. Суд вам не отменит полностью штраф. То есть нарушение налицо. Суд может вас оправдать, но в случае, если этого нарушения не было. Но нарушение это было, оно зафиксировано, вы да, туда въехали. Соответственно, то, что вам нужно было делать, признать вину и просить аннулировать этот штраф, перевести его в предупреждение, и они бы согласились, если у вас действительно такой чистый стаж вождения.
3: Я думал, что через суд просите.
0: Для этого мы и существуем, для того, чтобы все объяснить.
3: А еще такой вопрос. Если это было, это что? Поэтому сколько стоит, какая сумма на этот штраф?
0: 500 шекелей, это именно этот штраф, 500 шекелей.
3: Нет, это с какого числа она считается 500 шекелей? Если я
0: что значит, декабре, с какого числа?
3: Нет, я имею в виду, что в феврале там вроде бы повышали штрафы.
0: Ничего никто не мог, никто не мог, это не в декабре, это послали вашему работодателю. Если вы до 22 июня не заплатите этот штраф и не подали бы просьбу в суд, тогда бы он поднялся на ребит пигурин. Но на данный момент это сумма истинного начального штрафа, ничего там не поднялось.
3: Нет, вы не поняли меня, я вам сейчас объясню по-другому. В феврале месяце начали меняться эти суммы. Например, в декабре было 250, а в феврале новый закон вышел, стало, скажем, 500. Вот это я спрашиваю.
0: Это бы то, что у вас записано в штрафе, на тот момент, то, что у вас написано в штрафе, 500 шекелей, это номинальный штраф. Ничего не менялось.
3: Нет, я не про то, что он номинальный. Я имею в виду, с какого числа этот, число там, 20-й год, 21-й, там, 15-й год. Из какого числа раньше был 20, 200?
0: Я не помню, когда это поменялось, но на данный момент это то, что есть. И какая разница? Нет, когда-то лет 10 назад он был 250. Мы сейчас говорим о том, что на данный момент. На данный момент это 500 шекелей штраф.
3: Нет, но если я в декабре сделал аварию, то нарушение, то значит должен быть...
0: В декабре он был еще тоже 500 шекелей. Последние 5 лет ничего не менялось.
3: Просто уже говорили, что меняются...
1: Понятно.
0: Ничего не меняется.
1: Хорошо. Да. Спасибо. Спасибо за звонок. Спасибо. Всего доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
1: Да, здравствуйте. Алло. Пожалуйста.
4: Здравствуйте, пожалуйста. Это я.
1: Да.
4: Владимир из Хайфы. У меня такой... Здравствуйте, господа ведущие, адвокат. У меня вопрос. С современные автомобили выпускаются с радаром миллиметрового диапазона, так называемые фронтальные радары. Они обнаруживают пешеходов, препятствия. Вопрос заключается в том, что вот эта современная машина с нашим современным водителем совершает наезд на пешехода, в результате которой пешеход получает очень серьезные травмы и умирает. Является ли при моем визуальном осмотре этого места происшествия не видно ни следов торможения? Кстати, пешеход был сбит на пешеходном переходе. Машина остановилась.
0: Все понятно.
4: Является ли нарушением, что эта машина не сработала вот этим...
0: Речь идет о реальном случае, либо мы сейчас просто фантазируем?
4: Речь идет о реальном случае.
0: Смотрите, речь идет об аварии с летальным исходом. Теперь. Много машин, да, действительно, там улучшены системы безопасности, которые говорят о том, что есть пешеход, экстренное торможение в случае пешехода.
4: Да,
0: это все прекрасно, но вся ответственность за вождение, все то, что произошло, даже есть эти качества автомобиля, нету этих технологий автомобиля, вся ответственность лежит на водителе. То есть то, что не сработала эта система, либо ее вообще не было, либо она была, не сработала,
4: это является отягчающим.
0: Это вы сейчас сказали, я этого не говорил. Это вы сейчас дополнили от себя, вы просто не даете мне возможности
4: закончить
0: предложение. Давайте вы будете задавать вопросы, а я буду отвечать, и вы мне дадите возможность... Подождите, я еще не ответил на первый.
4: Да.
0: Окей, вы мне просто дайте возможность, пожалуйста, ответить.
4: Даю.
0: Я буду вам очень признателен. Спасибо большое.
4: Извините.
0: Опять-таки, я могу ответить?
4: Да.
0: Спасибо. Авария с летальным исходом всегда проверяется экспертами дорожных аварий. Да, существуют высокотехнологические автомобили. Да, существуют системы безопасности в данном случае, когда есть пешеход, есть разные системы безопасности, есть экстренное торможение, чтобы не ударить машину в передней частью, в ведущую впереди машину, в заднюю часть. То есть существует очень много технологий. Но опять-таки, даже если эта технология существовала в автомобиле, но авария была совершена, вся ответственность лежит на водителе. Все, абсолютно все, что происходит. Сработала эта система, не сработала. В любом случае водитель, который приближается к пешеходному переходу, он должен снизить скорость до максимума для того, чтобы предотвратить подобные случаи. Без всякого отношения, есть у него эти системы в машине или нет. И вся ответственность лежит на нем. И опять-таки, это не является линией защиты данного водителя и не будет приниматься даже в суде эта линия защиты. То, что вы говорите, это будет отягчающим, это тоже неправильно. Все будет так, как и идет на данный момент. Вы знаете, существуют сейчас автоматические системы парковки автомобиля, что водителю достаточно нажать на кнопку, и автомобиль автоматически паркуется задним ходом и становится между двумя автомобилями. Знаете эту систему, да?
4: Да, конечно.
0: Вот. И вот при этом, вот когда водитель нажал на кнопку и машина паркуется, появился пешеход и автомобиль его сбил. И вот, то есть водитель совершенно не участвовал в этом маневре, он просто сидел в машине. И вы знаете, что суд сказал в этом случае? То есть тоже там этот водитель сказал, что вот, я не был в этом виноват, это все машина, я тут ни при чем, это робот. И судья вынес вердикт, и очень справедливый. Да, есть робот. Согласен, но ты должен все равно наблюдать, ты сидишь в машине, ты должен держать ногу на педали тормоза, и ты должен наблюдать, есть ли кто-то сзади или нет. И в том случае, если эта система работает, ты не можешь ее обвинять. Ты несешь полную ответственность за все, что происходит. И это правильный вердикт. И я считаю, это ответ на ваш вопрос.
1: Спасибо за звонок, Владимир.
4: Спасибо.
1: Всего доброго. Следующий радиослушатель понравился. 11:31 в Израиле. У нас в эфире адвокат Юрий Брандт. Говорим о дорожном транспортном происшествиях и всем, что с этим связано. Пожалуйста, кто у нас?
5: Добрый день.
1: Да,
5: меня зовут Роман. У меня два вопроса. Первый вопрос насчет самокатов и велосипедов. которые ездят прямо по центру дороги, не соблюдая никакие правила. У них скорость не такая. Есть улицы, которые очень узкие, и проехать невозможно. И ничего для этого не делается. Вот у меня вот вопрос. Когда это решится, это я не знаю. Потому что, может быть, и даже в таких случаях бывает, что можно сбить его. Потому что они едут как хотят.
0: Да-да, это вопрос?
5: Да.
0: Смотрите, ответ. Мы, вот мы прошлую нашу передачу это тоже обсуждали, и мы каждую передачу это обсуждаем. Вы знаете, государство издает законы, да, наш законодатель, Кнессет израильский, он издает законы, и он издал правильные законы о том, что самокаты должны ездить в определенных местах, о том, что они должны соблюдать правила дорожного движения, о том, что водители должны иметь специальное удостоверение водительское для того, чтобы их, ими управлять, о том, что они должны быть ограничены в скорости и в мощности, о том, что водитель должен надевать каску, и ему должно быть больше, чем 16 лет. Окей, то есть законодательство существует. В чем проблема? Проблема в том, что это законодательство никто не контролирует. Вот в чем проблема. И пока это государство и государственные структуры, полиция Израиля, муниципальная полиция не начнет контролировать данное законодательство, никакого выхода из положения не будет. То есть вы знаете, что в соответствии с законодательством муниципальная полиция имеет право отбирать велосипеды, давать им штрафы. То есть эти функции дали также муниципальной полиции, не только полиции Израиля. И, к сожалению, это не привело ни к какому результату. И они продолжают ездить, продолжают нарушать правила. Я с вами совершенно согласен. Как это остановить? Только полиция Израиля и муниципальные полиции городов имеют право это сделать. У них есть право даже конфисковать эти транспортные средства в том случае, если у водителя нет прав. Но, к сожалению, это происходит, но не в таком количестве, как должно быть. Вот ответ на ваш вопрос. Только силовые структуры могут с этим справиться, если они не будут работать и контролировать закон. И это не касается только электровелосипедов, это касается абсолютного всего вида транспорта. То никакого ответа на ваш вопрос у меня не будет. Только полиция Израиля и муниципальная полиция.
5: Извините, но для этого вообще ничего не делается. Вообще.
1: Так, хорошо.
0: Я вас извиняю, да. И я с вами совершенно согласен.
1: Да, хорошо, вы со мной совершенно согласны. Это, в общем, прогресс. У нас не всегда все со всеми согласны. Второй вопрос, пожалуйста.
5: Второй вопрос. У меня есть две женщины, которые далеко за 80 лет. И иногда просили, чтобы им привезти какие-то продукты, потому что они сами не могут спуститься с первого этажа и забрать их. Так для того, чтобы им поднести, значит, я вылезаю с машины и поднимаюсь к ним домой. Занимает это буквально, может, пару минут. Ставлю машину возле их дома, я никому не мешаю. Буквально с женой вместе зашли мы. Буквально прошло пару минут, не больше, мы только занесли и вышли. Подъехала полиция, написала штраф. Я им говорю, ребята, вот так и так, что мы зашли, вы проверьте, там две женщины старые, и им нужна помощь. Они на это мне сказали, что, значит, мы уже выписали штраф, мы никуда не пойдем. Но я с ними стал в дискуссию. Один из полицейских мне сказал, если ты будешь сейчас много разговаривать, значит, мы тебя заберем в полицию. Я говорю, забирайте, а что теперь делать? Вопрос. Решили, что они уехали, и мы написали бумагу в полицию, но ответа мы никакого не получили. Вот этот мой вопрос.
0: Понятно. Давайте начнем сначала. Законен ли был этот штраф или нет? На самом деле. Вот я полицейский, подъезжаю, я вижу машину, которая паркуется на красно-белой полосе, даю ей штраф. Это законно или нет? Алло?
1: Владимир, да.
5: Да, это законно, но там как бы...
0: Вы парковались в неположенном месте, я не говорю именно за что, я не знаю, какая там полоса. То есть вы получили штраф за неправильную парковку. Вы со мной согласны, и он законен. Вы со мной согласны?
5: В общем, смотрите, я с вами согласен.
0: То есть вы со мной согласны. Дальше. У вас существуют какие-то смягчающие обстоятельства вашей вины. тут я с вами согласен. То есть, да, есть какие-то смягчающие. Вы нарушили закон для того, чтобы сделать какое-то доброе дело и какое-то нужное дело. Но проблема в том, что закон вы, да, нарушили. То есть со стороны этих полицейских они действовали законным образом. Они не могут знать, для чего вы паркуетесь. Они видят парковку, они дают штраф, едут дальше. То есть пререкаться с ними не было никакого смысла. То, что у вас есть возможность на данный момент написать письмо действительно в полицию, описать все эти обстоятельства, приложить все документы о этих женщинах, описать все должным образом и надеяться на то, что вам, может быть, этот штраф переведут в предупреждение. Такое тоже может быть. Либо аннулируют в лучшем случае. Это то, что остается в вашем случае делать. Больше никаких шансов. Можно подать просьбу в суд. Суд может вам снизить немножечко штраф, но это опять-таки это идти на процесс и так далее. Этот штраф вам никто не отменит, к сожалению, на судебном процессе.
5: А если полиция разве не может пройти два шага и убедиться,
0: не что... обязаны это делать. Не обязаны это делать. Они дали штраф.
5: А что полиция обязана вообще делать?
0: Ну, вы видите, они вам дали штраф. Смотрите, я не собираюсь с вами спорить. Мы начали с самого начала. Законен ли был штраф, который вам дали? И в этом моя функция, ответить вам, что он, да, законен. Теперь, то, что у вас есть смягчающие обстоятельства, это уже вам надо идти в другую структуру и это как-то показывать и доказывать. То есть полиция не будет бегать по этажам и смотреть тут. Смотрите, я не защищаю полицию, да, есть очень много вещей, в которых я ее критикую. Но в данном случае штраф был законен, они не могут знать, для чего вы там парковались. Они видят машину припаркованную не в положенном месте, они дают штраф. Можете с ними пререкаться, сколько вы хотите, это ничего не даст. Можете написать письмо, объясните все, и я надеюсь на то, что вам, может, пойдут навстречу. Но опять-таки, если вы паркуетесь не положенном месте и не ставите никакие... У вас нет на этого права парковаться в неположенном месте. Вы бесправно это сделали. Даже для того... Даже если у вас ваши намерения, они хорошие, помочь кому-то. Опять-таки, вы это делаете, нарушая закон. То есть с самого начала это неправильно. Понимаете? Не нарушайте закон, и все будет хорошо.
1: Спасибо за звонок. Спасибо. Успехов всем. Следующий радиослушатель.
5: Да. Простым гражданам все это как бы бесполезно. Куда обращаться, не обращаться, никаких ответов
0: не нарушайте закон, вы не имеете права нарушать закон, вы не получили такого права, даже если ваши намерения, они хорошие и положительные. Найдите какой-то другой способ помогать. Паркуйтесь в положенном месте.
1: Спасибо, спасибо, Владимир. Всего доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
6: Да, здравствуйте. Я в эфире, да?
1: Да, пожалуйста.
6: Да, это вот, это, меня зовут Сергей, да? Где-то 3 месяца назад меня сбил автобус на электровелосипеде.

0: не разобрались, и я абсолютно не виноват в этом деле. Как бы это, поломов нету, но это, как бы следы, конечно, остались, раны до сих пор не зажили. Понятно. Да?
1: Значит,
0: вы... Имею я это, стоит ли подавать это на водителя автобуса это, в суд, я не знаю.
1: Давайте я вам объясню. Вы получили извещение из полиции, что вы не виновны в аварии, которая произошла. Да?
0: Я не виноват в аварии, не виноват.
1: Что вы не виновны в аварии. Теперь, одно не имеет отношения к другому. То, что полиция расследует дела, ищет виновных для того, чтобы они предстали перед судом, это одно. Дело в том, что вы пострадали в дорожной аварии. И речь сейчас в вашем случае, речь в вашем случае идет о том, как получить компенсацию за то, что вы пострадали.
0: Виталий, потому что...
1: Можно я вам расскажу?
0: Да, я слушаю.
1: Да, просто вы мешаетесь. Спасибо, я хочу вам помочь, дайте мне возможность. В Израиле есть закон. Закон о пострадавших в дорожной аварии. Этот закон говорит о том, что не важно, кто виновен в аварии. Важно только то, насколько сильно пострадал человек. И компенсацию он за то, что он пострадал, получит в размере того, какой ущерб нанесен его здоровью. То есть, если вы ехали на велосипеде и были сбиты автобусом, то есть вы не подаете иск против водителя автобуса, вы подаете иск против страховой компании этого автобуса. И в том случае, если будет доказан факт аварии, да, автобус-велосипед, неважно, кто виновен. Важно то, что у водителя есть, у этого автобуса есть обязательная страховка, и ваш, либо вы, либо ваш адвокат подаст иск против этой страховой компании, и вам будет выплачена автоматически компенсация без всякой разницы, виновны вы в аварии или нет. Это также касается пешеходов, это также касается пассажиров, это также касается водителей любого транспорта. Не имеет значения, кто виновен в аварии. Имеет значение факт аварии, имеет значение, насколько сильно пострадал человек. Чем сильнее пострадал человек, чем больше у него потеря трудоспособности, не дай бог у него есть какие-то переломы, какая-то инвалидность, тем больше будет его компенсация. В этом весь смысл закона о пострадавших в дорожных авариях Израиля.
0: Я советую взять адвоката.
1: Этот адвокат называется незыкист. Он работает по компенсациям. Адвокат по компенсациям. А он вас направит, он будет вас вести. Так что прямо можете даже по справочнику, по гуглю зайти. Есть огромное количество таких адвокатов, и вам положена компенсация. И, соответственно, в размере вашего ущерба. Это не имеет никакого отношения к водителю автобуса и к тому, виновны вы или нет. Все, удачи вам и здоровья.
2: Спасибо,
0: до свидания.
2: Всего доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
2: Будьте добры, да.
3: У меня вопрос. У меня получился такой случай, что когда я ехал, перед Мавархасая я увидел, что есть пешеход, я остановился. С левой стороны я стоял, там две линии были. Вот, дал, он типа был с левой стороны. Я ему дал пройти, вот, типа, чтобы он прошел Мавархасая. Когда он прошел, мы две машины начали уже ехать. И вдруг меня останавливает полицейский и говорит: ты знаешь, за что я тебя остановил? Я говорю: нет. Он говорит: ты не дал ему пройти этот, дорогу. Как не дал, говорю. Я говорю: я его дал пройти, потому что он с моей стороны, с левой стороны стоял. Он прошел до конца направо. Вторая машина тоже поехала вместе со мной. Говорю: почему ты меня остановил? И он говорит: ты ему не дал завершить. Я говорю: я ему дал завершить? Он говорит: нет. Он мне сказал так, что я тебе пошлю на почту. Я сначала ждал, смотрю, нет. Вот. И по почте не пришло. А потом, когда я зашел от армии Мшальти, я там увидел, что у меня... Да, Изор-Иши. На Изор-Иши у меня видно было, что я как бы нарушил, okay. Там он все написал.
1: Понятно. Вот. В чем вопрос?
3: Свежий вопрос в том, что я подал на суд. Вот, на шофет. Вот.
1: Прекрасно.
3: И теперь, когда я подал, мне пришли документы, что да, мои документы они получили. И Никвалихатор, Терем, и Никвалихатарих. И вот уже почти год прошел. И никакой очереди нету, ничего. Как мне быть в этом случае?
1: Давайте разберем все с самого начала. Можно? Потому что это очень интересно, то, что произошло. И мы вернемся к нашему предыдущему разговору о реформе. То есть с 11 ноября этого года вы уже не

0: сможете подавать на суд для того, чтобы вызвать туда полицейского. То есть полицейский утверждал, что вы не правы, вы полностью уверены в том, что вы, да, пропустили пешехода. Да?
1: Да.
0: Я прав?
1: Да.
0: Вот. Исходя из новой реформы, вы этого полицейского просто не сможете допрашивать. То есть те полицейские, которые будут писать, опровергнуть их будет невозможно, к сожалению. Да? Это вот я для ведущего сейчас сказал, чтобы мы поняли, да, о чем идет речь, угу, и о чем говорит новая реформа, в чем наша проблема. Теперь, ваш случай. Существует два нарушения, связанных с пешеходами и пешеходным переходом. Первый случай – это не дал права прохода пешеходу. Второй случай – это не дал возможность пешеходу закончить свой переход. То есть речь идет тут о втором случае. То есть он утверждает полицейский, что вы не дали возможность пешеходу закончить свой путь по пешеходному переходу и начали движение перед тем, как он встал на тротуар. Это то, что утверждает полицейский. Вы утверждаете, да, что-то другое, что вы дали возможность. Об этом и будет этот процесс. Теперь, что касается сроков. Если в течение года, с того момента, как вы подали просьбу на суд, вам не придет приглашение в суд, существует, да, срок давности, по которому ваш штраф будет аннулирован. То есть вы не должны волноваться, вы должны радоваться. В течение года не пришло приглашение в суд, забыли, закрыли, нету штрафа, нету ничего.
1: Понятно.
0: И это, да, и это, да, однозначно. И кстати, в 15% случаях водители, да, я сейчас расскажу большой секрет, водители, которые подают просьбу в суд, 15 примерно процентов случаев не приходят приглашения в суд, и через год они получают уведомление о том, что штраф аннулирован. Такое тоже может быть. Так что ждите с нетерпением, пусть пройдет год, и ваш штраф будет аннулирован, и не волнуйтесь. Наоборот, радуйтесь. Удачи вам.
2: Спасибо. Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Добрый день, это я?
2: Да, вы, пожалуйста.
3: Да. Такой вопрос. Значит, когда перед пешеходным переходом, понятно, водитель должен притормозить, все сделать как положено. Вопрос нет. Но бывает, едешь по городу, прямо перед машиной выскакивают люди, проходят непонятно где, с колясками, переходят прямо там, на автобус бегут. Притормозишь немного, ударит задняя машина. И как-то в затруднительном положении. Конечно, не хочется, чтобы был там исход какой-то нехороший.
0: Понятно.
3: И если уже случилось, как водитель страдает от этого?
0: Я вам объясню. Во-первых, говорить о том, что вы не остановились, не притормозили перед пешеходным переходом из-за того, что вы боитесь, что вас ударит сзади идущая машина, это
3: неправильно. Нет, не перед пешеходным, а просто посреди дороги.
0: Не важно, пусть это будет даже пешеходный, посреди дороги, согласен, нарушают, все понятно. И есть проблема, закон говорит о том, у меня, если можно, я приведу пример, у меня была авария в моей практике в КДРе, авария с летальным исходом, где погибла женщина на пешеходном переходе, я представлял водителя. И полиция не смогла доказать то, что возможно было заметить этого пешехода до того, как она вышла на дорогу. То есть полиция должна также доказать, что этот пешеход, его было видно до того, как он вступил на пешеходный переход. То есть если они куда-то выбегают из кустов, выбегают из какого-то закрытого невидного места, из темного места на пешеходный переход, водитель может быть оправдан. А также сам водитель, который получил за это штраф, может быть оправдан. Единственное, что полиция должна доказать, что этого пешехода было видно еще до того, как он вступил на пешеходный переход. То есть его было видно на тротуаре еще, до того, как он начал свой переход. И если полиция этого доказать не сможет, водитель будет оправдан. И в случае вот аварии с летальным исходом, которую я вел, водителя полностью оправдали, потому что полиция не доказала того, что было видно пешехода до того, как он вышел на пешеходный переход. А с того момента, как он вышел и сделал один шаг до удара, водитель просто не мог предотвратить эту аварию. И это включает, конечно, то, что он снизил свою скорость до максимально медленной до того, как приехал на пешеходный переход, и просто не мог предотвратить аварию при любой скорости. Вот ответ на ваш вопрос. То есть, да,
3: если не напишем, просто посреди дороги, нету пешеходного перехода, переходят дорогу просто посреди...
0: Объясню. Тогда, если будет авария, полицейский эксперт дорожных аварий, который приедет, он должен прийти к выводу, исходя из своих расчетов, среагировал ли водитель вовремя. Если он придет к тому выводу, что водитель среагировал в тот момент, когда пешеход спустился из тротуара на дорогу, вовремя затормозил. И у него не было возможности предотвратить эту аварию, потому что путь, который сделал пешеход, в соответствии со скоростью водителей, он недостаточен. И либо время, тогда дело будет закрыто. А если эксперт придет к выводу тому, что водитель среагировал в тот момент, когда пешеход прошел уже полдороги и опоздал с реакцией, тогда водителя отправят на суд. То есть ты, как водитель, пешеход может быть сумасшедшим, скажем так. Он может быть пьяным, сумасшедшим, наркоманом. Но ты, как водитель, должен вовремя среагировать. То есть ты должен среагировать в тот момент, когда он спустился с тротуара на проезжую часть. Если ты опоздал с реакцией, и ты в результате этого на него совершил наезд, ты виновен, ты не действовал как среднестатистический водитель, и ты будешь представлен к суду. Это все, то, что говорит закон. То есть водитель должен быть, превыше всего, водитель на дороге Бог, и он несет за все ответственность, даже в том случае, если пешеход ребенок, сумасшедший, пьяный или наркоман. Это не говорит о том, что ты должен его давить. Ты должен быть с глазами на дороге и реагировать в тот момент, когда он спускается на проезжую часть тротуара.